что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокоивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

0: прославлять.
1: Псалом 23. Псалом Давида. Господня, земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь сил, Он Царь славы.

Псалом 24. Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его».

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому.

Сегодня вы услышите последнюю беседу из жизни мадам Гийон. Воистину ищущий находит. Мадам Гийон в ее мрачное время, предшествовавшее реформации и духовному пробуждению Европы, терзалась в поисках истинного общения с Богом. Наконец в ее жизни наступил день освобождения духа. Правда, за свои убеждения она попала в тюрьму, но что внешние узы при внутренней свободе? Все, что вы слышите сегодня о ней, было написано ею в стенах тюрьмы, но это победная песнь, богатейшее наставление и поощрение для нас, живущих века спустя и не знающих того мрака, каким была окружена она. Вот что пишет она сама об этом светлом дне в ее жизни. «В день Святой Магдалины моя душа, наконец, получила долгожданное освобождение. Оно началось как воскресение мертвого, когда жизнь возвращена, но погребальные одежды еще не сброшены. Господь освободил меня совершенно. То, что давило и обременяло меня с такой силой и таким гнетом, было дивно снято. Какая легкость! Я была так счастлива! Я снова обрела его, моего Христа, с которым 7 лет не имела близкой связи, как многострадальный Иов, не могла пробиться к нему. Я думала, что потеряла его навсегда, но он возвратился ко мне с невообразимой чистотой и величием. В тот день я нашла тебя, о Боже! Я нашла все, чего была лишена так долго. Мир, который пришел теперь, был полным, светлым, небесным, неописуемым. То, что я имела раньше, было чем-то, что Бог дает, покоем от Него, а теперь это был Он Сам, Бог покоя. Воспоминания прошлого нагоняли на меня страх. Я боялась, что это новое состояние, моя порочная природа, припишет моим заслугам, и я гнала от себя всякую мысль об этом. Я надеялась, что буду наслаждаться этим состоянием.

деянием долга, что оно непреложно, неизменно. О добром судят по тому злу, которое ему предшествовало. Печали, которые пришлось пережить мне до освобождения, помогли мне оценить его. Апостол Павел говорил, что нынешние страдания наши несравнимы с будущими благами. О, как это верно! Один день счастья стоил всех долгих лет горя. Даже в самом начале моего счастья, на самой его заре, я считала, что оно стоило всего, что было перед ним, до него. Способность творить добро возвратилась ко мне. Но, поделившись своей радостью с одним из моих духовных наставников, я спросила, улучшилось ли мое состояние, и он, думая, по-видимому, о чем-то совсем другом, ответил «нет». Я поверила ему, потому что благодать научила меня принимать скорее мнение других о себе, чем свое собственное. Меня это нисколько не тревожило. Для меня тогда было главное быть угодной Богу. Состояние блаженства возрастало во мне с каждым днем. Я творила всевозможное добро без эгоизма или намерения. Как только мысль останавливалась на момент на мне, я прогоняла ее. Все внимание было сосредоточено на Боге. И это не было трудно. Я сама удивлялась чистоте и ясности моего ума и сердца. Хлопотавший обо мне друг написал, что предвидит положительный исход моего дела. Но мне было все равно, милость или осуждение. Но я ничего не говорила другим. Я ожидала от Бога явления мне Его воли, боясь только, чтобы лукавый не вырвал меня из того блаженного состояния, в котором я тогда находилась. Чем больше я видела мою слабость и несостоятельность и ничтожество, тем больше я видела свою пригодность в служении Богу. Я говорила ему: «Господи, возьми слабых и негодных, чтобы тебе была вся слава, и ничто не приписывалось бы человеку и его стараниям. Если ты возьмешь человека, способного и влиятельного, он может вообразить, что делает что-то сам. Если же ты возьмешь меня, будет ясно и очевидно, что то, что делается через меня, делается тобою, автором соделанного». Я отдала все в руки Божии и совершенно успокоилась. Я была готова исполнить Его повеления, какими бы они ни были, даже если бы Он потребовал моей жизни. Я снова начала заботиться о больных, перевязывать раны и даже исцелять, когда хирурги отказывались что-либо сделать. О, какая радость сопровождала меня повсюду! Куда бы я ни шла, со мной был тот, которого я, потеряв, обрела. Я на деле испытала то, что он говорит в Евангелии: кто потеряет душу, то есть жизнь свою, ради меня и Евангелия, тот обретет ее, а кто сбережет ее, тот потеряет. Когда я потеряла все рукотворные опоры, и даже нерукотворные, тогда я была вынуждена отдаться чисто божественному посредством того, что удерживало меня от этого шага. Потеряв дары и опору, я нашла даятеля их. Потеряв сознание и представление о тебе, себе, я нашла тебя самого, о мой Бог, чтобы уже никогда не потерять тебя в твоей непреложности. О жалкие создания, которые питаются крохами даяний Господних и думают, что в этом и состоит счастье человека! Как жалки вы, если останавливаетесь на этом и не идете дальше к самому Богу посредством потери всего этого внешнего блага, которое так радует вас сейчас. Есть и другие, которые призваны умереть для себя, а они вместо этого мучаются, прозябая в безжизненности, и не могут просто отказаться от себя и передать себя в руки Бога, сораспяться Ему. Под всякими предлогами они цепляются за что-то свое и никогда не входят в полноту того, что предлагает им Бог в самом себе. Они никогда не наслаждаются Богом во всей Его полноте. «Со мною Господь обошелся, как с Иевом, воздав мне вдвойне за все мои утраты и удалив все кресты. Ты дал мне изумительную возможность делать других довольными мной. Даже моя свекровь, которая не имела доброго слова для меня, заметила перемену во мне и не могла нахвалиться мною. Моя репутация была восстановлена с гораздо более выгодной пропорцией с тем, что я потеряла. Я обрела мир не только внутри, но и внешне, с моими окружающими. Мне казалось, что моя душа, как новый Иерусалим, о котором говорится в книге Откровения, что он приготовлен, как невеста, для встречи с небесным женихом, там, где нет уже ни слез, ни горя.
Я была совершенно равнодушна ко всему, что окружало меня в моем полном слиянии с волею Бога. Его воля заняла место моей, но мне при этом было легко и свободно. До сего дня это состояние не покидает меня, а только укрепляется и растет. Как капля в море, моя душа растворилась в воле Небесного Отца. О, дивное единство, о котором молился Христос и которое заслужил Сам для нас крестом! Это не временное переживание, острое, но приходящее, когда прежние расположения и привычки могут еще возвратиться и мучить душу. Это единичное, совершенное раз и навсегда слияние, потеря жизни и нахождение ее. Душа чувствует исполнение просьбы Христа: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Иоанна 17, 21. Это наш последний эпизод из жизни мадам Гийом. За свои убеждения и смелость она провела много лет в тюрьме, но была бодра духом и пела хвалу своему Богу непрестанно. Она умерла в 1717 году в возрасте 70 лет. Сегодня ее писания вдохновляют многих на поиски глубокого, истинного единения с Богом.

женщиной. Помоги нам, слушательницам этих бесед, помоги мне, составительнице их, Господи, полагаться полностью на Тебя и верить, что и нашу жизнь Ты доведешь до конца и дашь победный венец, какой бы долгой ни была наша жизнь, помоги нам, как этой женщине, прийти к полному единению с Тобою, отдать волю свою, Твоей воле, и позволить Тебе полностью руководить нами и вселиться в нас. Да будет это нашей целью. Ради Иисуса Христа я молю Тебя об этом. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение заключительной части рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви».
1: Марк вспомнил, что давно не разговаривал с Андреем. И вдруг неудержимо захотелось позвонить. Только надо было поторопиться, чтобы застать сына до ухода на работу. Марк вернулся в дом, позавтракал и отправился на почту, успев как раз к открытию. Телефонистка набрала номер и передала трубку, в которой уже звучал чуть удивленный голос Андрея. «Папа? В такую рань? Что-то случилось?» «Кажется, у тебя что-то случилось». Сам не зная почему, Марк был уверен, что это так. «Случилось. Или почти. Я как раз собирался тебе звонить. Не мог бы, Алёша, пожить у тебя некоторое время?» «Что-то с Анжелой?» «Да. Возможно, мы будем разводиться. Не хотелось бы, чтобы Алёша все это видел и слышал». «Как же так?» «Только ты не слишком волнуйся. Может, еще уляжется». «Прости, сынок, но сейчас Леша ко мне никак нельзя. Пусть лучше у Лизы погостит». «А что такое?» Андрей был откровенно потрясен. Отец так долго мечтал увидеть внука, столько раз приглашал. «Видишь ли, вчера арестовали всех братьев. Наш дом опечатали. И на сегодня назначена комиссия по оформлению конфискации». «А почему?» «Потому что я позволил проводить в своем доме собрание». «О, об этом не волнуйся. Я сегодня же позвоню куда надо. Так Алешу можно отправлять?» «Да, я буду очень-очень рад». «Вот и хорошо. Поживет у тебя на каникулах, поможет. Ты ведь один сейчас остался, даже без своих братьев», словно оправдываясь в чем-то, добавил Андрей. «Конечно, поможет», поддержал Марк. Хотя все эти годы он вполне справлялся сам. Да и сейчас неплохо получалось. Андрею было важно подыскать для отъезда сына уважительную причину. Договорившись, каким поездом приедет Алёша, отец и сын попрощались. Андрей сдержал слово. Кто уж там и кому звонил, неизвестно. Но дом у Марка не отняли. Больше того, к полудню явился посланный от председателя сельсовета и снял пломбу с дверей большой комнаты, пригрозив, правда, расправой в случае повторения сборищ. «У вас, похоже, хорошая лапа наверху», — заметил он. «У нас Бог всемогущий, а у него много способов влиять на людей», — спокойно ответил Марк. Утром следующего дня Марк стоял на перроне, встречая Алёшу, и нервничал. А вдруг не узнает? Последнюю фотографию внука Андрей присылал года два назад. А между 14 и 16 подростки иногда меняются очень сильно. Андрей писал, что Алёша уже на голову перерос его и вообще пошел в родных Анжелы. Рослый и крепкий, только худой. Может, потому что слишком сильно вытянулся за год? Сын был чуть выше среднего роста. Каков же внук? Марк вглядывался в лица выходящих из вагона людей. Хорошо, что станция небольшая, народу немного. Вдруг он заметил рослого, чуть неуклюжего юношу. Подевичье белое лицо, румянец во всю щеку. темные брови, карие глаза, тонкий с горбинкой нос, только чуть длинноват, копна прямых шелковистых волос, на подбородке не щетина еще, а так, пушок. В душе Марка поднялась теплая волна. Было в этом парне что-то особенное. Или просто показалось так долго ждавшему этой встречи сердцу деда. Растерянно озираясь вокруг, парень вдруг остановил взгляд на фигуре деда Марка. Приблизившись, осторожно спросил: «Дедушка?» Марк кивнул. «А ты Алёша?» «Надо же! Родного деда вижу впервые за 16 лет. Ладно бы жили далеко. Ну что, пошли домой?» «Идем». В развалочку, медленно, слегка сутулясь, Леша двинулся вдоль перрона. Деду пришлось поторопиться, чтобы не отстать. Марк улыбался. Бог, наконец, ответил на его молитвы. Теперь он сможет рассказать внуку о любви Божией, о спасении, о радости, которая превыше всякого ума. И ее, если пожелает, может обрести каждый. До сих пор родители старались не давать ему услышать о Боге. Теперь пусть сам выбирает. Выйдя со станции, Леша повернулся к деду. «А куда идти? Я пошел вперед, будто знаю дорогу». «И правильно шел. А теперь пойдем вместе», — вкладывая в слова двойной смысл, ответил Марк. Хорошо зная силу молитвы, он был уверен, что Леша всегда избирал правильный путь. По дороге юноша внимательно разглядывал село, расспрашивал о родных, о бабушке. За разговорами и не заметили, как дошли. «Вот мы и дома!» Марк широко распахнул резную калитку. «Какой красивый дом! И большой! А отец говорил, будто у тебя только комнатка и кухня». «И это правда. Разве отец не говорил, что у меня здесь еще один хозяин живет?» «Нет». Алеша даже растерялся. «Большую часть я отдал Богу для собраний верующих», — рассмеялся Марк. «А ты, дедушка, юморист. Так у тебя за это дом хотели забрать?» «Именно. Но Бог мне мысль подсказал, которая сразу два хороших плода принесла».
2: «Как это?»
1: «Просто захотелось позвонить вам. И вот я смог пригласить тебя к себе. А Андрей помочь мне с домом». «Я и не предполагал, что он может это сделать». «Да, у отца большие связи. Но позвонила, между прочим, мама». «Мама? Она же говорила, что будет счастлива, и если моя богадельная закроется». «Не знаю, что на нее нашло. Услышала ваш разговор, спросила, что случилось. Папа поворчал, но объяснил. Она набрала какой-то номер, сказала несколько слов и готова. Отец потом еще полчаса ворчал, мол, сам бы все уладил. Но мама, она всегда сразу делает, что считает нужным». «А они часто в таком тоне разговаривают?» «Другого я почти не слышал. Только при гостях любо-дорого послушать», — буркнул Леша и с язвительной ноткой поинтересовался: «А вы что, иначе разговариваете?» «Я этого не утверждал», — улыбнулся Марк. Марк показал внуку сперва свои владения, потом лесок, где в детстве любил гулять Андрей. Они разговаривали весь день и к вечеру уже не представляли, как раньше могли обходиться друг без друга. Внук блаженствовал в атмосфере любви и доброжелательности, которую, сам того не замечая, распространял Марк. А дед все больше радовался, что порча этого мира еще не коснулась Лешиной души. Несмотря на обычный юношеский скептицизм и разочарованность, внук мечтал о жизни в мире добра, любви и справедливости. Пока это была просто беспочвенная мечта, однако она не позволила миру убить в душе все доброе. Алеша даже не ожесточился, хотя имел для этого некоторые основания. Единственное, что он ненавидел всей душой, это благосостояние собственной семьи и карьерные достижения родителей. Любя маму и папу, не давая сердцу восставать против них, он свои горечь, обиду и одиночество связывал с тем, ради чего они в детстве лишали сына радости человеческого общения. Тогда Анжела была уверена, что бабушкиного общества сыну вполне достаточно, и лишь когда ее служебное положение достаточно упрочилось, а мальчик вырос, и с ним стало интересно, начала настаивать, чтобы сын проводил с нею больше времени. К тому же она заметила, что Алеша предпочитает общество отца. И неудивительно, ведь Андрей с самого начала все свободные вечера старался посвящать сыну. И если прежде родители конкурировали только в борьбе за деловой успех, теперь к этому добавилось еще и ревнивое соперничество за внимание сына. В результате к 16 годам Алеша равно возненавидел медицинские достижения отца и юридические успехи матери. А в последний год родители нашли еще одну причину для ссор. В какой вуз поступать сыну? Анжела настаивала, чтобы сын непременно пошел по ее стопам, поскольку на этом пути она сможет помочь ему быстрее выдвинуться, сделать карьеру. Более либеральный в этом отношении Андрей считал, что Леша сам должен выбрать себе поприще. А уж родители смогут поддержать его на любом. Однако сын заявил, что не собирается учиться, а станет рабочим, как дедушка. Это шокировало обоих. «Только через ее труп», – трагически заявила Анжела. Андрей тоже расстроился, но, зная отношение отца к образованию, предложил Алёше погостить у деда. Впрочем, отношения супругов и без того стали почти невыносимыми. И оба решили все выяснить, так что Алёшин отъезд пришелся как нельзя кстати. Лёша обрадовался, ведь ему с детства было категорически запрещено даже заговаривать о поездке к дедушке. А теперь отец сам предложил. Мама, правда, побунтовала, но в конце концов сдалась. И, скрипя сердцем, отпустила сына до начала вступительных экзаменов. Как-то вечером, примерно через неделю после приезда, когда они уже успели побывать у Лизы и Петра и переговорить обо всем на свете, Алеша задумчиво произнес: «Теперь я понимаю, что имел в виду отец, спрашивая у мамы. Неужели в нашей семье невозможны нормальные отношения? И не только, когда они ссорились. Никак не мог понять, что он подразумевает под словом «нормальные». Да и мама тоже не понимала. Дед с бабушкой, они ведь тоже так живут. Всей разницы, что разводиться не собираются. Наверное, нормальными отец назвал те отношения, к которым в детстве привык. Но это же не нормальные, а это прекрасные отношения. Дедушка, я так счастлив здесь, будто в весенних лучах купаюсь не только на улице телом, но и в доме душой. Вы всегда так друг к другу относились? Наверное. Марк даже смешался. А как же иначе? Ведь мы любим друг друга. Может, и родители когда-то любили друг друга. Только я, наверное, был тогда слишком мал. Не помню. Меня они точно любят. Оба. Но при этом мама без конца критикует и меня, и папу. Отец всегда на защиту встает, но в последнее время словно сторонится меня, будто боится, что осуждать его стану. А за что? Может, совесть спать не дает, вот и боится твоих чистых глаз. Тихо-тихо, почти беззвучно, предположил Марк. Но Алёша услышал. Не думаю. Он, конечно, не идеал. Но и мои глаза нечистые. Живу на всем краденом. Все в доме построено на взятках и воровстве. Если бы родители просто работали, мы жили бы хорошо. Но не настолько же. Алёша говорил, залившись краской, со злостью. В глазах блестели слезы. Я не могу смотреть в глаза одноклассникам, друзей домой привести. Меня гордецом считают, а мне стыдно. Как я объясню всю эту роскошь? У меня с арифметикой все в порядке. Знаю, как бы мы жили на две зарплаты. Алёша вдруг оглянулся и неожиданно с улыбкой закончил. Вот у тебя здесь хорошо, но уж слишком бедно. На такое я бы тоже вряд ли согласился. А мне хватает. С годами запросы свелись к минимуму. Мне бы только небо чистое, ветер свежий, комнатку теплую, да хлеб. Знаешь, я намного богаче всех. Смотри. Сквозь большое окно Марк показал на вечернее небо. Это все мое. Я каждый день любуюсь солнцем и небом. В моем доме царят счастье и покой. Конечно, я неравнодушен к людским бедам и заботам, но знаю, что такую скорбь избрал сам. А это тоже большое богатство. Дедушка, но я же о другом богатстве говорю. Понимаю. Но когда человек благодарен Богу за все, что имеет, для счастья ему нужно не так уж и много. С этим я полностью согласен. На следующий день Алёша предложил поколоть дрова, сложенные в сарае. Зима, конечно, далеко, но кто знает, смогу ли я приехать осенью, чтобы помочь. Спасибо, внучок. Алёша наколол все, что нашел в дровянике, и присел отдохнуть. Дедушка, а как ты думаешь, какая профессия лучше? Та, в которой все способности, вложенные в тебя Богом, раскроются полнее всего. А почему ты столяр? Разве ты не мог быть кем-то другим? Мог, если бы в нашей стране верующим позволяли получить образование. А ты хотел учиться? Очень. Но меня выгнали с третьего курса за убеждение. А я и не знал. Теперь знаешь. Я верю, что Бог радуется, когда мы развиваем данное им. Ведь и самый большой талант без труда умрет. Главное, чтобы мы не противопоставляли себя Богу, а любили и слушались Его. Тогда все в жизни пойдет нам на пользу. Даже, Марк улыбнулся, даже уроки атеизма. А ученые не могут доказать, что Бога нет? Ты уверен? Всякий честный ученый, изучая Божье творение, придет к мысли о Творце. Чем больше человек узнает, тем выше его шансы найти Творца в творении. Удивительный ты человек, дедушка. Ничего не отвергаешь, но так все показываешь, что хочется от всего нехорошего самому отказаться. Я такой же удивительный, как и ты. Это Бог нас чудно создал. А ни от чего сразу не отказываться, меня Библия научила. Там сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно». Вот я и проверяю, окажется ли полезно и хорошо то, что мне предлагают, или то, чего я сам захотел. Ведь все по плодам узнается. Через полторы недели Анжела неожиданно вызвала на переговоры Алешу и без каких бы то ни было объяснений сообщила, что приезжает на один день, ночевать не собирается. Рано утром они с Марком встретили ее на станции и, не задавая вопросов, повели домой. Вид ее говорил красноречивее всяких слов. Анжела выглядела постаревшей и осунувшейся. Под глазами обозначились мешки, а лицо побледнело и опухло от слез. Марк старался делать вид, будто ничего не замечает. Но Алеша так не мог. «Опять крупно поссорились?» — коротко спросил он. «Последний раз!» — отрубила она. «Я устала!» Алеша ничего не ответил. Он знал, что в таких случаях лучше не лезть, ведь с обеих сторон всегда было много неправильного. Он молча нес мамин чемоданчик. Марк рассказывал о родных краях, показывал любимые места. Лес, овраги и лужайки, раскрашенные лучами восходящего солнца. И правда, было на что посмотреть. Высокие деревья вежливо уступали место сочной зеленой траве, усыпанной весенними цветами. Стволы деревьев были темными, почти черными, после недавнего дождя, и на фоне яркой зелени травы выглядели словно нарисованные или пришедшие из волшебной сказки. Ветер приносил пьянящий аромат цветущих трав и кустарников. Все дышало миром и радостью жизни, которую мужчины не только ощущали вовне, но и несли в душах. Однако Анжела была далека от всего этого. Она целиком ушла в свои горести, разбитые мечты и несостоявшееся счастье. С детства она привыкла только пользоваться любовью и заботой родных и, выйдя замуж, даже не собиралась ничего давать. Всегда желая больше, чем получала, она обращала внимание лишь на то, чего ей не досталось, забывая благодарить за полученное. Больше того, получив желаемое, она быстро забывала об этом. Даже в гардеробе ее было много вещей, увидев которые во время генеральной уборки, Анжела искренне удивлялась. Откуда они здесь? Она знала, чтобы сделать карьеру, нужно много работать, и труда не жалела. С ней считались, ее уважали, даже побаивались. У всех она пользовалась авторитетом. Но в семье все оказалось иным. Хотелось, чтобы ее любили, ею восхищались, о ней заботились, ее слушали. Но реальность обернулась горьким разочарованием. В сущности, муж ожидал того же самого от нее. Правда, Андрей быстро вспомнил, чему учили дома, и без особого внутреннего сопротивления согласился уступать, слушать, радоваться ее успехам и утешать в неудачах. Но долго так продолжаться не могло, ведь всякие уступки должны стать взаимными. Анжела же откровенно скучала, стоило ему завести разговор о своих делах. А его неприятности воспринимала даже с какой-то потаенной радостью. Значит, она действительно умнее. Мир, такой непрочный даже в начале, рушился с каждым днем. Подобно пиявкам, они всасывались друг в друга, желая получить столь необходимые обоим любовь, уважение и признание. Анжела понятия не имела, где можно обрести подлинную любовь, которая принимает без условий и любит. А потому искала этого лишь в семье. Андрей знал и помнил, но гордость мешала обратиться за любовью и прощением к Богу. И он страдал, бессонными ночами тупо глядя в потолок и боясь допустить хотя бы одну мысль об этом. Или работал до упаду, чтобы дома уже не оставалось сил ни думать, ни чувствовать. И, конечно, в неизбежных и нередких ссорах Андрей невольно вставлял: «Неужели мы не можем жить по-человечески? Почему мои родители могли, а мы не можем?» Эта фраза больнее всего била Анжелу, безумно ревновавшую мужа к его семье. Она видела, как скучал муж по теплу и уюту отчего дома, где процветала любовь, где каждый день все учились любить, не считая себя достигшими совершенства в этой науке, где царил Дух Христа. Как часто слышал Андрей в детстве такие слова, но только теперь до конца понял, что же они значат. Это Дух любви, всепонимающий и всепрощающий, любви, которая верит в добро твоей души, даже когда ты все растерял и уже сам не веришь, что оно есть. Но любовь всегда надеется, что добро, которое Творец вложил в душу твою, позовет тебя к Творцу добра, и Он, придя, избавит ее от всего нечистого и воскресит к жизни для радости и счастья. Анжела чувствовала тоску Андрея и, ревнуя мужа, боялась вдобавок потерять и сына, если он будет общаться с этой семьей. Опасалась, что когда-нибудь и Алеша скажет: «Ты не умеешь любить». Эта фраза, однажды в сердцах оброненная мужем, звучала приговором. Как всякая женщина, Анжела была создана для любви, и все успехи в работе перечеркивались этими словами. В поисках утешения она пыталась завести любовника, но тот бесследно исчез после 2 месяцев тайного романа. Новый удар. «Ты не умеешь любить,
2: не умеешь любить».
1: «Ты не умеешь любить!
2: Ты не умеешь любить!»
1: Стучала в сознании всякий раз, когда она слишком долго оставалась в одиночестве. И Анжела до отказа заполнила жизнь работой, деловыми встречами и походами в ресторан. хотя новых романов заводить уже не решалась. Еще один удар убил бы ее. Она чувствовала себя заблудившейся и потерянной. Лишь любовь сына как-то скрашивала жизнь. Но иногда Анжела чувствовала, что Алеша устает от ее общества и воспринимала это очень болезненно. Многие годы Анжела вела дневник. В детстве и юности, чувствуя себя одинокой, она доверяла ему свои мысли и мечты. Затем пропустила единственный год после обручения и свадьбы, а потом вновь начала делать записи. Поначалу с большими перерывами, затем все регулярнее, наконец, каждый день. Она чувствовала странную вину, если не говорила со своим дневником, ведь он единственный во всем огромном мире, кому она не безразлична. Дневник словно стал для нее живым существом. После завтрака, прошедшего в молчании, Марк предложил прогуляться по лесу. Анжела отреагировала странно. «Надоели мне ваши заботы, доброта и восторги! Я хочу поговорить с сыном, для того я и приехала!» «Извините, я не собирался навязываться. Хотя не понимаю, когда же успел вам надоесть?» Неожиданно для себя перейдя на «вы», удивился Марк. «Ваша семья мне всю жизнь поперек горла стоит!» «Он?» — кивнув на пустое место, словно там стоял Андрей, раздраженно крикнула Анжела. «Вечно вами попрекал, будто все тут святые угодники!» «Мама!» — попытался прервать Алеша. Но Анжела, словно не слыша, продолжала. «Без конца тыкал мне в лицо, мол, только вы умеете любить, хранить мир и заботиться друг о друге. Но если вы все такие распрекрасные, почему же Андрей не такой? Скажете, в семье не без урода? Да вы и все такие, я уверена». «Не думаю, что мы такие уж хорошие или добрые». И вдруг голос Марка стал грустно-ласковым. Глаза увлажнились. «Бедная девочка, как же ты устала! Ты ведь можешь быть и доброй, и ласковой, и любящей. Зачем же внушила себе, будто это никому не нужно? Неужели считаешь слабостью такие прекрасные качества собственной души?» До сих пор, всем своим видом выражавшая злость и досаду, сноха вдруг обмякла и расплакалась.
3: «Вы что, дневник мой читали?»
1: «У тебя душа добрая и чистая, как у ребенка. Что же ты ее в ежовых рукавицах держишь?» Вопросом на вопрос ответил Марк.
3: «Что вы понимаете в душах?»
1: Анжела уже рыдала.
3: «Вы деревенский старик! Ничего вы не знаете!»
1: Крикнула она и выбежала из дома. Пораженный Алеша застыл посреди кухни. Он почувствовал, что дед попал в цель. Нашел слова, которые могут заставить мать пересмотреть свою жизнь. Слова, которые безуспешно искали отец, сам Алеша, ее родители, все, кто любил ее, понимая, что Анжела собственными руками ломает свою жизнь. Они старались, но безуспешно. И вдруг дед несколькими ласковыми словами всколыхнул ее душу. Алеша был уверен, что мама вернется и захочет поговорить с дедом наедине. Вопрос лишь, Как скоро? Только Бог знает времена и сроки. Словно отвечая на невысказанные мысли внука, задумчиво проговорил Марк. Может, не здесь и не со мной продолжится этот разговор, но уверен, что Бог в ней работает. Работал до меня, что-то сделал через меня и будет работать, когда мы расстанемся.
3: Но ведь это сделал ты!
1: Думаешь, из миллионов слов я сумел бы выбрать нужные? Для женщины, которую я вижу второй раз в жизни? Я пока в здравом уме. И мне такое трудно предположить. Не вложи их Бог в мои уста. Никогда не подумал бы, что такую умную и гордую женщину можно затронуть совсем простыми словами. Я просто люблю ее. А все остальное... Не знаю, откуда пришло. Впрочем, нет. Знаю. Марк светло и ласково улыбнулся, вспомнив о родной стране и ее властелине. Больше часа Анжела ходила по улицам села. Сначала быстрыми шагами, меряя влажную утрамбованную землю улиц и размышляя. А ведь он прав. Почему я так боюсь, что во мне увидят желание ласки, любви? Нет. Все разом на шею сядут. Только дай. Я не слабая женщина. Сильнее их обоих вместе взятых. Эти мужики достали меня. Все равно сама всегда буду решать, что мне делать, а что нет. Затем шаги ее стали не то менее решительными, не то более усталыми. Как я измучилась! Вкалываешь с утра до ночи! Они словно не видят ни благодарности, ни понимания. Андрей занят собой, Леша с собой, а я одна. Даже домработница чаще получает от них одобрение, чем я. Не могу больше тянуть этого всего.
4: Глаза ее снова наполнились слезами. Хотелось лечь прямо здесь, на обочине, и слиться с землей, уснуть или исчезнуть. Но, конечно, она не могла позволить себе ничего подобного. Не крестьянка же какая-нибудь. Взгляд невольно остановился на детях, игравших на траве невдалеке от дороги. Счастливые. Им все равно, кто и как посмотрит, что скажет. Анжела побрела к дому Марка. Больше негде было сесть, не уронив своего достоинства. Деревенская улица широка, но слишком хорошо просматривается из окон. Она молча прошла в комнату, села в любимое Марково кресло и уставилась в окно.
5: «Мама, сегодня здесь у дедушки Марка собрание будет. Зайдешь послушать?»
4: Алеша явно нервничал, задавая вопрос, и прикрывал волнение нарочитой небрежностью.
3: «Не знаю. Посмотрим».
4: Буркнула мать, не отводя взгляда от окна. День прошел напряженно. Все трое старательно делали вид, будто утреннего разговора вообще не было. Под вечер к дому потянулись люди. Они тихо проходили мимо двери большой комнаты и осторожно спрашивали. «Собрание будет?» Каждый понимал, что послабление, данное властью, может продержаться лишь несколько дней, ведь никого из братьев не выпустили.
6: «Конечно, будет!» – бодро и радостно отвечал Марк.
4: Несмотря на субботний день, зал оказался почти полон. Анжела не стала заходить, но и не покидая кресла, слышала каждое слово. Марк начал собрание короткой молитвой. Затем, после общего пения, взошел на кафедру. «Уйдя на пенсию, я даже не думал проповедовать. Не только по воскресеньям, но и среди недели. Однако Божьи пути бывают иногда странными и непонятными. Сегодня Бог положил мне на сердце прочитать из первого послания к Тимофею. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. В жизни я много раз убеждался, что умение хранить честь – сокровище, которое не иссякает. Это касается как работы, так и отношения с людьми, близкими и дальними. Однако затем я увидел второй смысл этого текста. Быть довольным – не просто приобретение, но великое приобретение и счастье. Кто может сказать, много ли нужно человеку для счастья? Негромкие голоса зазвучали из зала. Смотря кому. Иногда много, иногда самую малость. Человеку всегда всего мало. Я тоже думал над этим. И ясно понял, что благодарный человек счастлив всегда. Если он получает малость, то благодарен и счастлив. Если больше, счастлив втройне. Благодарный движется от маленького счастья к большому. Не желая радоваться тому, что имеет, и благодарить за полученное, человек лишает себя ежедневных маленьких радостей. Его сознание так привыкает отыскивать во всем недостатки, что, даже обретя большое счастье, человек обесценит его собственными мыслями и крадет у себя самого радость. И дело не в том, что Бог или люди хотят нашей благодарности, хотя это тоже важно. Ведь если кто-то обрадовался нашему подарку и поблагодарил от души, нам невольно захочется сделать ему еще что-нибудь приятное. Но чтобы испытывать радость и быть счастливыми, больше всего нам необходимо собственное благодарное сердце. Марк рассказал о нескольких людях, получивших большие и малые радости, и на их примере показал, насколько по-разному складывается жизнь в зависимости от того, как человек воспринимает события. Закончил он словами из Библии. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Если мы позволяем Богу каждый день радовать нас солнцем, дождем, весной, травами, нам легко стать самыми счастливыми людьми, и никакие скорби нас не сломят. Вера в силу Божью будет только расти, пока мы наблюдаем, как Он трудится в нас и вокруг нас, и наша жизнь не потеряет красок, вплоть до старости и перехода в вечность. Наши братья сейчас в скорби и в испытаниях. Будем молиться, чтобы Бог и сегодня нашел способ обрадовать их там, в тюремных камерах, и они стали сильнее от того, что их вера испытана. Помолимся, чтобы Бог дал им мудрости не вызывать гнева властей, не подвергать себя бессмысленному страданию. Пусть этот день приблизит нас к месту, где царит вечная радость, к вечности. Марк сошел с кафедры и вдруг увидел сноху. Та внимательно слушала, сидя у приоткрытой двери. Мысленно Марк воззвал к Богу, чтобы он изменил восприятие этой женщины и спас от боли, которую по неведению она взвалила на себя. После собрания Анжела ничего не сказала, была задумчива, но поток слез, готовый выплеснуться наружу в ответ на любое слово окружающих, неожиданно иссяк. «У вас найдется где переночевать?» Несмело спросила она, когда мягкие сумерки, близящиеся белой ночи, смягчили краски дня.
3: «Мы оба будем рады, если вы останетесь!»
4: «А можно на «ты»?»
3: «Конечно!» — улыбнулся Марк. «Правда, обещать тебе мягкой и удобной постели я не могу, но диван в комнате с радостью предоставлю. Свежего белья у меня хватит!»
4: Анжела осталась ночевать, а на следующий день попросила разрешения задержаться еще. Ее изболевшаяся душа отогревалась возле Марка. Они разговаривали часами, и глаза женщины светлели, как небо после дождя. Прожив у Марка 3 дня, Анжела вернулась в Москву. Работа требовала ее присутствия, но пообещала обязательно приехать на выходные. А перед отъездом, видя, как переживают Марк и Алеша о братьях, сидящих в следственной тюрьме, никому ничего не сказав, сходила на почту и сделала несколько звонков. Через несколько дней выпустили руководителя молодежи и одного брата, затем еще 2. А когда у Марка собрались все, освобожденный последним сказал: «У меня следователь спросил, как это мы ухитрились подать жалобу в Верховный суд, мол, сверху пришло указание внимательно рассмотреть наши дела и проверить статьи обвинения с напоминанием, что по закону у нас за религиозные убеждения не судят». Марк посмотрел на Алешу. Тот, понимающе улыбнулся. «Не думал, что мама рискнет карьерой». «Она тоже живая». Марк сказал это едва слышно. Внук не столько услышал, сколько прочел по губам. Через месяц состоялся суд над братьями. Процесс был закрытым и закончился неожиданно быстро. Пресвитера приговорили к 2 годам условно за неповиновение властям. Остальных отпустили, назначив административное взыскание в виде штрафа. Все были очень благодарны Богу за столь невероятный поворот событий. Выразили признательность и Анжеле. Эта встряска оказала благотворное влияние на церковь. После всех событий верующие намного искреннее и серьезнее благодарили Бога за дарованную свободу, покой и безопасность. Анжела приехала на выходные, как обещала. Они с Марком долго бродили по лесу. С прогулки она вернулась какая-то загадочная, задумчивая и просветленная. Алеша не мог нарадоваться. Когда он попросил разрешения остаться у деда Марка до самых экзаменов, мама легко согласилась. Оставляя сына на попечение деда, Анжела осторожно попросила: «Папа, может, вы поговорите с Алешей об учебе? Знаю, вас он послушает». «К сожалению, не уверен, что ему дадут возможность учиться. Ведь атеистом он себя уже не считает, а изворачиваться и лгать у него не получится. Не тот характер». «Понимаю. С этим будет проблема. Хоть местом поплачусь, но устрою, чтобы при поступлении у него об убеждениях не спросили. И буду держать этот фронт, пока смогу. В принципе, мы уже с ним говорили об учебе. Но хорошо, поговорю снова. Только если не возражаешь, пусть он сам выбирает специальность». Я уж давно на это согласна. Алёша прожил у деда Марка все лето. Поскольку школу он окончил золотой медалью, экзаменов ему сдавать не надо было, только пройти собеседование. К огорчению матери он решил пойти по стопам отца. Впрочем, Анжела уже во многом пересмотрела свои взгляды и была готова к такому выбору. Хотя брак Андрею с Анжелой удалось спасти,

Часто ездил к Лизе, словно наверстывал все, чего был лишен многие годы. Девчонки в селе посмеивались, заглядываясь на Алешу, который словно не замечал их. Юноша ходил с блестящими глазами, улыбался, смеялся. По всему видно было, что он счастлив. Но взгляд его не останавливался ни на одной девушке, и это не могло не задеть их самолюбие. Алеша нашел свою любовь, но пока она не относилась к людям. Не от них получал юноша то, в чем нуждался. Человеческая любовь ждала его впереди, а пока он всей душой впитывал самую чистую, безусловную любовь. Не мог оторваться от нее, словно в знойный день от прохладного, чистого родника. Однажды в разговоре Марк заметил: «Существует такое предание. Когда апостол Иоанн совсем состарился, ученики его спросили: „Скажи, что бы ты хотел оставить нам как завещание? Самое важное изучение Христа“. „Дети, любите друг друга“, ответил Иоанн. „Я верю этому преданию, или хочу верить. То же самое и я хотел бы оставить детям своим и братьям. Бога любите, друг друга любите и прощайте всегда и за все. С милостивым и Бог милостиво поступает. Любовь в нашей жизни – как вода на земле. Она присутствует везде и во всем. Тело наше на 80% состоит из воды. В растениях, в земле, даже в камнях есть вода. А где она, там и жизнь. Где нет ее, нет жизни. Где есть любовь, там есть жизнь. Где нет любви, нет и жизни».

прозвучала заключительная часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52.

А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Проповедь Евангелия в Ефесе. Жители Ефеса, большого города на западном берегу Малой Азии, поклонялись богине Артемиде. Язычники, проживавшие во многих уголках земли, прислали деньги для постройки великого храма в честь этой богини. И когда храм был завершен, он оказался таким прекрасным, что его стали называть одним из семи чудес света. Язычники приходили в храм Артемиды, чтобы поклоняться богине. У себя дома они поклонялись изваяниям Артемиды. Но не все жители Ефеса были идолопоклонниками. Иудеи выстроили синагогу, где они могли поклоняться истинному Богу. По субботам они встречались, чтобы слушать чтение отрывков из Писаний Ветхого Завета. Аполлос, иудей родом из Александрии, посетил Ефес. Он был красноречивым проповедником, и народ слушал его внимательно и охотно. Аполлос всем сердцем веровал в Бога, был сведущ в Писаниях, но об Иисусе ничего не слышал. Веря в то, что Иоанн Креститель – пророк, посланный Богом, Аполлос проповедовал иудеям Ефеса Иоанново крещение. Некоторые из слушателей Аполлоса поверили его словам, и он крестил этих людей Иоанновым крещением, в знак того, что они покаялись в своих грехах. Акила и Прискила, послушав проповедь Аполлоса, пригласили его к себе домой и рассказали ему об Иисусе Христе. Аполлос с великой радостью принял благую весть и уверовал в Иисуса Христа. Уверовав, Аполлос стал убеждать народ в том, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Проповеди Аполлоса были столь убедительными, что вслед за ним многие уверовали в Иисуса Христа. Когда же через некоторое время Аполлос решил отправиться в Грецию, верующие Ефеса написали письмо своим братьям по вере, в котором они рассказали об Аполлосе. И в Греции проповеди Аполлоса стали большим ободрением для верующих. Вскоре после отъезда Аполлоса из Ефеса туда прибыл Павел. Он был очень доволен, увидев в этом городе так много верующих. Но когда он спросил их, «Приняли ли вы Святого Духа, когда уверовали?» Они ответили, «Мы даже и не слышали, что есть Дух Святой». Павел, желая удостовериться, знают ли эти верующие истину, спросил, «Как же вы крестились?» «Мы крестились крещением Иоанна», — ответили они. Тогда Павел объяснил им, что Иоанн крестил крещением покаяния и был пророком, возвестившим людям грядущего Иисуса Христа. И все 12 новообращенных приняли крещение во имя Господа Иисуса Христа. Когда же Павел возложил руки на верующих и помолился, на них сошел Святой Дух. В течение 3 месяцев Павел проповедовал в синагоге Ефеса, доказывая с помощью Писания, что Иисус Христос – посланный Богом Спаситель. Но многие не хотели верить и злословили Павла. Тогда Павел покинул синагогу и начал проповедовать в училище Тирана, жителя Ефеса, где ежедневно в течение 2 лет он учил их. Учение его стало известно в городе и окрестностях. Многие уверовали в Иисуса и были крещены. Находясь в Ефесе и просвещая народ, Павел творил чудеса именем Иисуса и лечил многих больных. Больным, состояние которых не позволяло переносить их с места на место, помогали друзья, приносившие им платки и пояса Павла. Эти вещи с молитвой прикладывали к телу больных, и они исцелялись. Всемогущество Бога поражало народ,
Даже иудейские заклинатели стали пользоваться именем Господа Иисуса Христа. Семь братьев, занимавшиеся колдовством, видели, как Павел именем Иисуса Христа исцеляет больных и изгоняет злых духов. Они решили, что могут делать то же самое. Повстречав человека, одержимого злым духом, они приказали: «Заклинаем тебя именем Иисуса, о котором проповедует Павел! Выйди из этого человека!» Злой дух ответил: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие?» И злой дух побудил этого одержимого человека броситься на братьев и избить их. В страхе все семеро выбежали из дома и скрылись. Узнав о случившемся, народ проникся еще большим благоговением к имени Иисуса и воздавал хвалу Господу. Те же люди, которые прежде занимались колдовством, поняли свое заблуждение. Они раскаялись и сожгли свои чародейские книги. В те времена книги стоили чрезвычайно дорого. Редко какой человек мог позволить себе купить хотя бы одну книгу. Жители Эфеса подолгу копили деньги, чтобы купить книги о магии и колдовстве. Уверовавшим в Иисуса уже не нужны были книги, в которых говорилось о силе чародейства и заклинаний. Толпа наблюдала, как пламя поглощало дорогостоящие книги. Вскоре от них остался один лишь пепел.

Мятеж в Ефесе. Все, кто слышал проповеди Павла и видел чудеса, им творимые, уверовали в Иисуса. Но многие по-прежнему ходили на поклонение в храм богини Артемиды. Они верили, что богиня сошла к ним с небес и воспринимали ее как дар, ниспосланный небом. А у себя дома язычники держали изваяние Артемиды. Люди, посещавшие Ефес, в качестве сувениров покупали статуэтки Артемиды, которые были ужасно уродливы, но тем не менее люди поклонялись им. Изготовление маленьких идолов Артемиды стало постоянным и прибыльным занятием для многих серебряных дел мастеров. Один из этих мастеров по имени Димитрий, получавший большие доходы, очень обеспокоился, видя, как многие люди отказывались от идолопоклонства и начинали веровать в Иисуса Христа. Ежедневно он узнавал о новых людях, обратившихся ко Христу, и его беспокойство росло. Что будет, если все язычники захотят стать христианами? Что станет тогда с серебряных дел мастерами? Димитрий, собрав всех ремесленников, сказал им: «Друзья, вы знаете, что из-за проповеди Павла не только в Ефесе, но и по всей Малой Азии от Артемиды отвернулось немало людей. Он убеждает народ, что сделанное человеческими руками не может быть Богом. Это угрожает тем, что наше ремесло придет в упадок, и народ не будет ходить на поклонение в храм Артемиды. И тогда богиню Артемиду вообще перестанут почитать, а храм ее разрушат». Эти слова возымели действие. Собравшиеся пришли в ярость и принялись кричать: «Велика Артемида Ефесская!» С этими криками возбужденная толпа вышла на улицы города. К ней присоединились другие люди. Вскоре весь город пришел в движение. Схватив двух спутников Павла, толпа потащила их к месту общественных зрелищ. Павел, узнав о случившемся, хотел было отправиться на выручку своих спутников, но друзья его не отпустили. Они понимали, что попади он в руки разбушевавшейся толпы, Павла растерзают. В течение 2 часов в городе царило смятение. Многие даже не понимали, что происходит, но и они кричали заодно с другими: «Велика Артемида Ефесская!» Чтобы навести порядок, глава городской общины, встав перед толпой, жестом призвал всем умолкнуть и затем сказал: «Мужи ефесские, кто не знает, что город Ефес – верный служитель великой богини Артемиды? А так как в этом нет сомнения, то следует хранить спокойствие и не поступать опрометчиво. Вы привели сюда людей, которые ни храма не обокрали, ни богини вашей не оскорбили. Если же у серебряных дел мастеров есть жалоба на этих людей, на то есть судебное собрание, чтобы разобраться во всем по закону. Вас же могут обвинить в нарушении спокойствия и порядка». Образумив этими словами народ, городской голова велел всем разойтись по домам. Павел собирался покинуть город еще до того, как там начался мятеж. Перед возвращением в Иерусалим он посетил церкви Македонии и Греции. Из Греции Павел намеревался отправиться в Сирию морским путем. Но узнав, что иудеи замышляют схватить его, решил вернуться тем же путем, каким пришел туда.

По пути в Иерусалим. Из Македонии Павел морем переправился в Троаду, где он пробыл одну неделю перед возвращением в Иерусалим. Накануне отъезда Павла все верующие собрались в одном из домов в большой комнате, расположенной на третьем этаже. Они преломили хлеб в память о вечере Господней с учениками накануне распятия. Павел беседовал с собравшимися до полуночи. Он знал, что никогда больше не увидит этих людей и хотел многое сказать им. Один юноша по имени Евтих слушал проповедь Павла, сидя на подоконнике открытого окна. Было уже поздно. Юноша задремал и во сне упал из окна третьего этажа. Когда все сбежали вниз, юноша был мертв. Павел подошел к безжизненному телу, склонился над юношей и обнял его. «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем», — сказал он обступившим его людям. Через некоторое время юноша ко всеобщей радости пришел в себя. Все вернулись в горницу, подкрепились едой, и Павел продолжил беседу. Лишь на рассвете Павел закончил проповедовать и покинул город. Следующая прощальная встреча была у Павла с церковными старейшинами Ефеса, которые пришли на берег моря, чтобы проводить его. Павел любил этих людей. С ними он прожил долгое время, и теперь пришло время проститься. «Вы знаете, — сказал он, — что с первого дня моего пребывания я все время был с вами, со смирением служа Господу. Я учил вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что меня там ждет, только чувствую, что ждут меня там цепи и страдания. Но не страшусь того и с радостью завершу служение, которое принял от Господа Иисуса. Итак, заботьтесь о Церкви Божьей, пастырями которой поставил вас Дух Святой». Все вместе они встали на колени и стали молиться. После общей молитвы верующие со слезами обнимали Павла, полагая, что больше не увидятся с ним. Потом Павла проводили на корабль, который вскоре отплыл. Корабль, на котором находился Павел, пристал к берегу в Тире и пробыл там 7 дней. Эти дни Павел и его друзья провели, посещая местных христиан. Когда корабль был готов к отплытию, христиане с семьями, с женами и детьми пришли проводить Павла до берега. Встав на колени, они все вместе помолились. Следующая остановка была в Кесарии. Туда пришел из Иерусалима пророк по имени Агав. Этот старец снял с Павла пояс и, связав им свои руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, свяжут в Иерусалиме и предадут в руки язычников». Услышав слова Агава, все сильно встревожились и стали умолять Павла не идти в Иерусалим. Но он ответил: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме во имя Господа Иисуса Христа». Поняв, что его невозможно переубедить, верующие сказали: «Да будет воля Господня». Спустя 5 дней Павел и его друзья продолжили путь в Иерусалим. С ними вместе пошли и христиане из Кесарии. В Иерусалиме старейшины церкви с радостью встретили прибывших.

0: кто она?»
1: «Не могу сказать. Я думаю, она здесь новенькая».
0: «Да, девочки, она живет в том маленьком домике возле моста с вьющимися белыми розами».
2: «Где мы всегда собирали много цветов для декораций, потому что там никто не жил?» «Да, тот дом почти завалился. Как там может кто-то жить?»
0: «Никто не может, если он не очень бедный. Да, по одежде можно сказать, что она очень бедная».
2: «Хватит, девочки, говорить о ней!» – нетерпеливо сказала одна из группы. «Какая нам разница, кто она такая? Мы опоздаем!»
0: Группа веселых девочек пошла вдоль по улице. Между тем предмет этого разговора спешил в другом направлении. Ее глаза застилали непрошенные слезы, когда ее задумчивый взгляд, который она бросила на девушек, был встречен холодным любопытством.
1: «Очень трудно быть одинокой», — прошептала она. «Но я постараюсь, чтобы мама не узнала».
0: Девочки шли своей дорогой, не обратив внимания на тоскливый взгляд. Им и в голову не пришло, что они были недобрыми. Нелли, однако, заметила, и весь остаток дня была задумчивой.
1: «Интересно, каково это быть одной среди незнакомых людей?» – размышляла она.
0: К вечеру, когда они возвращались домой, она шепнула своей подруге.
1: «Знаешь, Маша, я все время думаю о той девочке, которую мы встретили сегодня утром».
2: «О какой девочке?» – спросила Маша в недоумении.
1: «О той, о которой Маргарита сказала, что живет в том маленьком домике у моста. Ты знаешь?»
2: «Ах, да, ну и что?»
1: «Знаешь, она так печально смотрела на нас. Я никогда не видела ее ни с кем. Она, наверное, очень одинока».
2: «Ну?
1: Ты же знаешь, что в Библии написано: «Был странником, и вы приняли меня». Эта девочка посторонняя. Ты думаешь, это к ней относится?»
2: «Что же ты придумала, Неля?»
1: «Я думаю, что мы можем сходить к ней и пригласить в наш класс, в воскресную школу. Так мы можем познакомиться».
0: Маша рассмеялась.
2: «Неля, ты всегда действуешь как миссионерка, но я не собираюсь с тобой идти».
0: И она передернула плечами. Нелли расстроилась, но больше ничего не сказала. Она уже давно поняла, что спорить с Машей бесполезно, и решила сходить одна. На следующий день после обеда Нелли робко постучала в дверь маленького дома. На стук ей открыла та самая девочка. Она пригласила гостью в крошечную комнату. Возле камина в кресле сидела аккуратная миловидная женщина.
1: «Меня зовут Нелли. Я заметила тебя вчера и подумала, что ты здесь новенькая. Я решила прийти и пригласить тебя в наш класс, в воскресную школу. У нас очень хорошая учительница и рассказывает много интересного».
3: «Я бы с удовольствием», — робко начала девочка. «Но мне все чужие и...»
1: «Это не важно», — заверила Нелли. «Я подойду к тебе и представлю всем девочкам».
0: «Спасибо, моя дорогая», — сказала женщина, прежде чем девочка успела что-то сказать. «Я уверена, Эдна с удовольствием пойдет. Боюсь, для нее это очень тяжелое испытание, хотя она никогда не жалуется. Она всегда боится побеспокоить меня». «Она дома всегда помогала в церкви и воскресной школе. Но здоровье мое пошатнулось, и доктор сказал, что зима здесь может поддержать мою жизнь. Мой муж не смог приехать со мной, потому что вынужден работать, чтобы было чем оплачивать наши расходы. Эдне пришлось бросить школу и все остальное, и приехать со мной. Мы вынуждены жить очень скудно, как ты видишь, но я чувствую себя лучше. Если бы только Эдна была довольна...» И мать с любовью посмотрела на дочь.
1: «Конечно же, я буду довольна, мама», — сказала Эдна. «Я уверена, что ей очень понравится воскресная школа», — искренне ответила Нелли. «Я зайду за ней завтра».
0: Так она и сделала, и Эдна пошла с ней, хотя чувствовала себя очень неловко. Теплое приветствие со стороны учительницы и дружелюбие девочек скоро покорило ее сердце. Она чувствовала себя как дома. Когда школьники запели последнюю песню, она забылась и тоже стала петь со всеми. Девочки были поражены. У нее был прекрасный голос.
2: «Э,
1: Эдна!» — закричала одна из них, как только их отпустили домой. «Ты должна приходить к нам на молодежный хор! Нам очень нужен альт!»
0: С этого момента Эдна больше не чувствовала одиночества, потому что была одной из девочек. Мама, улыбаясь, смотрела на нее и чувствовала себя лучше.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к 29 главе Иеремии и найдем в ней послание этого пророка, адресованное тем, кто был захвачен в плен в период правления Иехонии. Напоминаю вам, что при этом царе Иудея была завоевана лишь частично. Полностью же она была захвачена лишь через 11 лет. С этим периодом истории вы можете подробно ознакомиться, прочитав стихи с 1 по 7 из 25 главы 4 книги Царств. Итак, давайте начнем читать 29 главу книги пророка Иеремии. Послушайте первый стих. И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. Отсюда мы узнаем, кому конкретно Бог дает наставление. Читаем далее. Послушайте стихи с 4 по 6. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей. И сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь». То есть Бог велит этим людям обосноваться в Вавилоне. «Не думайте, что это надолго», — говорит он, — «продолжайте жить, планируйте будущее, применительное к сложившимся обстоятельствам. Женитесь и рожайте детей, потому что вам предстоит прожить там долго». Обратите внимание также на 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас». И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Пленники не должны были бунтовать или сопротивляться. Наоборот, им следовало молиться о благополучии города, в котором они живут. Им предстояло осесть и стать законопослушными гражданами. А далее, в стихе 10, Господь в точности предсказывает, сколько лет они пробудут в рабстве. «Ибо так, — говорит Господь, — когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Видите, Бог не покидает свой народ. Когда истечет срок наказания, Он вернет их обратно в родную землю. Но в Вавилоне нашлись лжепророки, которые не захотели верить, что послание Иеремии отражает волю Божью. Они написали в Иерусалим, что Бог избрал нового первосвященника, а пророку Иеремии лучше помолчать. Послушайте стихи с 30 по 32. «Тогда было слово Господне к Иеремии. Пошли ко всем переселенцам сказать... Так говорит Господь о Шимае Нехеламитянине. За то, что Шимае у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, за то, так говорит Господь, вот я накажу Шимаю Нехеламитянина и племя его, не будет от него человека, живущего среди народа сего». «И не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, — говорит Господь, — ибо он говорил вопреки Господу». Разумеется, Бог осуждает этих лжепророков. Обратите внимание, Бог часто предсказывал своему народу его историю. Не был исключением и этот раз. Кроме того, Бог откровенно сообщил иудеям, почему их постигло бедствие. Причина всех страданий — их грех. Бог всегда судил грешников, и Он не изменился. Многим хочется думать, что Бог Нового Завета добрее, чем Бог Ветхого Завета. Друзья мои, но это тот же самый Бог. Он не изменился, Он не постарел и не узнал что-то новое. Его отношение ко греху
ничуть не изменилось. Бог обращается к нам через события истории и через свое слово. Послушайте, что пишет Симон Петр в своем втором послании, глава 1, стих 20. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Это первое, что мы должны понять. Однако существует два неправильных толкования этого стиха. Некоторые считают, что этот стих повелевает нам изучать библейские пророчества только в контексте и запрещает брать отдельное пророчество без учета всех остальных. Само по себе это утверждение верно, но речь здесь идет не об этом. Кроме того, существует мнение, что этот стих запрещает людям самостоятельно толковать пророчество. Но и оно не вполне обосновано, поскольку Бог дал человеку свободу воли. Апостол Петр говорит здесь не о результате Божьего откровения, а о его происхождении. Он разъясняет нам, откуда вообще берутся пророчества Писаний, и утверждает, что это совсем не результат мыслительной деятельности пророков, а точная запись того, что сообщил пророкам Бог. Когда мы с вами читаем Слово Божье, мы должны проявить максимум смирения. Мы не просто должны признать, что мы ничто, ужасные грешники. Мы должны отложить в сторону свое мнение, свои суждения и просто слушать, что говорит нам Бог. Проблема пророков и священников во времена Иеремии была в том, что они не сумели этого сделать. И у нас сегодня те же проблемы. У каждого человека есть свое мнение. Он к чему-то стремится, против чего-то протестует. И все это он пытается сделать на основании своих ограниченных знаний. Что касается Бога, то Он один знает все, все факты, все причины, все обстоятельства. Невероятно, что некоторые люди смеют возражать Ему. Маленький человек поднимает голову и говорит: «Господи, если Ты есть, а я в этом не уверен, я очень умный и понимаю, что, скорее всего, тебя нет. Но если ты все-таки есть, то ты не прав». Друзья мои, какая наглость! Все равно, что если бы ко мне приполз муравей и сказал: «Слушай, мне не нравится, что ты тут дом построил. Мне не нравится твой сад и твоя еда». Что бы вы сделали с таким муравьем? Да просто раздавили бы. Но Бог милостив к нам, Он позволяет нам жить, и Он дает нам возможность обрести Его милость. Главы, следующие за 29-й, с 30-й по 39-ю, представляют собой четвертый большой раздел книги пророка Иеремии. В них содержатся пророчества о будущем 12 колен Израиля и о близком покорении Иудеи. Эти пророчества, как и предыдущие, расположены не в хронологическом порядке. Иеремия обращается к Иудее в самое мрачное время ее истории. Но даже в такое время он находит слова ободрения. Ситуация такова. Под стенами Иерусалима стоит армия Навуходоносора. Скоро она разрушит город и сожжет храм. А пророка Иеремию схватили и заключили под стражу. Он сидит в темнице и, в буквальном смысле слова, не видит белого света. Уже 7 лет он конфликтует с лжепророками. События развиваются достаточно медленно, но верность слов Иеремии постепенно подтверждается. Лжепророк Анания говорил, что Вавилон падет через 2 года. Но прошло уже 7 лет, а Навуходоносор стоит под стенами Иерусалима. Его могущество не уменьшилось, он собирается ворваться в город. Иехония в город не вернется, сосуды не будут возвращены в храм. Положение ухудшается. Иудея попала в очень трудную ситуацию.
Тень завоевателя нависает над Иерусалимом, а непокорные иудеи держат пророка в темнице и не желают прислушиваться к Слову Божьему. Может ли возникнуть ситуация ужаснее? Может ли положение быть более отчаянным? Но Иеремия продолжает пророчествовать. Только теперь он говорит о грядущем рассвете. Ночь уже настала, но чем темнее сгущается мгла, тем ближе рассвет. Послушайте первый и второй стихи 30 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так, — говорит Господь, Бог Израилев, — напиши себе все слова, которые я говорил тебе, в книгу». Теперь Иеремия записывает свое пророчество. Это неудивительно, ведь он сидит в темнице и не имеет возможности взойти на кафедру. И вот что он пишет далее, в стихах с 3 по 5. «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иудее. Так сказал Господь. Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Иеремия уже давно говорил народу, что не будет никакого мира. А лжепророки кричали «Мир, мир!» И чем все закончилось? Богу остается только констатировать свою правоту. Я хотел бы также обратить ваше внимание на стихи 6 и 7, где Бог говорит: «Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Иеремия предвидит великий день Господа, о котором говорили и другие пророки, в том числе Исаия. Они говорили, что это будет мрачный день, потому что людям придется пройти через период великой скорби, прежде чем они увидят свет. Бог говорит: «Вы ничего еще не видели. Великая скорбь может оказаться хуже, чем все, через что вы уже прошли». Но после этого страшного времени народ Израиля вернется в свою землю. Послушайте стихи 8 и 9. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву. И не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им». Давид воскреснет из мертвых и будет править народом. Я прочту вам также 18 стих 30 главы. «Так говорит Господь: вот возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую. И город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему». Сам Господь обещает это. А когда его обещание исполнится? Ясно из 24 стиха. «Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это». Сочетание «в последние дни» означает, что это обещание Бога пока еще не исполнилось. Оно относится ко времени тысячелетнего царства, установление которого, конечно же, остается для нас будущим событием. Главы с 30 по 33 представляют собой одну блестящую песнь ободрения. До сих пор Иеремия говорил в основном о суде, но теперь окраска его слов становится совсем иной. Известный исследователь Библии Хенгстенберг называет эти главы триумфальным гимном о спасении Израиля. Но не забывайте, что они написаны в самый мрачный период истории страны. 31 глава Иеремии, к которой мы обратимся в заключении нашей сегодняшней беседы, это рассказ Бога о том, что Он совершит. И вот как она начинается.
«В то время, — говорит Господь, — я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом». Это пророчество еще не исполнилось, время для него еще не настало. Возвращение Израиля в свою землю, которое происходит сейчас, нельзя считать исполнением этого пророчества, ведь сами израильтяне еще не вернулись к Богу. Как известно, сегодня христиане подвергаются в этой земле настоящим гонениям, их ограничивают во многих отношениях, а это означает, что израильтяне вернулись в свою землю, но пока еще не вернулись к Господу. Послушайте стихи 2 и 3. «Так, — говорит Господь, — народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог не случайно собирается вернуть свой народ в святую землю. Я от всей души верю, что Бог сделает это, когда ему будет угодно, согласно его замыслу и планам, и он объясняет, по какой причине так произойдет. Он говорит: «Любовью вечной я возлюбил тебя». Я хочу признаться, что это одна из моих любимейших фраз в Слове Божьем. Некоторые спрашивают: как может Бог любить этих людей? Хороший вопрос. Но давайте пойдем дальше и спросим: как может Бог любить нас? Бог любит не только Израиль. Он любит весь мир и нас с вами. Нетрудно показать пальцем на евреев и сказать: они распяли Иисуса. Но Бог-то утверждает, что Он любит Израиль. И мы ничего здесь не можем поделать, поскольку Он сам так сказал. Вместо того, чтобы искать недостатки у других, бывает гораздо полезнее на себя посмотреть. В глазах Бога не только израильтяне, а все мы — великие грешники. И Христос умер, чтобы искупить нас с вами. Так как же можно указывать на окружающих и возмущаться, за что только Бог любит их? Не лучше ли спросить: почему Бог любит меня? Как Он может любить меня? И осознать, с какой признательностью мы должны радоваться Его любви. Бог говорит: «Любовью вечною я возлюбил тебя». Честно говоря, я очень мало понимаю в вечности. Однажды я спросил одного маленького мальчика: что такое вечность? «Я думаю, это довольно долго», — ответил он. И, к моему большому сожалению, мы знаем о вечности не больше, чем сказал этот малыш. А что такое в данном случае любовь? Вы можете сколько угодно думать, будто любовь Бога — это Его одобрение всего, что мы делаем, но это совсем не так. Бог любит нас не из-за того, какие мы есть, а из-за того, каков Он. Объяснение Божьей любви в Нем самом. В первом послании Иоанна, глава 4, стих 10, говорится: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Любовь Божья активна. Ее причина — сам Бог. Ее источник — Бог. Ее центр во Христе, который сам является Богом. Друзья мои, Бог любит нас с вами, но я просто не в состоянии объяснить вам, за что. Любовь Божья переполняет меня. Если бы завтра Он передумал и перестал любить меня, я бы навсегда погиб, и вы тоже. Но Он сказал, что Его любовь вечна, а вечность — это довольно долго. У меня много знакомых, которые считают, что Бог совсем покинул народ Израиля. Но позвольте мне сказать вам: если Бог бросил евреев, значит, Он может бросить и нас с вами. Но Он сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя». И человеческое мнение не имеет здесь ни малейшего значения. Бог не оставил Израиль, точно так же, как Он не оставит и нас с вами. Послушайте далее 8 стих. «Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой
и хромой, беременна и родильница вместе с ними, великий сон возвратиться сюда. Вернуть народ в родную землю — непростая задача. Бог мог бы бросить у вечных хромых и слепых и взять только тех, кто здоров физически. Но он говорит: «Ничего подобного, я верну их всех». Прочту вам еще 9 и 10 стихи. «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогою ровную, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Я отец Израилю, и Ефрем первенец мой, говорит Бог». Бог никогда не называл себя отцом какого-нибудь отдельного израильтянина. Бог называл Моисея и Давида.

надежды. Из его пророчеств мы узнаем о дне Господа, который начнется с периода великой скорби, но закончится возрождением святой земли и возвращением в нее народа Божьего. Друзья мои, я благодарен Господу за то, что мои радиопроповеди слушает весь мир. Я счастлив, что могу повторять слова Бога и бесконечно рад тому, что Его послание доходит до самых отдаленных уголков земли. Я искренне хочу, чтобы человечество узнало не только о том, как Господь осудил и наказал Израиль, но и о том, что Он всегда будет любить свой народ и однажды вернет его в родную землю. Знать об этом важно для всех нас, потому что неизменностью вечной любви Бога удостоверяется непреложность и нашего с вами спасения, которое Бог даровал нам во Христе Иисусе. Надеюсь, что во время этой радиобеседы Божья благодать коснулась и вас. Всего вам наилучшего, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2019 год.
2: Территория веры. Павел Минаев. «Ибо их есть Царство Небесное». Было это в 90-е годы прошлого столетия. Я – молодой зеленый пастор в нашей юной церкви. Мы радостно проповедовали Евангелие в городах и поселках. И в наши молодые общины вливалась свежая кровь. Приходили люди новые, интересные, образованные, ищущие смысл и цель в жизни. Их глаза горели верой. Они жадно глотали Слово Божье и менялись под действием благодати Христа. Наша дружная поместная община росла на глазах, расцветая обращенными, как весенний сад. Уверовавшие просто полыхали первой любовью, температура их веры зашкаливала. А на дворе была разруха, коллапс СССР. Экономический кризис, войны на окраинах бывшей империи, серость и убогость жизни. Криминал и бывший партхозактив процветал. Так мы и жили. Любили, верили, служили. Хорошо помню молодую семью преподавателей городской школы. Они всегда присутствовали на собраниях общины. Интеллигентные личности, умные, воспитанные, образованные. Однажды глава семьи Владимир пришел к нам в неурочное время в середине недели, осторожно держа в руках спортивную сумку. Его лицо было мертвенно-бледным, как луна в непогоду, а в глазах страшная боль. Понимая, что случилась беда, мы пригласили Владимира в кабинет пастора. Войдя, он бережно поставил сумку на стол и осторожно расстегнул молнию. Внутри была коробка из-под обуви. Он открыл ее, а в ней мертвый младенец. Личико малыша было белое, такое милое, ангельское, и, казалось, светилось изнутри, как драгоценный фарфор. Долгожданный ребенок, их свет и надежда, любовь и радость жизни, родился и сразу умер. В мой потрясенный мозг ворвался дикий вопль Владимира. «Господи, почему? Пастор, что мне с этим делать?» Что я мог сказать убитому горем отцу? Я сидел и плакал вместе с ним. А потом, собравшись духом и внутренне воззвав к Всевышнему, тихо сказал Владимиру слово из Писания, которое способно утешить во всех скорбях. «Дорогой брат, я плачу с вами, я глубоко сочувствую вам, но я верю всем сердцем, что дети, умершие в младенчестве, обретают рай заслугами Христовыми. Ведь Он Сам сказал нам, таковых есть Царство Небесное. Верьте, вашему младенцу там хорошо. Счастливейшие умирают рано. И мы встретимся с ними там в небесах. Только крепко веруйте. Держитесь Господа нашего». Стоны отца постепенно стихли, и он скорбно поехал на кладбище, шепча молитву «Отче наш», чтобы предать земле крохотное тельце сына. А я до сих пор жалею о том, что не поехал с ним на кладбище, чтобы поддержать его до конца. Молод был, и глуп. Прости, Господи, и помилуй. И не забудь мне уже ангельское личико умершего младенца. Оно периодически всплывает в моей памяти. Я знаю, что узнаю его на небесах.
3: Проза. Надежда Золотко. Гудбай, бабуля. Фонарь был очень ярким и большим, но ничего не освещал, потому что красовался под глазом. Богдан то и дело поглядывал на себя в зеркало заднего вида, осторожно потирая синяк, как будто пытался стереть его с лица. «Ты бы лучше за дорогой следил, Бодя», — ворчливо заметил Вова, сидевший на переднем сиденье рядом с Богданом. Богдан ничего не ответил, перевел тяжелый взгляд на дорогу. На душе было так мерзко, что хотелось оказаться в дремучем лесу, подальше от людей, чтобы никто и не догадывался о его существовании. Разве только Настя. «Ползешь, как дохлая черепаха, газу давай!» — снова забрюзжал Вова. «Да перестань ты, Вован! Нам, можно сказать, повезло сегодня по-крупному. Израненные, но живые. И мне это очень нравится!» Хохотнул на заднем сиденье Витя и пропел фальшивым фальцетом строку из известной песни. «Не везет мне в смерти, повезет в любви». «Да уж», — хмуро глянул через плечо Вова, — «сколько наших из этой разборки не вернутся. И мы еле ноги унесли, а ты все зубы скалишь». Витя тут же сник. «Да я просто, так сказать, поддержать боевой дух хотел». Примирительно загудел он, почесал оттопыренное ухо и тут же перевел разговор на другую тему. «Я бы что-нибудь уже пожевал. Живот свело от голода». «Ве все жрать да жрать», — зло буркнул Вова и обратился к молчаливому Богдану. «Слышь, Бодя, притормози-ка возле той кафешки. И вправду нужен перекус, а то вообще ласты склеим». Маленькое кафе прямо у реки зазывно трепетало тремя яркими зонтиками. Богдан даже сразу не понял, что Вова обращается к нему. Тяжелые, словно жернова, мысли перекатывались в его разгоряченном разуме. Это было с ним уже не в первый раз. Все чаще ему казалось, что он живет какой-то чужой, пустой, нереальной жизнью. И зачем мне все это надо? Вот и сегодня просто чудом избежал смерти. Пуля пронеслась так близко над головой, что он почувствовал движение воздуха. Дыхание вечности было леденящим, ужаснуло его черным космическим зевом. В ту минуту он просто оцепенел от ужаса. Еще долго не мог прийти в себя, хотя никогда не считался трусом. И зачем он только рисковал единственной жизнью? Ради пахана? Так ли уж важны зеленые бумажки? Богдан вспомнил отчаяние и боль в Настиных глазах, пропитанные безысходностью слова, которые она бросила ему в лицо. Если не оставит свои промыслы, она с ним больше не останется. И вообще ей все это давно надоело — вздрагивать от каждого шороха и бесконечно ждать его, прислушиваясь к лязгу подъездной двери. Богдану вдруг захотелось прямо сейчас оказаться на маленькой уютной кухне рядом с Настей, обнять ее, самого близкого и дорогого человека в его жизни, и никуда больше не уходить, просто пить чай с бутербродами, есть жареную картошку, о чем-то говорить и смеяться, и ничего ему больше на свете не надо. Но как теперь вырваться из порочного круга? За такое предательство можно и поплатиться.
4: «Ты глянь, Вован, наш Ромео замечтался», — заржал на заднем сиденье Витя. «Тормози, братан! Бригаде подзаправиться надо».
3: Богдан очнулся от своих мыслей и притормозил возле маленького кафе. Они вышли, разминая затекшие ноги. От кафе тянуло невообразимо аппетитными запахами. Троица оглядела все три столика. За одним сидела семья, молодая пара с двумя малолетними детьми. Второй тоже был занят. Трое работяг в грязноватых спецовках с азартом поглощали свой обед и оживленно переговаривались. Третий столик был тоже не совсем свободен. За ним сидела одинокая старушка. В светлом платье,
4: с аккуратной прической и прямой осанкой. Она была похожа на графиню из доброго старого кино. Безмятежно попивая сок из высокого стакана, она перелистывала небольшую книгу. Парни с минуту созерцали всю эту картину, размышляя, что же им делать. «Ну и что делать будем?» — вопросительно приподнял бровь Вова и глянул на Богдана. «Подсядем к бабке. Там еще три места», — устало прохрипел Богдан. «Думаю, она и сама сейчас от нас слиняет».
5: «Ой, не могу!» — снова заржал Витя. «Графинька, божий одуванчик! Сейчас я эту бабуленцию выкурю!»
4: Они подошли к столику.
5: «Извините, можно присесть за ваш стол?» — спросил старушку Богдан.
4: Та взглянула на них открытым детским взглядом светло-серых глаз и, приятно улыбнувшись, кивнула. «Конечно же, ребята, присаживайтесь, пожалуйста». Такой реакции они не ожидали. Чаще всего на них смотрели с опаской, старались побыстрее ретироваться. Но эта старушка, напротив, заказала еще один стакан апельсинового сока и снова стала листать свою книгу. Троица, удобно расположившись, сделала заказ. Говорить при посторонней было не о чем. Витя скроил дурашливую гримасу, многозначительно подмигнул своим друзьям, потом, вальяжно развалившись в пластиковом кресле, достал зажигалку и закурил, не заботясь о том, что дым завис над столиком, и старушка была окутана им, как туманом.
5: «Ах, мне бы твои годы, сынок, и эти сигареты!» — вдруг мечтательно произнесла старушка и совсем по-молодому улыбнулась. Троица была сбита с толку и, более того, заинтригована.
4: «И что бы тогда было?» — подал голос Богдан.
5: «Тогда бы и посмотрел». Снова расцвела улыбкой бабуля.
4: Витя так заулыбался, что глаза его превратились в щелочки.
5: «Вот, возьмите, мадам». Он пододвинул женщине пачку сигарет и зажигалку.
4: Все трое с любопытством уставились на нее. С той же улыбкой она взяла предложенный дар и, слегка размахнувшись, бросила его в сторону кустов. Сигареты и зажигалка, описав в пространстве плавную дугу, упали в стоявшую поодаль урну.
5: Парни молча переглянулись, в изумлении выкатив глаза. «Вот дает бабуля!» — наконец отмер Витя. «И где ж вы, бабуля, так метать научились? У меня в вашем возрасте, наверное, так бы не получилось».
4: Старушка выглядела лет на 70-75, хоть и можно было восхищаться ее осанкой, чистым голосом и совсем молодыми глазами.
5: «Думаю, ты прав, сынок. У тебя в моем возрасте это наверняка не получится. Да и не доживешь ты до моего возраста. Только Господь обновляет силы и дает здоровье. А у вас откуда оно возьмется, если вы так бездумно жизнь свою прожигаете?»
6: «А откуда вам это известно, что мы жизнь свою прожигаем?» — набычился Вова.
5: «Эх, ребята, как говорили мудрецы, даже обыкновенный горшок с похлебкой может рассказать о многом. А на вас все большими буквами написано. Притом эта книга говорит о вас больше, чем могу предположить я». Она положила ладонь на книгу, которую читала.
4: Принесенный заказ исходил паром, Витя и Вова с азартом принялись за еду. Не прекращая метать обжигающий плов, Витя с набитым ртом пробормотал: «А подробнее можно?» Женщина открыла свою книгу и начала читать удивительные вещи. О нечестивых, которым уготовано озеро огненное, о безумцах, которые говорят, что нет Бога, о богатствах неправедных, о грехе и вечном суде, о великом спасении Божьем, доступном всем, кто захочет его принять. Пока она читала, молодых людей наполняли противоречивые чувства. Вова все больше бычился, уставившись на женщину взглядом голодного варана. Витя насмешливо ухмылялся, а с Богданом происходили доселе невиданные метаморфозы. От прочитанных слов внутри как будто что-то ломалось и крушилось.
5: Каждое слово, подобно скальпелю, вскрывало гнойники его души, принося тем самым мучительную боль и неожиданное облегчение. Эта книга говорила о нем и только о нем. Откуда ей знать о его жизни, сомнениях, падениях, любви и жажде настоящего счастья? Наконец, женщина закрыла книгу и сказала: «Ах, сыночки, ради чего жизнью рискуете? Ради денег или ради тех, кто на ваших разборках наживается?» В ее голосе звучало сострадание. «Пора бросить ложную романтику. Нет в этом никакого мужества. Настоящее мужество — это пострадать за правду, положить жизнь свою за ближних, как сделал это Христос. Он умер за вас, не ожидая благодарности взамен. А вы служите тем, кто трусливо прячется за вашими спинами, а за вашу жизнь не даст и ломаного гроша». Богдан все больше удивлялся этой удивительной старушке, а также тому, что все, о чем она говорила, вот уже много дней мучило и его. Вова не выдержал. Наскоро доев свой плов и припав жадно к банке холодного пива, он больно пнул под столом все еще жующего Витю, показывая взглядом, что пора уже избавиться от назойливой бабушки. Витя вздрогнул от неожиданности и, поняв друга, вальяжно раскинулся в кресле. Как бы невзначай достал пистолет и принялся заботливо его рассматривать, протирать замусоленным носовым платком. Это не укрылось от старушки, но ее реакция была снова неожиданной. Она даже бровью не повела, но с какой-то грустной иронией сказала: «Убери оружие, сынок, а лучше выброси его в эту реку. В лагерях я видела и не такое, так что не пытайся меня запугать». Троица только переглянулась. У Богдана по спине пробежал холодок. Он почувствовал, сколько внутренней силы и вместе с тем любви и мягкости было в этой пожилой женщине. И смотрела она на них с таким состраданием и нежностью, как могла бы смотреть на них только родная мать, которой у Богдана сроду не было. То есть она, конечно, где-то была, но вырос он в детском доме. «Да», — снова заговорила она, увидев их растерянность, «пришлось мне на моем долгом веку побывать и в лагерях. Тогда много людей за веру страдали. Вот и меня Господь удостоил чести пострадать за него. Много насмотрелась я там смертей, отчаяния и невыразимого горя. Но скажу без лукавства, что такого мужества, любви и веры во Христа я больше не видела нигде. А еще скажу, что жизнь — уникальный и драгоценный Божий дар, который так бездарно расточать преступно». Вова, не сдерживая раздражения, шумно выдохнул. «У нас еще будет время подумать над этим, а сейчас нам нужно отдохнуть». «А вот это ты как раз не знаешь, сынок. Может быть, я для вас последнее предупреждение. Случайных встреч не бывает». Она взяла свою книгу, раскрыла сумочку, засобиралась. Витя оживился. «Гудбай, бабуля! Всего вам доброго!» — ухмыльнулся он, довольный тем, что, наконец, удалось избавиться от старухи. «Да, пора мне уже. Засиделась я тут с вами, молодые люди». Все морщинки на ее лице как будто засияли от улыбки. «У меня ведь еще много работы дома. Завтра мой день рождения, и придут все дети, внуки и правнуки». «И сколько же вам стукнет?» — бесцеремонно поинтересовался Вова. Старушка доверительно наклонилась вперед и, понизив голос, как будто открывая тайну, ошарашила парней ответом: «Только 90. Думаю, что еще немного поживу». И она по-девчоночи задорно подмигнула впавшим в ступор парням. Богдана восхитила ее простота, необычная радость и жизнелюбие. Троица уставилась на нее во все глаза. Витя вдруг загоготал, даже потряс ушастой головой. «Ой, не могу! Вы вправду не шутите? В таком случае посоветуйте нам, как сохранить молодость и дожить до ваших лет. съязвил он и запнулся, наткнувшись на злой взгляд Богдана. Затем уже другим тоном добавил: «Наверное, есть какой-то секрет».
3: «Конечно, есть. Я уже говорила вам об этом. Слово Божье. Но вы не хотите обратиться к источнику жизни, дающему свободу, спасение и даже здоровье и долголетие. Поэтому в вашем случае у вас только один выход – оставаться молодыми», – ответила она и снова доверительно зашептала: «Всегда прибавляйте себе лет по 20 и наслаждайтесь восхищенными взглядами толпы».
5: Сейчас даже хмурый Вова не сдержал улыбки. Надо было признать, что эта тщедушная старушка уложила их на обе лопатки. Столько было в ней молодого жизнелюбия, искрящейся радости, внутренней силы, которой хватило бы на всех троих.
3: «Ну вот и все», — сказала она, уложив книгу в сумку и выбравшись из-за стола. «Теперь гудбай, ребята». Она улыбнулась на прощание своей удивительной улыбкой, взглянула каждому в глаза, как будто хотела запечатлеть их в памяти навсегда, и задумчиво прибавила: «Только не забывайте, что, к сожалению, ни один поезд не стоит на станции бесконечно. В конце концов, смешно служить тому, кто ведет тебя в погибель, и отвергать того, кто дает тебе жизнь. Живущего так можно назвать только глупцом». Она спокойно пошла по гладкому асфальту набережной. Длинное светлое платье трепетало на легком ветру, а Богдан сидел, уставившись на нетронутую тарелку с остывшим пловом. Парни молча смотрели удаляющиеся старушки вслед. Богдан почувствовал, что вместе с ней уходят все его надежды на счастье. Нечто важное, невозвратное, и ничего лучшего не ожидает его впереди, а только мрак и безысходность. И вдруг ему так отчаянно захотелось вырваться из этого порочного круга любой ценой, даже ценой своей жизни. Будто кто-то сильный и большой встрепенулся в его душе. Он встал, расправив могучие плечи, и выпрямился во весь рост. Неожиданно страх и всякое сомнение, как тяжелый камень, свалились с его сердца. Будь что будет, он больше не вернется на этот путь. Богдан в попыхах швырнул мятые купюры на стол. Он не мог позволить уйти этой женщине так же неожиданно, как она появилась в его жизни. Вместе с ней уходила сама жизнь, свет и надежда. Ничего не сказав парням, он побежал за старушкой.
5: «Во дает!» — подал голос растерявшийся Витя. — «Лопух дырявый!» Вова о чем-то думал, вертя в пальцах уже ненужную вилку. Как ни крути, он должен был признаться хотя бы самому себе, что чем-то зацепила его эта старушка. Да еще как! Все его темное волчье нутро наизнанку вывернуло. Жалобно звякнула о стол брошенная вилка. — «Это мы с тобой, лопухи!» — с досадой кинул Вова и зашагал за Богданом.
7: «Эй, вы чё, мужики?» — заволновался Витя. «А как же я?»
5: Он вскочил и, прихрамывая, устремился за ними. А платье все трепетало светлым парусом надежды, как будто маня за собой, указывая путь спасения трем заблудшим душам. Старушка шла, о чем-то задумавшись и даже не догадываясь, что в эту минуту была их путеводной звездой. Пережитое. Екатерина Сотник. Кому это нужно? В коллективе появилась странная женщина. Почти у всех сотрудников сложилось такое мнение в первую неделю работы с ней. Но и после двух недель описать ее могли так: тихая, улыбчивая, сама разговоров не заводит, и заводить с ней разговоры на вольные темы как-то совсем не хочется. И не потому, что в кабинете появился чужой человек, просто что-то в ней было такое, что говорить пошлости в ее присутствии не поворачивался язык. Шесть мужчин и пять женщин. За годы сложившийся организм. Иногда слова не нужны, чтобы друг друга понять. И вдруг такая помеха. Решили расколоть непонятное создание. Случай для этого выпал очень естественный. День рождения одного из коллег. В понедельник к обеду накрыли стол, дверь на замок, бутылки с коньяком и вином водрузили на почетное место на столе, перед новенькой поставили фужер, и все дружно устремили на нее взгляды. Вам предлагается первый тост за виновника нашего маленького торжества.
8: «Я не пью», — спокойно, но твердо ответила она. Все немного смутились и, перебивая друг друга, начали уговаривать и убеждать молодую женщину составить им компанию, чтобы не ранить неуважением именинника. «Я никогда не пью. Это мой жизненный выбор, и он не может никого ранить. А поздравить именинника, пожелать ему Божьих благословений и даже помолиться за него я могу». И если позволите, я это сделаю, но для этого не нужно брать в руки вино. Тост все же прозвучал. Только радость в голосе поздравляющей сотрудницы очень уж фальшивила. Выпили молча, молча и закусывали. Николай Семенович, сидевший за столом как раз напротив новенькой и, как стало понятно, верующий, пристально посмотрел ей в глаза и медленно произнес: «Порядочность? Кому сегодня она нужна? Благородство, верность, честность. Эти добродетели остались в прошлом. Сегодня это не ценится». Ответ прозвучал неожиданно, но уверенно. «Не ценится теми, кто их не имеет. Для меня же эти добродетели — сокровища, подаренные мне Господом. Я живу ими, поэтому высоко их ценю». Потом был и второй тост, и третий. Только всем хотелось, чтобы этот спектакль поскорее закончился. Расколоть новенькую у них получилось, только никто этому не радовался. Во второй половине рабочего дня каждый был занят своей работой и своими мыслями. Но странное дело, никто не чувствовал веселости от выпитого вина. Молодая женщина тоже размышляла. Чем меньше в это последнее время доброты, чистоты, сострадания и сердечности, тем дороже стоят эти дары. Я так богата. Спасибо тебе, Господи. А через неделю все снова оказались за общим столом. Но теперь по поводу скоропостижной смерти Николая Семеновича. В этот раз никто не предлагал новенькой выпить. Каждый знал, что она ответит. И будет снова права.
9: Точка зрения. Владимир Марцинковский. Заветы матери. Моя мать умерла в Москве 13 августа 1926 года. Это скорбная весть застигла меня на чужбине. С тех пор, как она осенила меня своим последним благословением у дверей нашего дома в Москве, я так и не увидел ее больше и даже не посетил ее могилу. Теперь я хотел бы положить на эту могилу несколько цветков, которые рождают во мне благодарное воспоминание. Это три завета предания, которым я хотел следовать в жизни. Они так человечны и, несомненно, будут дороги и читателям. Первое ее любимое изречение гласило: «Будь хорошим, и везде тебе будет хорошо». В этом простом слове в сущности заключается вся глубина и высота идеализма, вполне оправданного жизненным опытом и божественной мудростью. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Второй завет она высказала мне однажды по поводу ораторского искусства. После моей лекции в Московском политехническом музее на тему «Религиозная вера как основа жизни» она сказала: Все это хорошо. Но одного я не одобрила бы. Ты часто употребляешь слова «вероятно», «мне кажется» и «как я полагаю». Разве можно так говорить о Боге? С тех пор я обращал внимание на эту сторону своего слова, ища причину подобной неопределенности, конечно, и во внутреннем своем духовном состоянии. Этот завет определенности и объективной ясности соответствует апостольскому слову: «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» 1 Коринфянам, глава 14, стих 8. И в Третьем Завете она выразила всю свою натуру: «Лучше тебе идти в тюрьму, чем отказаться от проповеди Евангелия». И этот завет мы найдем на страницах Священного Писания. В 11 главе послания к евреям говорится о людях веры, таких как Моисей, который лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. «Лучше прекрасно умереть, чем постыдно жить», — говорит Антигона у Софокла. Нельзя проповедовать Евангелие и не страдать. И разве станет воин жаловаться на раны, когда видит своего вождя, истекающим кровью на кресте?
10: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Я назвал вас друзьями. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. У одного человека было три друга, из которых двух он любил, третьему же был меньше привязан. Случилась с этим человеком беда. Он попал под суд и заранее знал, что его ожидает смертный приговор. Желая как-нибудь избежать этой участи, он бросился к первому своему другу, прося его помочь и заступиться за него. Тот проявил свое сочувствие только в том, что подарил ему одежду, чтобы он мог явиться на суд в приличном виде. Обратился он тогда ко второму, умоляя его попытаться оправдать его. Но друг этот, хотя и выразил свое горячее сочувствие, ничего другого не сделал для него, как только проводил его до дверей суда. Неудовлетворенный и расстроенный отношением любимых друзей, несчастный человек решил прибегнуть к помощи третьего друга, который в счастливые дни был часто забыт им. И этот-то друг, сердечнее всех, откликнулся на его горе. Он пошел с ним вместе на суд и так горячо говорил в защиту, что отстоял его перед обвинителем и избавил от великой беды. Нам нетрудно понять, кто были эти четыре действующих лица. Человек, приговоренный к смерти, — это каждый из нас, еще живущий на земле. А три друга — первый — богатство и вообще земные блага и имущество. Второй — наши родственники, проявляющие сочувствие и сострадание. Третий друг — Иисус Христос, Спаситель. Благо тому, кто в этой жизни уверовал в Него и прилепился к Нему всем сердцем своим. Этот друг остается неизменно верным нам и в скорби, и в смерти. Он сопровождает нас и в долине смертной тени. Он является нашим ходатаем перед судом Божьим и вводит нас через оправдание его смертью в славу Божию. Будем же любить этого божественного друга Иисуса Христа и будем верны ему во все дни нашей земной жизни.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Драгоценное обещание. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стихи. Миша и Люда приехали на каникулы к бабушке в село. Здесь им очень нравилось. И речка есть, и есть где побегать, и лес рядом. А молоко какое вкусное! Бабушка тоже довольна. Внуки и по хозяйству помогают, и веселее с ними. Вот только вечером, когда все садились ужинать, им почему-то становилось грустно. Хотелось к маме и папе. Детям казалось, что родители сейчас там дома тоже грустят без них. «Им же без нас, наверное, скучно. У нас тут хоть бабушка есть. Мы можем чем-то и помочь, чтобы веселее на душе стало. А они там совсем одни», — дрожащим голосом однажды вечером сказала Люда. Видно было, что и Миша, ее младший братишка, тоже разделяет ее настроение и готов заплакать. Теперь Люде уже стало жаль братика. «Придумала! Давай напишем им письмо!» — радостно воскликнула девочка. Дети попросили у бабушки листок бумаги, конверт и принялись за дело. Оказывается, писать письмо – это очень интересное и непростое занятие. Когда дело было окончено, Люда вложила письмо в конверт, заклеила и написала аккуратным почерком адрес.
2: «Как будто бы с родителями поговорили, правда же?» – сказал вдруг Миша. От грустного настроения не осталось и следа.
1: «Что-то подобное мы сможем ощутить, когда вместе с другом станем размышлять об Иисусе или просить у Него исполнить какую-либо нашу просьбу. Ведь Иисус Сам пообещал присутствовать там, где двое или трое посвятят свое время общению с Ним. А там, где есть Иисус, всегда приятно и радостно. Собирайтесь вместе, ребята, для молитвы. Это время принесет вам много благословений».
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нити благоговения. Ходила она в дом Господень. Первая книга Царств, 1 глава, 7 стих. Рядом с темной нитью страдания в рисунок души Анны была вплетена великолепная золотая нить благоговения перед Богом. Жизнь Анны была полна бед и скорбей, но она была полна и горячего преклонения перед Богом. Каждый год в назначенное время Анна ходила вместе с мужем в дом Господень, чтобы принести жертвы Богу и помолиться. Такая ревность в молитве – это ясное свидетельство любви женщины к Господу. Женщины, любящие Бога, возносят к Нему свои молитвы постоянно, искренне и благоговейно. Посмотрим, что же такое молитва и чем она полезна. Молитва есть общение с Богом. Мы не знаем, говорила ли Анна своему мужу о непрестанных обидах, которые терпела от его второй жены. Но мы видим, что Анна молилась Богу и обращалась к Нему. Иегова, несомненно, был тем, кому она могла рассказать о своих неприятностях. Далее. Молитва – первый шаг к мудрости. Как вы справляетесь с трудностями? Анна ходила к Богу за советом. Как ей справляться с повседневными трудностями жизни? Она молилась. И Бог вел ее по пути мудрости, его мудрости. Далее, молитва – это внутреннее благоговение. Делать что-то ради Бога, подавать милостыню, прислуживать церкви, постоянно посещать богослужения – относительно легко. Но настоящее поклонение Ему – это что-то личное, это скорее дело сердца, а не внешняя деятельность. Молитва.

нити своего благоговейного поклонения. Позвольте Богу, сплетающего гобелен вашей жизни, щедро перемежать темные нити золотыми.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Вы слушаете радио Зегенсвеля «Волна благословения», радиопередачу «В поисках счастья», в которой мы говорим о самых актуальных темах молодых юношей и девушек. Слушайте и назидайтесь.

0: Создать семью – об этом мечтает каждый. Но как это сделать правильно? На эту тему говорит Андрей Павлович Чумакин.
1: Сегодня наша тема, которую мы будем касаться, как правильно готовиться к созданию семьи. Вначале прочитаю два текста Писания из книги «Песнь песней», 2 глава. Я прочитаю 14 и 15 стихи. Книга «Песнь песней» Соломона, 2 глава, 14 и 15 стихи. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Книга «Песни» – особая книга. Мы понимаем, что в ней царь Соломон рассказывает вот о взаимоотношениях с невестой. В начале первые две главы идут рассуждения о взаимоотношениях жениха и невесты. И потом, начиная с третьей главы и дальше, это уже отношения мужа и жены. И вот Соломон описывает все эти отношения, описывает любовь, описывает их желание быть вместе. И вторая глава, из которой мы прочитали, это уже окончание второй главы. Это уже момент, когда они подходят к браку, они уже подходят к свадьбе. И следующие главы будут уже описывать их супружеские взаимоотношения. Но вот я прочитал эти два стиха, которые показывают, ну, как бы отношения до брака, отношения их подготовки к браку. Те отношения, которые между ними складывались, которые должны быть верными, правильными. И вот мы смотрим на этот образ, который используется здесь Соломоном, и он говорит о винограднике. Он говорит о винограднике, который в цвете, который цветет. В этом году я посадил несколько кустов винограда, и было приятно увидеть, когда уже в конце лета появились плоды, появился виноград, уже есть результат. И мы видим, что Соломон говорит о винограднике, который в цвете. И чтобы нам правильно понять этот образ, мы переносим это на супружеские отношения или на отношения жениха и невесты. Они готовятся к семейной жизни, они готовятся к браку, они готовятся к свадьбе. Этот виноградник, который создается, он в цвете написано. Эти цветы уже появляются, они цветут, и должны быть плоды. Должны быть добрые плоды семейной жизни. Когда виноград посажен, он поливается, за ним правильный уход, появляется цвет, и в конечном итоге результат самого винограда и того, что он посажен, это плоды, добрые плоды винограда. И мы видим, что вот здесь вот, когда Соломон обращается к своей невесте, и 14 стих – это его слова, он обращается к ней этими словами: «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса». Это тоже все образ. Виноградник – это образ, и вот здесь он обращается к своей невесте этими словами: «Голубица моя». И он как бы рисует, что эта голубица – она где-то в ущелье скалы, она под кровом утеса. И мы переносим это на взаимоотношения. Взаимоотношения между женихом и невестой, между теми, кто думает о браке. И мы видим желание молодого человека, желание жениха быть как можно ближе к своей невесте. И он просит ее, он говорит: покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой сладок, лицо твое приятно. И это естественное отношение. Естественное желание жениха быть ближе к своей возлюбленной, видеть ее лицо, слышать ее голос, как можно быть ближе. Но вопрос, что брака еще нет. И Писание указывает, расставляет те ограничения, ставит те границы, которые возможны до брака, и те взаимоотношения, которые Богом определены, Богом обозначены после брака, как взаимоотношения мужа и жены. Именно поэтому, когда мы думаем вот об этой теме, как правильно готовиться к семейной жизни. Прошлая тема наша была о взаимоотношениях дружбы, в чем опасность. И мы видим, что в этом тексте Библия говорит, до брака есть эта граница, и есть эта ситуация, когда невеста, она в ущелье скалы, она под кровом утеса, несмотря на то, что у каждого из них есть желание быть ближе, видеть друг друга, общаться как можно ближе, но есть эта граница, которая поставлена. И с другой стороны, мы видим в 14 стихе, вернее, в 15 стихе, А 15 стих, скорее всего, это ответ Суламиты. Если 14 стих – это слова Соломона, вот он обращается к своей невесте, то, скорее всего, 15 стих – это ее ответ. Когда он рвется к ней всем сердцем, он рвется к ней всей душой и всем телом, то Суламита отвечает ему этими словами: «Ловите нам лисиц, лисенец, которые портят виноградники». Она понимает опасность, она понимает те границы, которые должны быть. Она образно, как бы, вот, как я сказал, используя этот образ виноградника, она говорит: есть лисицы, есть лисеницы, которые портят виноградник. Как они портят? Они делают так, чтобы не было плода. Виноградник цветет, нужно заботиться о том, чтобы он принес плод. Но вот эти лисицы, лисенята, они подрывают корни, они портят виноград. И в конечном итоге есть стебли, есть лозы, есть цвет, но плода он так и не принесет. И когда мы все это переносим на христианские взаимоотношения молодых людей, брата, сестры, юноши, девицы, мы понимаем, что в вопросе подготовки к семейной жизни, в вопросе подготовки к браку, есть и опасности, есть те лисы и лисенята, которые портят виноградник. И с другой стороны, у нас есть Божье Слово, Писание, которое показывает, а как правильно готовиться к семейной жизни, как избежать опасностей, но нам недостаточно говорить о том, как просто бояться чего-то, нам неправильно учить только негативному и говорить молодежи: это нельзя, это неправильно, это опасно, этого не делайте. Нам всегда нужно говорить, а что нужно делать? А как правильно, верно готовиться, чтобы виноградник принес плод? Чтобы созданная новая христианская семья, она дала добрые плоды христианской жизни, прославления Бога. И вот об этом мы и хотим сегодня говорить. Об этом мы хотим рассуждать, смотря на эту тему. Подготовка к семейной жизни ставит перед нами вопрос. Молодой человек, брат или сестра, они вступают в брачные отношения. Они стоят здесь перед церковью. Пресвитер сочитывает их, совершает молитву. И вот наступает этот момент, когда Бог соединяет их вместе и создается семья. И наш вопрос сегодня, когда они стоят здесь, когда они стоят перед церковью, в нарядных одеждах, вопрос, готовы ли они к браку в этот момент? Это важный вопрос. Кто-то из них стоит, и он готов, потому что он приготовился к этому. А кто-то из них стоит, и он не готов, потому что он не думал об этом, он не рассуждал, он никак не готовился к браку. И в этом как раз наше переживание и наше желание, чтобы каждая брачная чета, которая стоит и заключает, дает эти обещания, они были приготовлены, и они знали, что именно им нужно готовить. Мы с пресвитерами в подготовке к браку, мы беседуем с каждой парой, мы проводим предбрачное консультирование. Мы проходим самые разные темы, рассуждая, задавая им вопросы, читая Писание, наставляя их о том, как важно, как правильно подготовиться к браку. И это важно, это полезно, я считаю. Но тем не менее, даже вот эта подготовка, которую мы проводим перед браком, которая, может быть, за пару месяцев, за три месяца проводится, и этого недостаточно, потому что остается 2-3 месяца до брака. Конечно, мы можем пройти и стараемся пройти самые разные темы, касаться всех вопросов. Но 2 месяца до брака, если начинать подготовку за 2 месяца до брака, это очень мало. Это может где-то попасть в разум, залететь в одно ухо, вылететь из другого уха. Потому что подготовиться к семейной жизни, это не значит больше информации получить. Это не значит больше чего-то услышать. Подготовка к семейной жизни, она затрагивает сердце человека, характер человека. Она затрагивает духовное состояние человека. Она говорит о том, кто из себя, что из себя представляет этот молодой человек, эта молодая девица, кто он на данный момент перед Богом, кто он в духовном развитии, кто он в эмоциональном развитии, каков он как человек сегодня. И эти вопросы не решаются за 2 месяца. Эти вопросы трудно изменить за 3 месяца вот этих бесед, которые проходят раз в неделю. Эти вопросы нужно решать заранее. И вот когда мы смотрим на эти моменты, я говорил о том, что встречаясь с женихом и невестами, обычно мы, служители, во всяком случае, я это всегда делаю, еще до первой встречи, я даю им первый экзамен. Это ряд вопросов, на которые я прошу их ответить, и эти вопросы называются «Готов ли я к браку?». Я просто прочитаю те вопросы, которые мы даем, для того, чтобы каждый из них, приходя на первую встречу, он мог подумать и ответить сам себе. И причем я говорю, отвечайте честно, отвечайте молитвенно, помолитесь Богу, проверьте себя, мне не нужно хороших, правильных ответов, это ваша жизнь, и вам самим нужно знать, готовы ли вы к браку. Итак, вот просто я прочитаю те вопросы, которые мы даем жениху и невесте. Первая часть вопросов – это личная подготовка вот, жениха или невесты. Им нужно прочитать каждое это предложение и против каждого предложения поставить «да» или «нет». Итак, эти вопросы. Я возрожденный христианин, да или нет? Я имею регулярное общение с Господом посредством Его слова и молитвы. Я могу брать на себя ответственность. Я могу поддерживать и ободрять других. Я могу служить другим. Я умею жертвовать своим ради блага других. Я способен вовремя остановить себя при неправильном поведении. Я могу контролировать свои эмоции. Я готов посвятить себя другому человеку. Я готов оставить своих родителей и создать свою семью. Мои родители считают, что я готов к браку. Это те вопросы, когда каждый из них проверяет свою подготовку. Готов ли я? Могу ли я на все эти вопросы ответить «да»? Вторая часть – это вопросы о другом. Жених отвечает, думая о невесте, невеста думает о женихе. Этот человек возрожденный христианин, он или она готовы к браку. Я люблю его жертвенной любовью, мы соответствуем друг другу. Я готов принять его или ее, невзирая на наши отличия. Наш брак приблизит нас к Богу и обогатит духовно. Я готов принять других родителей и семью как своих собственных. Мой выбор одобряют мои родители, и они готовы нас благословить. Это вопросы, на которые нужно ответить, которые показывают, а в чем подготовка. А в чем я должен быть готов, если я принял решение, мы приняли решение, и мы хотим создать семью. Вот здесь, когда мы задаем вопрос, как готовиться к созданию семьи, я бы ответил одним словом. Нужно готовиться библейски. Это короткий ответ, но наиболее полный ответ. Чтобы готовиться к браку, нужно готовиться библейски. Потому что некоторые считают, что, ну, по сути, а что готовиться? Зачем нужно готовиться? Если мы создаем семью, оно все само по себе как-то произойдет. И не нужно особой подготовки, не нужно чего-то специального, особенного. И это приходит, потому что молодежь смотрит на то, что в мире происходит. Молодежь смотрит, как семья создается в этом окружающем их мире. Как это в фильмах происходит. Они смотрят разные романы, люди полюбили друг друга, они создали семью. Какая подготовка? Самое главное – это то, что они полюбили друг друга. Вот и все, что необходимо для того, чтобы принять решение и для того, чтобы создать семью. И это проблема. Это проблема, которая возникла, наверное, где-то, я думаю, больше 100 лет назад. Проблема, которая говорит о том, что отношения между мужем и женой, они должны быть построены на основании романтики, на основании любовных отношений. На основании вот этого влечения друг к другу. Если у вас возникло влечение, значит, это любовь. Если у вас влюбленность, это настоящая любовь. Это достаточное основание, чтобы вам создать семью и пожениться. Это неверное отношение. Это неправильное отношение. Потому что тогда брак создается по романтике. И человек не готов. Он не подготовленный к браку. И поэтому мы видим то, что происходит сегодня, потому что заканчивается романтика, и люди воспринимают, что закончилась любовь. И когда закончилась любовь, тогда наступает развод. И мы видим, сегодня происходит здесь, в Америке, 50% всех браков, они заканчиваются разводом. Потом второй брак приходит, 75% вторых браков разводятся. То есть, когда нету верного основания, когда нету верной подготовки, результат можно предвидеть. Результат обязательно приведет эту семью к развалу и к разводу. Когда мы смотрим на Писание и задаем вопрос, а чем отличается вот решение вступить в брак у христиан, у верующих? В чем отличие, в чем подготовка, которая должна быть? Отличие в том, что молодые люди, которые выходят сюда, которые перед церковью берут на себя ответственность, и мы их объявляем женихом и невестой. Они берут на себя ответственность, говоря, что Господь дал им ответ. Бог дал им решение. И они получили этот ответ от Господа. Они узнали волю Божию, они уверены в том, что Господь дал им этот ответ, и теперь они принимают это решение – создать семью. Не на основании просто романтики, не на основании влюбленности, а на основании того, что они узнали волю Божью. И это совершенно другой ответ. Это совершенно другое отношение к браку. Это совершенно другая подготовка. Именно поэтому мы, как служители, встречаясь с женихом и невестой, мы задаем один из первых вопросов: получили ли вы ответ от Господа? Уверены ли вы в том, что это воля Божья, чтобы вам быть вместе, чтобы вам создать семью? И когда они не уверены, это проблема. Но когда они уверены, тогда они понимают, что Бог вовлечен в их взаимоотношения. Бог вовлечен в их будущий брак. Бог дал им ответ, и Бог направляет их, Бог ведет их, Бог помогает им, Бог наставляет их. И все это время до брака Господь учит их через Слово Свое, чтобы они действительно подошли верно и правильно к дню бракосочетания. Вопрос, что если Бог дал ответ, тогда как правильно готовиться? Я уже говорил, романтический подход, он не подразумевает каких-то трудностей в браке. Это романтика, это все в розовом свете, это все любовные взаимоотношения, и поэтому вот на этом подъеме, на вот этой эйфории люди вступают в брак, вовсе не ожидая, что в браке будут какие-то трудности, сложности. Какие трудности? Мы любим друг друга, у нас горят глаза. Какие могут быть сложности, какие могут быть проблемы? Но когда мы говорим, что Бог дает решение и ответ, это вовсе не означает, что в браке не будет трудностей. Это вовсе не означает, что если это воля Божья, то в браке все будет гладко, и не будет каких-то проблем, не будет каких-то сложных моментов. Но понимая, что это будет, нам и нужна подготовка. Молодым людям нужна подготовка. Они должны понимать, что ожидает их. Они должны знать, как к этому готовиться, как все это проходить, как все это переносить. Потому что когда это романтика, и встречаются проблемы, и человек начинает думать, что в моей жизни наступило несчастье, а моя цель – быть счастливым. И если я несчастлив в семье, в браке, то это вина второй половины. Я развожусь с ней, с ним, я буду искать другого человека, с которым я буду счастлив. В этом проблема. Проблема, потому что неверное основание брака, неверный подход к браку, неверное понимание вообще, что такое брак. Если молодые люди считают, что главная цель брака – это просто, чтобы вы были счастливы, то это неверно, это неправильно. Это не главная цель брака, чтобы вам быть счастливыми. Главная цель брака мы находим в Священном Писании. Бог создал брак, и Господь создает брак для Своей славы. И двое людей, которые принимают это решение быть вместе, создать христианскую семью, они должны понимать, что Господь, который является Творцом брака, Он ожидает от каждой христианской пары понимания цели брака, что наш брак, наша семья будет созданы для Его славы. Не просто для нашего счастья, для Его славы. И когда мы это понимаем, и когда мы к этому стремимся, мы тогда видим, что наша цель прославить Бога, она возвращается к нам нашим счастьем. Она возвращается к нам тем, что Бог благословляет нас за наше желание. Бог дает нам благословение, Бог дает нам радость, Бог дает нам наслаждение, Бог дает все необходимое, что хотели бы получить неверующие люди, но они не понимают, как это получить. Именно поэтому они этого не получают. Важно понимать главную цель, ради которой Господь создал этот брак. Я сказал, что брак – это завет. Двое людей вступают в завет. Они вступают в завет, потому что здесь, перед свидетелями, перед пресвитером, они дают обещания друг другу. И свидетелем этих обещаний является служитель церкви, как представитель от Господа – И сам Господь, который слышит эти слова. И вот эти молодые люди, они обещают друг другу, как они будут жить. Они дают эти обещания. И что они говорят в этих обещаниях? Они обещают, что мы будем любить друг друга. Они обещают, что мы будем оставаться вместе друг с другом. Будет ли легко или будет трудно, будет ли болезнь или будет здоровье, будет ли богатство или будет бедность. Я обещаю тебе, что я буду рядом с тобой. Они обещают друг другу остаться верными до самой смерти. Это завет. И вот когда брак построен на завете, в основании того, что Господь слышит эти слова, это совершенно другой подход. И к этому нужно готовиться. Молодым людям нужно готовиться, что вступая в брак, они не просто вступают в какие-то прекрасные взаимоотношения, они вступают в завет, они дадут обещания, Бог слышит эти обещания. И они должны приложить все свои силы, чтобы до конца и до смерти исполнить эти обещания, чтобы их брак прославил Господа. Цель христианского брака, может быть, следующая цель, это отразить Иисуса Христа и Его Церковь. И мы читаем в 5 главе Ефесянам, сказано: «Мужья, любите своих жен, потому что Христос возлюбил Церковь. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Церковь повинуется Христу». И всякий христианский брак, он должен взять на себя эту ответственность. Мы хотим показать в своем браке, в своей семье, показать Иисуса Христа и Его Церковь. И муж любит свою жену так, как Христос возлюбил Церковь, чтобы всему миру показать на Христа. И жена повинуется своему мужу, как Церковь повинуется Христу, чтобы всему миру показать на те взаимоотношения, которые есть у Христа и Церкви. Давайте коснемся нескольких моментов. Так а как же готовиться к этому? Когда мы понимаем цель, когда мы понимаем важность, когда мы понимаем отличие христианского брака от мирского брака, как молодым людям готовиться к этому важному этапу и важному дню в их жизни? Я бы несколько перечислил моментов. Первое – это начинать молиться. Это самое первое начало. И причем, когда я говорю «начинать молиться», я бы начал даже не с жениха и невесты, не с юноши и девицы, я бы начал с родителей. Родители – это наша ответственность молиться за наших детей, молиться за их будущую семейную жизнь, молиться за их брак. Когда родители должны начинать молиться о своих детях, о браке? Тогда, когда им уже 20 лет, и они приходят домой: «Папа, я хочу жениться». Это уже поздно. Когда Бог дал вам детей, Бог подарил вам ваших детей, и вы молитесь о них, и вы молитесь о том, чтобы Бог благословил, и чтобы они выросли, чтобы они не болели, и чтобы они пришли к Господу, уже тогда надо молиться: «Господи, благослови их и будущую жизнь, в том числе и семейную жизнь». Это ответственность родителей молиться за своих детей. Это начало того, что произойдет, может быть, через 20 лет. И родители молятся об этом и просят Бога, чтобы Господь вел их сына, их дочь, чтобы Господь посылал им благословение. Но когда мы переходим к парню или девушке, когда им молиться об этом, когда они должны начать молиться о своей семье, о своей второй половине, когда им начинать вот этот подход и просить Господа: «Господи, помоги мне, Господи, благослови и научи меня». Я думаю, что если мы задаем вопрос, в каком возрасте, для меня, наверное, ответ – это тогда, когда первый раз юноша или девушка вообще подумали о противоположном поле. И, может быть, это уже даже не молодежный возраст, а еще подростковый возраст. Может быть, вот тогда, когда первый раз где-то в мыслях этого молодого, этого подростка промелькнула эта мысль, ему уже тогда надо начинать молиться. Во сколько это? 12, 13, я не знаю. Разные дети, разный подход и разное созревание. Но тогда, когда начинают гормоны действовать, когда появляется уже какое-то влечение к противоположному полу, вот тогда они уже должны начинать молиться. Более того, статистика говорит, что на самом деле первая влюбленность проявляется где-то в возрасте 10 лет, когда еще гормонов нету, когда еще нету полового созревания. Вот первая какая-то такая детская влюбленность проявляется уже тогда. Но когда они уже подрастают, вот тогда уже нужно начинать молиться. И это будет период, может быть, 8 лет, может быть, 10 лет, когда они молятся, которое пройдет до фактического брака. Но это правильное отношение. Это правильное отношение, потому что когда юноша или девица молятся все это время, они понимают, что не только от них это зависит. Более того, не столько это от них зависит, как от Господа. От Господа зависит, чтобы Он нашел, показал, привел, сохранил от неверных путей. От Господа зависит. Книга притчи говорит, дом и наследие от родителей, а разумная жена откуда? От Господа. Разумная жена от Господа, если молодой человек хочет получить разумную жену, не глупую жену, о которой тоже говорит книга притчи, глупая жена, которая разрушит дом своими руками, если он хочет получить разумную жену, то разумная жена от Господа. Это значит, нужно об этом молиться, нужно просить Господа, чтобы Господь сделал свое дело. Другой момент, о котором я тоже, может быть, хочу коснуться, нужно рассуждать, а нет ли у тебя дара безбрачия. Потому что дар безбрачия, он тоже упоминается в Священном Писании. И мы читаем 1 Коринфянам 7 главе 7 стиха. Павел говорит, «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Мы видим текст Писания, апостол Павел говорит, что у некоторых есть дар безбрачия. И дар безбрачия – это не тогда, когда сестра не вышла замуж, и вот она уже в годах, она вдруг определила, что у нее дар безбрачия. Это не тогда, когда брат предлагал одной, второй, третий, пятый, и никто не согласился, ему уже 40 лет, и он определяет у себя дар безбрачия. Вовсе нет. Этот текст показывает, как определяется дар безбрачия? Апостол Павел говорит здесь, что если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. То есть Павел показывает, что если человек понимает и чувствует сексуальное влечение, у тебя точно нет дара безбрачия. И не надо сомневаться, и не надо пытаться найти какое-то оправдание. Павел показывает эту ситуацию здесь. Если у тебя есть это, ты должен вступить в брак. Ты должен решить этот вопрос. И это и есть определение, когда мы пытаемся выяснить, что такое дар безбрачия. Я считаю, что очень мало таких людей, у которых действительно дар безбрачия. Очень мало, возможно, они есть. И другой момент, который апостол Павел говорит, он говорит, что если у тебя есть этот дар, это вовсе не значит, что ты должен всю свою жизнь прожить для себя. Зарабатывая деньги, развлекаясь, устраивая свою жизнь, как тебе нравится, апостол Павел говорит, таковые пусть будут, как я. Если Бог дает кому-то дар безбрачия, если Бог не дал кому-то желание построить семью и желание сексуальных отношений, значит, настоящий дар безбрачия должен быть использован для служения Богу. Не для себя, не для своего эгоизма, не для своей собственной плоти, а для Бога и служения Ему. Вот такие люди, они имеют настоящий дар безбрачия. Но если у человека нет дара безбрачия, что ему делать тогда? Каким образом ему тогда правильно подходить? Я сказал, первый момент – это начинать с молитвы. Второй момент, который важен в подготовке к браку – это хранить себя в чистоте. И мы можем сказать, а как это подготовка к браку? Хранить себя в чистоте до брака – это подготовка к браку. Потому что здесь перед Господом нужно будет обещать второй половине верность. И те молодые люди, которые сохранили чистоту до брака, они готовились к браку. Те же, кто не сохранили чистоту, или, может быть, те, кто растратили свои эмоции, свои чувства, потому что дружили с одной, потом со второй, потом с третьей, которые провели свою юность вот во всех этих дружбах, они растратили себя, свои чувства, свои отношения, они не готовились к браку. Они не готовились к этому единственному браку, который должен быть в их жизни, к этим единственным отношениям, которые у них были. Другой момент, когда вы уже решили вступать в брак, нужно готовиться к браку, сохраняя себя от сексуальных отношений. Потому что если вы это сделали, вы не приготовились к браку. Поэтому Писание показывает важность чистоты, чистых отношений до брака, потому что это есть подготовка к браку. Это подготовка к тому, чтобы Бог создал христианскую семью, чтобы Бог благословил, чтобы виноградник дал плоды, плоды благословения в браке. Третий момент, который я нахожу. Прежде чем дать обещание друг другу, если вы желаете готовиться к браку, нужно дать обещание Господу доброй совести. В подготовке к браку в первую очередь важны отношения с Господом. Почему мы говорим о том, что важно, чтобы те, кто вступают в брак, они были членами церкви? Это не просто формальность. Это не просто, раз вы решили уже быть мужем и женой, вам нужно быть членами церкви. Это важный момент, потому что, готовясь к браку, в первую очередь, человек должен готовиться духовно и внутренне. И когда я сказал, что в 12 или 13 лет нужно молиться о браке, это вовсе не значит, что с 12 лет этот мальчишка, он только и должен думать о своей будущей жене. Вовсе нет. Он должен думать о Господе. Он должен заботиться о своем духовном возрастании. Он должен думать о своей зрелости. Потому что, когда пройдет это время, и когда ему придется принимать решение о будущем, о своей невесте, о том, кто она должна быть, какой она должна быть, если у него нет духовной зрелости в этот момент, если он не вырос духовно к этому моменту, он не примет правильное решение. Но для того, чтобы он принял правильное решение, чтобы он правильно все сделал, все шаги, все пути, чтобы это было верно и правильно, ему нужно заботиться о духовном состоянии, своей зрелости перед Богом. Именно поэтому мы хотим побуждать подростков, мы хотим побуждать молодежь. Это время подросткового возраста, молодежного времени, молодежного возраста. Не растрачивать на глупости, не растрачивать на развлечения, не растрачивать просто на какие-то свои собственные желания. Это время должно быть потрачено, использовано изучение Писания и возрастание в Господе. Зрелость не приходит сразу. Почему я сказал, 2-3 месяца, когда пастор беседует с молодыми, этого недостаточно. Зрелость не появляется через день. Для того, чтобы зрелость появилась, нужно время. Время общения с Богом, время молитвы, время познания Писания. И вот это необходимое время, когда с 12 или с 13 лет, с подросткового возраста, этот молодой мальчишка или девчонка, они используют это время правильно. Они познают Бога, они познают мудрость Писания. И Бог работает, Дух Святой работает в их сердце. Он работает в их разуме. Он готовит их к принятию всех других важных решений. Когда они знают Бога, тогда они будут правильно принимать решения. Именно поэтому мы говорим, что важно молодому человеку, брату или сестре, возрастая духовно, подойти к важнейшему моменту принятия крещения и обещания Богу доброй совести. Это важный момент, потому что прежде чем пообещать другому, своей будущей жене или своему будущему мужу, ты должен пообещать Господу. Ты берешь на себя эту ответственность, ты становишься Детем Божиим, и ты Богу обещаешь добрую совесть, ходить пред Богом, служить Ему, быть верным Ему. Ты обещаешь Богу в первую очередь. И когда ты дал обещание Богу, и когда ты вырос духовно, и когда Господь работал над твоим разумом, работал над твоим сердцем, вот это верный подход, это верный момент, когда ты готов к принятию следующего решения в вопросе брака, в вопросе выбора невесты или выбора жениха, того ответа, который нужно дать. Вот это важный момент, который нужно понимать. Поэтому мы говорим и советуем, поэтому мы побуждаем на подростковом служении, на молодежном служении, в церкви. Мы побуждаем, чтобы наша молодежь посвятила себя Господу, служила Господу, изучала Писание, молилась, имела служение, жило полноценной христианской церковной жизнью, потому что это все те моменты, когда Бог использует вас. Четвертый момент подготовки к браку. Нужно работать над своим характером. Это время до брака, это также важный период работы над своим характером, когда Бог работает над вашим характером. И в этой подготовке характера нужно, первое, что самое важное, научиться любить Бога всем сердцем. Христос сказал, самая первая заповедь, самая главная заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением, всей крепостью твоею. Нужно научиться любить Бога всем сердцем. Если человек не научился любить Бога всем сердцем, он никогда не будет верно и правильно любить свою жену. Но когда он понял, что значит любить Бога, и он посвятил себя любви Богу, здесь Господь дает ему способность правильно и верно всем сердцем любить свою жену. Поэтому это первая заповедь. Нужно научиться служить другим и уважать других. В послании филиппийцам мы читаем во второй главе: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, и не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Этот текст Писания относится ко всем членам церкви. Это послание апостола Павла филиппийцам. Но насколько важно, чтобы молодые люди, готовясь к семейной жизни, они поняли, что этому нужно научиться. Нужно научиться уважать других, заботиться о других, служить другим. Нужно научиться этому, нужно стремиться к этому. Третий момент – нужно научиться быть ответственным. Семья – это ответственность. И Писание говорит, пример я нахожу в первой книге Паралипоменон, 7 глава. Там написано: «Все эти сыновья Осира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники». Это люди, которые знают, что такое ответственность. Поэтому они были главы поколений, они были военачальники. Время до брака – это время научиться брать на себя ответственность. Особенно братьям, тем, кто будут главы семей, тем, кто будут отвечать за то, что будет происходить. Нужно работать над своим характером, нужно научиться, как быть добрым, как иметь готовность поддержать другого и помочь, как развивать правильное общение, как иметь терпение, как правильно решать конфликты, как правильно прощать и просить прощения. Это все моменты характера, над которым Бог должен работать все время до брака. Если человек, молодой человек, молодая сестра, они потратили все это время, и Бог не работал над их характером, Бог не подготовил их к этому важному моменту. И они вступают в брак, каждый со своим проблематичным характером. Каждый со своей проблемой, с нерешенной проблемой. Эта проблема будет в семье. Они не подготовились к браку. Они не позволили Богу изменить их, сделать их достойными, готовыми, потому что они не думали об этом. Пятый момент. Нужно готовиться к исполнению каждого своей роли. Когда мы говорим о братьях, мы рассуждаем, что для брата, который станет мужем, станет главой семьи, три особо важных качества, которые показывает нам Писание. Это руководить, это обеспечивать и защищать. Вот к этим трем важным качествам мальчишкам, парням, юношам нужно готовиться до брака. Первое – это руководить. Он должен быть главой семьи. И Писание говорит… Апостол Павел пишет в 11 главе 1 Коринфянам: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Как он может быть руководителем, если он не подготовился к этому до брака? Наступает бракосочетание, пресвитер молится и говорит, и наставляет: с сегодняшнего дня ты глава семьи, с сегодняшнего дня ты руководишь своей семьей. Если он никогда не готовился к руководству, если он никогда не готовился быть главой, каким образом он может, уйдя с бракосочетания, вдруг автоматически стать главой? К этому нужно готовиться. Я хочу несколько моментов отметить, как этому готовиться. Первая подготовка – это семья. Именно в семье, если у вас есть младшие братья или сестры, вот именно там нужна эта подготовка. Если вы безразличный брат, и вам абсолютно все равно – никакого отношения вы не имеете к своим младшим братьям и сестрам. Вы живете своей жизнью, вы думаете только о себе, вы не будете готовы. Но если вы возьмете на себя ответственность, как старший брат, за своих младших братьев и сестер, чтобы руководить, чтобы помогать им с любовью, чтобы наставлять, чтобы подсказывать, это время в вашей семье, когда Бог будет готовить вас быть главой, быть руководителем. Второй момент – это подростковое и молодежное общение. Это важный момент. Почему мы побуждаем, чтобы молодежь, подростки были вместе? Потому что это возможности для лидерства, возможности для руководства, возможности вот в этом служении, когда есть малые группы, лагеря, миссионерские поездки. Это все школа общения друг с другом, когда молодые братья, они должны проявлять себя, проявлять себя вот в этих общениях, чтобы быть этими лидерами, быть руководителями, готовиться быть главами своей будущей семьи. Не все имеют вот этот дар быть руководителями в церкви. Мы понимаем, что Бог дает этот дар особым братьям для будущего служения. Но каждый будет мужем. И в своей семье он должен быть главой. И он должен научиться этому. Он должен использовать те возможности, которые есть в церкви, в служении, чтобы научиться, чтобы Бог его научил быть главой. Третий момент – это работа в воскресной школе. Это работа в детских лагерях. Это уже работа с детьми, не просто со своими ровесниками. Это работа с детьми, и эти возможности нужно использовать, чтобы побыть в воскресной школе, чтобы поехать в детский лагерь, чтобы там научиться этому руководству быть главой, беря на себя ответственность, научая, наставляя, отвечая за все, что будет. Это важные моменты. Я не хочу даже только ограничиться церковью. Молодежь, которая учится в школе, в университете, в колледже, на работе, где вы работаете, где бы вы ни находились, приобретайте этот опыт руководства, ответственности, быть хорошим работником, быть хорошим студентом, участвовать в каких-то моментах. Ну и четвертый момент, который я хотел бы сказать, родители, вы должны давать возможность своим детям, чтобы они приобретали этот опыт и принимали решения. И если этот сын, который женится, берет замуж сестру, если он вырос до 22-23 лет, и все решения за него принимал папа, еще хуже мама, и он женится, ему нужно быть лидером, ему нужно быть главой семьи, но он никогда в своей семье и в своей жизни не принимал никаких решений, потому что родители принимали решения. Он не будет готов к этому. Родители должны помогать и давать возможности, и наставлять, и подталкивать, чтобы к возрасту, когда он принимает решение, создает семью, он был ответственным за те решения, которые он принимает. Другой момент – это обеспечивать. Писание говорит, что муж отвечает за то, чтобы обеспечивать семью. Писание говорит, никто не имеет ненависти к своей плоти, но питает и греет, как Христос в церкви. Ответственность мужа – обеспечивать свою семью. Заботиться о семье. Муж должен обеспечивать свою семью. Это абсолютно неправильно, когда родители начинают финансово помогать детям, которые женились. Это ненормально, это худший момент, который родители могут, когда они финансово помогают, они поддерживают, потому что дети женились, они не знают, а у них ничего не получается. Молодой брат, он ответственен за то, чтобы обеспечивать свою семью, чтобы получить образование, получить работу, иметь достаточно финансов, чтобы заботиться о своей семье. И не только материальные, не только финансовые. Он должен быть способен к этому моменту правильно распоряжаться финансами. Не только зарабатывать и приносить их в семью, но правильно, разумно распоряжаться финансами, составлять план, думать о том, чтобы откладывать и сохранять какие-то средства на будущее, заботиться о жене, заботиться о детях. Потому что если он не подготовился к этому моменту, он женится, у него дети появятся, и он по-прежнему будет каждый вечер или через вечер поедет в ресторан, будет тратить на себя, поедет отдыхать с друзьями, потому что он не научился. Потому что все, что у него было в жизни до этого момента, оно перейдет в его семью, и он будет точно так же жить и вести себя, как до этого момента. Потому что он не думал о том, что его ответственность обеспечивает семью и заботиться. Он не готовился к этому. И третий момент, который мы видим, его ответственность – это защищать семью. Мужчине важно быть мужчиной. Молодым ребятам очень важно, готовясь к семейной жизни, воспитывать в себе мужественность. И мы живем в такое время, когда мужчины перестают быть мужчинами, когда они не понимают своей ответственности быть мужчиной, быть мужественным, быть тем, кто должен защищать свою семью, тем, кто на страже своей семьи. Мы смотрим на пример Иисуса Христа. Он доказал вот эту свою заботу о церкви. Написано, что Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее. Это великий пример, который должен быть у каждого молодого человека, который вступает в брак. Он должен понимать свою ответственность, пожертвовать собой, если нужно будет, ради своей жены, ради своей семьи. И вот этот момент воспитывать в себе мужественность, это вовсе не означает только ходить в спортзал и накачивать свои мускулы для того, чтобы, если что, то я постою за свою семью. Вовсе не только это. Защитить словами, помочь, поддержать советом, дать какое-то мудрое направление своей семье. Вот это качество защиты. Это важно. И поэтому важно развивать эту мужественность. И братьям я хочу сказать, для того, чтобы у вас развивалась правильная мужественность, будьте с братьями в церкви. С отцами будьте рядом. Тогда, когда братская молитва идет, тогда какое общение идет братское, когда на стройке братья, когда субботник в церкви, будьте рядом с братьями. И сегодня мы видим, что это проблема, что молодые ребята не сильно хотят быть с отцами, с братьями. Лучше в своей компании, со своими сверстниками, но со своими сверстниками вы никогда не научитесь мужественности. Вам нужно быть с братьями в церкви, чтобы смотреть, как они живут, как они ведут себя, как они принимают решения, чтобы научиться вот этой верной мужественности. Защита, которая ожидается от мужа, это не только физическая защита, это защита от греховной жизни. Муж должен стоять на страже, чтобы защищать от греха, который сатана предлагает, от компьютера, от разврата, от всего остального. Это ответственность мужа. И молодые люди должны научиться этому, понимая свою ответственность за свою семью. Несколько моментов я хотел отметить в отношении сестры. Как сестры готовятся, как важно им готовиться к этому этапу в жизни. Писание показывает несколько моментов, которые важны для жены, что она должна подготовить себе, что она выработать должна. Первое – это повиновение. Писание говорит, что жена должна повиноваться мужу, и она должна выработать себе повиновение. И мы понимаем, что христианские семьи – это тоже разные семьи. В некоторых семьях глава семьи – жена. К сожалению, жена управляет домом, жена управляет мужем, жена управляет детьми. И дочь, которая вырастает, она смотрит на маму во всех этих взаимоотношениях. И когда она вырастает и выходит замуж, что она делает в своей семье? Она делает то же самое, что она видела в своей матери. Она становится главой семьи. И это не подготовка к семейной жизни. Сестре, молодой девушке, ей нужно готовить себя по Писанию. Ей нужно готовить, чтобы в ней выработалось важное качество повиновения, о котором говорит Слово Божие. Писание говорит, она сотворена помощницей. Бог сотворил помощницу Адаму. И она должна понимать, она должна уважать, она должна желать повиноваться мужу своему, потому что так Господь определил, потому что это Писание говорит. И даже когда мы говорим о церкви, о служении, покрывало на голове сестер, сестры дорогие, хочу вам это сказать, это честь для вас. Потому что когда вы носите покрывало на голове во время богослужения, это свидетельство того, что вы исполняете Писание, повинуясь своему мужу, и вы желаете иметь знак на голове, что я хочу повиноваться мужу, я уважаю мужа, я по Слову Божьему хочу ему повиноваться, потому что Бог создал мою семью. Я так хочу жить, я так хочу выполнять это. Это важный момент. Быть замужем, следовать за ним. Желать, чтобы он подсказал, чтобы он наставил, чтобы он научил, потому что это муж. И не каждый муж, и 100% ни один муж не является совершенным, безгрешным, который все делает правильно, который делает, не делает каких-то ошибок. Но он является мужем. Бог через него желает благословить семью. И поэтому повиновение мужу, вот это принятие Божьего замысла, Божьего установления, это важное решение у молодой сестры, когда она думает, как ей правильно готовиться к семейной жизни. Писание говорит, что сестра должна быть попечительная о доме. Мы читаем об этом Титу, 2 глава, 5 стих. Жены должны быть попечительными о доме. К сожалению, не все, выходящие замуж, готовы к этому. Они должны научиться готовить, они должны научиться убирать, они должны учиться заботиться о доме и не быть ленивой. Если сестра выходит замуж, и она не научилась готовить, она не любит убирать, она не хочет стирать, она не хочет выполнять все, о чем мы сейчас говорим, она не приготовилась. Конечно, в этом ответственность мам. Мамы должны учить своих дочерей. Они должны подготовить их к этому. Но у самой сестры, которая думает о будущей семье, должно быть это желание, я должна быть подготовлена, потому что Библия так говорит. Потому что Писание говорит, жена должна быть попечительная о доме. Сегодня, когда мы смотрим на некоторых христианских сестер, они не берут пример с 31 главы притчи, где сказано о добродетельной жене, которая много делает. Это должно быть примером, такой я хочу быть, я так буду готовиться, чтобы я соответствовала этим характеристикам этой добродетельной жены. Сегодня для некоторых важнее длинные ресницы и ногти. И 100% я хочу сказать, что этим сыт не будешь. И когда Молодая сестра думает больше о длинных ногтях и ресницах, 100% она не будет думать о борщах, о уборке или о стирке. И в этом проблема. Мы читаем в этом же тексте, сказано, что жена должна любить детей. Что значит, что она должна любить детей? Жена должна любить детей, это значит, что она должна хотеть иметь детей в своей семье. И поэтому, когда молодые готовятся к браку, если в этот момент, в этой подготовке к браку, они не хотят иметь детей, они не готовы к браку. Потому что Писание говорит, что дети – это дар от Господа. Дети – это благословение. Если молодые люди готовятся к бракосочетанию, у них стоит цель немножко пожить для себя, они не готовы к браку. У них неверное понимание и представление. Потому что воспитание детей – это то, что приходит вместе с браком. Это то, что приходит вместе с семьей. И о жене сказано, она должна любить детей. Она должна желать детей. Она должна желать получить это благословение от Господа. Ну и третий момент, который я вижу важный для сестры в подготовке к браку, это кроткий дух. Мы читаем 1 Петра, 3 глава, сказано, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Господом. Этот текст говорит, что драгоценно пред Господом у жены. И сестра, которая думает о своей будущей семейной жизни, которая готовится, она должна поставить перед собой цель. Я хочу быть такой женой. Если для Бога это драгоценно, я хочу использовать время до брака, готовясь, чтобы я такой была женой. Вы знаете, сколько в книге притчи сказано о другой жене? Написано, сварливая жена – это сточная труба. Написано, непрестанная копель, дождливый день и сварливая жена равны. Написано, лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Почему книга притчи столько говорит о сварливой жене? Потому что это противоположность тому, что Писание показывает нам. Кроткий, молчаливый дух – это драгоценно пред Господом. Сатана другое предлагает. Он предлагает, чтобы жена в доме была нервозная, постоянно недовольная, истеричная, требовательная, сварливая жена, о которой говорит Писание. Как важно, чтобы сестра, готовясь к браку, она проверила себя. И она молилась Господу: «Господь, я хочу быть в браке той женой, о которой говорит Твое Слово. Я хочу быть той женой, о которой сказано, что драгоценно перед Тобою». Вот иметь этот кроткий дух. Это Господь дает этот дух. И Господь дает, когда есть искреннее желание, стремление, молитву, тогда Господь дает то, что необходимо. Поэтому Писание говорит, мудрая жена устрояет свой дом. Чтобы получить эту мудрость, нужно время. Я говорил об этом. И да благословит Господь вас, сестры, использовать то время, которое вам дал Господь, чтобы получать от Господа эту мудрость. Быть этой мудрой, разумной женой, исполняя то Писание, те тексты, о которых мы говорим. Поэтому мы рассуждали сегодня вот о этих разных моментах. Мы хотим молиться. Я хочу, чтобы мы помолились о молодежи, о тех, кто готовится к браку. Готовьтесь библейски. Готовьтесь так, чтобы никакие лисы и лисенята не испортили ваш виноградник. Готовьтесь так, чтобы виноградник вашей семьи, он принес добрый плод, чтобы этот плод был для славы Господа, чтобы у вас была настоящая христианская семья, которой бы вы вместе поклонялись Господу и прославляли Его. Да поможет вам это Господь. А нам, родители, дедушки и бабушки, нам важно молиться, чтобы Господь благословил наших

0: вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня вы услышите продолжение серии бесед на тему «Лот и его семья», говорит Вениамин Пинкевич.
1: Хорошо, друзья, обращаемся к теме нашей. Второй раздел, второй семинар, он немножко короче будет, но тоже важен для нас. «Семья Лота или влияние окружающей обстановки на людей». Вот именно вот эта тема. Влияние окружающей обстановки на людей. Жена Лота, его дочери, зятья, они все поступали не лучшим образом. Почему у праведника такая семья? Почему жена так поступила? Почему дочери так поступили? И вот мы об этом сегодня поговорим и рассмотрим тоже, как оно повлияло. Семья Лота для нас, друзья, является примером того, как окружающая обстановка, как среда, которая вокруг нас, формирует нас и наших детей. Мы говорили про Лота, она повлияла на него так, что он стал бездейственным праведником. Содом на него повлиял не в том плане, что он стал грешить, а в том плане, что у него не было силы вести за собой. Это что же влияние? И которое мы не можем откинуть и сказать, его не было. За Лотом не шли. Содом повлиял на его взрослую жену, которая, не знаю, какого возраста была, сколько ей лет, но он повлиял на нее, он глубоко вошел в ее сердце. Содом повлиял и на его дочерей, на зятей, и это тоже было. И вот, друзья, мы посмотрим, как окружающая обстановка влияет на нас. И вот первый такой раздел – зятья и замужние дочери. Вот что было с ними? Если мы откроем текст Писания, 19 глава Бытия, мы вот все время сегодня с 19 главой работаем, с 12 по 14 стих, мы читали этот стих, но еще раз прочитаем. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места». «Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит». Мы не знаем, сколько было у Лота замужних дочерей. Мы не знаем, сколько было зятей, мы можем сказать, что как минимум это было два, а может быть и больше. То, где мы живем, обязательно влияет на нас, и разве что если мы не будем там жить, как странники и пришельцы. Будешь рядом с Содомом, будешь идти к нему, будешь в нем жить, обязательно породнишься с Содомом. Обязательно породнишься с Содомом. Содом стал постоянным местом жительства для Лота. Жизнь Авраама была далеко от содомлян, а Лота близко. Жители там, где, друзья, мы живем, в той общине, где мы находимся, жители той местности, той церкви, того союза, братства, будут брать за нас своих дочерей. Они будут предлагать нам своих сыновей. Мы будем брать для своих сыновей их дочерей. Там, где ты живешь, там ты породнишься. Хорошо, когда это хорошая церковь, благословенная, когда братья вместе и родственные связи хорошие. Плохо, если ты живешь в Содоме и окружение вокруг тебя содомляне. Почему? Рано или поздно ты породнишься с ними. О, Лот не был содомлянином. И дочери его, незамужние, не были содомлянами, но родственники у Содома, у Лота были содомляне. Родственники Лота кто? Содомляне. Его дочери, которые стали женами этих содомлян, кем они стали? Помощниками, помощницами содомлян. А следующее поколение как называть? Потомки праведника или потомки содомлян? То, где мы живем, влияет на нас, и рано или поздно мы породнимся, и следующее поколение станет частью той системы, где ты живешь. Американцы так и говорили: вы приехали сюда, вы приехали с вашими обычаями, точно вы будете их сохранять на уровне одного поколения. Правда? И мы видим, прожив 20 лет, вот мы уже более 20 лет здесь, мы видим, как постепенно строгие семьи, строгие братья и сестры сдают позиции, и дети больше и больше становятся похожими на окружающую среду. Когда ангелы пришли к Лоту, он их угостил, они были в доме, ангелы говорят Лоту, и мы прочитали: «Всех выведи из сего места». Вы знаете, пойти и сказать людям или вывести их – не одно и то же. Вот представьте себе, я говорю моему старшему сыну, говорю: «Сын, иди младшего, выведи его оттуда, приведи». Он берет его за руку и приводит. Либо я скажу: «Сын, иди скажи младшему, чтобы он то или то не делал». Не одно и то же вывести и сказать, чтобы выходили. Обратите внимание, ангелы Лоту говорят конкретно: «Всех выведи». Лот не может вывести. Лот идет и рассказывает, что может быть, но у него нету силы вывести. Лот – праведник, за которым не идут. И мы уже говорили об этом, что Лот – праведник, слова которого переводят на шутку. Друзья дорогие, не только так Лот поступал, что слова его были похожи на шутку, а сегодня разве не поступают? Когда нужно обличить человека, знаете, можно прямо сказать, с любовью, но прямо: брат и сестра, это грех, это мерзость. А можно сказать: сестра, наверное, вы стали бедно жить, я смотрю, где-то, ну, платье короче стало, может, вам как-то помочь? Так правда, как бы с полушуткой, и так мягко. Сестра говорит: все, я поняла, и продолжает жить, как жила. Почему? Мы привыкаем и обличать так вот, чтобы не задеть. Мы привыкаем говорить так мягко, так, чтобы, знаете, и других не обидеть, и друзей не потерять. Не происходит ли это сегодня? Еще как происходит. Мы не должны быть грубыми. Сохрани, Господь, от этого. Господь призывает, чтобы у нас был язык праведника, чтобы этот язык был добрый, хороший. Но Бог не призывает нас все переводить на шутку. Бог призывает нас говорить ясно. И вот приходит Лот и говорит: спасайтесь. Они говорят: Лот, это что, опять розыгрыш? Это что, очередная шутка? Или, не знаю, как его называли, папа, дядя, не знаю как. Слышь, ты что? Ты что, наверное, опять где-то с вином дружил? Или что происходит? Почему ты такой говоришь? Им показалось. Подождите. А что, Лота лицо было такое, что можно за шутника принять? Вот представляете себе, среди ночи будят детей, и им кажется, что шутят. Почему я говорю среди ночи? Потому что если вы посмотрите, как к заходу солнца ангелы пришли, он их накормил, город собрался к ночи, поражают слепотой и так далее. Это была глубокая ночь. Ночью шутить? Для них он выглядел шутником. Друзья, а как наши дети нас воспринимают? Может быть, зятья Лота сказали: Лот, ты говоришь, что Бог истребит этот город. Лот, а почему ты с мужеложниками бизнес ведешь? Лот, а почему у тебя соседи скотоложники? Ну, я просто так образно говорю, потому что в Содоме были эти грехи. Лот, а почему ты не выходил раньше? Ты сейчас выводишь нас, а что раньше не выводил? А что, раньше можно было жить? Раньше нормально было? Лот, ты, наверное, шутишь. Ты как-то несерьезно подходишь. Ты не был серьезным в прошлом. Возможно, и они приняли его несерьезным сегодня. Итак, друзья, Лот пошел. Он не смог вывести. Самое большее, что он мог, только сказать. Зятья имели свои семьи. Они не подчинялись ему. Они имели право принимать сами свое решение. И они говорят: нет, мы принимаем решение остаться. А что это значит остаться? Возможно, остались и дочери Лота там. Не знаю, были внуки или нет, я не хочу гадать, не хочу предполагать, но осталось все. Осталась родная кровинка там. Почему, Лот? Почему там? Ты принял решение жить в Содоме. Ты однажды стратегически поступил неправильно. Друзья дорогие, ни один содомлянин, даже тот, кто был в родстве с Лотом, Содом не оставил. Ни один содомлянин не стал праведником, даже породившись праведником. И этот текст говорит вот нам о чем. Иногда, знаете, верующие утешают себя так. Ну, если мой сын пойдет в паблик-школу, он будет там миссионером. Вы слышали такие? Или он пойдет в колледж, он там будет миссионерствовать, говорить о Боге. Смотри, там кто-то с его курса пришел даже в церковь. Бывают такие случаи, но не обманывайте себя. Это прикрытие того, что вы дружите с Содомом. Это не миссионерство, потому что Бог на миссию посылает так. Призывает, обучает, посылает. Так Господь действует. А то, что мы говорим или приводим какой-то пример, что кто-то пришел, бывают такие случаи, но это не Божье правило. И кто-то сказал так, за 20 наших христиан, которые уходят в мир, дьявол может одной душой заплатить, что пришла в собрание. Может такое быть, да, но уж очень неравные битвы происходят. Если положить хорошее яблоко в сосуд, где везде гнилые, то гнилые хорошими не станут. А вот хорошее гнилым станет, точно. Так было в Содоме, так произошло. Лот не смог вывести никого, Лоту было очень тяжело, содомляне бесчинствуют, а его родственники считают шутником. У Лота были две незамужние дочери, которые не познали мужей. То есть они находились в Содоме вместе со своим отцом, и там, в Содоме, они сохранили невинность. И вот иногда верующие говорят, смотри, даже в таком нечестивом городе Лот смог сохранить своих дочерей. Правда, он был праведником, и они сохранили невинность. Но посмотрим, что дальше они сами сделали со своей невинностью. Посмотрим, чему они научились. Да, эти дочери не оглянулись назад, как их мать. Они были с отцом, но они с отцом сделали тягчайший грех – кровосмешение. Почему я говорю тягчайший грех? Помните, апостол Павел, когда пишет Коринфянам, он говорит, у вас есть такой грех, который даже у язычников мерзостью считается. Кровосмешение – это тягчайший грех. Да, дочери Лота сказали, восстановим семя. Но это же неправда, потому что были люди, вы же жили в Сигоре, видите, живые остались, Авраам живой, что, весь земной шар уничтожен? Нет, вы оправдываете свои действия. А вот у меня вопрос, а где дочери научились этому? Отец их учил кровосмешению? Нет, окружение учило, они жили в Содоме, они слышали об этом, это было там нормой. Да, в семье не учили, да, они так не поступали, но их мировоззрение сформировалось, что это делать можно. Почему я так говорю, что оно так сформировалось? Потому что мы читаем, что Лот видел и слышал дела беззаконные, а его дочери что, не видели? Не слышали? Слышали. Они точно так, как и отец, видели, но вы знаете что? Лот, написано, мучился в праведной душе. Ничего Писание не говорит о жене Лота и его дочерях. А они мучились? Неизвестно. Неизвестно. Да, ты свою праведность сохранил, а следующее поколение. Друзья дорогие, Господь призывает нас, чтобы мы стратегически смотрели вперед. Итак, как формируется менталитет наших детей? Он формируется от влияния многих факторов. Прежде всего, влияние отца и матери. Влияние друзей, влияние окружающей обстановки. На формирование менталитета наших детей влияем мы, влияют наши родственники, влияют наши двоюродные и троюродные, влияют друзья, влияет церковь, влияет местность, в которой они живут. Мы формируемся на базе тех знаний, которые получаем через слух, через зрение, через глаза, через чувствительность нашу. Формируется наш менталитет. Формируется менталитет от тех идей, которые мы слышим, от наших родителей или от кого-то еще. Друзья, мы должны знать, что ответственность родителей на то, как сформированы дети, лежит на родителях. Книга Бытие, 18 глава, 19 стих, Бог говорит про Авраама так. Бытие 18, 19. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бог говорит, мой выбор на Авраама пал для конкретной цели, чтобы он следующее поколение научил ходить по моим путям. Мы формируем менталитет детей. А теперь, друзья, что происходит, когда родители говорят, пускай тот учитель формирует, та учительница формирует, те люди формируют, те формируют. Мы как поступаем, правильно или нет? Вам еще один пример, даже о воскресной школе. В одной церкви значительная часть молодежи в мире. А когда вот так негласно взяли, посмотрели, почему они ушли в мир? Они были в воскресной школе, все было хорошо, на собрании даже участвовали. Что произошло? А произошло вот что. Три учителя воскресной школы были отлучены. О, они ж на моих детей влияли, да. А они были в грехах, да. Они на дух моего ребенка влияли, да. Мы же забываем, что люди влияют не только на разум детей, на дух детей. И мы это как-то упускаем, мы говорим духовное, мы все о духовном говорим правильно, но забываем о том, кто влияет на дух моего сына и дочери. Поэтому нам нужно быть весьма ответственными, чтобы правильно сформировалась жизнь наших детей. Жизнь матери, жены Лота, влияла на своих дочерей. Поэтому такое выражение «какова мать, такова и дочь» – это библейское выражение. Либо наше простое выражение, светское – «яблоко от яблони далеко не катится». Как мама мыслит, так мыслит и дочь. Что дочери Лота подчеркнули от мамы? Во-первых, привязанность к мирскому. Мы, когда будем говорить о ней, она оглянулась назад. Почему? Да там все было ее, родное. Она имела право посмотреть, потому что мой дом там, имущество там, возможно, дочери там, мое все там. Она была привязана. А что она была привязана только когда выходила из Содома? А тогда, когда жила, не была привязана? Еще как была привязана? Ее привязанность передалась дочерям. Они тоже научились быть привязаны. И вот интересное выражение. Дети, особенно дочери, очень четко чувствуют, к чему привязана их мать. Это часто происходит на таком, знаете, женском, неуловимом уровне, но это происходит. Привязанность к чему-то одному – это одно из самых сильных влияний и методов воспитания наших детей. Мама, к чему ты привязана? К чему привязано твое сердце? О, может быть, ты умеешь скрывать свою привязанность. Ты умеешь в церкви правильно одеться. Ты умеешь в церкви правильно, если надо, бесцветный лак употребить, как, знаете, одной сестричке говорю, ну почему ты так используешь? У меня ногти ломаются. Вы знаете, вот бывает за болезнь тотальное ногти обламывание во всей церкви. И используют этот бесцветный лак, и используют так, чтобы не видно. Но зачем тебе привязано сердце? Ты чуть-чуть сделаешь, и трудно тебе обличить. Но твоя привязанность к мирскому перейдет на дочери. А доченька не бесцветным лаком будет пользоваться, а будут зеленые, черные и так далее, что страшно будет подходить. Факт. Дочери улавливают привязанность матерей. О, мамы, а к чему привязаны наши сердца? Может быть, мы привязаны к чему-то, что даже и скрываем? Друзья, за одежду дочерей... За то, какую музыку слушают дочери, отвечают мамы. Ты почему научила быть привязанной к этой одежде? Ты почему купила эту одежду? Как мне сестра одна говорит, брат, ну да, она выскочила, я не заметила, что она оделась. Почему ты позволила быть этой одежде в гардеробе? Ты позволила, да. А может быть, ты привязана? А может быть, ты свои стандарты опустила и говоришь, ну вот не заметила, что дочь так оделась. Друзья, с хорошими вкусами не рождаются. Мы прививаем хорошие вкусы, христианские вкусы, к одежде. Мы прививаем христианские вкусы к музыке. С хорошим музыкальным вкусом не рождаются. Это все делают отцы и матери, показывая то, к чему привязаны их души. То, к чему привязано сердце матери – передается детям. И это передается ненамеренно. Это передается на естественном, обычном уровне. Поэтому, друзья, когда будем молиться, давайте проверим, а к чему мое сердце привязано? Вот там в глубине духа, вот там в тайниках духа, к чему мое сердце привязано, дети уловят. Далее, во-вторых, непослушание мамы. Когда мама повернулась и посмотрела на Содом, вы думаете, она единственный раз не была послушна? А раньше она была полностью послушна мужу и Господу? Не, не так оно. И дети также, друзья, улавливают, а как отцы и матери послушны Слову Божьему? О, они все прекрасно смотрят. И все это передается на уровне духа. Они прекрасно слышат, как отец может не соглашаться с проповедью служителя, как мать может обсуждать, и почему же такие строгие правила. Все они улавливают. Они эту привязанность и несогласие перенимают. Я говорю так, что если мать непослушна в чем-то одном и непослушна немножко, дочери пойдут дальше. Если мама подкрашивается, то дочь перекрашивается. Если мама позволит себе немножко поднять платье, разрез немножко сделать, то дочь откроет все, и руки, и плечи, и ноги, и все, что можно и не можно. Факт. Она пойдет по следам матери и пойдет дальше. Влияют и отцы. У дочерей Лота отец также оказывал не меньшее влияние. Кстати, люди некоторые говорят так, что до 60 лет больше оказывает влияние мать, а затем больше оказывает влияние отец. Так это или нет, мы не будем говорить во всех деталях, но отцы очень сильно влияют на нас. И выборы отцов формируют нас, где работать, где жить, какой стиль жизни – это все отцы. Какое же влияние Лота было на дочерей? Спор отца с ангелом – это как? Не влияло, а еще как влияло. Они же видели, что отец не соглашается с тем, что говорит ангел. А дома не было никогда таких разговоров. А у нас, друзья, не бывают разговоры, когда мы не согласны с истинами Библии и говорим, этот брат понимает так, а я понимаю иначе. Но это немножко застрого. Но нужно учитывать обстановку, нужно учитывать, в какой мы стране живем. Что мы говорим нашим детям? Я не согласен. Я говорю Господу, нет. И это тоже перенимают наши дети. Что еще могли перенять дочери Лота от него? Они могли перенять вот что. Что возле зла можно жить рядом. Они же жили в Содоме. А когда Лот говорит ангелу Господи, а можно я побегу в Сигор? А какой Сигор был город? Злой, как Содом. Это одинаковый народ, один подход, одни мерзости. Господи, а можно мне поближе с этими содомлянами? На наших сыновей и дочерей влияет то, насколько я близко готов быть ко греху. О, я могу учить сына, не надо лгать, не надо красть, не надо обманывать. А как ты близко готов быть ко лжи? А как близко ты готов быть к тому, чтобы не красть? А как близко ты готов быть еще к какому-то греху? Да, ты от греха уклоняешься, но ты рядом. А это же влияет на наших дочерей. Неужели, друзья, перед глазами дочерей Лота не было примера того, как он не соглашался с грехами Содома? Были примеры. Но был и пример то, что не соглашаясь с грехами, возле грехов можно жить. И вот это, друзья, тяжелейшее. Почему я так говорю? Кается молодежь, обращаются к Господу, осознают свои грехи, искренне каются, возвращаются в мир. И знаете, к чему возвращаются? К тому, чтобы продолжать близко жить к греху. А вот это опасность. Когда после покаяния человек продолжает близко жить с грехом. Почему? Родители продолжают жить. Система осталась той же. Поэтому, когда мы говорим о влиянии, и когда мы говорим о почему вот наши дети такие, всегда нам хорошо проверять себя. Господи, а какой я пример оставил в духовной сфере? Да, я все правильно учу, но мой личный пример, моих личных поступков. Хорошо поступал Иов. Помните, как Господь о нем сказал? Это человек справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Он всегда увеличивал расстояние между собой и злом. Он удалялся от зла. Для нас, друзья, важно также удаляться от зла. Третий пример Лота для дочерей своих. И это то, что мы тоже делаем. Лот привык все брать в свои руки. Я сам принял решение к Содому приблизиться. Я сам построил дом в Содоме. Я решаю, что лучше не на гору спасаться, а в Сигор. Лот научил своих дочерей брать все в свои руки. Что сделали дочери Лота в горе? Взяли в свои руки. Кто научил? Отец. Папа, ты показал, как брать все в свои руки. Друзья, точно так же и наши сыновья и дочери смотрят, как мы многое берем все в свои руки. Да, мы молимся, мы какие-то планы строим, мы даже, знаете, как делаем? Мы свой план придумаем, потом приходим к Господу и говорим: «Господи, благослови мой план». Чему мы учим сына и дочь? Делай свои планы, потом проси Господа благословить. Как правильно поступать? Наоборот. Господи, что повелишь мне делать? Господи, научи меня. Даже, Господи, когда я знаю Твою волю, Давид говорит в одном из псалмов: «Научи меня исполнять волю Твою». Я уже ее знаю, но я на себя не полагаюсь ничуть. Ты меня научи. Открой мне, как ее выполнять. Вот это правильный урок. Друзья, мы должны проверять себя, потому что влияние родителей тоже большое. И хорошо сказал Соломон в книге Притчи, 22 глава, 19 стих. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Я учу, чтобы ты уповал на Господа. Друзья, дай нам Господь, чтобы дети видели, Отец уповает на Господа. Не на свой бизнес, не на доллары, не на богатство, не на связи, не на умения, ни на что. Он уповает на Господа. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Дай нам Господь так вот учить наших детей. Третья мысль – влияние окружающей среды, то есть Содома, на дочерей Лота. Мы должны помнить, их менталитет, их мировоззрение сформировалось в Содоме. Они видели, как поступают содомляне. Они видели и слышали, как говорят об этом их подружки. Они, может быть, слышали, как говорят их старшие сестры, возможно. Они научились, потому что они там жили. И вот, друзья, братья и сестры, мы должны четко уяснить простую истину. Наше окружение влияет на нас больше, чем мы предполагаем. Запишите это для себя красным карандашом. Окружение влияет на нас больше, чем мы это предполагаем. Нам кажется, что оно влияет, но не так сильно. Друзья дорогие, оно влияет и очень сильно. Оно влияет среди соседей, оно влияет в школе, оно влияет в колледже. Вот я вам приведу некоторые примеры. Не библейские, а потом библейские. Что на нас влияет окружающая среда. Одного министра образования здесь в Америке в 70-х годах спросили, говорят, какая же главная цель общественных школ? Потому что тесты не говорят о высоких результатах в школах. Зачем школы? Вот, друзья, как он ответил. Главная задача школы в том, чтобы держать наших детей определенное количество часов в контролируемой нами обстановке. О, вот она главная задача. Чтобы наши дети, они там глупо поступают, шумят, бузят, им там оценки нехорошие ставят. Главное не оценки, чтобы они находились в обстановке, которую контролируем мы. А вот еще некоторые выражения апологетов общественного образования в Америке. Вот их некоторые имена, выражения их. «Вера – это одно из самых больших зол в мире. Для меня это равносильно психическому заболеванию». Ричард Даукинс, профессор, ярый атеист, написавший книгу «God Delusion». Он один из тех, кто формировал систему образования в Америке. О, вера для них – это психическое заболевание. Второй говорит выражение. «Если наука может разрушить влияние религии на молодых людей – то я думаю, что это есть наибольшая польза от образования». Это сказал Стивен Вейберг, профессор Беркли, Гарвард, физик, лауреат Нобелевской премии. Самое лучшее образование – не физиком быть, не-не-не-не. Разрушить веру, которую ты имеешь. Еще одно выражение. Профессора должны так преподавать, чтобы студенты, которые тверды в своей вере, должны выглядеть человеконенавистниками и фанатиками. Студенты должны принимать нашу точку зрения. Ричард Рорти, философ, Чикагский, затем Йельский университет. И много других, я не буду всех употреблять. Они говорят, система образования, школы, колледжи, университеты Америки должна быть построена так, чтобы человек вышел отсюда не признающим Бога. Статистика с христианской стороны. 70, иногда 80% молодых людей, американцев, которые идут в колледжи, в университеты получать образование, 70-80% перестают ходить в церковь. Это те, кто были членами церквей. Достигает система. Достигает. Она влияет так сильно, что мы даже не представляем как. А сегодняшние возможности интернета, когда через iPhone, iPad, оно приходит в наши дома, нашим детям постоянно. Не ту кнопку нажал, и ты уже на сайте мерзости, нечистоты. И тебе либеральные философы так говорят. Или еще. Вы знаете, как сегодня молодежь, прослушав наши проповеди, реагирует? Вы думаете, они сразу верят? Нет, он дома говорит так, доктор богословия про эту мысль, что сказал наш пастырь, так говорит, а этот так говорит, а это так. А мой пастырь не имеет докторской степени вообще, чего его слушать? Я его уважаю, но мнение другое приму. Друзья дорогие, мы просто не представляем, как окружающая среда влияет на наших детей. И хорошо нам задать вопрос, как это влияние нейтрализовать, мы будем говорить чуть позже. Люди, которые влияют на наших детей и пытаются держать их в контролируемой ими обстановке, не придумали ничего лучшего. В Библии множество текстов, говорящих о том, что окружение влияет на нас. Мы уже говорили первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Блаженство – это высшая степень счастья. И Давид говорит, действительно блажен тот, кто не ходит, не стоит, не сидит. Вы думаете, друзья, это как, духовно сказано или буквально? Вот задайте вопрос. Здесь сказано буквально. Духовно тоже, но здесь сказано буквально. И сомнений в этом быть не должно. Другой стих. Притчи 22 глава, 24-25 стих. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Не дружись и не сообщайся. С грешником нет, нет. У него качество характера – вспыльчивость. Он резкий, он реагирует резко. Не имей общения с таким человеком. Это как? Духовно или буквально? Буквально. Не дружись. Почему? В будущем ты пожнешь, что сделаешь сегодня. В будущем на твоей шее будет петля. Ты будешь так поступать, и тебя ожидает очень печальная смерть. С петлей на шее. Текст еще один Нового Завета. 1 Коринфянам 15:33. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Для апостола Павла нет никакого сомнения, что даже если у нас есть добрый нрав, доброе качество характера, родители воспитали своих детей, они честные, искренние, верные, послушные, худые сообщества развратят, исказят их, они такими не будут. Что Господь через апостола Павла говорит нам и нашим родителям? Удаляйся, не будь рядом с ними. Помни, это факт. Еще тексты, 2 Коринфянам 6:17. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Это как, духовно или физически? И так, и так. Не прикасайтесь к нечистому духовно, не прикасайтесь к нечистому физически. Послание апостола Иуды: «Гнушайтесь даже одеждой, которая осквернена». О, вот где настоящий страх Божий. Я даже мне позор, мне мерзко прикоснуться к этой одежде. Не только на себя одеть эту одежду, прикоснуться. Друзья, если бы в наших детях был вот этот менталитет правильный, никто бы не одевал мерзкое одеяние. У нас не стояли бы вопросы одежды, потому что она мерзкая. Я не только одеть, я прикоснуться к ней не хочу. Но у нас же не так в жизни, если мы посмотрим реально. Еще один текст. Апостол Павел пишет Тимофею, епископу, служителю 2 Тимофея 3:5 и говорит такие слова. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». А как это делать? В духе или буквально? Буквально. Удаляйся. Библия полна примеров. Окружающая обстановка на вас влияет. Можно было бы сказать, апостол Павел, подожди, но это же епископ. Как от людей удаляться? Может, их надо обличать, может, их надо каять, может, с ними надо вечер провести, на чашку кофе пригласить, объяснить путь спасения. Тимофей, таковых удаляйся. Друзья дорогие, Господь повелевает нам благовествовать. Но когда Он повелевает нам удаляться, значит, надо удаляться. Для благовестия, для служения Господь призывает, научает и посылает. Но если ты видишь, будучи посланным, видишь, как люди поступают, таковых удаляйся. Это прямое повеление для нас. Друзья, мир влияет и формирует наших детей. Вы знаете эту простую непреложную истину? То, что ребенок услышал впервые, вот он никогда не слышал. То, что он услышал первый раз, он принимает как абсолютную истину. И вот это весьма опасно. Мы, когда родители, будем его пытаться менять, он, знаете, как будет на наше мнение смотреть? Как на второе, как говорят здесь по-английски, second opinion. Но первое – это то, что он услышал. А где он услышал? От друзей, на интернете, еще где-то. Он услышал, для него это факт, это истина. А на нас он уже так не смотрит. Друзья, мы должны быть теми, кто расскажет нашим детям все и расскажет правильно. Сегодня очень важно, от кого они услышат и как. Можно об интимной жизни рассказать так, что потом молодого человека будет тянуть ко всем этим мерзостям. Да. А можно рассказать правильно. От кого он услышит? Как он услышит? Если мы будем пренебрегать этим влиянием, если мы будем беспечно смотреть на то, что влияет на наших детей, то, друзья, мы пожнем то, что пожал Лот. Итак, дочерей Лота, их менталитет сформировал Содом. Кстати, что такое значит слово «менталитет»? Потому что вот я его употребляю, а что оно означает? Менталитет – это значит взгляды, оценки, ценности, нормы поведения и морали, умонастроение и многие другие нюансы, характеризующие ту или иную группу людей. То есть это все мировоззрение. Вот они мыслят, говорят, поступают именно вот так. Это их менталитет. Так вот, когда мы в каком-то живем обществе, мы будем поступать, как они. Дочери Лота жили в Содоме. Они видели и слышали, как поступают содомляне. И их мировоззрение формировалось там. Да, они были дома. Да, они сохранили свою честь. Но, друзья, они остались с Содомом. И они сделали один из страшнейших, тяжелейших грехов – кровосмешение. Кстати, мы живем в стране, в котором более уже 2 или 3 штата приняты законы, что если ребенку 18 лет, по обоюдному согласию, он имеет право спать с родителями. Мы живем в этой стране, где есть такие законы. И где об этом могут говорить открыто. И где это принято, и это защищается законом. Это норма. Наши дети живут здесь. И мы должны помнить о том, что это формирует наших детей. Путь принятия мерзости. Несколько слов вот об этом. Друзья, когда мы рядом с грехом, когда мы не противостоим ему, когда мы не удаляемся от греха, когда мы слышим постоянно, что когда неправду называют правдой, когда на белое говорят черное, мы в конце концов начинаем с этим соглашаться. А я не помню, кто у Гитлера был, отвечал за пропаганду, но он сказал так, что если 100 раз человеку сказать на белое черное, он поверит, что это черное. Вот постоянно продолжающаяся ложь меняет людей. И вот люди сначала категорически относятся к мерзости, а наступает период, они ее принимают. И вот говорят так, что шаги принятия мерзости. Первое – отвращение к этому греху. Просто отвращения нет. Но когда ты о нем слышишь постоянно, опять и опять, опять и опять, тебе говорят, почему ты такой злой, почему ты такой резкий, все иначе поступают. человек, знаете, что начинает проявлять терпимость, толерантность. Сначала люди, как это продавать, делать цветы для этих однополых свадеб. А потом, когда у тебя один заказ, второй, третий, когда ты знаешь, что у тех бизнес закрыли за этого, ты соглашаешься, ну, это ж не моя свадьба. Я только делаю, только цветы делаю или еще что-то. Мы начинаем быть терпимыми. Второй шаг – толерантность. Третий шаг – принятие за норму. Человек начинает считать это нормой. И четвертый шаг – он одобряет это, то, что отвратительно. Так прошло первое поколение мигрантов, которые в 20-30-х годах переселились в Америку. Они многое считали, сначала имели отвращение ко греху, потом стали терпимыми и согласились. Так, друзья, и наше поколение. Я вот задам такой простой вопрос, который можно и не задавать, вроде бы он прав, вроде бы оно очевидно. Как я уже говорил, для наших сестер в вопросе одеяния мужских штанов это нормально или нет? 25 лет назад такой вопрос не стоял. Большинство всех церквей говорили отрицательно «нет». Сейчас большинство церквей говорит: а в чем тут дело? Ну, главное, чтобы пока на богослужение не приходили, а там их личная жизнь, там их бизнес, там работа, мало ли что и так далее. Почему пришла терпимость за 20 лет? И в хорошей здравой церкви, и в хорошей здравой семье. Почему? А потому что мы привыкли видеть это. Мы становимся толерантными, терпимыми, принимаем, а потом будем одобрять. А как же? Как мне один брат сказал, пускай лучше в штанах, потому что короткие юбки хуже это. Ага. То есть уже мерзость – это лучше, чем другая мерзость. Интересная логика у верующего брата. Интересно, дожились. Господь призывает нас удаляться от греха, а не быть рядом. Подальше держись от всего грешного. Господь не призывает нас выйти с этого мира, нет. Но Он говорит реально, дальше держись от всего грешного. Пусть у тебя не будет этих книг. Пусть у тебя не будет этой музыки, пусть у тебя не будет интернета, пусть у тебя еще чего-то не будет. Держись подальше. Вот когда перерыв был, за чаем говорили, а какая стратегия, как поступать? Должна быть стратегия выработана четко. Мы от греха были вот на таком расстоянии, то теперь мы должны от него удаляться, а потом еще удаляться. Вот план по удалению от греха – хороший план. Правильный план для наших семей. Хорошо нам вместе сесть и поразмышлять над этими планами. Как нам удаляться от греха в нашей реальной ситуации? Может быть, кому-то надо будет переехать? Я согласен. Я знаю, среди американцев брат один рассказывал, в Калифорнии жил. Да, говорит, хороший дом, хорошая местность была, хороший район. Спустя года у меня, говорит, один гей, там пара лесбиянок. Там еще какие-то появились тоже, ну, мерзкие грехи Содома делают. И мы, говорит, продали дом и уехали. Я, говорит, не могу позволить, чтобы там продолжать жить. Может быть, надо это? Может быть, надо детей из колледжа забрать? Может быть, надо поменять место работы? Потому что, ну, ты хорошо относишься к твоей жене, может, она хорошо относится ко всем. А как к ней относится? Я знаю одного молодого человека, который оставил университет, учившись на отлично, потому что, говорит, то окружение, те девчата, которые были, они, говорит, толкали меня на грех, и я знал, что меня начинает тянуть к этому. Я лучше не буду ученым. Прими радикальное решение. Удаляйся от греха. И вот, друзья, небольшие тесты для нас. Кто у нас наши друзья или кто друзья у наших детей? Вот некоторые вопросы, так вот, если можно, если надо будет, можно будет их переписать потом или разослать. Вот такие вопросы первые. Нравится ли твоему другу сплетни, клевета, говорить плохое о других? Вот нравится ли ему говорить плохое? Спорит ли твой друг о Священном Писании? Относится ли твой друг к людям без уважения? Видна ли в словах твоего друга непокорность, зависть, подозрительность? Употребляет ли твой друг ядовитые слова? Меняются ли твои мысли в худшую сторону от общения с другом или подругой? Может ли он обманывать? Тянет ли твой друг тебя к греховному? Поддерживает ли он тебя, когда ты сделал что-то неправильно? Обличает ли твой друг, когда ты согрешил или нет? Стремится ли твой друг, чтобы быть в общении с верующими? Способен ли твой друг просить прощения? Меняет ли он свое мнение, когда его обличают или нет? Когда у тебя есть беда, поддерживает ли тебя твой друг? Уважает ли твой друг благочестивых и святых людей? Открывает ли тебе свою душу твой друг? Или он только хочет знать, что у тебя на душе? Помогает ли твой друг тебе расти духовно? И вот в конце есть такая ремарка простая. Если ты хоть на этих один из вопросов ответил «да», «да, мой друг не помогает», «да, мой друг так поступает», разорви дружбу с этим человеком. Если друзья наших детей, хоть одно из этих вопросов подходит к ним, не должно быть таких друзей у моей дочери или сына. Не должно. И я, как отец, отвечаю за то, с кем водят дружбу мои дети. Если я живу в Содоме и научил их, я виновен. Если я не имел стен в моей семье и позволил дружить моим детям с кем-то, я виновен. Я буду отвечать перед Богом. Я буду опозорен своими детьми, потому что я это позволил в прошлом. Давайте проверим, на каких интернетах, чатах наши дети находятся, где они, с кем переписываются, что они выставляют, потому что сегодня, к великому сожалению, наши дети в церквах одни, а вне собрания, на социальных площадках, они совсем другие. Мое пожелание, друзья, с этой темы мы сейчас еще помолимся, мое пожелание такое, чтобы мы помнили, влияние окружающей среды на наших детей и на нас больше, чем мы можем себе это представить. Храни нас, Господь, от этого влияния. Аминь.
0: Продолжение этой темы слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

при императорах катакомбы и арены амфитеатров, при атеизме вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Аарон. В Библии говорится только об одном человеке, носившем имя Аарон, которое, по мнению одних толкователей, означает «горный», «возвышенный», а по мнению других толкователей означает «просвещенный». Он был из колена Левиина, рода Каафова, а его родителями были Амрам и Иохаведа. Исход 6:20 и чисел 26:59. Мариам была его старшей сестрою, а Моисей был его старшим младшим братом. Женою Аарона была Елизавета, сестра Наасона, из колена Иудина, а их сыновьями были Надав, Авиуд, Илиазар и Ифамар. Аарон в Египте считался левитянином, исход 4:15, и, вероятно, исполнял священнические обязанности, так как в своем благословении Иаков лишил Рувима первенства за его невоздержание, Бытие 49:3-4, а Симеона за жестокость и злоупотребление религией, Бытие 49:5-7 и 34:20-30. Когда Моисей, ссылаясь на свое косноязычие, отказывался идти в Египет и говорить с фараоном, чтобы отпустить народ израильский, Бог указал Моисею Аарона: «Ты будешь говорить Аарону, а он будет передавать твои слова фараону. Ты будешь Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Исход 4:14-16 и Исход 7:1. Когда Моисей из Мадиамской земли направился в Египет, Бог повелел Аарону выйти ему навстречу. Исход 4:27. Аарону было тогда 83 года. Исход 7:7. С Моисеем Аарон выступал перед народом израильским, и с Моисеем ходил говорить с фараоном. При совершении первых чудес в Египте жезл Моисеев был в руке Аарона. Исход 7:9, 19, 8, 5, 16. А потом оставался в руке Моисея. Моисей и Аарон вывели сынов Израилевых из Египта, исход 13 глава, 31 стих, и по Божьему указанию вели в землю Ханаанскую, исход 16 глава. Через месяц, по выходе из Египта, сыны Израилевы пришли в Рефидим на пути к Синаю. Там на ослабевших в пути напали амаликитяне и многих убили. Второзаконие, 25 глава, 17 по 18 стих. Моисей поручил Иисусу Навину выбрать подходящих людей и вступить в бой с амаликитянами. Моисей взошел на вершину холма, а с ним Аарон и Ор. И было, когда Моисей держал поднятыми свои руки в молитве к Богу, то одолевали израильтяне. А когда его руки опускались, одолевали амаликитяне. Заметивши это, Аарон и Ор начали поддерживать руки Моисея, и к вечеру израильтяне поразили амаликитян. Исход 17 глава, с 8 по 13 стих. Аарону, его двум сыновьям и 70 старейшинам Израилевым было позволено зайти с Моисеем на гору Синай, принять участие в заключении завета с Богом и видеть издали славу Божию. Исход 24 глава, 1 стих. Во время отсутствия Моисея, взошедшего выше на Синай для получения от Бога скрижали завета, Аарон и Ор разбирали народные дела и споры. Исход 24 глава, 14 стих. В конце 40-дневного пребывания Моисея на горе Синае, где Бог давал ему законы и указания относительно управления жизнью народа, постройки скинии и посвящения Аарона и сыновей его для служения Богу, народ приступил к Аарону с требованием: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Исход, 32 глава, 1 стих. Вместо того, чтобы напомнить слышанную народом заповедь «Не сотвори себе кумира», Аарон пустился на хитрость. Он сказал, что для этого нужны золотые серьги, какие в ушах их сыновей и дочерей. Предполагал, что те не захотят расстаться со своими украшениями, и дело не состоится. Но народ собрал серьги и принес к Аарону. Аарон сделал Бога по образу египетского Аписа, то есть тельца. Сделавший это, сделал еще большую глупость, объявляя народу: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». А этого Бога он только сегодня сделал. Затем провозгласил: «Завтра праздник Господу». Исход, 32 глава, с 1 по 5 стих. Моисею Бог открыл о происходящем в израильском стане беззаконии, и Моисей поспешил с горы, неся полученные от Бога скрижали, но разбил их, когда увидел, что народ кланяется золотому тельцу. Придя в лагерь, Моисей сделал выговор Аарону и превратил золотого тельца в прах, а левитам повелел убить идолопоклонников из своей среды. После этого возвратился на Синай умолять Бога и за народ, и за Аарона, который допустил до отступничества. Исход, 32 глава, 7 по 11 стих, и Второзаконие, 9 глава, с 20 по 21 стих. После устроения и посвящения скинии Моисей торжественно помазал Аарона и сыновей его во священники. Левит, 8 глава, с 1 по 36 стих. Ценные одежды первосвященника, особенно наперсник с его четырьмя рядами драгоценных камней, на которых были выразаны имена 12 колен Израилевых, исход 28, 4, 15, 21, свидетельствует, что и в древности среди евреев были искусные ювелиры. Но торжество посвящения вскоре омрачилось внезапной смертью двух старших сыновей Аарона, которые принесли перед Господа огонь чуждый. Вероятно, они были подвыпивши, потому что Моисей повелел Аарону и младшим сыновьям его, Елеазару и Ифамару, не оплакивать этих пораженных Богом, а Господь заповедал Аарону: «Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и чистое от нечистого». Левит, 10 глава, с 1 по 10 стих. Во второй год скитания по пустыне Аарон присоединился к сестре своей Мариаме в бунте против Моисея. Чисел, 12 глава, с 1 по 15 стих. Господь вступился за Моисея и поразил Мариам проказою, а перепуганный Аарон каялся и просил Моисея ходатайствовать за ним перед Богом, что тот и сделал. В первые годы 40-летнего блуждания по пустыне Корей, Дафан, Авирон и Авнан с 250 старейшинами подняли бунт против Аарона и его сыновей, отделенных для священнослужения. Корея, Дафана и Авирона с их семьями поглотила земля, а 250 старейшин, пришедших к скинии со своими кадильницами, попалил огонь Господен. Сторонники погибших на другой день пришли к Моисею и Аарону с обвинением: «Вы умертвили народ Господень». Но это не Моисей и Аарон, а Бог ответил тем, что люди начали внезапно падать и умирать. Тогда Аарон по указанию Моисея взял свою кадильницу, побежал в среду общества, стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Чисел 16 глава, с 1 по 48 стих. Зависть четырех человек заразила многих, и от поражения умерло 14 700 человек. Во избежание подобных претензий на священство Господь повелел Моисею взять от каждого колена по жезлу, написать на жезлах имена владельцев и положить жезлы в скинии перед ковчегом. Ночью жезл Ааронов расцвел, пустил почки, дал цветы и принес миндали. Чисел 17 глава, с 1 по 8 стих. Моисей показал это народу как доказательство, что Аарон избран для священнослужения. В Кадесе, в конце 40-летнего скитания по пустыне, Аарон был соучастником того, что Моисей не говорил к скале, чтобы дала воду, а дважды ударил по ней своим жезлом. Этим они не явили Божьей святости. И за эти лишились чести вести народ в землю обетованную. Чисел 20 глава, 7 по 20 стих. Вскоре после этого Бог повелел Моисею зайти с Аароном на гору Ор, снять с Аарона священническую одежду и облечь в нее Ааронова сына Елиазара. Чисел 20 глава, с 23 по 29 стих. На той же горе Аарон умер в возрасте 123 лет. Чисел 33 глава, с 38 по 39 стих. Народ оплакивал его 30 дней. Такова история Аарона. Аарон и сыновья его, несмотря на их человеческие слабости, были посредниками между Богом и людьми, приносили жертвы за согрешивших и этим давали им некоторые облегчения. В послании к евреям главы 7, 8, 9 и 10 поясняют, что несовершенное Аароново священство было только подготовкой, прообразом совершенного священства Иисуса Христа, который однажды принес самого себя в жертву за грехи народа, теперь пребывает на земле и на небе, и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2019 год.
2: Территория веры. Павел Минаев. «Ибо их есть Царство Небесное». Было это в 90-е годы прошлого столетия. Я – молодой и зеленый пастор в нашей юной церкви. Мы радостно проповедовали Евангелие в городах и поселках. И в наши молодые общины вливалась свежая кровь. Приходили люди новые, интересные, образованные, ищущие смысл и цель в жизни. Их глаза горели верой. Они жадно глотали Слово Божье и менялись под действием благодати Христа. Наша дружная поместная община росла на глазах, расцветая обращенными, как весенний сад. Уверовавшие просто полыхали первой любовью, температура их веры зашкаливала. А на дворе была разруха, коллапс СССР. Экономический кризис, войны на окраинах бывшей империи,

0: серость и убогость жизни. Криминал и бывший партхозактив процветал. Так мы и жили. Любили, верили, служили. Хорошо помню молодую семью преподавателей городской школы. Они всегда присутствовали на собраниях общины. Интеллигентные личности, умные, воспитанные, образованные. Однажды глава семьи Владимир пришел к нам в неурочное время в середине недели, осторожно держа в руках спортивную сумку. Его лицо было мертвенно-бледным, как луна в непогоду, а в глазах страшная боль. Понимая, что случилась беда, мы пригласили Владимира в кабинет пастора. Войдя, он бережно поставил сумку на стол и осторожно расстегнул молнию. Внутри была коробка из-под обуви. Он открыл ее, а в ней мертвый младенец. Личико малыша было белое, такое милое, ангельское, и, казалось, светилось изнутри, как драгоценный фарфор. Долгожданный ребенок, их свет и надежда, любовь и радость жизни, родился и сразу умер. В мой потрясенный мозг ворвался дикий вопль Владимира. «Господи, почему? Пастор, что мне с этим делать?» Что я мог сказать убитому горем отцу? Я сидел и плакал вместе с ним. А потом, собравшись духом и внутренне воззвав к Всевышнему, тихо сказал Владимиру слово из Писания, которое способно утешить во всех скорбях. «Дорогой брат, я плачу с вами, я глубоко сочувствую вам, но я верю всем сердцем, что дети, умершие в младенчестве, обретают рай заслугами Христовыми. Ведь Он Сам сказал нам: таковых есть Царство Небесное. Верьте, вашему младенцу там хорошо. Счастливейшие умирают рано. И мы встретимся с ними там в небесах. Только крепко веруйте. Держитесь Господа нашего». Стоны отца постепенно стихли, и он скорбно поехал на кладбище, шепча молитву «Отче наш», чтобы предать земле крохотное тельце сына. А я до сих пор жалею о том, что не поехал с ним на кладбище, чтобы поддержать его до конца. Молод был и глуп. Прости, Господи, и помилуй. И не забудь мне уже ангельское личико умершего младенца. Оно периодически всплывает в моей памяти. Я знаю, что узнаю его на небесах.
1: Проза. Надежда Золотко. «Гудбай, бабуля». Фонарь был очень ярким и большим, но ничего не освещал, потому что красовался под глазом. Богдан то и дело поглядывал на себя в зеркало заднего вида, осторожно потирая синяк, как будто пытался стереть его с лица. «Ты бы лучше за дорогой следил, Бодя», — ворчливо заметил Вова, сидевший на переднем сиденье рядом с Богданом. Богдан ничего не ответил, перевел тяжелый взгляд на дорогу. На душе было так мерзко, что хотелось оказаться в дремучем лесу, подальше от людей, чтобы никто и не догадывался о его существовании. Разве только Настя. «Ползешь, как дохлая черепаха, газу давай!» — снова забрюзжал Вова. «Да перестань ты, Вован! Нам, можно сказать, повезло сегодня по-крупному. Израненные, но живые. «И мне это очень нравится», — хохотнул на заднем сиденье Витя и пропел фальшивым фальцетом строку из известной песни. «Не везет мне в смерти, повезет в любви». «Да уж», — хмуро глянул через плечо Вова, — «сколько наших из этой разборки не вернутся! И мы еле ноги унесли, а ты все зубы скалишь». Витя тут же сник. «Да я просто, так сказать, поддержать боевой дух хотел». Примирительно загудел он, почесал оттопыренное ухо и тут же перевел разговор на другую тему. «Я бы что-нибудь уже пожевал. Живот свело от голода». «И все жрать да жрать», — зло буркнул Вова и обратился к молчаливому Богдану. «Слышь, Боди, притормози-ка возле той кафешки. И вправду нужен перекус, а то вообще ласты склеим». Маленькое кафе прямо у реки зазывно трепетало тремя яркими зонтиками. Богдан даже сразу не понял, что Вова обращается к нему. Тяжелые, словно жернова, мысли перекатывались в его разгоряченном разуме. Это было с ним уже не первый раз. Все чаще ему казалось, что он живет какой-то чужой, пустой, нереальной жизнью. И зачем мне все это надо? Вот и сегодня просто чудом избежал смерти. Пуля пронеслась так близко над головой, что он почувствовал движение воздуха. Дыхание вечности было леденящим, ужаснуло его черным космическим зевом. В ту минуту он просто оцепенел от ужаса. Еще долго не мог прийти в себя, хотя никогда не считался трусом. И зачем он только рисковал единственной жизнью? Ради пахана? Так ли уж важны зеленые бумажки? Богдан вспомнил отчаяние и боль в Настиных глазах, пропитанные безысходностью слова, которые она бросила ему в лицо. Если не оставит свои промыслы, она с ним больше не останется. И вообще ей все это давно надоело — вздрагивать от каждого шороха и бесконечно ждать его, прислушиваясь к лязгу подъездной двери. Богдану вдруг захотелось прямо сейчас оказаться на маленькой уютной кухне рядом с Настей, обнять ее, самого близкого и дорогого человека в его жизни, и никуда больше не уходить, просто пить чай с бутербродами, есть жареную картошку, о чем-то говорить и смеяться, и ничего ему больше на свете не надо. Но как теперь вырваться из порочного круга? За такое предательство можно и поплатиться.
2: «Ты глянь, Вован, наш Ромео замечтался», — заржал на заднем сиденье Витя. «Тормози, братан! Бригаде подзаправиться надо».
1: Богдан очнулся от своих мыслей и притормозил возле маленького кафе. Они вышли, разминая затекшие ноги. От кафе тянуло невообразимо аппетитными запахами. Троица оглядела все три столика. За одним сидела семья, молодая пара с двумя малолетними детьми. Второй тоже был занят. Трое работяг в грязноватых спецовках с азартом поглощали свой обед и оживленно переговаривались. Третий столик был тоже не совсем свободен. За ним сидела одинокая старушка в светлом платье, с аккуратной прической и прямой осанкой. Она была похожа на графиню из доброго старого кино. Безмятежно попивая сок из высокого стакана, она перелистывала небольшую книгу. Парни с минуту созерцали всю эту картину, размышляя, что же им делать. «Ну и что делать будем?» — вопросительно приподнял бровь Вова и глянул на Богдана.
2: «Подсядем к бабке. Там еще три места», — устало прохрипел Богдан. «Думаю, она и сама сейчас от нас слиняет».
3: «Ой, не могу», — снова заржал Витя. «Графинька, божий одуванчик! Сейчас я эту бабуленцию выкурю».
1: Они подошли к столику.
2: «Извините, можно присесть за ваш стол?» — спросил старушку Богдан.
1: Та взглянула на них открытым детским взглядом светло-серых глаз и, приятно улыбнувшись, кивнула. «Конечно же, ребята, присаживайтесь, пожалуйста». Такой реакции они не ожидали. Чаще всего на них смотрели с опаской, старались побыстрее ретироваться. Но эта старушка, напротив, заказала еще один стакан апельсинового сока и снова стала листать свою книгу. Троица, удобно расположившись, сделала заказ. Говорить при посторонней было не о чем.
2: Витя скроил дурашливую гримасу, многозначительно подмигнул своим друзьям, потом, вальяжно развалившись в пластиковом кресле, достал зажигалку и закурил, не заботясь о том, что дым завис над столиком, и старушка была окутана им, как туманом. «Ах, мне бы твои годы, сынок, и эти сигареты!» — вдруг мечтательно произнесла старушка и совсем по-молодому улыбнулась. Троица была сбита с толку и, более того, заинтригована. «И что бы тогда было?» — подал голос Богдан. «Тогда бы и посмотрел», — снова расцвела улыбкой бабуля. Витя так заулыбался, что глаза его превратились в щелочки. «Вот, возьмите, мадам». Он пододвинул женщине пачку сигарет и зажигалку. Все трое с любопытством уставились на нее. С той же улыбкой она взяла предложенный дар и, слегка размахнувшись, бросила его в сторону кустов. Сигареты и зажигалка, описав в пространстве плавную дугу, упали в стоявшую поодаль урну. Парни молча переглянулись, в изумлении выкатив глаза. «Вот дает бабуля!» — наконец отмер Витя. «И где ж вы, бабуля, так метать научились? У меня в вашем возрасте, наверное, так бы не получилось». Старушка выглядела лет на 70-75, хоть и можно было восхищаться ее осанкой, чистым голосом и совсем молодыми глазами. «Думаю, ты прав, сынок. У тебя в моем возрасте это наверняка не получится. Да и не доживешь ты до моего возраста. Только Господь обновляет силы и дает здоровье. А у вас откуда оно возьмется, если вы так бездумно жизнь свою прожигаете?»
4: «А откуда вам это известно, что мы жизнь свою прожигаем?» — набычился Вова.
2: «Эх, ребята, как говорили мудрецы, даже обыкновенный горшок с похлебкой может рассказать о многом. А на вас все большими буквами написано. Притом эта книга говорит о вас больше, чем могу предположить я». Она положила ладонь на книгу, которую читала. Принесенный заказ исходил паром. Витя и Вова с азартом принялись за еду. Не прекращая метать обжигающий плов, Витя с набитым ртом пробормотал: «А подробнее можно?» Женщина открыла свою книгу и начала читать удивительные вещи. О нечестивых, которым уготовано озеро огненное, о безумцах, которые говорят, что нет Бога, о богатствах неправедных, о грехе и вечном суде, о великом спасении Божьем, доступном всем, кто захочет его принять. Пока она читала, молодых людей наполняли противоречивые чувства. Вова все больше бычился, уставившись на женщину взглядом голодного варана. Витя насмешливо ухмылялся. А с Богданом происходили доселе невиданные метаморфозы. От прочитанных слов внутри как будто что-то ломалось и крушилось. Каждое слово, подобно скальпелю, вскрывало гнойники его души, принося тем самым мучительную боль и неожиданное облегчение. Эта книга говорила о нем и только о нем. Откуда ей знать о его жизни, сомнениях, падениях, любви и жажде настоящего счастья? Наконец женщина закрыла книгу и сказала: «Ах, сыночки, ради чего жизнью рискуете? Ради денег или ради тех, кто на ваших разборках наживается?» В ее голосе звучало сострадание. «Пора бросить ложную романтику. Нет в этом никакого мужества. Настоящее мужество — это пострадать за правду, положить жизнь свою за ближних, как сделал это Христос. Он умер за вас, не ожидая благодарности взамен. А вы служите тем, кто трусливо прячется за вашими спинами, а за вашу жизнь не даст и ломаного гроша». Богдан все больше удивлялся этой удивительной старушке, а также тому, что все, о чем она говорила, вот уже много дней мучило и его. Вова не выдержал. Наскоро доев свой плов и припав жадно к банке холодного пива, он больно пнул под столом все еще жующего Витю, показывая взглядом, что пора уже избавиться от назойливой бабушки.
4: Витя вздрогнул от неожиданности и, поняв друга, вальяжно раскинулся в кресле. Как бы невзначай достал пистолет и принялся заботливо его рассматривать, протирать замусоленным носовым платком. Это не укрылось от старушки, но ее реакция была снова неожиданной. Она даже бровью не повела, но с какой-то грустной иронией сказала: «Убери оружие, сынок, а лучше выброси его в эту реку. В лагерях я видела и не такое, так что не пытайся меня запугать». Троица только переглянулась. У Богдана по спине пробежал холодок. Он почувствовал, сколько внутренней силы и вместе с тем любви и мягкости было в этой пожилой женщине. И смотрела она на них с таким состраданием и нежностью, как могла бы смотреть на них только родная мать, которой у Богдана сроду не было. То есть она, конечно, где-то была, но вырос он в детском доме. «Да», — снова заговорила она, увидев их растерянность, «пришлось мне на моем долгом веку побывать и в лагерях. Тогда много людей за веру страдали. Вот и меня Господь удостоил чести пострадать за него. Много насмотрелась я там смертей, отчаяния и невыразимого горя. Но скажу без лукавства, что такого мужества, любви и веры во Христа я больше не видела нигде. А еще скажу, что жизнь — уникальный и драгоценный Божий дар, который так бездарно расточать преступно». Вова, не сдерживая раздражения, шумно выдохнул. «У нас еще будет время подумать над этим, а сейчас нам нужно отдохнуть». «А вот это ты как раз не знаешь, сынок. Может быть, я для вас последнее предупреждение. Случайных встреч не бывает». Она взяла свою книгу, раскрыла сумочку, засобиралась. Витя оживился. «Гудбай, бабуля! Всего вам доброго!» — ухмыльнулся он, довольный тем, что, наконец, удалось избавиться от старухи. «Да, пора мне уже. Засиделась я тут с вами, молодые люди». Все морщинки на ее лице как будто засияли от улыбки. «У меня ведь еще много работы дома. Завтра мой день рождения, и придут все дети, внуки и правнуки». «И сколько же вам стукнет?» — бесцеремонно поинтересовался Вова. Старушка доверительно наклонилась вперед и, понизив голос, как будто открывая тайну, ошарашила парней ответом. «Только 90. Думаю, что еще немного поживу». И она по-девчоночи задорно подмигнула впавшим в ступор парням. Богдана восхитила ее простота, необычная радость и жизнелюбие. Троица уставилась на нее во все глаза. Витя вдруг загоготал, даже потряс ушастой головой. «Ой, не могу! Вы вправду не шутите? В таком случае посоветуйте нам, как сохранить молодость и дожить до ваших лет!» — съязвил он и запнулся, наткнувшись на злой взгляд Богдана. Затем уже другим тоном добавил: «Наверное, есть какой-то секрет». «Конечно, есть. Я уже говорила вам об этом. Слово Божье. Но вы не хотите обратиться к источнику жизни, дающему свободу, спасение и даже здоровье и долголетие. Поэтому в вашем случае у вас только один выход — оставаться молодыми», — ответила она и снова доверительно зашептала: «Всегда прибавляйте себе лет по 20 и наслаждайтесь восхищенными взглядами толпы». Сейчас даже хмурый Вова не сдержал улыбки. Надо было признать, что эта тщедушная старушка уложила их на обе лопатки. Столько было в ней молодого жизнелюбия, искрящейся радости, внутренней силы, которой хватило бы на всех троих. «Ну вот и все», — сказала она, уложив книгу в сумку и выбравшись из-за стола. «Теперь гудбай, ребята». Она улыбнулась на прощание своей удивительной улыбкой, взглянула каждому в глаза, как будто хотела запечатлеть их в памяти навсегда, и задумчиво прибавила: «Только не забывайте, что, к сожалению, ни один поезд не стоит на станции
1: бесконечно. В конце концов, смешно служить тому, кто ведет тебя в погибель, и отвергать того, кто дает тебе жизнь. Живущего так можно назвать только глупцом. Она спокойно пошла по гладкому асфальту набережной. Длинное светлое платье трепетало на легком ветру, а Богдан сидел, уставившись на нетронутую тарелку с остывшим пловом. Парни молча смотрели удаляющиеся старушки вслед. Богдан почувствовал, что вместе с ней уходят все его надежды на счастье. Нечто важное, невозвратное, и ничего лучшего не ожидает его впереди, а только мрак и безысходность. И вдруг ему так отчаянно захотелось вырваться из этого порочного круга любой ценой, даже ценой своей жизни. Будто кто-то сильный и большой встрепенулся в его душе. Он встал, расправив могучие плечи, и выпрямился во весь рост. Неожиданно страх и всякое сомнение, как тяжелый камень, свалились с его сердца. Будь что будет, он больше не вернется на этот путь. Богдан в попыхах швырнул мятые купюры на стол. Он не мог позволить уйти этой женщине так же неожиданно, как она появилась в его жизни. Вместе с ней уходила сама жизнь, свет и надежда. Ничего не сказав парням, он побежал за старушкой.
3: «Во дает!» — подал голос растерявшийся Витя. «Лопух дырявый!»
4: Вова о чем-то думал, вертя в пальцах уже ненужную вилку. Как ни крути, он должен был признаться хотя бы самому себе, что чем-то зацепила его эта старушка. Да еще как! Все его темное волчье нутро наизнанку вывернуло. Жалобно звякнула о стол брошенная вилка. «Это мы с тобой, лопухи!» — с досадой кинул Вова и зашагал за Богданом.
3: «Эй, вы че, мужики?» — заволновался Витя. «А как же я?» Он вскочил и, прихрамывая, устремился за ними.
1: А платье все трепетало светлым парусом надежды, как будто маня за собой, указывая путь спасения трем заблудшим душам. Старушка шла, о чем-то задумавшись и даже не догадываясь, что в эту минуту была их путеводной звездой. Пережитое. Екатерина Сотник. Кому это нужно? В коллективе появилась странная женщина. Почти у всех сотрудников сложилось такое мнение в первую неделю работы с ней. Но и после двух недель описать ее могли так. Тихая, улыбчивая, сама разговоров не заводит, и заводить с ней разговоры на вольные темы как-то совсем не хочется. И не потому, что в кабинете появился чужой человек. Просто что-то в ней было такое, что говорить пошлости в ее присутствии не поворачивался язык. 6 мужчин и 5 женщин. За годы сложившийся организм. Иногда слова не нужны, чтобы друг друга понять. И вдруг такая помеха. Решили расколоть непонятное создание. Случай для этого выпал очень естественный. День рождения одного из коллег. В понедельник к обеду накрыли стол, дверь на замок, бутылки с коньяком и вином водрузили на почетное место на столе, перед новенькой поставили фужер, и все дружно устремили на нее взгляды. Вам предлагается первый тост за виновника нашего маленького торжества. «Я не пью», — спокойно, но твердо ответила она. Все немного смутились. И, перебивая друг друга, начали уговаривать и убеждать молодую женщину составить им компанию, чтобы не ранить неуважением именинника. «Я никогда не пью. Это мой жизненный выбор. И он не может никого ранить. А поздравить именинника, пожелать ему Божьих благословений и даже помолиться за него я могу. И если позволите, я это сделаю, но для этого не нужно брать в руки вино». Тост все же прозвучал. Только радость в голосе поздравляющей сотрудницы очень уж фальшивила. Выпили молча, молча и закусывали.
4: Николай Семенович, сидевший за столом как раз напротив новенькой и, как стало понятно, верующей, пристально посмотрел ей в глаза и медленно произнес: «Порядочность? Кому сегодня она нужна? Благородство, верность, честность. Эти добродетели остались в прошлом. Сегодня это не ценится». Ответ прозвучал неожиданно, но уверенно. «Не ценится теми, кто их не имеет. Для меня же эти добродетели — сокровища, подаренные мне Господом. Я живу ими, поэтому высоко их ценю». Потом был и второй тост, и третий. Только всем хотелось, чтобы этот спектакль поскорее закончился. Расколоть новенькую у них получилось, только никто этому не радовался. Во второй половине рабочего дня каждый был занят своей работой и своими мыслями. Но странное дело, никто не чувствовал веселости от выпитого вина. Молодая женщина тоже размышляла. Чем меньше в это последнее время доброты, чистоты, сострадания и сердечности, тем дороже стоят эти дары. Я так богата. Спасибо тебе, Господи. А через неделю все снова оказались за общим столом, но теперь по поводу скоропостижной смерти Николая Семеновича. В этот раз никто не предлагал новенькой выпить. Каждый знал, что она ответит. И будет снова права.
0: Точка зрения. Владимир Марцинковский. Заветы матери. Моя мать умерла в Москве 13 августа 1926 года. Эта скорбная весть застигла меня на чужбине. С тех пор, как она осенила меня своим последним благословением у дверей нашего дома в Москве, я так и не увидел ее больше и даже не посетил ее могилу. Теперь я хотел бы положить на эту могилу несколько цветков, которые рождают во мне благодарное воспоминание. Это три завета предания, которым я хотел следовать в жизни. Они так человечны и, несомненно, будут дороги и читателям. Первое ее любимое изречение гласило: «Будь хорошим, и везде тебе будет хорошо». В этом простом слове в сущности заключается вся глубина и высота идеализма, вполне оправданного жизненным опытом и божественной мудростью. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Второй завет она высказала мне однажды по поводу ораторского искусства. После моей лекции в Московском политехническом музее на тему «Религиозная вера как основа жизни» она сказала: «Все это хорошо, но одного я не одобрила бы. Ты часто употребляешь слова «вероятно», «мне кажется» и «как я полагаю». Разве можно так говорить о Боге?» С тех пор я обращал внимание на эту сторону своего слова, ища причину подобной неопределенности, конечно, и во внутреннем своем духовном состоянии. Этот завет определенности и объективной ясности соответствует апостольскому слову: «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» 1 Коринфянам, глава 14, стих 8. И в третьем завете она выразила всю свою натуру: «Лучше тебе идти в тюрьму, чем отказаться от проповеди Евангелия». И этот завет мы найдем на страницах Священного Писания. В 11 главе послания к евреям говорится о людях веры, таких как Моисей, который лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. «Лучше прекрасно умереть, чем постыдно жить, говорит Антигона у Софокла. Нельзя проповедовать Евангелие и не страдать. И разве станет воин жаловаться на раны, когда видит своего вождя истекающим кровью на кресте?
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки, глава 9. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных, и сказал им: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: –

отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные – за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы,
встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия
Божие.

Евангелие от Луки, глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам.
ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? Вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо,
то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

Венец жизни человека – это то, к чему он больше всего стремится и желает. В Священном Писании несколько раз говорится о венцах. Например, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам о нетленном венце. Тимофею он говорит о венце правды. В своих посланиях филиппийцам и фессалоникийцам он напоминает им, что они – его венец радости и похвалы. Апостолы Иоанн и Яков говорят о венце жизни – и апостол Петр о неувядаемом венце славы. Каждый из этих венцов имеет особое значение, и мы не собираемся сегодня остановиться на каждом из них, но интересно отметить то, что все они относятся к будущему времени, как вознаграждение, и потому никому в этой жизни не дано носить хотя бы один из этих венцов. Да, Иисус Христос понес венец, сплетенный из терни, и это Он сделал ради твоего и моего спасения. Нам же обещаны эти другие венцы, но они даны будут только подвязающимся. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? Но один получает награду, говорит апостол Павел. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Итак, дорогие мои, получение этих венцов условно. Не все их получат. Возможно, будут и такие, которые получат все 5 венцов. О, как я был бы рад получить хотя бы один из этих чудных венцов! Я хочу тут подчеркнуть, что мы теперь не говорим о спасении. Спасение дается даром, а не по каким-либо заслугам. Но в то же время не забудем, возлюбленные, что на небе будут даны награды, и получение этих наград зависит полностью от того, как мы поступали после нашего обращения. Апостол Павел говорит, что возможно строить на положенном.

0: на основании, которое есть Иисус Христос, из золота, серебра, драгоценных камней и из дерева сена и соломы. Слово Божие учит, что на судилище Христовом, на которое всем нам должно явиться, каждого дела обнаружится, и обнаружится оно в огне. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Эти венцы, которые мы упомянули, и есть награда строящих из золота, серебра и драгоценных камней. Но кто-нибудь спросит, на что мне эти венцы? Дорогие мои, разве вы не слышали? Наступит великий и торжественный день, о котором мы читаем в книге Откровения, в 4 главе. Слушайте, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». О, какая радость будет для тех, у которых будут венцы, сложить их у ног того, который понес терновый венок ради их спасения, и какой позор, стыд и смущение тем, у которых ничего не будет дать искупившему их Христу. Бог праведен, Он не даст тебе венца, если ты его не заслужил. Да, спасение бесплатно, я повторяю, оно дается даром, но награду нужно заслужить. Так бегите, чтобы получить, дабы кто не восхитил венца твоего, говорит Слово Божье. Сегодня я не собираюсь говорить о всех этих упомянутых пяти венцах, но мы ограничимся значением одного из них, и о нем апостол Павел упоминает в последних двух стихах второй главы первого послания Фессалоникийцам. Слушайте, ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость. Это, возлюбленный, венец приобретения душ. Кто наша радость и венец похвалы? Спрашивает апостол Павел Фессалоникийцев. И он же отвечает им: не вы ли, вы, которых я приобрел для Христа? Дорогие друзья, апостол Павел был одним из величайших приобретателей душ для Христа. Когда мы указываем на него, как на идеального служителя Божьего, то не для того, чтобы мы пред ним поклонялись или его обожали, нет, ибо он был человеком, подобным нам. Но мы приводим его как пример, которому хорошо было бы всем нам подражать. Читая книгу «Деяния апостолов» и послание Павла, вы не можете не согласиться с тем, что Павел ставил приобретение человеческих душ для своего Спасителя на первом месте. «Для всех я сделал совсем, — говорит он, — чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Возлюбленный, никто из нас не может быть апостолом, немногие из нас имеют такие дары, как природные, так и духовные, которыми обладал апостол Павел. Нет у нас его талантов и божественного вдохновения, особо дарованных ему, но все мы, братья и сестры, можем подражать ему в его неуклонной преданности этому святому делу спасать человеческие души. Но самым лучшим примером в этом является сам Иисус Христос. Что делает Он во время Своего земного хождения? Он всегда и во всяком месте ищет спасти человеческие души. Он сам сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Возлюбленные, если Господь славы, Иисус Христос, почел своим первым и важнейшим делом спасать души, то можем ли мы поступить иначе? Братья и сестры, является ли нашей главной целью, нашим первым делом приводить грешников ко Христу? Преследуем ли мы эту задачу, возложенную Господом на каждого из нас, свидетельствовать людям о Его безмерной любви и указать им на Христа Спасителя? Подумаем серьезно, имеются ли души, которым мы можем сказать, как Павел мог сказать фессалоникийцам: «Вы наша радость, венец похвалы пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его». Будут ли там спасенные и счастливые души, которые будут вас встречать и вам скажут: «Я здесь, потому что ты мне сказал о Христе и привел меня к Нему». Но вы спросите, почему так важно приобретать души для Христа? Главная причина, дорогие мои, та, что Бог прославляется в обращении грешника. Когда одна вырванная из сети сатаны душа делается новым творением во Христе Иисусе, разве Бог этим не прославляется? Каждая душа, обращенная Богу, рожденная свыше, говорит о силе искупительной жертвы Христа, и Бог прославляется в своем возлюбленном Сыне. Но, дорогие мои, другая причина, почему приобретение душ – самое важное дело, это та, что человеческая душа бессмертна. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? В этом важном предложении Спаситель ставит человеческую душу в такую категорию, что если возможно было бы приобрести весь мир, все, что в нем есть, все его богатство – то все это несравнимо было бы, если эта душа была бы потеряна для вечности. Да, причина, почему Христос так дорого определил цену человеческой души, это та, что она вечна. О, возлюбленные, вы понимаете, почему так важно это святое дело приобретения душ? Просите Господа, братья и сестры, чтобы Он сам показал вам стоимость души. И тогда вы вместе с апостолом Павлом от сердца скажете: «Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Привлекать души, приводить людей в чудный свет Евангелия есть самое достойное дело здесь на земле, заслуживающее похвалу от самого Бога. «Мудрый привлекает души», — говорит Слово Божие. Да, сам Господь говорит, что мудр тот, который поставил себе эту задачу на первом месте. Нет большей радости, чем видеть, как испорченный, искалеченный грехом человек делается новым, свежим, святым человеком. Поэтому апостол Павел говорит фессалоникийцам, которых он привел ко Христу, что «вы радость моя и венец похвалы». Но Спаситель говорит еще больше, что на небе неизреченная радость у ангелов Божьих, когда одна такая душа перешла от смерти в жизнь верой в Иисуса Христа. Мой друг, брат и сестра, сделал ли ты первой целью твоей жизни спасти, по крайней мере, некоторых? Разумеется, что ты не можешь приобрести для Господа всю твою страну или даже твой город или село. Но что делаешь ты для спасения твоих домашних? Для тех, которые живут под твоей кровлей. Начал ли ты хотя там приобретать души для Христа? Ревнуешь ли ты о спасении твоих родных, твоих детей, твоего брата, сестры, жены, мужа, родителей? По причине несчастного случая в одной шахте в Англии много людей оказалось заключенными под землей. Большая толпа собралась помочь выкопать шахтеров. Один старец, посидевший, изогнутый от многих лет тяжелого труда, прибежал туда, схватил лопату и начал работать с силой 10 человек. Кто-то предложил ему занять его место. «Прочь, оставьте меня!» — закричал он. «У меня 2 сына там внизу! Братья и сестры, заботимся ли мы так о наших детях? Беспокоимся ли мы так о их вечном благосостоянии? Отдаем ли мы себя всецело для того, чтобы спасти их от рва погибели и вечного мучения? Скажите, какая польза, если я дам самое лучшее, что мир предлагает моим детям, а о их душах я не позаботился? Дорогой брат, дорогая сестра, позволь мне спросить тебя, когда в последний раз просил ты о вечном благополучии твоего сына, твоей дочери? Как обстоит дело с их душой? Когда в последний раз имел ты семейную молитву? Когда ты в последний раз лично говорил с ними о Христе? Спасены ли они? Хорошо ли обстоит дело с их душой? Ты хорошо сделал, что дал им образование, что их одевал, кормил, обеспечивал кровом. Но сколько потрудился ты над спасением их души? Вот это самый важный вопрос, возлюбленные. Я почел бы наибольшей потери, несмотря на многолетнее служение для Господа, если не являлось моим первым делом, моей первой заботой, чтобы дом мой вместе со мною служил Господу. Какое право имею я проповедовать другим, если я пренебрегаю моими детьми? Какое лицемерие говорить другим о Христе и не обращать внимания на состояние находящихся под своей собственной крышей? Благополучен ли твой сын, твоя дочь? Спасены ли они? Можешь ли ты о них сказать: сынок, дочурка, ты моя радость, венец похвалы? О, мой друг, нет причины, почему ты не можешь быть вознагражден венцом приобретения душ для Христа. Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков, говорит Христос. Следуем ли мы за Ним? Это мы можем узнать по тому, как мы относимся к погибающим душам. Сегодня я хотел бы заключить мою беседу с особым призывом к молодежи. Это отнюдь не исключает остальных. Может, меня слушает молодой человек, девушка. За тебя молилась мама. Отец увещевал тебя отдаться Господу. Ты не можешь сказать, что твои родители не приложили все свои усилия направить тебя на путь спасения. Мой молодой друг, ради молитв, слез, страданий и забот твоих родителей, ради любви Божией, ради страданий Христа, ради Его пролитой крови, приди сейчас к Нему и отдай твое сердце Христу. О, сделай это ради блага твоей бессмертной души, и когда ты отдашь свое сердце Христу, скорей пойди и порадуй твоего отца и твою мать. Скажи им, что ты спасен, что Христос твой Спаситель. О, дал бы Господь нам радость привести много душ к Иисусу Христу, чтобы в он и день мы могли бы с радостью сложить наши венцы у ног того, который так дорого заплатил за нашу душу. О, Спаситель дорогой, сделай нас ловцами человеков. Мы просим Тебя ради Голгофской жертвы, ради Твоей любви. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Старая шарманка», читает Алла Александровна.
2: Открыв дверь, Кристи остолбенел, увидев миссионера, сидящего рядом со старым Треффи. Молодой человек что-то говорил, но при появлении мальчика прервал беседу со стариком и ласково поздоровался с Кристи. Затем он продолжил разговор. Проповедник рассказывал старому шарманщику о смерти Иисуса и о том, почему кровь его смывает все грехи. «Я не уверен, что могу быть прощен», – дрожащим старческим голосом сказал Треффи. «Мне это кажется сомнительным и нереальным. Я не чувствую, что получил прощение. Я не могу почувствовать себя счастливым». «Треффи», – внезапно сказал проповедник, – «неужели вы думаете, что я вас обманываю?» «Нет, сэр», – ответил старик. «Я уверен, что нет. У вас честное лицо, сэр. Я верю вам». «Хорошо, Треффи», – сказал миссионер, вынимая из кармана монету в полкроны. «Я принес вам деньги. Сейчас вы не можете работать, много разных нужд. На эти деньги вы сможете купить то, что вам необходимо». «Спасибо, сэр», – поблагодарил растроганный Треффи. По его щекам потекли слезы. «Я никогда не смогу отблагодарить вас за это. Мы сейчас очень бедны с Кристи». «Не нужно благодарности, Треффи», – сказал миссионер. «Деньги еще не ваши. Вы должны взять их». Треффи протянул дрожащую руку и взял деньги, бормоча слова благодарности. «Вы почувствовали, что получили деньги, Треффи?» – поинтересовался мистер Уилтон. «Да, сэр, вот они», – ответил старик. «Вы уверены, что вы их получили?» – вновь спросил миссионер. «Да, сэр», – удивленным тоном ответил Треффи. «Я знаю, что они у меня, но не понимаю, что вы имеете в виду». «Я объясню вам», – сказал проповедник. «Дорогой Господь Иисус пришел в эту комнату так же, как и я. Он дал вам дар, как и я. Его дар обошелся ему дороже, чем мне. Он стоил ему жизни. Иисус подошел к вам, как и я, и сказал, как я: „Треффи, ты веришь мне? Или думаешь, что я говорю ложь?“ Затем он протянул вам свой дар, как я протянул вам деньги, и сказал: „Возьми его, это для тебя“. А теперь, Треффи, что вам нужно сделать с этим даром? То же, что и с моим. Вам не нужно работать, чтобы получить его. Вам не нужно ждать его. Вам нужно всего лишь протянуть руку и взять его. Вы знаете, что это за дар?» Треффи не отвечал. Тогда миссионер продолжил. «Это прощение ваших грехов, Треффи. Это чистое сердце, которое вы хотите иметь.

право войти в дом, милый дом, о котором вы молились. Вы примете этот дар?» «Я хочу принять его», — ответил старый шарманщик. «Но я не знаю, как». «Вы думали о том, как взять мой подарок, Трефи?» «Нет», — признался старик, — «я просто взял его». «Именно так», — сказал проповедник. «Именно так вы должны поступить с Господним даром. Вам нужно просто взять его». «Как вы думаете, понравится ли мне, если вы заберете обратно руку и скажете: «О нет, сэр, я не заслуживаю вашего подарка. Я не верю, что вы мне его даете. Я не могу его взять». «Нет», — ответил Трефи, — «пожалуй, нет». «Но именно так вы поступаете с Господом, Трефи», — ответил мистер Уилтон. «Он протягивает вам свой дар и хочет, чтобы вы тотчас же приняли его. А вы отталкиваете его и говорите: «Нет, Господи, я не верю тому, что ты говоришь. Я не верю твоему слову. Я не верю, что этот дар принадлежит мне. Я не могу принять его». «Послушайте, Трефи», — серьезно продолжал проповедник, «если вы верите мне, то почему вы не можете поверить Господу Иисусу?» Старик не мог говорить от охватившего его волнения. По морщинистым щекам текли слезы. «Я хочу еще раз спросить вас, Трефи», — сказал миссионер. «Вы теперь доверяете Господу Иисусу?» «Да, сэр», — сквозь слезы ответил старый шарманщик. «Теперь я полностью доверяю ему». «Помните, Трефи, сейчас Иисус здесь, в этой чердачной комнате, рядом с вами, рядом со мной, очень-очень близко. Если мы обратимся к Нему, Он услышит каждое произнесенное нами слово, каждый наш вздох, прочтет каждое желание. Но прежде чем обратиться к Нему, послушайте, что Он говорит вам», — сказал миссионер, вынимая из кармана Библию. «Вот Его слова. Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исаия 1:18. «Потому что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Верите ли вы Господу Иисусу, Трефи? Или же вы думаете, что Он способен лгать? Нет, я уверен, что Он говорит правду. Хорошо, Трефи. Тогда давайте скажем ему об этом». Служитель опустился на колени возле Трефи, чтобы помолиться. Кристи последовал его примеру, а старик сложил молитвы на руки. Миссионер произнес молитву. Это была очень простая молитва, в которой он напомнил Господу о его обещании. Старый Трефи с глубочайшим благоговением повторил за миссионером слова молитвы, а в конце добавил: «Господь Иисус, я верю Тебе, я принимаю Твой дар, я верю Твоему обещанию». Затем миссионер поднялся и спросил: «Трефи, что вы сделали, когда приняли от меня подарок?» «Я поблагодарил вас, сэр», — ответил старик. «Правильно», — сказал проповедник. «Не хотели бы вы поблагодарить Господа Иисуса за подаренное им прощение?» «Ах, да, конечно!» — со слезами на глазах ответил Трефи. Они еще раз опустились на колени, и миссионер коротко поблагодарил дорогого Господа за его великую любовь и доброту к старику Трефи и за прощение его грехов. И опять старик добавил свои слова к молитве проповедника. «Благодарю Тебя, Господи Иисус, за Твой дар. Он стоил Тебе жизни, и я от всего сердца благодарен Тебе». «Ну что ж, Трефи», — сказал миссионер, поднимаясь с колен, «если завтра к вам придет дьявол и спросит: «Старый Трефи, ты чувствуешь, что получил прощение? Может, это неправда в конце концов?
Что вы ответите ему? Я скажу ему, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Этого вполне достаточно, сказал проповедник. Дьяволу нечем будет возразить. Помните, Господь хочет, чтобы вы знали, что вы прощены, а не чувствовали прощение. Существует разница между знанием и чувством, ощущением. Вы знали, что вы приняли мой дар, но не знали, что я имел в виду, когда спросил вас, почувствовали ли вы, что я дал вам его. Точно так же и с Господним даром, Трефи. Ваши чувства не имеют никакого отношения к вашей безопасности. Важна ваша вера. Вы верите обещанию Господа? Вы доверяете Ему? Вот в чем весь вопрос. Да, сэр, я верю Господу. Тогда вы знаете, что прощены, улыбаясь, ответил миссионер. Да, сэр, радостно повторил Трефи. Теперь я доверяю ему. Взволнованный Кристи подошел к Трефи и дал ему букетик подснежников. «Мне подарила их мисс Мейбл», — сообщил он. «Она просила, чтобы всякий раз при взгляде на подснежники я говорил, омой меня, и я стану белее снега». «Белее снега», — повторил миссионер. «Белее снега, Трефи! Не правда ли хорошо сказано?» «Да», — согласился старик, глядя на цветы. «Белее снега, омытая кровью Иисуса». Затем миссионер попрощался с Трефи и Кристи и вышел. Проходя по двору, он услышал сзади шаги. Обернувшись, он увидел бегущего к нему Кристи. В руках мальчика было несколько прекрасных подснежников с веточкой темно-зеленого мирта. «Простите, сэр, не хотите ли вы взять эти цветы?» — спросил, запыхавшись от быстрого бега Кристи. «Спасибо», — поблагодарил миссионер. «Пожалуй, я возьму их». Всю дорогу домой проповедник бережно нес подснежники. Они преподали ему урок веры. Семя, брошенное им во время собрания, не пропало зря. Две бедные, погрязшие в грехе души, пришли к источнику и были омыты. Они стали белее снега. Старик и маленький мальчик поверили слову Господа и нашли единственный путь в светлый город, в дом, милый дом. Бог был милостив миссионеру и позволил увидеть это своими глазами. Проповедник с надеждой думал о будущем, о тех душах, которым еще предстоит найти свой путь к источнику вечной жизни. Все вокруг изменилось для старика Трефи, как только его страхи и сомнения исчезли. Маленькая чердачная комнатушка казалась залитой солнцем, а сердце старого шарманщика переполняло чувство радости. Он знал, что он прощен, и как ребенок, получивший прощение, мог с улыбкой смотреть в лицо отца. Кристи чувствовал себя легко и спокойно, видя, как счастлив и доволен его учитель. Ему казалось, что с его плеч сняли тяжелую ношу. Старый Трефи теперь не волновался, если мальчик задерживался, не боялся остаться без денег и не беспокоился о дневной выручке. Старик возложил на Иисуса груз своих грехов и, не раздумывая, поручил ему все свои заботы. Господь, который перенес гораздо более тяжелое бремя, наверняка вынесет и меньшие заботы. Трефи не мог выразить словами, охватившие его чувство доверия, о котором свидетельствовали все его поступки и поведение. Старый Трефи теперь не ворчал и не страдал от дурных предчувствий. С его лица не сходила улыбка, а когда уставший мальчик возвращался вечером домой, для него всегда находилось приветливое слово. Когда же старик оставался один, он спокойно и безмятежно лежал в постели, тихо разговаривая сам с собой и благодаря дорогого Господа за его бесценный дар. Старый Трефи не разочаровался в своей вере. Тот, кто верит ему, не будет одинок.
Подарок миссионера оказался не единственным даром, который старик и мальчик получили в эту неделю. Как-то Кристи забежал домой в середине дня, чтобы проведать старого шарманщика, и уже собирался уходить, как на лестнице послышался шорох шелковой ткани и раздался легкий стук. Мальчик быстро открыл дверь, и в комнату вошла крошка Мейбл в сопровождении своей мамы. Они принесли старику Трефи много разных угощений и небольших подарков, которые девочка с удовольствием развернула. Кроме подарков, неожиданные гости принесли с собой то, что нельзя купить ни за какие деньги. Нежные, добрые слова и дружеские улыбки, которые согрели сердце Трефи. Женщина села рядом со стариком, и они поговорили об Иисусе. Старому шарманщику нравилось теперь говорить об Иисусе. Он уже мог сказать: «Он возлюбил меня и отдал свою жизнь ради меня». Затем женщина вынула из кармана небольшую Библию в синем переплете и прочла из нее одну из глав. Она читала нежным и чистым голосом. Ее чтение было таким четким, что старик понимал каждое слово. Пока мать читала, маленькая Мейбл сидела тихо, но вскоре вскочила и подбежала к окну. «Вот мои подснежники!» – радостно воскликнула она, увидев на подоконнике цветы. «Они вам нравятся, мистер Трефи?» «Да, маленькая мисс», – ответил старик. «Очень нравятся. Кристи и я всегда вспоминаем молитву, глядя на них. Омой меня, и я стану белее снега», – с благоговением произнесла Мейбл. «Он омыл вас, мистер Трефи?» «Да, моя девочка», – ответил старик. «Я уверен, что омыл». «Я так рада», — сказала Мейбл. «Теперь вы попадете в дом, милый дом. Правда, мама?» «Да», — ответила мать девочки. «Трефи и Кристи нашли единственный путь, который ведет домой. И ах, какой же это будет счастливый день, когда мы все встретимся в этом доме!» — воскликнула, разрумянившись, миловидная женщина. «Вы бы хотели увидеть Иисуса, Трефи?» «Да», — ответил старик. «Было бы прекрасно увидеть его благословенное лицо. У меня душа поет от радости, когда я думаю об этом. Мне недолго осталось ждать встречи с ним». «Ах, Трефи!» — задумчиво ответила молодая женщина. «Я бы с удовольствием поменялась с вами местами. Я бы очень хотела быть ближе к дому, милому дому. Но это было бы эгоистично», — улыбнувшись, сказала гостья и встала, собираясь уйти. Но Мейбл обнаружила старую шарманку и не спешила уходить. Она хотела во что бы то ни стало немного покрутить ее. В прежние времена старый Трефи был бы серьезно озабочен и расстроен при мысли о том, чтобы доверить свою любимую шарманку 6-летней девочке. Даже сейчас он почувствовал некоторое волнение, услышав просьбу девочки. Но все его опасения рассеялись, когда он увидел, как осторожно и бережно Мейбл обращалась с инструментом. Шарманка была в полной безопасности в руках маленькой посетительницы. К радости Мейбл первой мелодии оказалась песня «Дом, милый дом». Звуки музыки ласкали слух старого Трефи. И он думал о доме, но не земном, а о городе светлом, куда он надеялся скоро попасть. Молодая женщина тоже думала об этом. Когда песня закончилась, Мейбл с матерью попрощались и ушли. А Кристи смотрел на них из окна, наблюдая, как они пересекали грязный двор, а затем сели в экипаж, ожидающий их на улице. Это была радостная неделя для Кристи и старого шарманщика. Затем наступило воскресенье, день проповеди в небольшом помещении миссии. Кристи пришел туда заранее, и миссионер приветливо улыбнулся ему, входя в комнату. Сегодня проповедь была на тему третьей строфы гимна. Собравшиеся исполнили весь гимн перед началом собрания, затем повторили третью строфу, чтобы все могли запомнить слова. «Господь, сделай меня с этой минуты своим любимым чадом, хранимым Твоей властью, хранимым Твоей властью от всего, что тебя огорчает». Затем проповедник говорил на стих из послания к Колоссянам 1:12.
призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Миссионер еще раз медленно произнес стих из Библии, и Кристи тихим шепотом повторил, чтобы позже пересказать его старику Треффи, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. «Что такое наследие?» – спросил миссионер. «Друзья, наше наследие – это прекрасный город, о котором мы так много говорили. Это дом, милый дом, жилище нашего Отца. Мы еще не там, но для всех, кто омыт Христом, есть прекрасный дом в вышине. Иисус готовит его для нас. Он – наше наследие. Ах, как бы мне хотелось знать, кто из присутствующих попадет в небесный дом. У вас может быть жалкий, неуютный дом здесь, на земле, но разве нет другого дома? Разве нет для вас дома в светлом городе? Неужели нет дома на небесах? Вы все можете иметь там дом, продолжал проповедник, если только придете к источнику и от всего сердца скажете: «Господи, омой меня, и я стану белее снега». Кристи улыбнулся при этих словах, потому что вспомнил о подснежниках. Проповедник тоже вспомнил о них. Затем мистер Уилтон сказал, что сегодня его проповедь будет обращена к тем, кто уже пришел к Иисусу, кто уже принес к нему свои грехи и омылся его кровью. «Он говорит обо мне и Треффи», – подумал Кристи. «Дорогие друзья», – сказал проповедник, – «все вы имеете наследие, все вы дети царя, и всем вам уготовано место в небесном царстве. Иисус готовит это место для вас, и я хочу объяснить вам, что вы тоже должны готовиться к нему. Вы должны стать достойными наследниками. Наступит день, и принц Уэльский станет королем Англии. Его наследство – английское королевство. Сразу же после рождения он имеет право наследовать его. Но принца учили и готовили с величайшей предусмотрительностью, чтобы он мог принять наследство, радоваться ему и пользоваться им. Если бы у него не было образования, если бы он воспитывался в одном из этих унылых мрачных дворов, то даже обладая правом стать королем, он не смог бы получать удовольствие от своего наследства. Он бы чувствовал себя неловко, неуютно, не на своем месте. «Точно так же обстоит и с нашим наследием», – продолжал миссионер. «Как только мы получаем второе рождение, мы приобретаем право наследников, мы становимся сыновьями и дочерьми царя царей. Но мы должны быть подготовлены, чтобы принять свое наследство. Мы должны стать святыми внутри, научиться ненавидеть грех и любить все, что чисто и свято. Это работа Святого Духа. Ах, друзья, не попросите ли вы Святой Дух обновить ваше сердце? Вы не изменитесь за один день. Когда вы пришли к Иисусу, чтобы омыться от греха, Он сделал это немедленно. Он сразу же дал вам право стать наследниками. Но вы не можете сделаться святыми в одно мгновение. Понемногу, час за часом, день за днем, Святой Дух будет постепенно готовить вас к принятию наследства. Вы будете становиться все более и более похожими на Иисуса. Вы будете больше ненавидеть грех. Вы станете больше любить Иисуса, вы станете более святы. «Но пусть никто не думает, – продолжал миссионер, – что если вы хороший человек, то имеете право на наследство. Если бы я имел отличное образование, если бы меня учили в 100 раз лучше, чем принца Уэльского, я бы все равно не имел права стать королем Англии. Нет, друзья. Единственный путь, ведущий в дом, милый дом, единственный способ получить право на наследство, лежит через кровь Иисуса. Другого пути и другого права нет.
Но после того, как дорогой Господь дает нам право наследовать царство, Он всегда готовит нас к этому. Прощенная душа всегда будет жить свято, а мытая и очищенная душа всегда будет стремиться к тому, чтобы не запятнать себя грехом. Разве с вами не так происходит? Вы только подумайте о том, что совершил ради вас Иисус. Он омыл вас своей кровью. Он принял на себя ваши грехи ценой своей жизни. Разве вы будете поступать недостойно, чтобы огорчить его? Неужели вы так неблагодарны, что сможете это сделать? Неужели? Но, конечно же, нет. Конечно же, вы ответите словами из третьей строфы гимна. Господь, сделай меня с этой минуты своим любимым чадом, хранимым Твоей властью, хранимым Твоей властью от всего, что тебя огорчает. И, конечно же, вы очень серьезно попросите Его дать вам силу Святого Духа. Только Святой Дух сможет сделать вас святыми. И когда вся работа будет сделана, когда вы будете готовы принять наследство, Господь примет вас. Он не заставит вас ждать. Некоторые быстро проходят период подготовки, другим приходится пережить долгие годы ученичества. Но все дети царя рано или поздно подготовятся. Все будут взяты домой и вступят во владение своим наследством. Будете ли и вы среди них? Этим вопросом проповедник завершил проповедь. Небольшое собрание очень тихо разошлось, унося на лицах задумчивое выражение. Кристи задержался возле двери, пока у входа не появился миссионер. Молодой евангелист поинтересовался у мальчика о здоровье Трефи, а затем задал несколько вопросов о проповеди. Он боялся, что не совсем ясно выразил основные мысли, и ребенок не понял его. К своей радости он обнаружил, что суть проповеди дошла до сердца мальчика, и тот сможет хотя бы частично передать ее старому шарманщику. Кристи узнал о Боге, а сердца, подготовленные Святым Духом, благодатная почва для семян. Господь приготовил их для воспринятия слова и приготовил слово для них. Сеятелю осталось только достать из корзины семя и с молитвой бросить его на взрыхленную почву. Семя пустит корни, взойдет и принесет плоды. По дороге домой проповедник думал об этой истине и вспомнил место, где сказано, что подготовка сердца в руках Господа. «Это слово обращено ко мне и к моим слушателям», – подумал он. «Господи, пусть моей проповеди всегда предшествует Твоя подготовка». «Кристи, мой мальчик», – сказал в тот вечер Трефи, выслушав рассказ ребенка об услышанной им проповеди и слова из третьей строфы гимна. «Господу придется готовить меня очень быстро, неимоверно быстро». «Может, не так быстро, как вы думаете, мистер Трефи?» – неуверенно ответил мальчик. «Месяц почти закончился, Кристи», – сказал старик. «И мне кажется, я уже приближаюсь к небесному городу, к дому, милому дому. Иногда я почти вижу буквы, сияющие над его воротами». Кристи, сидящий у огня, ничего не ответил. Он закрыл лицо руками, опуская все ниже и ниже голову. Наконец, не удержавшись, он громко разрыдался. Старого Трефи тронули слезы мальчика. Он с нежностью положил руку на голову Кристи, и некоторое время оба молчали. Когда болит и ноет сердце, молчание иногда смягчает боль лучше слов. Но такое молчание должно исходить не от пустого сердца, а от сердца, переполненного чувствами. Сердце старого шарманщика переполняло любовь и щемящая жалость к бедному ребенку. «Кристи, дорогой», — наконец сказал он, — «ты же не будешь держать меня за воротами города?» «Нет, нет, мистер Трефи», — ответил Кристи, — «я ни за что на свете не буду вас удерживать. Но мне бы так хотелось пойти туда с вами». «Мне кажется, Кристи, у Господа есть для тебя какая-то работа,
которую ты вначале должен сделать для него. Я бедный, бесполезный старик, немощный, больной, поэтому он собирается забрать меня домой. Но впереди тебя целая жизнь, Кристи, не так ли?» «Так», — вздохнув, согласился мальчик. Он подумал о том, как много времени пройдет, прежде чем он станет таким же старым, как Трефи, и прежде чем жемчужные ворота распахнутся перед ним. «Ты хотел бы сделать что-то для Господа, Кристи?» — спросил старик, — «чтобы показать ему свою любовь?» «Да, мистер Трефи, хотел бы», — прошептал мальчик. «Ах, Кристи!» — сказал старик, внезапно приподнявшись на кровати. «Я бы отдал все, что у меня есть, до самой последней нитки, даже старую шарманку. А ты ведь знаешь, как я люблю ее. Но я бы отдал даже ее и все остальное, чтобы вернуться на год назад, всего лишь на год. Я бы показал ему, как я люблю его». «Ты только подумай», — с сожалением сказал старик. «Он отдал свою жизнь ради меня и принял такую мучительную смерть. А у меня осталась всего лишь жалкая неделя, чтобы показать ему свою любовь. Ах, мой мальчик, это так неблагодарно! Мне больно даже подумать об этом. Теперь настала очередь Кристи утешать старика». «Мистер Трефи», — сказал мальчик, — «вы скажите об этом Господу. Я уверен, он поймет вас». Трефи сложил молитвы на руки и искренне произнес: «Господь Иисус, я очень люблю тебя. Я бы очень хотел что-то сделать ради тебя. Но мне осталось жить всего неделю, всего лишь 7 дней. Но я очень благодарен тебе. Я бы отдал все, что угодно, чтобы вернуться на какое-то время назад и показать тебе, как я сильно тебя люблю. Прошу тебя, пойми, что я имел в виду. Аминь». Затем старик повернулся на другой бок и заснул. Кристи еще немного посидел у огня. Он пытался не думать о том, как скоро он лишится своего старого учителя. Но печальные мысли вновь и вновь возвращались к нему. Сердце мальчика было объято печалью и горем. Страшно терять единственного в мире друга. Страшно видеть нависшую над собой темную мрачную тучу и знать, что ты должен пройти сквозь нее. Кристи был полон скорби. Но, вспомнив слова Трефи, искренне сказал: «Господь Иисус, помоги мне отдать свою жизнь тебе. Прошу тебя, помоги мне прожить без Трефи. Аминь». Затем, успокоившись, он лег в постель. Наутро, взглянув на старика, он заволновался. Трефи выглядел слабее, чем обычно. Кристи не хотел оставлять его одного, но запас денег истощился. К тому же старик, казалось, был настроен, чтобы Кристи шел. Поэтому мальчик взял шарманку и отправился по своему ежедневному маршруту. Но на сердце у него лежала тяжесть. Он решил пойти на окраину города, чтобы рассказать Мейбл и ее матери, как ухудшилось состояние его дорогого старого учителя. Горе всегда становится меньше, если поделиться им с тем, кто готов тебя выслушать. Итак, Кристи остановился перед домом с красивым садом. Подснежники уже отцвели, и на их месте желтел первоцвет. Сад выглядел весело и жизнерадостно, но мальчику было не до цветов. Он с волнением смотрел на окно детской комнаты в надежде увидеть личико Мейбл. Но девочка не показывалась, поэтому он повернул ручку шарманки и заиграл «Дом, милый дом», ее любимую мелодию, чтобы привлечь ее внимание. Не прошло и минуты, как он увидел Мейбл, которая, распахнув дверь, выбежала ему навстречу, но она не улыбалась, как прежде. Мальчику показалось, что лицо у нее заплаканное. «Ах, маленький шарманщик!» — сказала она, подбежав к Кристи. «Не играй сегодня. Моя мамочка заболела. Она лежит в постели. У нее очень болит голова». Кристи перестал играть. Песня оборвалась на середине припева. От резкой остановки
Последняя нота прозвучала, как печальный стон. «Извините, маленькая мисс», — сказал Кристи. Минуту или две девочка молча стояла рядом с мальчиком. Кристи с жалостью и нежностью смотрел на нее. Наконец он сказал, «Ваша мама очень плохо себя чувствует?» «Да», — грустно призналась девочка. «Мне кажется, ей очень плохо, потому что папа слишком печален, а няня не разрешает нам играть. Я слышала, как она говорила повару на кухне, что мама никогда не поправится». Мейбл всхлипнула. Казалось, ее плач раздавался из самой глубины крошечного сердечка. «Бедная маленькая мисс», — сочувственно произнес Кристи. «Не волнуйтесь, пожалуйста, успокойтесь». Кристи увидел, как по щечке Мейбл скатилась огромная слеза и упала на руку девочки. Внезапно Мейбл подняла голову и взглянула на маленького шарманщика. «Кристи», — сказала она, — «мне кажется, мама собирается в дом, милый дом. Я тоже туда хочу». «И я», — ответил со вздохом мальчик, — «но ворота еще не скоро откроются предо мной». Затем девочку позвала няня, и Кристи с грустью ушел. Ему казалось, что мир полон печали. Даже небо было хмурым, затянутым облаками, а резкий восточный ветер насквозь пронизывал мальчика, заставляя ежиться от холода. Весенние цветы поникли, а ветки деревьев с набухшими почками качались при каждом порыве ветра. Кристи был почти рад, что все вокруг выглядит таким безрадостным. Он чувствовал себя глубоко подавленным, несчастным и жалким. Сердце сжимало тревога. В нем зародилось сомнение в том, что Бог простил его. Мир представлялся ему таким безграничным и одиноким. Его старый учитель умирал. Его маленькая подруга Мейбл была в беде. Казалось, все было охвачено печалью, и ничто не могло утешить Кристи. Мальчик устало вернулся домой, с трудом поднявшись по крутой лестнице в комнату на чердаке. За дверью он услышал низкий приятный голос, звук которого успокоил его волнение и тревогу. Голос принадлежал миссионеру. Проповедник что-то читал старому Трефи. Старик сидел в кровати. Его лицо озаряла улыбка. Он с жадностью прислушивался к каждому слову. Когда Кристи вошел в комнату, мистер Уилтон как раз читал стих. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14:27. «Это дорогой стих для вас, Трефи», — сказал миссионер. «Да», — просветлев, ответил старик. «И для бедного Кристи тоже. Он очень подавлен, сэр». «Кристи», — обратился миссионер к мальчику, положив руку ему на плечо, — «чем озабочено твое сердце?» Кристи молчал. Он не мог говорить. Внезапно он отвернулся от миссионера, бросился на кровать Трефи и горько расплакался. Сердце служителя наполнилось жалостью к мальчику. Он встал рядом с ним на колени, обнял его и почти с отцовской нежностью сказал: «Кристи, давай вместе с тобой обратимся к Господу и расскажем Ему о твоем горе». Затем простыми и доступными для мальчика словами миссионер попросил Господа обратить внимание на бедного одинокого ребенка, утешить его и благословить, чтобы тот понял, что у него есть друг, который никогда его не покинет. Позже, когда миссионер ушел, а в комнате на чердаке воцарилась тишина, и старый Трефи заснул, Кристи услышал внутри себя голос, который сказал ему: «Да утешится твое сердце!» Умиротворенный, мальчик закрыл глаза. Его разбудил голос старого шарманщика. «Кристи!» — позвал его старик. «Мой мальчик!» «Сейчас, мистер Трефи!» — отозвался Кристи, поспешно вскочив с постели. «Где старая шарманка?» — спросил Трефи. «Она здесь, в целости и сохранности!» — ответил мальчик. «Сыграй на ней, Кристи!» – попросил старик. «Сыграй, дом, милый дом!»
«Но сейчас полночь», — возразил Кристи. «Что подумают люди?» Треффи не ответил. Кристи на цыпочках подошел к старику со свечкой в руках и посмотрел на его лицо. Оно очень изменилось и выглядело необычно. Глаза старика были закрыты, а в лице появилось какое-то странное выражение, которого мальчик никогда раньше не видел. Кристи не знал, что делать. Он подошел к окну и выглянул наружу. Небо было довольно темным, но сквозь тучи проглядывала яркая звезда, которая заглядывала в комнату, как бы говоря мальчику: «Да утешится твое сердце!» Кристи громко ответил: «Господи, помоги мне!» Когда он повернулся от окна, Треффи снова заговорил, и мальчик разобрал слова. «Сыграй, Кристи! Сыграй, мой мальчик!» Кристи тотчас послушался. Взяв шарманку, он повернул ее ручку, и из чердачной комнаты полились грустные звуки песни «Дом, милый дом». Старик смотрел на мальчика широко открытыми глазами, и когда музыка закончилась, подозвал его, обнял и прошептал: «Кристи, дорогой мой, ворота раскрываются, чтобы впустить меня. Сыграй еще раз». Тяжело было играть оставшиеся три песни. Они казались такими неуместными в комнате, где чувствовалось дыхание смерти. Треффи, казалось, не слышал их. Он тихо шептал слова молитвы: «Омой меня, и я стану белее снега, чище, чем снег, белее, чем снег». Когда вновь раздалась мелодия песни «Дом, милый дом», Треффи был уже далеко. Усталыми шагами он входил в ворота небесного города. Наконец он пришел домой, а Кристи остался здесь. Проснувшись на следующее утро, некоторые обитатели огромной комнаты на первом этаже ночлежного дома вспомнили о музыке, прозвучавшей в ночной тиши. Ее звуки разбудили их и потревожили их сон. Кто-то утверждал, что это был всего лишь ветер, завывающий в трубе дымохода. Другие уверяли, что слышали музыку и полагали, что это старый шарманщик развлекался игрой на шарманке в полночь. «Нет, это не старик», — сказала хозяйка дома, узнав об их предположении. «Он никогда не сыграет на ней. Судя по тому, что говорит доктор, он находится при смерти». «А ты пойди и спроси его, не крутил ли он ночью ручку шарманки», — предложил мужчина, лежащий в дальнем углу комнаты. «Ставлю шиллинг, что это был он». Хозяйка пошла наверх, чтобы удовлетворить любопытство своего постояльца, и негромко постучала в дверь чердачной комнаты. Поскольку никто не отвечал, она открыла дверь и вошла. Кристи крепко спал, разметавшись на кровати рядом с телом своего старого учителя. На щеках мальчика виднелись следы высохших слез. Его голова покоилась на застывшей морщинистой руке старого Треффи. Лицо женщины омрачилось, и она инстинктивно вздрогнула при виде смерти. Кристи мгновенно проснулся и с удивлением взглянул на хозяйку дома. В первое мгновение он не мог вспомнить, что произошло. Но затем память вернулась к нему. Он отвернулся и заплакал. Горе мальчика тронуло женщину. Но, будучи грубоватой по натуре, она не умела проявлять сочувствие. Поэтому Кристи не обиделся, когда она ушла, оставив его в одиночестве. Когда в доме затихли голоса, он пригласил соседа посидеть у тела старика и потихоньку выскочил из дома, чтобы рассказать о случившемся миссионеру. Мистеру Уилтону было глубоко жаль безутешного мальчика. Он еще раз верил маленького шарманщика в руки любящего отца, друга, который никогда не оставит и не забудет его. А когда Кристи ушел, он вновь преклонил колени и от всего сердца поблагодарил Бога за то, что он позволил ему быть скромным слабым орудием, посредством которого эта душа пришла к нему.
По крайней мере, еще одна душа вошла в прекрасные ворота, ведущие в дом, милый дом. Старый Трефи будет ждать его там. Ах, как милосерден Бог к нему! С чувством искренней благодарности молодой проповедник сел готовиться к проповеди, посвященной последней строфе гимна. То, что он узнал о старике Трефи, очень помогло ему при подготовке к беседе о небесном городе, о котором он собирался рассказывать. В воскресенье вечером, входя в переполненную комнату миссии, мистер Уилтон внимательно всматривался в лица собравшихся, ища глазами Кристи. Да, мальчик был здесь и сидел, как обычно, на передней скамейке. Его лицо было бледным и печальным, глаза опущены. Когда присутствующие запели гимн, проповедник заметил, что по щекам мальчика потекли слезы, которые тот утирал рукавом по мере того, как они появлялись на глазах. Правда, во время проповеди он почти улыбался, слушая текст из Откровения 7:14-15. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога». «Сегодня, — сказал проповедник, — я буду говорить о доме, милом доме, и о его обитателях, великом множестве искупленных. Небесный город — святое место. На его золотых тротуарах нет ни частички грязи. Здесь неведом грех, и не найти порока. Сюда не войдет ни один искуситель. Все свято в этом городе, а на белых одеждах небожителей нет ни единого пятнышка. Их одежда безупречна, чиста, не запятнана. Она яркая и лучистая, как свет. Ничто не запятнает ее, ничто не испортит ее красы. Жители города навечно очистили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога. «Никогда не забывайте, — продолжал миссионер, — что это единственный способ предстать пред престолом. Одни лишь добрые дела никогда не приведут вас в этот город. Вы ничего не добьетесь, если будете не хуже других. Для того, чтобы попасть на небеса, нужно омыться кровью Агнца. Святому Иоанну было позволено взглянуть на небеса. Он увидел там множество искупленных, поющих новую песнь, песнь хвалы тому, кто искупил их. Ах, как много новых душ стало небожителями с той поры! Каждый день, каждый час, почти каждый миг какая-то душа предстает перед воротами прекрасного города. И перед каждой душой, омытой кровью Иисуса, жемчужные ворота раскрываются, впуская их внутрь. Одна за другой, одетые в белые одежды, эти души идут по золотым улицам и предстают пред престолом славы, присоединяя свои голоса к поющим. Они поют песню, которая никогда не стареет. Аминь. Благословение и честь, и слава, и премудрость, благодарение, держава и сила да пребудут во веки веков с нашим Богом. Аминь. «Друзья, — продолжал проповедник, — когда святой Бог смотрит на эти души, он видит, что на них нет ни следа греха. Кровь смыла его. Даже в его глазах они чисты и незапятнаны. Они безгрешны и непорочны, совершенно целомудренны и святы. Ах, друзья, присоединитесь ли вы когда-нибудь к их числу? — спросил миссионер. Наш мир уныл и мрачен. Он умирает. Неужели вы согласны никогда не вступать в дом, милый дом? Неужели вы отложите свой приход к живительному источнику? А когда пробудитесь, то обнаружите, что ворота прекрасного города навечно закрыты для вас. Один старик, вспомнил миссионер, с которым я говорил на прошлой неделе, сегодня проводит свое первое воскресенье в этом прекрасном городе. В помещении собрания наступила тишина после этих слов.
А Кристи прошептал про себя. «Он имеет в виду мистера Треффи, я уверен». «Это был бедный, погрязший в грехах старик», продолжал свой рассказ проповедник. «Но он поверил слову Иисуса, пришел ко Христу, чтобы омыться в его крови, и сразу стал белее снега. 2 дня спустя наш дорогой Господь послал за ним и забрал его домой. На душе старика не было ни следа греха, поэтому ворота раскрылись перед ним. И теперь в белоснежной одежде Христа он стоит искупленный, непорочный и безгрешный, непорочный и безгрешный, хранимый им в той счастливой земле. Если бы через неделю я узнал, что кто-то из вас умер, смог ли бы я сказать то же самое о вас? Пока мы здесь, подумайте, попадете ли вы в дом, милый дом? Омыты ли вы драгоценной кровью Христа? Действительно ли вы получили прощение? Пришли ли вы к Иисусу? Прошу вас, найдите ответы на эти вопросы в своем сердце. Серьезно обратился проповедник к присутствующим. Я очень хочу встретить каждого из вас в доме, милом доме. Я думаю, когда Бог возьмет меня туда, я буду искать вас всех. И я искренне верю, мы все встретимся там, в небесном доме. Сегодня мне нечего больше вам сказать, но мое сердце переполнено чувствами. Бог дает возможность каждому из вас уже сейчас омыться в крови Иисуса, стать в этой жизни белее снега и от всего сердца сказать: «Господи, я буду работать для Тебя, любить Тебя, служить Тебе всем, чем смогу, до той поры, пока в белоснежной одежде не предстану пред Тобой искупленным, непорочным и безгрешным, непорочным и безгрешным, хранимым Тобой в той счастливой земле». Затем собрание закончилось, и слушатели разошлись. Кристи не ушел вместе со всеми. Он так и не поднялся со скамейки, на которой сидел.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 25. Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа.

Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышут злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа.

Псалом 27. Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю. Твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое. И я прославлю Его песнею моею. Господь, крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое. Паси их и возвышай их вовеки.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому».

Сегодня вы услышите последнюю беседу из жизни мадам Гийом. Воистину ищущий находит. Мадам Гийом в ее мрачное время, предшествовавшее реформации и духовному пробуждению Европы, терзалась в поисках истинного общения с Богом. Наконец в ее жизни наступил день освобождения духа. Правда, за свои убеждения она попала в тюрьму, но что внешние узы при внутренней свободе? Все, что вы слышите сегодня о ней, было написано ею в стенах тюрьмы. Но это победная песнь, богатейшее наставление и поощрение для нас, живущих века спустя и не знающих того мрака, каким была окружена она. Вот что пишет она сама об этом светлом дне в ее жизни. «В день Святой Магдалины моя душа, наконец, получила долгожданное освобождение. Оно началось как воскресение мертвого, когда жизнь возвращена, но погребальные одежды еще не сброшены. Господь освободил меня совершенно. То, что давило и обременяло меня с такой силой и таким гнетом, было дивно снято. Какая легкость! Я была так счастлива! Я снова обрела его, моего Христа, с которым 7 лет не имела близкой связи, как многострадальный Иов не могла пробиться к нему. Я думала, что потеряла его навсегда, но он возвратился ко мне с невообразимой чистотой и величием. В тот день я нашла тебя, о Боже! Я нашла все, чего была лишена так долго. Мир, который пришел теперь, был полным, светлым, небесным, неописуемым. То, что я имела раньше, было чем-то, что Бог дает, покоем от Него, а теперь это был Он Сам, Бог покоя. Воспоминания прошлого нагоняли на меня страх. Я боялась, что это новое состояние, моя порочная природа, припишет моим заслугам, и я гнала от себя всякую мысль об этом. Я надеялась, что буду наслаждаться этим состоянием долго, что оно непреложно, неизменно. О добром судят по тому злу, которое ему предшествовало. Печали, которые пришлось пережить мне до освобождения, помогли мне оценить его. Апостол Павел говорил, что нынешние страдания наши несравнимы с будущими благами. О, как это верно! Один день счастья стоил всех долгих лет горя. Даже в самом начале моего счастья, на самой его заре, я считала, что оно стоило всего, что было перед ним, до него. Способность творить добро возвратилась ко мне. Но, поделившись своей радостью с одним из моих духовных наставников, я спросила, улучшилось ли мое состояние, и он, думая, по-видимому, о чем-то совсем другом, ответил «нет». Я поверила ему, потому что благодать научила меня принимать скорее мнение других о себе, чем свое собственное. Меня это нисколько не тревожило. Для меня тогда было главное быть угодной Богу. Состояние блаженства возрастало во мне с каждым днем. Я творила всевозможное добро без эгоизма или намерения. Как только мысль останавливалась на момент на мне, я прогоняла ее. Все внимание было сосредоточено на Боге. И это не было трудно. Я сама удивлялась чистоте и ясности моего ума и сердца. Хлопотавший обо мне друг написал, что предвидит положительный исход моего дела. Но мне было все равно, милость или осуждение. Но я ничего не говорила другим. Я ожидала от Бога явления мне Его воли, боясь только, чтобы лукавый не вырвал меня из того блаженного состояния, в котором я тогда находилась. Чем больше я видела мою слабость и несостоятельность и ничтожество, тем больше я видела свою пригодность в служении Богу. Я говорила ему: «Господи, возьми слабых и негодных, чтобы Тебе была вся слава, и ничто не приписывалось бы человеку и его стараниям. Если Ты возьмешь человека, способного и влиятельного, он может вообразить, что делает что-то сам. Если же Ты возьмешь меня, будет ясно и очевидно, что то, что делается через меня, делается Тобою, автором соделанного». Я отдала все в руки Божьи и совершенно успокоилась. Я была готова исполнить Его повеления, какими бы они ни были, даже если бы Он потребовал моей жизни. Я снова начала заботиться о больных, перевязывать раны и даже исцелять, когда хирурги отказывались что-либо сделать. О, какая радость сопровождала меня повсюду! Куда бы я ни шла, со мной был тот, которого я, потеряв, обрела. Я на деле испытала то, что Он говорит в Евангелии: кто потеряет душу, то есть жизнь свою, ради Меня и Евангелия, тот обретет ее,
а кто сбережет ее, тот потеряет. Когда я потеряла все рукотворные опоры, и даже нерукотворные, тогда я была вынуждена отдаться чисто божественному посредством того, что удерживало меня от этого шага. Потеряв дары и опору, я нашла даятеля их. Потеряв сознание и представление о тебе, себе, я нашла тебя самого, о мой Бог, чтобы уже никогда не потерять тебя в твоей непреложности. О жалкие создания, которые питаются крохами даяний Господних и думают, что в этом и состоит счастье человека. Как жалки вы, если останавливаетесь на этом и не идете дальше к самому Богу посредством потери всего этого внешнего блага, которое так радует вас сейчас. Есть и другие, которые призваны умереть для себя, а они вместо этого мучаются, прозябая в безжизненности, и не могут просто отказаться от себя и передать себя в руки Бога, сораспяться Ему. Под всякими предлогами они цепляются за что-то свое и никогда не входят в полноту того, что предлагает им Бог в самом себе. Они никогда не наслаждаются Богом во всей Его полноте. «Со мною Господь обошелся, как с Иовом, воздав мне вдвойне за все мои утраты и удалив все кресты. Ты дал мне изумительную возможность делать других довольными мной. Даже моя свекровь, которая не имела доброго слова для меня, заметила перемену во мне и не могла нахвалиться мною. Моя репутация была восстановлена с гораздо более выгодной пропорцией с тем, что я потеряла. Я обрела мир не только внутри, но и внешне, с моими окружающими. Мне казалось, что моя душа, как новый Иерусалим, о котором говорится в книге Откровения, что он приготовлен, как невеста, для встречи с небесным женихом, там, где нет уже ни слез, ни горя. Я была совершенно равнодушна ко всему, что окружало меня в моем полном слиянии с волею Бога. Его воля заняла место моей, но мне при этом было легко и свободно. До сего дня это состояние не покидает меня, а только укрепляется и растет. Как капля в море, моя душа растворилась в воле Небесного Отца. О, дивное единство, о котором молился Христос и которое заслужил Сам для нас крестом! Это не временное переживание, острое, но приходящее, когда прежние расположения и привычки могут еще возвратиться и мучить душу. Это единичное, совершенное раз и навсегда слияние, потеря жизни и нахождение ее. Душа чувствует исполнение просьбы Христа: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Иоанна 17, 21. Это наш последний эпизод из жизни мадам Гийом. За свои убеждения и смелость она провела много лет в тюрьме, но была бодра духом и пела хвалу своему Богу непрестанно. Она умерла в 1717 году в возрасте 70 лет. Сегодня ее писания вдохновляют многих на поиски глубокого, истинного единения с Богом.

0: Помолимся.
1: Дорогой Господь, благодарим Тебя и за эту последнюю беседу из жизни этой женщины. Помоги нам, слушательницам этих бесед, помоги мне, составительнице их, Господи, полагаться полностью на Тебя и верить, что и нашу жизнь Ты доведешь до конца и дашь победный венец, какой бы долгой ни была наша жизнь, помоги нам, как этой женщине, прийти к полному единению с Тобою, отдать волю свою, Твоей воле, и позволить Тебе полностью руководить нами и вселиться в нас. Да будет это нашей целью. Ради Иисуса Христа я молю Тебя об этом. Аминь.

города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение заключительной части рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви».
1: Марк вспомнил, что давно не разговаривал с Андреем. И вдруг неудержимо захотелось позвонить. Только надо было поторопиться, чтобы застать сына до ухода на работу. Марк вернулся в дом, позавтракал и отправился на почту, успев как раз к открытию. Телефонистка набрала номер и передала трубку, в которой уже звучал чуть удивленный голос Андрея. «Папа? В такую рань? Что-то случилось?» «Кажется, у тебя что-то случилось!» Сам не зная почему, Марк был уверен, что это так. «Случилось! Или почти! Я как раз собирался тебе звонить. Не мог бы, Алёша, пожить у тебя некоторое время?» «Что-то с Анжелой?» «Да. Возможно, мы будем разводиться. Не хотелось бы, чтобы Алёша все это видел и слышал». «Как же так?» «Только ты не слишком волнуйся. Может, еще уляжется». «Прости, сынок, но сейчас Лёше ко мне никак нельзя. Пусть лучше у Лизы погостит». «А что такое?» Андрей был откровенно потрясен. Отец так долго мечтал увидеть внука, столько раз приглашал. «Видишь ли, вчера арестовали всех братьев, наш дом опечатали. И на сегодня назначена комиссия по оформлению конфискации». «А почему?» «Потому что я позволил проводить в своем доме собрание». «О, об этом не волнуйся. Я сегодня же позвоню куда надо. Так Алешу можно отправлять?» «Да, я буду очень-очень рад». «Вот и хорошо. Поживет у тебя на каникулах, поможет. Ты ведь один сейчас остался, даже без своих братьев», словно оправдываясь в чем-то, добавил Андрей. «Конечно, поможет», — поддержал Марк. Хотя все эти годы он вполне справлялся сам. Да и сейчас неплохо получалось. Андрею было важно подыскать для отъезда сына уважительную причину. Договорившись, каким поездом приедет Алёша, отец и сын попрощались. Андрей сдержал слово. Кто уж там и кому звонил, неизвестно. Но дом у Марка не отняли. Больше того, к полудню явился посланный от председателя сельсовета и снял пломбу с дверей большой комнаты, пригрозив, правда, расправой в случае повторения сборищ. «У вас, похоже, хорошая лапа наверху», — заметил он. «У нас Бог всемогущий, а у него много способов влиять на людей», — спокойно ответил Марк. Утром следующего дня Марк стоял на перроне, встречая Алёшу, и нервничал. А вдруг не узнает? Последнюю фотографию внука Андрей присылал года два назад. А между 14 и 16 подростки иногда меняются очень сильно. Андрей писал, что Алёша

0: Алёша уже на голову перерос его и вообще пошел в родных Анжелы. Рослый и крепкий, только худой. Может, потому что слишком сильно вытянулся за год? Сын был чуть выше среднего роста. Каков же внук? Марк вглядывался в лица выходящих из вагона людей. Хорошо, что станция небольшая, народу немного. Вдруг он заметил рослого, чуть неуклюжего юношу. Подевичье белое лицо, румянец во всю щеку, темные брови, карие глаза, тонкий с горбинкой нос, только чуть длинноват, копна прямых шелковистых волос, на подбородке не щетина еще, а так, пушок. В душе Марка поднялась теплая волна. Было в этом парне что-то особенное. Или просто показалось так долго ждавшему этой встречи сердцу деда. Растерянно озираясь вокруг, парень вдруг остановил взгляд на фигуре деда Марка. Приблизившись, осторожно спросил: «Дедушка?» Марк кивнул. «А ты, Алёша?» «Надо же! Родного деда вижу впервые за 16 лет. Ладно бы жили далеко. Ну что, пошли домой?» «Идем». В развалочку, медленно, слегка сутулясь, Лёша двинулся вдоль перрона. Деду пришлось поторопиться, чтобы не отстать. Марк улыбался. Бог, наконец, ответил на его молитвы. Теперь он сможет рассказать внуку о любви Божией, о спасении, о радости, которая превыше всякого ума. И ее, если пожелает, может обрести каждый. До сих пор родители старались не давать ему услышать о Боге. Теперь пусть сам выбирает. Выйдя со станции, Лёша повернулся к деду.
1: «А куда идти? Я пошел вперед, будто знаю дорогу».
0: «И правильно шел. А теперь пойдем вместе», — вкладывая в слова двойной смысл, ответил Марк. Хорошо зная силу молитвы, он был уверен, что Лёша всегда избирал правильный путь. По дороге юноша внимательно разглядывал село, расспрашивал о родных, о бабушке. За разговорами и не заметили, как дошли. «Вот мы и дома!» Марк широко распахнул резную калитку.
1: «Какой красивый дом! И большой! А отец говорил, будто у тебя только комнатка и кухня».
0: «И это правда. Разве отец не говорил, что у меня здесь еще один хозяин живет?»
1: «Нет».
0: Алеша даже растерялся. «Большую часть я отдал Богу для собраний верующих», — рассмеялся Марк.
1: «А ты, дедушка, юморист. Так у тебя за это дом хотели забрать?»
0: «Именно. Но Бог мне мысль подсказал, которая сразу два хороших плода принесла».
1: «Как это?»
0: «Просто захотелось позвонить вам. И вот я смог пригласить тебя к себе. Андрей, помочь мне с домом».
1: «Я и не предполагал, что он может это сделать».
0: «Да, у отца большие связи. Но позвонила, между прочим, мама».
1: «Мама?
0: Она же говорила, что будет счастлива, если моя богадельня закроется».
1: «Не знаю, что на нее нашло. Услышала ваш разговор, спросила, что случилось. Папа поворчал, но объяснил. Она набрала какой-то номер, сказала несколько слов и готова. Отец потом еще полчаса ворчал, мол, сам бы все уладил. Но мама, она всегда сразу делает, что считает нужным. А они часто в таком тоне разговаривают? Другого я почти не слышал. Только при гостях любо-дорого послушать.
0: Буркнул Леша и с язвительной ноткой поинтересовался.
1: А вы что, иначе разговариваете?
0: Я этого не утверждал, улыбнулся Марк. Марк показал внуку сперва свои владения, потом лесок, где в детстве любил гулять Андрей. Они разговаривали весь день и к вечеру уже не представляли, как раньше могли обходиться друг без друга. Внук блаженствовал в атмосфере любви и доброжелательности, которую, сам того не замечая, распространял Марк. А дед все больше радовался, что порча этого мира еще не коснулась Лешиной души. Несмотря на обычный юношеский скептицизм и разочарованность, внук мечтал о жизни в мире добра, любви и справедливости. Пока это была просто беспочвенная мечта, однако она не позволила миру убить в душе все доброе. Алеша даже не ожесточился, хотя имел для этого некоторые основания. Единственное, что он ненавидел всей душой, это благосостояние собственной семьи и карьерные достижения родителей. Любя маму и папу, не давая сердцу восставать против них, он свои горечь, обиду и одиночество связывал с тем, ради чего они в детстве лишали сына радости человеческого общения. Тогда Анжела была уверена, что бабушкиного общества сыну вполне достаточно, и лишь когда ее служебное положение достаточно упрочилось, а мальчик вырос, и с ним стало интересно, начала настаивать, чтобы сын проводил с нею больше времени. К тому же она заметила, что Алеша предпочитает общество отца. И неудивительно, ведь Андрей с самого начала все свободные вечера старался посвящать сыну. И если прежде родители конкурировали только в борьбе за деловой успех, теперь к этому добавилось еще и ревнивое соперничество за внимание сына. В результате к 16 годам Алеша равно возненавидел медицинские достижения отца и юридические успехи матери. А в последний год родители нашли еще одну причину для ссор. В какой вуз поступать сыну? Анжела настаивала, чтобы сын непременно пошел по ее стопам, поскольку на этом пути она сможет помочь ему быстрее выдвинуться, сделать карьеру. Более либеральный в этом отношении Андрей считал, что Леша сам должен выбрать себе поприще. А уж родители смогут поддержать его на любом. Однако сын заявил, что не собирается учиться, а станет рабочим, как дедушка. Это шокировало обоих. «Только через ее труп», – трагически заявила Анжела. Андрей тоже расстроился, но, зная отношение отца к образованию, предложил Алёше погостить у деда. Впрочем, отношения супругов и без того стали почти невыносимыми. И оба решили все выяснить, так что Алешин отъезд пришелся как нельзя кстати. Леша обрадовался, ведь ему с детства было категорически запрещено даже заговаривать о поездке к дедушке. А теперь отец сам предложил. Мама, правда, побунтовала, но в конце концов сдалась и, скрипя сердцем, отпустила сына до начала вступительных экзаменов. Как-то вечером, примерно через неделю после приезда, когда они уже успели побывать у Лизы и Петра и переговорить обо всем на свете, Алёша задумчиво произнёс:
1: «Теперь я понимаю, что имел в виду отец, спрашивая у мамы. Неужели в нашей семье невозможны нормальные отношения? И не только, когда они ссорились. Никак не мог понять, что он подразумевает под словом «нормальные». Да и мама тоже не понимала. Дед с бабушкой, они ведь тоже так живут. Всей разницы, что разводиться не собираются. Наверное, нормальными отец назвал те отношения, к которым в детстве привык. Но это же не нормальные, а это прекрасные отношения. Дедушка, я так счастлив здесь, будто в весенних лучах купаюсь не только на улице телом, но и в доме душой. Вы всегда так друг к другу относились?»
0: «Наверное». Марк даже смешался.
1: «А как же иначе? Ведь мы любим друг друга».
0: «Может, и родители когда-то любили друг друга. Только я, наверное, был тогда слишком мал. Не помню. Меня они точно любят. Оба. Но при этом мама без конца критикует и меня, и папу. Отец всегда на защиту встает, но в последнее время словно сторонится меня, будто боится, что осуждать его стану.
1: А за что?
0: Может, совесть спать не дает, вот и боится твоих чистых глаз».
1: Тихо-тихо, почти беззвучно, предположил Марк.
0: Но Алёша услышал:
1: «Не думаю. Он, конечно, не идеал, но и мои глаза нечистые. Живу на всем краденом. Все в доме построено на взятках и воровстве. Если бы родители просто работали, мы жили бы хорошо. Но не настолько же!»
0: Алёша говорил, залившись краской, со злостью. В глазах блестели слезы.
1: «Я не могу смотреть в глаза одноклассникам, друзей домой привести. Меня гордецом считают, а мне стыдно. Как я объясню всю эту роскошь? У меня с арифметикой все в порядке. Знаю, как бы мы жили на две зарплаты».
0: Алёша вдруг оглянулся и неожиданно с улыбкой закончил:
1: «Вот у тебя здесь хорошо, но уж слишком бедно. На такое я бы тоже вряд ли согласился.
0: А мне хватает. С годами запросы свелись к минимуму. Мне бы только небо чистое, ветер свежий, комнатку теплую, да хлеб. Знаешь, я намного богаче всех. Смотри». Сквозь большое окно Марк показал на вечернее небо.
1: «Это все мое. Я каждый день любуюсь солнцем и небом. В моем доме царят счастье и покой. Конечно, я неравнодушен к людским бедам и заботам, но знаю, что такую скорбь избрал сам. А это тоже большое богатство».
0: «Дедушка, но я же о другом богатстве говорю».
1: «Понимаю. Но когда человек благодарен Богу за все, что имеет, для счастья ему нужно не так уж и много».
0: «С этим я полностью согласен».
1: На следующий день Алёша предложил поколоть дрова, сложенные в сарае.
0: «Зима, конечно, далеко. Но кто знает, смогу ли я приехать осенью, чтобы помочь.
1: Спасибо, внучок.
0: Алёша наколол все, что нашел в дровянике, и присел отдохнуть.
1: Дедушка,
0: а как ты думаешь, какая профессия лучше?
1: Та, в которой все способности, вложенные в тебя Богом, раскроются полнее всего. А почему ты столяр? Разве ты не мог быть кем-то другим?
0: Мог, если бы в нашей стране верующим позволяли получить образование.
1: А ты хотел учиться?
0: Очень. Но меня выгнали с третьего курса за убеждение.
1: А я и не знал.
0: Теперь знаешь. Я верю, что Бог радуется, когда мы развиваем данное им. Ведь и самый большой талант без труда умрет. Главное, чтобы мы не противопоставляли себя Богу, а любили и слушались Его. Тогда все в жизни пойдет нам на пользу. Даже, Марк улыбнулся, даже уроки атеизма.
1: А ученые не могут доказать, что Бога нет? Ты уверен?
0: Всякий честный ученый, изучая Божье творение, придет к мысли о Творце. Чем больше человек узнает, тем выше его шансы найти Творца в творении.
1: Удивительный ты человек, дедушка. Ничего не отвергаешь, но так все показываешь, что хочется от всего нехорошего самому отказаться.
0: Я такой же удивительный, как и ты. Это Бог нас чудно создал. А ни от чего сразу не отказываться, меня Библия научила. Там сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно». Вот я и проверяю, окажется ли полезно и хорошо то, что мне предлагают, или то, чего я сам захотел. Ведь все по плодам узнается. Через полторы недели Анжела неожиданно вызвала на переговоры Алешу и без каких бы то ни было объяснений сообщила, что приезжает на один день, ночевать не собирается. Рано утром они с Марком встретили ее на станции и, не задавая вопросов, повели домой. Вид ее говорил красноречивее всяких слов. Анжела выглядела постаревшей и осунувшейся. Под глазами обозначились мешки, а лицо побледнело и опухло от слез. Марк старался делать вид, будто ничего не замечает. Но Алеша так не мог.
1: «Опять крупно поссорились?» — коротко спросил он.
0: «Последний раз!» — отрубила она. «Я устала!» Алёша ничего не ответил. Он знал, что в таких случаях лучше не лезть, ведь с обеих сторон всегда было много неправильного. Он молча нес мамин чемоданчик. Марк рассказывал о родных краях, показывал любимые места. Лес, овраги и лужайки, раскрашенные лучами восходящего солнца. И правда, было на что посмотреть. Высокие деревья вежливо уступали место сочной зеленой траве, усыпанной весенними цветами. Стволы деревьев были темными, почти черными, после недавнего дождя, и на фоне яркой зелени травы выглядели словно нарисованные или пришедшие из волшебной сказки. Ветер приносил пьянящий аромат цветущих трав и кустарников. Все дышало миром и радостью жизни, которую мужчины не только ощущали вовне, но и несли в душах. Однако Анжела была далека от всего этого. Она целиком ушла в свои горести, разбитые мечты и несостоявшееся счастье. С детства она привыкла только пользоваться любовью и заботой родных и выйдя замуж, даже не собиралась ничего давать. Всегда желая больше, чем получала, она обращала внимание лишь на то, чего ей не досталось, забывая благодарить за полученное. Больше того, получив желаемое, она быстро забывала об этом. Даже в гардеробе ее было много вещей, увидев которые во время генеральной уборки, Анжела искренне удивлялась. Откуда они здесь? Она знала, чтобы сделать карьеру, нужно много работать, и труда не жалела. С ней считались, ее уважали, даже побаивались. У всех она пользовалась авторитетом. Но в семье все оказалось иным. Хотелось, чтобы ее любили, ею восхищались, о ней заботились, ее слушали. Но реальность обернулась горьким разочарованием. В сущности, муж ожидал того же самого от нее. Правда, Андрей быстро вспомнил, чему учили дома, и без особого внутреннего сопротивления согласился уступать, слушать, радоваться ее успехам и утешать в неудачах. Но долго так продолжаться не могло, ведь всякие уступки должны стать взаимными. Анжела же откровенно скучала, стоило ему завести разговор о своих делах. А его неприятности воспринимала даже с какой-то потаенной радостью. Значит, она действительно умнее. Мир, такой непрочный даже в начале, рушился с каждым днем. Подобно пиявкам, они всасывались друг в друга, желая получить столь необходимые обоим любовь, уважение и признание. Анжела понятия не имела, где можно обрести подлинную любовь, которая принимает без условий и любит. А потому искала этого лишь в семье. Андрей знал и помнил, но гордость мешала обратиться за любовью и прощением к Богу. И он страдал, бессонными ночами тупо глядя в потолок и боясь допустить хотя бы одну мысль об этом. Или работал до упаду, чтобы дома уже не оставалось сил ни думать, ни чувствовать. И, конечно, в неизбежных и нередких ссорах Андрей невольно вставлял: «Неужели мы не можем жить по-человечески? Почему мои родители могли, а мы не можем?» Эта фраза больнее всего била Анжелу, безумно ревновавшую мужа к его семье. Она видела, как скучал муж по теплу и уюту отчего дома, где процветала любовь, где каждый день все учились любить, не считая себя достигшими совершенства в этой науке, где царил Дух Христа. Как часто слышал Андрей в детстве такие слова, но только теперь до конца понял, что же они значат. Это дух любви, всепонимающий и всепрощающий. Любви, которая верит в добро твоей души, даже когда ты все растерял и уже сам не веришь, что оно есть. Но любовь всегда надеется, что добро, которое Творец вложил в душу твою, позовет тебя к Творцу добра, и Он, придя, избавит ее от всего нечистого и воскресит к жизни для радости и счастья. Анжела чувствовала тоску Андрея и, ревнуя мужа, боялась вдобавок потерять и сына, если он будет общаться с этой семьей. Опасалась, что когда-нибудь и Алеша скажет: «Ты не умеешь любить». Эта фраза, однажды в сердцах оброненная мужем, звучала приговором. Как всякая женщина, Анжела была создана для любви. И все успехи в работе перечеркивались этими словами. В поисках утешения она пыталась завести любовника, но тот бесследно исчез после 2 месяцев тайного романа. Новый удар. Ты не умеешь любить,
1: не умеешь любить,
0: ты не умеешь любить,
1: ты не умеешь любить,
0: стучала в сознании всякий раз, когда она слишком долго оставалась в одиночестве. И Анжела до отказа заполнила жизнь работой, деловыми встречами и походами в ресторан, хотя новых романов заводить уже не решалась. Еще один удар убил бы ее. Она чувствовала себя заблудившейся и потерянной. Лишь любовь сына как-то скрашивала жизнь. Но иногда Анжела чувствовала, что Алеша устает от ее общества и воспринимала это очень болезненно. Многие годы Анжела вела дневник. В детстве и юности, чувствуя себя одинокой, она доверяла ему свои мысли и мечты. Затем пропустила единственный год после обручения и свадьбы, а потом вновь начала делать записи. Поначалу с большими перерывами, затем все регулярнее, наконец, каждый день. Она чувствовала странную вину, если не говорила со своим дневником, ведь он единственный во всем огромном мире, кому она не безразлична. Дневник словно стал для нее живым существом. После завтрака, прошедшего в молчании, Марк предложил прогуляться по лесу. Анжела отреагировала странно.
1: «Надоели мне ваши заботы, доброта и восторги! Я хочу поговорить с сыном, для того я и приехала!»
2: «Извините, я не собирался навязываться. Хотя не понимаю, когда же успел вам надоесть?» Неожиданно для себя перейдя на «вы», удивился Марк.
1: «Ваша семья мне всю жизнь поперек горла стоит!» «Он?» — кивнув на пустое место, словно там стоял Андрей, раздраженно крикнула Анжела. «Вечно вами попрекал, будто все тут святые угодники!»
2: «Мама!» — попытался прервать Алеша. Но Анжела, словно не слыша, продолжала.
1: «Без конца тыкал мне в лицо, мол, только вы умеете любить, хранить мир и заботиться друг о друге. Но если вы все такие распрекрасные, почему же Андрей не такой? Скажете, в семье не без урода? Да вы и все такие, я уверена!»
2: «Не думаю, что мы такие уж хорошие или добрые». И вдруг голос Марка стал грустно-ласковым. Глаза увлажнились. «Бедная девочка, как же ты устала! Ты ведь можешь быть и доброй, и ласковой, и любящей. Зачем же внушила себе, будто это никому не нужно? Неужели считаешь слабостью такие прекрасные качества собственной души?»
0: До сих пор, всем своим видом выражавшая злость и досаду, сноха вдруг обмякла и расплакалась.
1: «Вы что, дневник мой читали?»
2: «У тебя душа добрая и чистая, как у ребенка. Что же ты ее в ежовых рукавицах держишь?»
0: Вопросом на вопрос ответил Марк.
1: «Что вы понимаете в душах?»
0: Анжела уже рыдала.
1: «Вы деревенский старик! Ничего вы не знаете!»
0: Крикнула она и выбежала из дома. Пораженный Алеша застыл посреди кухни. Он почувствовал, что дед попал в цель.
2: нашел слова, которые могут заставить мать пересмотреть свою жизнь. Слова, которые безуспешно искали отец, сам Алеша, ее родители, все, кто любил ее. Понимая, что Анжела собственными руками ломает свою жизнь, они старались, но безуспешно. И вдруг дед несколькими ласковыми словами всколыхнул ее душу. Алеша был уверен, что мама вернется и захочет поговорить с дедом наедине. Вопрос лишь, как скоро? Только Бог знает времена и сроки. Словно отвечая на невысказанные мысли внука, задумчиво проговорил Марк. Может, не здесь и не со мной продолжится этот разговор, но уверен, что Бог в ней работает. Работал до меня, что-то сделал через меня и будет работать, когда мы расстанемся.
1: Но ведь это сделал ты!
2: Думаешь, из миллионов слов я сумел бы выбрать нужные? Для женщины, которую я вижу второй раз в жизни? Я пока в здравом уме, и мне такое трудно предположить. Не вложи их Бог в мои уста. Никогда не подумал бы, что такую умную и гордую женщину можно затронуть совсем простыми словами. Я просто люблю ее. А все остальное не знаю, откуда пришло. Впрочем, нет, знаю. Марк светло и ласково улыбнулся, вспомнив о родной стране и ее властелине. Больше часа Анжела ходила по улицам села, сначала быстрыми шагами меря влажную утрамбованную землю улиц и размышляя. А ведь он прав. Почему я так боюсь, что во мне увидят желание ласки, любви? Нет. Все разом на шею сядут. Только дай. Я не слабая женщина. Сильнее их обоих вместе взятых. Эти мужики достали меня. Все равно сама всегда буду решать, что мне делать, а что нет. Затем шаги ее стали не то менее решительными, не то более усталыми. Как я измучилась! Вкалываешь с утра до ночи! Они словно не видят ни благодарности, ни понимания. Андрей занят собой, Леша с собой. А я одна. Даже домработница чаще получает от них одобрение, чем я. Не могу больше тянуть этого всего.
0: Глаза ее снова наполнились слезами. Хотелось лечь прямо здесь, на обочине, и слиться с землей, уснуть или исчезнуть. Но, конечно, она не могла позволить себе ничего подобного. Не крестьянка же какая-нибудь. Взгляд невольно остановился на детях, игравших на траве невдалеке от дороги. Счастливые. Им все равно, кто и как посмотрит, что скажет. Анжела побрела к дому Марка. Больше негде было сесть, не уронив своего достоинства. Деревенская улица широка, но слишком хорошо просматривается из окон. Она молча прошла в комнату, села в любимое Марково кресло и уставилась в окно.
2: «Мама, сегодня здесь у дедушки Марка собрание будет. Зайдешь послушать?»
0: Алеша явно нервничал, задавая вопрос, и прикрывал волнение нарочитой небрежностью.
2: «Не знаю, посмотрим», – буркнула мать, не отводя взгляда от окна. День прошел напряженно. Все трое старательно делали вид, будто утреннего разговора вообще не было. Под вечер к дому потянулись люди. Они тихо проходили мимо двери большой комнаты и осторожно спрашивали: «Собрание будет?» Каждый понимал, что послабление, данное властью, может продержаться лишь несколько дней, ведь никого из братьев не выпустили.
1: «Конечно, будет!» – бодро и радостно отвечал Марк. Несмотря на субботний день, зал оказался почти полон. Анжела не стала заходить, но и не покидая кресла, слышала каждое слово. Марк начал собрание короткой молитвой. Затем, после общего пения, взошел на кафедру.
2: «Уйдя на пенсию, я даже не думал проповедовать. Не только по воскресеньям, но и среди недели. Однако Божьи пути бывают иногда странными и непонятными. Сегодня Бог положил мне на сердце прочитать из первого послания к Тимофею. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. В жизни я много раз убеждался, что умение хранить честь – сокровище, которое не иссякает. Это касается как работы, так и отношения с людьми, близкими и дальними. Однако затем я увидел второй смысл этого текста. Быть довольным – не просто приобретение, но великое приобретение и счастье. Кто может сказать, много ли нужно человеку для счастья? Негромкие голоса зазвучали из зала.
1: «Смотря кому. Иногда много, иногда самую малость».
2: «Человеку всегда всего мало». Я тоже думал над этим и ясно понял, что благодарный человек счастлив всегда. Если он получает малость, то благодарен и счастлив. Если больше, счастлив втройне. Благодарный движется от маленького счастья к большому, не желая радоваться тому, что имеет, и благодарить за полученное, человек лишает себя ежедневных маленьких радостей. Его сознание так привыкает отыскивать во всем недостатки, что, даже обретя большое счастье, человек обесценит его собственными мыслями и крадет у себя самого радость. И дело не в том, что Бог или люди хотят нашей благодарности, хотя это тоже важно. Ведь если кто-то обрадовался нашему подарку и поблагодарил от души, нам невольно захочется сделать ему еще что-нибудь приятное. Но чтобы испытывать радость и быть счастливыми, больше всего нам необходимо собственное благодарное сердце. Марк рассказал о нескольких людях, получивших большие и малые радости, и на их примере показал, насколько по-разному складывается жизнь в зависимости от того, как человек воспринимает события. Закончил он словами из Библии: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Если мы позволяем Богу каждый день радовать нас солнцем, дождем, весной, травами, нам легко стать самыми счастливыми людьми. И никакие скорби нас не сломят. Вера в силу Божью будет только расти, пока мы наблюдаем, как Он трудится в нас и вокруг нас, и наша жизнь не потеряет красок, вплоть до старости и перехода в вечность. Наши братья сейчас в скорби и в испытаниях. Будем молиться, чтобы Бог и сегодня нашел способ обрадовать их там, тюремных камерах, и они стали сильнее от того, что их вера испытана. Помолимся, чтобы Бог дал им мудрости не вызывать гнева властей, не подвергать себя бессмысленному страданию. Пусть этот день приблизит нас к месту, где царит вечная радость, к вечности. Марк сошел с кафедры и вдруг увидел сноху. Та внимательно слушала, сидя у приоткрытой двери. Мысленно Марк воззвал к Богу, чтобы он изменил восприятие этой женщины и спас от боли, которую по неведению она взвалила на себя. После собрания Анжела ничего не сказала, была задумчива, но поток слез, готовый выплеснуться наружу в ответ на любое слово окружающих, неожиданно иссяк. «У вас найдется где переночевать?» Несмело спросила она, когда мягкие сумерки, близящиеся белой ночи, смягчили краски дня.
1: «Мы оба будем рады, если вы останетесь!»
2: «А можно на «ты»?»
1: «Конечно!» — улыбнулся Марк. «Правда, обещать тебе мягкой и удобной постели я не могу, но диван в комнате с радостью предоставлю. Свежего белья у меня хватит!»
2: Анжела осталась ночевать, а на следующий день попросила разрешения задержаться еще. Ее изболевшаяся душа отогревалась возле Марка. Они разговаривали часами, и глаза женщины светлели, как небо после дождя. Прожив у Марка 3 дня, Анжела вернулась в Москву. Работа требовала ее присутствия, но пообещала обязательно приехать на выходные. А перед отъездом, видя, как переживают Марк и Алеша о братьях, сидящих в следственной тюрьме, никому ничего не сказав, сходила на почту и сделала несколько звонков. Через несколько дней выпустили руководителя молодежи и одного брата, затем еще 2. А когда у Марка собрались все, освобожденный последним сказал: «У меня следователь спросил, как это мы ухитрились подать жалобу в Верховный суд? Мол, сверху пришло указание внимательно рассмотреть наши дела и проверить статьи обвинения с напоминанием, что по закону у нас за религиозные убеждения не судят». Марк посмотрел на Алешу. Тот, понимающе улыбнулся. «Не думал, что мама рискнет карьерой». «Она тоже живая». Марк сказал это едва слышно. Внук не столько услышал, сколько прочел по губам. Через месяц состоялся суд над братьями. Процесс был закрытым и закончился неожиданно быстро. Пресвитера приговорили к 2 годам условно за неповиновение властям. Остальных отпустили, назначив административное взыскание в виде штрафа. Все были очень благодарны Богу за столь невероятный поворот событий. Выразили признательность и Анжеле. Эта встряска оказала благотворное влияние на церковь. После всех событий верующие намного искреннее и серьезнее благодарили Бога за дарованную свободу, покой и безопасность. Анжела приехала на выходные, как обещала. Они с Марком долго бродили по лесу. С прогулки она вернулась какая-то загадочная, задумчивая и просветленная. Алеша не мог нарадоваться. Когда он попросил разрешения остаться у деда Марка до самых экзаменов, мама легко согласилась. Оставляя сына на попечение деда, Анжела осторожно попросила: «Папа, может, вы поговорите с Алешей об учебе? Знаю, вас он послушает».
1: «К сожалению, не уверен, что ему дадут возможность учиться», —
2: Ведь атеистом он себя уже не считает. А изворачиваться и лгать у него не получится. Не тот характер.
0: Понимаю. С этим будет проблема. Хоть местом поплачусь, но устрою, чтобы при поступлении у него об убеждениях не спросили. И буду держать этот фронт, пока смогу. В принципе, мы уже с ним говорили об учебе. Ну, хорошо, поговорю снова. Только, если не возражаешь, пусть он сам выбирает специальность.
2: Я уже давно на это согласна.
0: Алеша прожил у деда Марка все лето. Поскольку школу он окончил с золотой медалью, экзаменов ему сдавать не надо было, только пройти собеседование. К огорчению матери он решил пойти по стопам отца. Впрочем, Анжела уже во многом пересмотрела свои взгляды и была готова к такому выбору. Хотя брак Андрею с Анжелой удалось спасти, и сын не раз навещал Марка, супруги все же предпочитали приезжать не вместе, а по очереди. Алеша подшучивал, так сказать, над сменой, но лишь наедине с дедом. На одном из собраний Алеша покаялся. Марк со слезами обнимал и целовал внука. Сбылась его самая заветная мечта. Оставались еще сын со снохой. Но и они начали свой путь к Богу через прощение друг друга и примирение. Алеша старался побольше времени проводить с дедом за обсуждением Библии. Часто ездил к Лизе, словно наверстывал все, чего был лишен многие годы. Девчонки в селе посмеивались, заглядываясь на Алешу, который словно не замечал их. Юноша ходил с блестящими глазами, улыбался, смеялся. По всему видно было, что он счастлив. Но взгляд его не останавливался ни на одной девушке, и это не могло не задеть их самолюбие. Алеша нашел свою любовь, но пока она не относилась к людям. Не от них получал юноша то, в чем нуждался. Человеческая любовь ждала его впереди. А пока он всей душой впитывал самую чистую, безусловную любовь. Не мог оторваться от нее, словно в знойный день от прохладного, чистого родника. Однажды в разговоре Марк заметил: «Существует такое предание. Когда апостол Иоанн совсем состарился, ученики его спросили: „Скажи, что бы ты хотел оставить нам как завещание? Самое важное изучение Христа“. „Дети, любите друг друга“, ответил Иоанн. „Я верю этому преданию, или хочу верить. То же самое и я хотел бы оставить детям своим и братьям. Бога любите, друг друга любите и прощайте, всегда и за все. С милостивым и Бог милостиво поступает. Любовь в нашей жизни, как вода на земле. Она присутствует везде и во всем. Тело наше на 80% состоит из воды. В растениях, в земле, даже в камнях есть вода. А где она, там и жизнь. Где нет ее, нет жизни. Где есть любовь, там есть жизнь. Где нет любви, нет и жизни».

прозвучала заключительная часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

назвать одним из семи чудес света. Язычники приходили в храм Артемиды, чтобы поклоняться богине. У себя дома они поклонялись изваяниям Артемиды. Но не все жители Эфеса были идолопоклонниками. Иудеи выстроили синагогу, где они могли поклоняться истинному Богу. По субботам они встречались, чтобы слушать чтение отрывков из Писаний Ветхого Завета. Аполлос, иудей родом из Александрии, посетил Ефес. Он был красноречивым проповедником, и народ слушал его внимательно и охотно. Аполлос всем сердцем веровал в Бога, был сведущ в Писаниях, но об Иисусе ничего не слышал. Веря в то, что Иоанн Креститель – пророк, посланный Богом, Аполлос проповедовал иудеям Ефеса Иоанново крещение. Некоторые слушатели Аполлоса поверили его словам, и он крестил этих людей Иоанновым крещением в знак того, что они покаялись в своих грехах. Акила и Прескила, послушав проповедь Аполлоса, пригласили его к себе домой и рассказали ему об Иисусе Христе. Аполлос с великой радостью принял благую весть и уверовал в Иисуса Христа. Уверовав, Аполлос стал убеждать народ в том, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Проповеди Аполлоса были столь убедительными, что вслед за ним многие уверовали в Иисуса Христа. Когда же через некоторое время Аполлос решил отправиться в Грецию, верующие Ефеса написали письмо своим братьям по вере, в котором они рассказали об Аполлосе. И в Греции проповеди Аполлоса стали большим ободрением для верующих. Вскоре после отъезда Аполлоса из Ефеса туда прибыл Павел. Он был очень доволен, увидев в этом городе так много верующих. Но когда он спросил их, «Приняли ли вы Святого Духа, когда уверовали?» Они ответили, «Мы даже и не слышали, что есть Дух Святой». Павел, желая удостовериться, знают ли эти верующие истину, спросил, «Как же вы крестились?» «Мы крестились крещением Иоанна», — ответили они. Тогда Павел объяснил им, что Иоанн крестил крещением покаяния и был пророком, возвестившим людям грядущего Иисуса Христа. И все 12 новообращенных приняли крещение во имя Господа Иисуса Христа. Когда же Павел возложил руки на верующих и помолился, на них сошел Святой Дух. В течение 3 месяцев Павел проповедовал в синагоге Ефеса, доказывая с помощью Писания, что Иисус Христос – посланный Богом Спаситель. Но многие не хотели верить и злословили Павла. Тогда Павел покинул синагогу и начал проповедовать в училище Тирана, жителя Ефеса, где ежедневно в течение 2 лет он учил их. Учение его стало известно в городе и окрестностях. Многие уверовали в Иисуса и были крещены. Находясь в Ефесе и просвещая народ, Павел творил чудеса именем Иисуса и лечил многих больных. Больным, состояние которых не позволяло переносить их с места на место, помогали друзья, приносившие им платки и пояса Павла. Эти вещи с молитвой прикладывали к телу больных, и они исцелялись. Всемогущество Бога поражало народ. Даже иудейские заклинатели стали пользоваться именем Господа Иисуса Христа. 7 братьев, занимавшиеся колдовством, видели, как Павел именем Иисуса Христа исцеляет больных и изгоняет злых духов. Они решили, что могут делать то же самое. Повстречав человека, одержимого злым духом, они приказали: «Заклинаем тебя именем Иисуса, о котором проповедует Павел! Выйди из этого человека!»

0: Злой дух ответил:
1: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие?»
0: И злой дух побудил этого одержимого человека броситься на братьев и избить их. В страхе все семеро выбежали из дома и скрылись. Узнав о случившемся, народ проникся еще большим благоговением к имени Иисуса и воздавал хвалу Господу. Те же люди, которые прежде занимались колдовством, поняли свое заблуждение. Они раскаялись и сожгли свои чародейские книги. В те времена книги стоили чрезвычайно дорого. Редко какой человек мог позволить себе купить хотя бы одну книгу. Жители Эфеса подолгу копили деньги, чтобы купить книги о магии и колдовстве. Уверовавшим в Иисуса уже не нужны были книги, в которых говорилось о силе чародейства и заклинаний. Толпа наблюдала, как пламя поглощало дорогостоящие книги. Вскоре от них остался один лишь пепел.

Мятеж в Ефесе. Все, кто слышал проповеди Павла и видел чудеса, им творимые, уверовали в Иисуса. Но многие по-прежнему ходили на поклонение в храм богини Артемиды. Они верили, что богиня сошла к ним с небес и воспринимали ее как дар, ниспосланный небом. А у себя дома язычники держали изваяние Артемиды. Люди, посещавшие Ефес, в качестве сувениров покупали статуэтки Артемиды, которые были ужасно уродливы, но тем не менее люди поклонялись им. Изготовление маленьких идолов Артемиды стало постоянным и прибыльным занятием для многих серебряных дел мастеров. Один из этих мастеров по имени Димитрий, получавший большие доходы, очень обеспокоился, видя, как многие люди отказывались от идолопоклонства и начинали веровать в Иисуса Христа. Ежедневно он узнавал о новых людях, обратившихся ко Христу, и его беспокойство росло. Что будет, если все язычники захотят стать христианами? Что станет тогда с серебряных дел мастерами? Димитрий, собрав всех ремесленников, сказал им: «Друзья, вы знаете, что из-за проповеди Павла не только в Ефесе, но и по всей Малой Азии от Артемиды отвернулось немало людей. Он убеждает народ, что сделанное человеческими руками не может быть Богом. Это угрожает тем, что наше ремесло придет в упадок, и народ не будет ходить на поклонение в храм Артемиды. И тогда богиню Артемиду вообще перестанут почитать, а храм ее разрушат». Эти слова возымели действие. Собравшиеся пришли в ярость и принялись кричать: «Велика Артемида Ефесская!» С этими криками возбужденная толпа вышла на улицы города. К ней присоединились другие люди. Вскоре весь город пришел в движение. Схватив двух спутников Павла, толпа потащила их к месту общественных зрелищ. Павел, узнав о случившемся, хотел было отправиться на выручку своих спутников, но друзья его не отпустили. Они понимали, что попади он в руки разбушевавшейся толпы, Павла растерзают. В течение 2 часов в городе царило смятение. Многие даже не понимали, что происходит, но и они кричали заодно с другими: «Велика Артемида Ефесская!» Чтобы навести порядок, глава городской общины, встав перед толпой, жестом призвал всем умолкнуть и затем сказал: «Мужи ефесские, кто не знает, что город Ефес – верный служитель великой богини Артемиды? А так как в этом нет сомнения, то следует хранить спокойствие и не поступать опрометчиво. Вы привели сюда людей, которые ни храма не обокрали, ни богини вашей не оскорбили. Если же у серебряных дел мастеров есть жалоба на этих людей, на то есть судебное собрание, чтобы разобраться во всем по закону. Вас же могут обвинить в нарушении спокойствия и порядка». Образумив этими словами народ, городской голова велел всем разойтись по домам. Павел собирался покинуть город еще до того, как там начался мятеж. Перед возвращением в Иерусалим он посетил церкви Македонии и Греции. Из Греции Павел намеревался отправиться в Сирию морским путем. Но узнав, что иудеи замышляют схватить его, решил вернуться тем же путем, каким пришел туда.

По пути в Иерусалим. Из Македонии Павел морем переправился в Троаду, где он пробыл одну неделю перед возвращением в Иерусалим. Накануне отъезда Павла все верующие собрались в одном из домов в большой комнате, расположенной на третьем этаже. Они преломили хлеб в память о вечере Господней с учениками накануне распятия. Павел беседовал с собравшимися до полуночи. Он знал, что никогда больше не увидит этих людей и хотел многое сказать им. Один юноша по имени Евтих слушал проповедь Павла, сидя на подоконнике открытого окна. Было уже поздно. Юноша задремал и во сне упал из окна третьего этажа. Когда все сбежали вниз, юноша был мертв. Павел подошел к безжизненному телу, склонился над юношей и обнял его. «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем», — сказал он обступившим его людям. Через некоторое время юноша ко всеобщей радости пришел в себя. Все вернулись в горницу, подкрепились едой, и Павел продолжил беседу. Лишь на рассвете Павел закончил проповедовать и покинул город. Следующая прощальная встреча была у Павла с церковными старейшинами Ефеса, которые пришли на берег моря, чтобы проводить его. Павел любил этих людей. С ними он прожил долгое время, и теперь пришло время проститься. «Вы знаете, — сказал он, — что с первого дня моего пребывания я все время был с вами, со смирением служа Господу. Я учил вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что меня там ждет. Только чувствую, что ждут меня там цепи и страдания. Но не страшусь того и с радостью завершу служение, которое принял от Господа Иисуса. Итак, заботьтесь о Церкви Божьей, пастырями которой поставил вас Дух Святой». Все вместе они встали на колени и стали молиться. После общей молитвы верующие со слезами обнимали Павла, полагая, что больше не увидятся с ним. Потом Павла проводили на корабль, который вскоре отплыл. Корабль, на котором находился Павел, пристал к берегу в Тире и пробыл там 7 дней. Эти дни Павел и его друзья провели, посещая местных христиан. Когда корабль был готов к отплытию, христиане с семьями, с женами и детьми пришли проводить Павла до берега. Встав на колени, они все вместе помолились. Следующая остановка была в Кесарии. Туда пришел из Иерусалима пророк по имени Агав. Этот старец снял с Павла пояс и, связав им свои руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, свяжут в Иерусалиме и предадут в руки язычников». Услышав слова Агава, все сильно встревожились и стали умолять Павла не идти в Иерусалим. Но он ответил: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме во имя Господа Иисуса Христа». Поняв, что его невозможно переубедить, верующие сказали: «Да будет воля Господня». Спустя 5 дней Павел и его друзья продолжили путь в Иерусалим. С ними вместе пошли и христиане из Кесарии. В Иерусалиме старейшины церкви с радостью встретили прибывших.

0: кто она?»
1: «Не могу сказать. Я думаю, она здесь новенькая».
0: «Да, девочки, она живет в том маленьком домике возле моста с вьющимися белыми розами».
2: «Где мы всегда собирали много цветов для декораций, потому что там никто не жил?» «Да, тот дом почти завалился. Как там может кто-то жить?»
0: «Никто не может, если он не очень бедный. Да, по одежде можно сказать, что она очень бедная».
2: «Хватит, девочки, говорить о ней!» – нетерпеливо сказала одна из группы. «Какая нам разница, кто она такая? Мы опоздаем!»
0: Группа веселых девочек пошла вдоль по улице. Между тем предмет этого разговора спешил в другом направлении. Ее глаза застилали непрошенные слезы, когда ее задумчивый взгляд, который она бросила на девушек, был встречен холодным любопытством.
1: «Очень трудно быть одинокой», – прошептала она. «Но я постараюсь, чтобы мама не узнала».
0: Девочки шли своей дорогой, не обратив внимания на тоскливый взгляд. Им и в голову не пришло, что они были недобрыми. Нелли, однако, заметила, и весь остаток дня была задумчивой.
1: «Интересно, каково это быть одной среди незнакомых людей?» – размышляла она.
0: К вечеру, когда они возвращались домой, она шепнула своей подруге.
1: «Знаешь, Маша, я все время думаю о той девочке, которую мы встретили сегодня утром».
2: «О какой девочке?» – спросила Маша в недоумении.
1: «О той, о которой Маргарита сказала, что живет в том маленьком домике у моста. Ты знаешь?»
2: «Ах, да, ну и что?»
1: «Знаешь, она так печально смотрела на нас. Я никогда не видела ее ни с кем. Она, наверное, очень одинока».
2: «Ну?
1: Ты же знаешь, что в Библии написано: «Был странником, и вы приняли меня». Эта девочка посторонняя. Ты думаешь, это к ней относится?»
2: «Что же ты придумала, Неля?»
1: «Я думаю, что мы можем сходить к ней и пригласить в наш класс, в воскресную школу. Так мы можем познакомиться».
0: Маша рассмеялась.
2: «Неля, ты всегда действуешь как миссионерка, но я не собираюсь с тобой идти».
0: И она передернула плечами. Нелли расстроилась, но больше ничего не сказала. Она уже давно поняла, что спорить с Машей бесполезно, и решила сходить одна. На следующий день после обеда Нелли робко постучала в дверь маленького дома. На стук ей открыла та самая девочка. Она пригласила гостью в крошечную комнату. Возле камина в кресле сидела аккуратная миловидная женщина.
1: «Меня зовут Нелли. Я заметила тебя вчера и подумала, что ты здесь новенькая. Я решила прийти и пригласить тебя в наш класс, в воскресную школу. У нас очень хорошая учительница и рассказывает много интересного».
3: «Я бы с удовольствием», — робко начала девочка. «Но мне все чужие и...»
1: «Это не важно», — заверила Нелли. «Я подойду к тебе и представлю всем девочкам».
2: «Спасибо, моя дорогая», — сказала женщина, прежде чем девочка успела что-то сказать. «Я уверена, Эдна с удовольствием пойдет. Боюсь, для нее это очень тяжелое испытание, хотя она никогда не жалуется. Она всегда боится побеспокоить меня». «Она дома всегда помогала в церкви и воскресной школе. Но здоровье мое пошатнулось, и доктор сказал, что зима здесь может поддержать мою жизнь. Мой муж не смог приехать со мной, потому что вынужден работать, чтобы было чем оплачивать наши расходы. Эдне пришлось бросить школу и все остальное, и приехать со мной. Мы вынуждены жить очень скудно, как ты видишь, но я чувствую себя лучше. Если бы только Эдна была довольна...» И мать с любовью посмотрела на дочь.
4: «Конечно же, я буду довольна, мама», — сказала Эдна. «Я уверена, что ей очень понравится воскресная школа», — искренне ответила Нелли. «Я зайду за ней завтра».
0: Так она и сделала, и Эдна пошла с ней, хотя чувствовала себя очень неловко. Теплое приветствие со стороны учительницы и дружелюбие девочек скоро покорило ее сердце. Она чувствовала себя как дома. Когда школьники запели последнюю песню, она забылась и тоже стала петь со всеми. Девочки были поражены. У нее был прекрасный голос.
2: «Э,
4: Эдна!» — закричала одна из них, как только их отпустили домой. «Ты должна приходить к нам на молодежный хор! Нам очень нужен альт!»
0: С этого момента Эдна больше не чувствовала одиночества, потому что была одной из девочек. Мама, улыбаясь, смотрела на нее и чувствовала себя лучше.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к 29 главе Иеремии и найдем в ней послание этого пророка, адресованное тем, кто был захвачен в плен в период правления Иехонии. Напоминаю вам, что при этом царе Иудея была завоевана лишь частично. Полностью же она была захвачена лишь через 11 лет. С этим периодом истории вы можете подробно ознакомиться, прочитав стихи с 1 по 7 из 25 главы 4 книги Царств. Итак, давайте начнем читать 29 главу книги пророка Иеремии. Послушайте первый стих. «И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон». Отсюда мы узнаем, кому конкретно Бог дает наставление. Читаем далее. Послушайте стихи с 4 по 6. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей. И сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь». То есть Бог велит этим людям обосноваться в Вавилоне. «Не думайте, что это надолго», — говорит он, — «продолжайте жить, планируйте будущее применительно к сложившимся обстоятельствам, женитесь и рожайте детей, потому что вам предстоит прожить там долго». Обратите внимание также на 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Пленники не должны были бунтовать или сопротивляться. Наоборот, им следовало молиться о благополучии города, в котором они живут. Им предстояло осесть и стать законопослушными гражданами. А далее, в стихе 10, Господь в точности предсказывает, сколько лет они пробудут в рабстве. «Ибо так, — говорит Господь, — когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Видите, Бог не покидает свой народ. Когда истечет срок наказания, Он вернет их обратно в родную землю. Но в Вавилоне нашлись лжепророки, которые не захотели верить, что послание Иеремии отражает волю Божью. Они написали в Иерусалим, что Бог избрал нового первосвященника, а пророку Иеремии лучше помолчать. Послушайте стихи с 30 по 32. «Тогда было слово Господне к Иеремии. Пошли ко всем переселенцам сказать: так говорит Господь о Шимае, нехеламитянине. За то, что Шимае у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, за то, так говорит Господь, вот я накажу Шимаю нехеламитянина и племя его, не будет от него человека, живущего среди народа сего». «И не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, — говорит Господь, — ибо он говорил вопреки Господу». Разумеется, Бог осуждает этих лжепророков. Обратите внимание, Бог часто предсказывал своему народу его историю. Не был исключением и этот раз. Кроме того, Бог откровенно сообщил иудеям, почему их постигло бедствие. Причина всех страданий — их грех. Бог всегда судил грешников, и Он не изменился. Многим хочется думать, что Бог Нового Завета добрее, чем Бог Ветхого Завета. Друзья мои, но это тот же самый Бог. Он не изменился, Он не постарел и не узнал что-то новое. Его отношение ко греху
ничуть не изменилось. Бог обращается к нам через события истории и через свое слово. Послушайте, что пишет Симон Петр в своем втором послании, глава 1, стих 20. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Это первое, что мы должны понять. Однако существует два неправильных толкования этого стиха. Некоторые считают, что этот стих повелевает нам изучать библейские пророчества только в контексте и запрещает брать отдельное пророчество без учета всех остальных. Само по себе это утверждение верно, но речь здесь идет не об этом. Кроме того, существует мнение, что этот стих запрещает людям самостоятельно толковать пророчество. Но и оно не вполне обосновано, поскольку Бог дал человеку свободу воли. Апостол Петр говорит здесь не о результате Божьего откровения, а о его происхождении. Он разъясняет нам, откуда вообще берутся пророчества Писаний, и утверждает, что это совсем не результат мыслительной деятельности пророков, а точная запись того, что сообщил пророкам Бог. Когда мы с вами читаем Слово Божье, мы должны проявить максимум смирения. Мы не просто должны признать, что мы ничто, ужасные грешники. Мы должны отложить в сторону свое мнение, свои суждения и просто слушать, что говорит нам Бог. Проблема пророков и священников во времена Иеремии была в том, что они не сумели этого сделать. И у нас сегодня те же проблемы. У каждого человека есть свое мнение. Он к чему-то стремится, против чего-то протестует. И все это он пытается сделать на основании своих ограниченных знаний. Что касается Бога, то Он один знает все, все факты, все причины, все обстоятельства. Невероятно, что некоторые люди смеют возражать Ему. Маленький человек поднимает голову и говорит: «Господи, если Ты есть, а я в этом не уверен, я очень умный и понимаю, что, скорее всего, тебя нет. Но если ты все-таки есть, то ты не прав». Друзья мои, какая наглость! Все равно, что если бы ко мне приполз муравей и сказал: «Слушай, мне не нравится, что ты тут дом построил. Мне не нравится твой сад и твоя еда». Что бы вы сделали с таким муравьем? Да просто раздавили бы. Но Бог милостив к нам, Он позволяет нам жить, и Он дает нам возможность обрести Его милость. Главы, следующие за 29-й, с 30-й по 39-ю, представляют собой четвертый большой раздел книги пророка Иеремии. В них содержатся пророчества о будущем 12 колен Израиля и о близком покорении Иудеи. Эти пророчества, как и предыдущие, расположены не в хронологическом порядке. Иеремия обращается к Иудее в самое мрачное время ее истории. Но даже в такое время он находит слова ободрения. Ситуация такова. Под стенами Иерусалима стоит армия Навуходоносора. Скоро она разрушит город и сожжет храм. А пророка Иеремию схватили и заключили под стражу. Он сидит в темнице и, в буквальном смысле слова, не видит белого света. Уже 7 лет он конфликтует с лжепророками. События развиваются достаточно медленно, но верность слов Иеремии постепенно подтверждается. Лжепророк Анания говорил, что Вавилон падет через 2 года. Но прошло уже 7 лет, а Навуходоносор стоит под стенами Иерусалима. Его могущество не уменьшилось, он собирается ворваться в город. Иехония в город не вернется, сосуды не будут возвращены в храм. Положение ухудшается. Иудея попала в очень трудную ситуацию.
Тень завоевателя нависает над Иерусалимом, а непокорные иудеи держат пророка в темнице и не желают прислушиваться к Слову Божьему. Может ли возникнуть ситуация ужаснее? Может ли положение быть более отчаянным? Но Иеремия продолжает пророчествовать. Только теперь он говорит о грядущем рассвете. Ночь уже настала, но чем темнее сгущается мгла, тем ближе рассвет. Послушайте первый и второй стихи 30 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так, — говорит Господь, Бог Израилев, — напиши себе все слова, которые я говорил тебе, в книгу». Теперь Иеремия записывает свое пророчество. Это неудивительно, ведь он сидит в темнице и не имеет возможности взойти на кафедру. И вот что он пишет далее, в стихах с 3 по 5. «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иудее. Так сказал Господь. Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Иеремия уже давно говорил народу, что не будет никакого мира. А лжепророки кричали «Мир, мир!» И чем все закончилось? Богу остается только констатировать свою правоту. Я хотел бы также обратить ваше внимание на стихи 6 и 7, где Бог говорит: «Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Иеремия предвидит великий день Господа, о котором говорили и другие пророки, в том числе Исаия. Они говорили, что это будет мрачный день, потому что людям придется пройти через период великой скорби, прежде чем они увидят свет. Бог говорит: «Вы ничего еще не видели. Великая скорбь может оказаться хуже, чем все, через что вы уже прошли». Но после этого страшного времени народ Израиля вернется в свою землю. Послушайте стихи 8 и 9. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву. И не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им». Давид воскреснет из мертвых и будет править народом. Я прочту вам также 18 стих 30 главы. «Так говорит Господь: «Вот возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую. И город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему». Сам Господь обещает это. А когда его обещание исполнится? Ясно из 24 стиха. «Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это». Сочетание «в последние дни» означает, что это обещание Бога пока еще не исполнилось. Оно относится ко времени тысячелетнего царства, установление которого, конечно же, остается для нас будущим событием. Главы с 30 по 33 представляют собой одну блестящую песнь ободрения. До сих пор Иеремия говорил в основном о суде, но теперь окраска его слов становится совсем иной. Известный исследователь Библии Хенгстенберг называет эти главы триумфальным гимном о спасении Израиля. Но не забывайте, что они написаны в самый мрачный период истории страны. 31 глава Иеремии, к которой мы обратимся в заключении нашей сегодняшней беседы, это рассказ Бога о том, что Он совершит. И вот как она начинается.
«В то время, — говорит Господь, — я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом». Это пророчество еще не исполнилось, время для него еще не настало. Возвращение Израиля в свою землю, которое происходит сейчас, нельзя считать исполнением этого пророчества, ведь сами израильтяне еще не вернулись к Богу. Как известно, сегодня христиане подвергаются в этой земле настоящим гонениям, их ограничивают во многих отношениях, а это означает, что израильтяне вернулись в свою землю, но пока еще не вернулись к Господу. Послушайте стихи 2 и 3. «Так, — говорит Господь, — народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог не случайно собирается вернуть свой народ в святую землю. Я от всей души верю, что Бог сделает это, когда ему будет угодно, согласно его замыслу и планам, и он объясняет, по какой причине так произойдет. Он говорит: «Любовью вечной я возлюбил тебя». Я хочу признаться, что это одна из моих любимейших фраз в Слове Божьем. Некоторые спрашивают: как может Бог любить этих людей? Хороший вопрос. Но давайте пойдем дальше и спросим: как может Бог любить нас? Бог любит не только Израиль. Он любит весь мир и нас с вами. Нетрудно показать пальцем на евреев и сказать: они распяли Иисуса. Но Бог-то утверждает, что Он любит Израиль. И мы ничего здесь не можем поделать, поскольку Он сам так сказал. Вместо того, чтобы искать недостатки у других, бывает гораздо полезнее на себя посмотреть. В глазах Бога не только израильтяне, а все мы — великие грешники. И Христос умер, чтобы искупить нас с вами. Так как же можно указывать на окружающих и возмущаться, за что только Бог любит их? Не лучше ли спросить: почему Бог любит меня? Как Он может любить меня? И осознать, с какой признательностью мы должны радоваться Его любви. Бог говорит: «Любовью вечною я возлюбил тебя». Честно говоря, я очень мало понимаю в вечности. Однажды я спросил одного маленького мальчика: что такое вечность? «Я думаю, это довольно долго», — ответил он. И, к моему большому сожалению, мы знаем о вечности не больше, чем сказал этот малыш. А что такое в данном случае любовь? Вы можете сколько угодно думать, будто любовь Бога — это Его одобрение всего, что мы делаем, но это совсем не так. Бог любит нас не из-за того, какие мы есть, а из-за того, каков Он. Объяснение Божьей любви в Нем самом. В первом послании Иоанна, глава 4, стих 10, говорится: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Любовь Божья активна. Ее причина — сам Бог. Ее источник — Бог. Ее центр во Христе, который сам является Богом. Друзья мои, Бог любит нас с вами, но я просто не в состоянии объяснить вам, за что. Любовь Божья переполняет меня. Если бы завтра Он передумал и перестал любить меня, я бы навсегда погиб, и вы тоже. Но Он сказал, что Его любовь вечна, а вечность — это довольно долго. У меня много знакомых, которые считают, что Бог совсем покинул народ Израиля. Но позвольте мне сказать вам: если Бог бросил евреев, значит, Он может бросить и нас с вами. Но Он сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя». И человеческое мнение не имеет здесь ни малейшего значения. Бог не оставил Израиль, точно так же, как Он не оставит и нас с вами. Послушайте далее 8 стих. «Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой
и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сон возвратиться сюда. Вернуть народ в родную землю — непростая задача. Бог мог бы бросить у вечных хромых и слепых и взять только тех, кто здоров физически. Но он говорит: «Ничего подобного, я верну их всех». Прочту вам еще 9 и 10 стихи. «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогою ровную, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Я отец Израилю, и Ефрем первенец мой, говорит Бог. Бог никогда не называл себя отцом какого-нибудь отдельного израильтянина. Бог называл Моисея и Давида своими слугами. Но когда он говорит о народе целиком, то называет себя отцом Израиля. Дорогие радиослушатели, время нашей беседы по книге пророка Иеремии подошло к концу. Сегодня мы читали пророчества, относящиеся к моменту, когда Северное царство уже давно было покорено и уведено в плен, а Вавилонская армия стояла у стен столицы Южного царства, готовая уничтожить Иерусалим и сжечь храм. И вот в это суровое время Иеремия возвещает слово утешения и надежды. Из его пророчеств мы узнаем о дне Господа, который начнется с периода великой скорби, но закончится возрождением святой земли и возвращением в нее народа Божьего. Друзья мои, я благодарен Господу за то, что мои радиопроповеди слушает весь мир. Я счастлив, что могу повторять слова Бога, и бесконечно рад тому, что Его послание доходит до самых отдаленных уголков земли. Я искренне хочу, чтобы человечество узнало не только о том, как Господь осудил и наказал Израиль, но и о том, что Он всегда будет любить свой народ и однажды вернет его в родную землю. Знать об этом важно для всех нас, потому что неизменностью вечной любви Бога удостоверяется непреложность и нашего с вами спасения, которое Бог даровал нам во Христе Иисусе. Надеюсь, что во время этой радиобеседы Божья благодать коснулась и вас. Всего вам наилучшего, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2019 год.
2: Территория веры. Павел Минаев. «Ибо их есть Царство Небесное». Было это в 90-е годы прошлого столетия. Я – молодой зеленый пастор в нашей юной церкви. Мы радостно проповедовали Евангелие в городах и поселках. И в наши молодые общины вливалась свежая кровь. Приходили люди новые, интересные, образованные, ищущие смысл и цель в жизни. Их глаза горели верой. Они жадно глотали Слово Божье.

0: молодую семью преподавателей городской школы. Они всегда присутствовали на собраниях общины. Интеллигентные личности, умные, воспитанные, образованные. Однажды глава семьи Владимир пришел к нам в неурочное время в середине недели, осторожно держа в руках спортивную сумку. Его лицо было мертвенно-бледным, как луна в непогоду, а в глазах страшная боль. Понимая, что случилась беда, мы пригласили Владимира в кабинет пастора. Войдя, он бережно поставил сумку на стол и осторожно расстегнул молнию. Внутри была коробка из-под обуви. Он открыл ее, а в ней мертвый младенец. Личико малыша было белое, такое милое, ангельское, и, казалось, светилось изнутри, как драгоценный фарфор. Долгожданный ребенок, их свет и надежда, любовь и радость жизни, родился и сразу умер. В мой потрясенный мозг ворвался дикий вопль Владимира. «Господи, почему? Пастор, что мне с этим делать?» Что я мог сказать убитому горем отцу? Я сидел и плакал вместе с ним. А потом, собравшись духом и внутренне воззвав к Всевышнему, тихо сказал Владимиру слово из Писания, которое способно утешить во всех скорбях. «Дорогой брат, я плачу с вами, я глубоко сочувствую вам, но я верю всем сердцем, что дети, умершие в младенчестве, обретают рай заслугами Христовыми. Ведь Он сам сказал нам: таковых есть Царство Небесное. Верьте, вашему младенцу там хорошо. Счастливейшие умирают рано. И мы встретимся с ними там в небесах. Только крепко веруйте. Держитесь Господа нашего». Стоны отца постепенно стихли, и он скорбно поехал на кладбище, шепча молитву «Отче наш», чтобы предать земле крохотное тельце сына. А я до сих пор жалею о том, что не поехал с ним на кладбище, чтобы поддержать его до конца. Молод был и глуп. Прости, Господи, и помилуй. И не забудь мне уже ангельское личико умершего младенца. Оно периодически всплывает в моей памяти. Я знаю, что узнаю его на небесах.
1: Проза. Надежда Золотко. «Гудбай, бабуля». Фонарь был очень ярким и большим, но ничего не освещал, потому что красовался под глазом. Богдан то и дело поглядывал на себя в зеркало заднего вида, осторожно потирая синяк, как будто пытался стереть его с лица. «Ты бы лучше за дорогой следил, Бодя», — ворчливо заметил Вова, сидевший на переднем сиденье рядом с Богданом. Богдан ничего не ответил, перевел тяжелый взгляд на дорогу. На душе было так мерзко, что хотелось оказаться в дремучем лесу, подальше от людей, чтобы никто и не догадывался о его существовании. Разве только Настя. «Ползешь, как дохлая черепаха, газу давай!» — снова забрюзжал Вова. «Да перестань ты, Вован! Нам, можно сказать, повезло сегодня по-крупному. Израненные, но живые. И мне это очень нравится!» Хохотнул на заднем сиденье Витя и пропел фальшивым фальцетом строку из известной песни: «Не везет мне в смерти, повезет в любви». «Да уж», — хмуро глянул через плечо Вова, — «сколько наших из этой разборки не вернутся, и мы еле ноги унесли, а ты все зубы скалишь». Витя тут же снял.

0: «Да я просто, так сказать, поддержать боевой дух хотел». Примирительно загудел он, почесал оттопыренное ухо и тут же перевел разговор на другую тему. «Я бы что-нибудь уже пожевал. Живот свело от голода». «Ве все жрать да жрать», — зло буркнул Вова и обратился к молчаливому Богдану. «Слышь, Бодя, притормози-ка возле той кафешки. И вправду нужен перекус, а то вообще ласты склеим». Маленькое кафе прямо у реки зазывно трепетало тремя яркими зонтиками. Богдан даже сразу не понял, что Вова обращается к нему. Тяжелые, словно жернова, мысли перекатывались в его разгоряченном разуме. Это было с ним уже не в первый раз. Все чаще ему казалось, что он живет какой-то чужой, пустой, нереальной жизнью. И зачем мне все это надо? Вот и сегодня просто чудом избежал смерти. Пуля пронеслась так близко над головой, что он почувствовал движение воздуха. Дыхание вечности было леденящим, ужаснуло его черным космическим зевом. В ту минуту он просто оцепенел от ужаса. Еще долго не мог прийти в себя, хотя никогда не считался трусом. И зачем он только рисковал единственной жизнью? Ради пахана? Так ли уж важны зеленые бумажки? Богдан вспомнил отчаяние и боль в Настиных глазах, пропитанные безысходностью слова, которые она бросила ему в лицо. Если не оставит свои промыслы, она с ним больше не останется. И вообще ей все это давно надоело. Вздрагивать от каждого шороха и бесконечно ждать его, прислушиваясь к лязгу подъездной двери. Богдану вдруг захотелось прямо сейчас оказаться на маленькой уютной кухне рядом с Настей, обнять ее, самого близкого и дорогого человека в его жизни, и никуда больше не уходить, просто пить чай с бутербродами, есть жареную картошку, о чем-то говорить и смеяться, и ничего ему больше на свете не надо. Но как теперь вырваться из порочного круга? За такое предательство можно и поплатиться.
1: «Ты глянь, Вован, наш Ромео замечтался!» — заржал на заднем сиденье Витя. «Тормози, братан! Бригаде подзаправиться надо!»
0: Богдан очнулся от своих мыслей и притормозил возле маленького кафе. Они вышли, разминая затекшие ноги. От кафе тянуло невообразимо аппетитными запахами. Троица оглядела все три столика. За одним сидела семья, молодая пара с двумя малолетними детьми. Второй тоже был занят. Трое работяг в грязноватых спецовках с азартом поглощали свой обед и оживленно переговаривались. Третий столик был тоже не совсем свободен. За ним сидела одинокая старушка. В светлом платье, с аккуратной прической и прямой осанкой. Она была похожа на графиню из доброго старого кино. Безмятежно попивая сок из высокого стакана, она перелистывала небольшую книгу. Парни с минуту созерцали всю эту картину, размышляя, что же им делать. «Ну и что делать будем?» — вопросительно приподнял бровь Вова и глянул на Богдана.
1: «Подсядем к бабке. Там еще три места», — устало прохрипел Богдан. «Думаю, она и сама сейчас от нас слиняет».
2: «Ой, не могу!» — снова заржал Витя. «Графинька, божий одуванчик! Сейчас я эту бабуленцию выкурю!»
0: Они подошли к столику.
1: «Извините, можно присесть за ваш стол?» — спросил старушку Богдан.
0: Та взглянула на них открытым детским взглядом светло-серых глаз и, приятно улыбнувшись, кивнула. «Конечно же, ребята, присаживайтесь, пожалуйста!» Такой реакции они не ожидали. Чаще всего на них смотрели с опаской — старались побыстрее ретироваться. Но эта старушка, напротив, заказала еще один стакан апельсинового сока и снова стала листать свою книгу. Троица, удобно расположившись, сделала заказ. Говорить при посторонней было не о чем. Витя скроил дурашливую гримасу, многозначительно подмигнул своим друзьям, потом, вальяжно развалившись в пластиковом кресле, достал зажигалку и закурил. Не заботясь о том, что дым завис над столиком, и старушка была окутана им, как туманом.
2: «Ах, мне бы твои годы, сынок, и эти сигареты!» Вдруг мечтательно произнесла старушка и совсем по-молодому улыбнулась.
0: Троица была сбита с толку и, более того, заинтригована.
1: «И что бы тогда было?» — подал голос Богдан.
2: «Тогда бы и посмотрел», — снова расцвела улыбкой бабуля.
1: Витя так заулыбался, что глаза его превратились в щелочки. «Вот, возьмите, мадам». Он пододвинул женщине пачку сигарет и зажигалку. Все трое с любопытством уставились на нее. С той же улыбкой она взяла предложенный дар и, слегка размахнувшись, бросила его в сторону кустов. Сигареты и зажигалка, описав в пространстве плавную дугу, упали в стоявшую поодаль урну.
3: Парни молча переглянулись, в изумлении выкатив глаза. «Вот дает бабуля!» — наконец отмер Витя.
1: «И где ж вы, бабуля, так метать научились? У меня в вашем возрасте, наверное, так бы не получилось».
2: Старушка выглядела лет на 70-75, хоть и можно было восхищаться ее осанкой, чистым голосом и совсем молодыми глазами.
4: «Думаю, ты прав, сынок. У тебя в моем возрасте это наверняка не получится. Да и не доживешь ты до моего возраста. Только Господь обновляет силы и дает здоровье. А у вас откуда оно возьмется, если вы так бездумно жизнь свою прожигаете?»
3: «А откуда вам это известно, что мы жизнь свою прожигаем?» — набычился Вова.
2: «Эх, ребята, как говорили мудрецы, даже обыкновенный горшок с похлебкой может рассказать о многом. А на вас все большими буквами написано. Притом эта книга говорит о вас больше, чем могу предположить я». Она положила ладонь на книгу, которую читала.
1: Принесенный заказ исходил паром, Витя и Вова с азартом принялись за еду. Не прекращая метать обжигающий плов, Витя с набитым ртом пробормотал: «А подробнее можно?»
2: Женщина открыла свою книгу и начала читать удивительные вещи. О нечестивых, которым уготовано озеро огненное, о безумцах, которые говорят, что нет Бога, о богатствах неправедных, о грехе и вечном суде, о великом спасении Божьем, доступном всем, кто захочет его принять. Пока она читала, молодых людей наполняли противоречивые чувства. Вова все больше бычился, уставившись на женщину взглядом голодного варана. Витя насмешливо ухмылялся, а с Богданом происходили доселе невиданные метаморфозы. От прочитанных слов внутри как будто что-то ломалось и крушилось. Каждое слово, подобно скальпелю, вскрывало гнойники его души, принося тем самым мучительную боль и неожиданное облегчение. Эта книга говорила о нем и только о нем. Откуда ей знать о его жизни, сомнениях, падениях, любви и жажде настоящего счастья? Наконец, женщина закрыла книгу и сказала: «Ах, сыночки, ради чего жизнью рискуете? Ради денег или ради тех, кто на ваших разборках наживается?» В ее голосе звучало сострадание. «Пора бросить ложную романтику. Нет в этом никакого мужества. Настоящее мужество — это пострадать за правду, положить жизнь свою за ближних, как сделал это Христос. Он умер за вас, не ожидая благодарности взамен. А вы служите тем, кто трусливо прячется за вашими спинами. А за вашу жизнь не даст и ломаного гроша». Богдан все больше удивлялся этой удивительной старушке, а также тому, что все, о чем она говорила, вот уже много дней мучило и его. Вова не выдержал. Наскоро доев свой плов и припав жадно к банке холодного пива, он больно пнул под столом все еще жующего Витю, показывая взглядом, что пора уже избавиться от назойливой бабушки. Витя вздрогнул от неожиданности и, поняв друга, вальяжно раскинулся в кресле. Как бы невзначай достал пистолет и принялся заботливо его рассматривать, протирать замусоленным носовым платком. Это не укрылось от старушки, но ее реакция была снова неожиданной. Она даже бровью не повела, но с какой-то грустной иронией сказала: «Убери оружие, сынок, а лучше выброси его в эту реку. В лагерях я видела и не такое,
1: так что не пытайся меня запугать». Троица только переглянулась. У Богдана по спине пробежал холодок. Он почувствовал, сколько внутренней силы и вместе с тем любви и мягкости было в этой пожилой женщине. И смотрела она на них с таким состраданием и нежностью, как могла бы смотреть на них только родная мать, которой у Богдана сроду не было. То есть она, конечно, где-то была, но вырос он в детском доме.
4: «Да», — снова заговорила она, увидев их растерянность, «пришлось мне на моем долгом веку побывать и в лагерях. Тогда много людей за веру страдали. Вот и меня Господь удостоил чести пострадать за него. Много насмотрелась я там смертей, отчаяния и невыразимого горя. Но скажу без лукавства, что такого мужества, любви и веры во Христа я больше не видела нигде. А еще скажу, что жизнь — уникальный и драгоценный Божий дар, который так бездарно расточать преступно».
1: Вова, не сдерживая раздражения, шумно выдохнул. «У нас еще будет время подумать над этим, а сейчас нам нужно отдохнуть».
4: «А вот это ты как раз не знаешь, сынок. Может быть, я для вас последнее предупреждение. Случайных встреч не бывает». Она взяла свою книгу, раскрыла сумочку, засобиралась.
1: Витя оживился. «Гудбай, бабуля! Всего вам доброго!» — ухмыльнулся он, довольный тем, что, наконец, удалось избавиться от старухи.
4: «Да, пора мне уже. Засиделась я тут с вами, молодые люди». Все морщинки на ее лице как будто засияли от улыбки. «У меня ведь еще много работы дома. Завтра мой день рождения, и придут все дети, внуки и правнуки».
1: «И сколько же вам стукнет?» — бесцеремонно поинтересовался Вова.
4: Старушка доверительно наклонилась вперед и, понизив голос, как будто открывая тайну, ошарашила парней ответом. «Только 90. Думаю, что еще немного поживу». И она по-девчоночи задорно подмигнула впавшим в ступор парням.
1: Богдана восхитила ее простота, необычная радость и жизнелюбие. Троица уставилась на нее во все глаза. Витя вдруг загоготал, даже потряс ушастой головой. «Ой, не могу! Вы вправду не шутите? В таком случае посоветуйте нам, как сохранить молодость и дожить до ваших лет!» — съязвил он и запнулся, наткнувшись на злой взгляд Богдана. Затем уже другим тоном добавил: «Наверное, есть какой-то секрет».
4: «Конечно, есть. Я уже говорила вам об этом. Слово Божье. Но вы не хотите обратиться к источнику жизни, дающему свободу, спасение и даже здоровье и долголетие. Поэтому в вашем случае у вас только один выход — оставаться молодыми», — ответила она и снова доверительно зашептала: «Всегда прибавляйте себе лет по 20 и наслаждайтесь восхищенными взглядами толпы».
1: Сейчас даже хмурый Вова не сдержал улыбки. Надо было признать, что эта тщедушная старушка уложила их на обе лопатки. Столько было в ней молодого жизнелюбия, искрящейся радости, внутренней силы, которой хватило бы на всех троих.
4: «Ну вот и все», — сказала она, уложив книгу в сумку и выбравшись из-за стола. «Теперь гудбай, ребята». Она улыбнулась на прощание своей удивительной улыбкой, взглянула каждому в глаза, как будто хотела запечатлеть их в памяти навсегда, и задумчиво прибавила: «Только не забывайте, что, к сожалению, ни один поезд не стоит на станции бесконечно. В конце концов, смешно служить тому, кто ведет тебя в погибель, и отвергать того, кто дает тебе жизнь. Живущего так можно назвать только глупцом». Она спокойно пошла по гладкому асфальту набережной. Длинное светлое платье трепетало на легком ветру, а Богдан сидел, уставившись на нетронутую тарелку с остывшим пловом. Парни молча смотрели удаляющиеся старушки вслед. Богдан почувствовал, что вместе с ней уходят все его надежды на счастье. Нечто важное, невозвратное, и ничего лучшего не ожидает его впереди, а только мрак и безысходность. И вдруг ему так отчаянно захотелось вырваться из этого порочного круга любой ценой, даже ценой своей жизни. Будто кто-то сильный и большой встрепенулся в его душе. Он встал, расправив могучие плечи, и выпрямился во весь рост. Неожиданно страх и всякое сомнение, как тяжелый камень, свалились с его сердца. Будь что будет, он больше не вернется на этот путь. Богдан в попыхах швырнул мятые купюры на стол. Он не мог позволить уйти этой женщине так же неожиданно, как она появилась в его жизни. Вместе с ней уходила сама жизнь, свет и надежда. Ничего не сказав парням, он побежал за старушкой.
3: «Во дает!» — подал голос растерявшийся Витя. «Лопух дырявый!»
4: Вова о чем-то думал, вертя в пальцах уже ненужную вилку. Как ни крути, он должен был признаться хотя бы самому себе, что чем-то зацепила его эта старушка. Да еще как! Все его темное волчье нутро наизнанку вывернуло. Жалобно звякнула о стол брошенная вилка. «Это мы с тобой, лопухи!» — с досадой кинул Вова и зашагал за Богданом.
3: «Эй, вы че, мужики?» — заволновался Витя. «А как же я?»
4: Он вскочил и, прихрамывая, устремился за ними. А платье все трепетало светлым парусом надежды, как будто маня за собой, указывая путь спасения трем заблудшим душам. Старушка шла, о чем-то задумавшись и даже не догадываясь, что в эту минуту была их путеводной звездой. Пережитое. Екатерина Сотник. Кому это нужно? В коллективе появилась странная женщина. Почти у всех сотрудников сложилось такое мнение в первую неделю работы с ней. Но и после двух недель описать ее могли так. Тихая, улыбчивая, сама разговоров не заводит, и заводить с ней разговоры на вольные темы как-то совсем не хочется. И не потому, что в кабинете появился чужой человек. Просто что-то в ней было такое, что говорить пошлости в ее присутствии не поворачивался язык. 6 мужчин и 5 женщин. За годы сложившийся организм. Иногда слова не нужны, чтобы друг друга понять. И вдруг такая помеха. Решили расколоть непонятное создание. Случай для этого выпал очень естественный. День рождения одного из коллег. В понедельник к обеду накрыли стол, дверь на замок, бутылки с коньяком и вином водрузили на почетное место на столе, перед новенькой поставили фужер, и все дружно устремили на нее взгляды. «Вам предлагается первый тост за виновника нашего маленького торжества». «Я не пью», — спокойно, но твердо ответила она. Все немного смутились. И, перебивая друг друга, начали уговаривать и убеждать молодую женщину составить им компанию, чтобы не ранить неуважением именинника. «Я никогда не пью. Это мой жизненный выбор. И он не может никого ранить. А поздравить именинника, пожелать ему божьих благословений и даже помолиться за него я могу. И если позволите, я это сделаю, но для этого не нужно брать в руки вино». Тост все же прозвучал. Только радость в голосе поздравляющей сотрудницы очень уж фальшивила. Выпили молча, молча и закусывали. Николай Семенович, сидевший за столом как раз напротив новенькой и, как стало понятно, верующей, пристально посмотрел ей в глаза и медленно произнес: «Порядочность? Кому сегодня она нужна? Благородство, верность, честность? Эти добродетели остались в прошлом. Сегодня это не ценится». Ответ прозвучал неожиданно, но уверенно. «Не ценится теми, кто их не имеет. Для меня же эти добродетели — сокровища, подаренные мне Господом. Я живу ими, поэтому высоко их ценю. Потом был и второй тост, и третий. Только всем хотелось, чтобы этот спектакль поскорее закончился. Расколоть новенькую у них получилось, только никто этому не радовался. Во второй половине рабочего дня каждый был занят своей работой и своими мыслями. Но странное дело, никто не чувствовал веселости от выпитого вина. Молодая женщина тоже размышляла. Чем меньше в это последнее время доброты, чистоты, сострадания и сердечности, тем дороже стоят эти дары. Я так богата. Спасибо тебе, Господи. А через неделю все снова оказались за общим столом. Но теперь по поводу скоропостижной смерти Николая Семеновича. В этот раз никто не предлагал новенькой выпить. Каждый знал, что она ответит. И будет снова права.
5: Точка зрения. Владимир Марцинковский. Заветы матери. Моя мать умерла в Москве 13 августа 1926 года. Это скорбная весть застигла меня на чужбине. С тех пор, как она осенила меня своим последним благословением у дверей нашего дома в Москве, я так и не увидел ее больше и даже не посетил ее могилу. Теперь я хотел бы положить на эту могилу несколько цветков, которые рождают во мне благодарное воспоминание. Это три завета предания, которым я хотел следовать в жизни. Они так человечны и, несомненно, будут дороги и читателям. Первое ее любимое изречение гласило: «Будь хорошим, и везде тебе будет хорошо». В этом простом слове в сущности заключается вся глубина и высота идеализма, вполне оправданного жизненным опытом и божественной мудростью. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Второй завет она высказала мне однажды по поводу ораторского искусства. После моей лекции в Московском политехническом музее на тему «Религиозная вера как основа жизни» она сказала: «Все это хорошо, но одного я не одобрила бы. Ты часто употребляешь слова «вероятно», «мне кажется» и «как я полагаю». Разве можно так говорить о Боге?» С тех пор я обращал внимание на эту сторону своего слова, ища причину подобной неопределенности, конечно, и во внутреннем своем духовном состоянии. Этот завет определенности и объективной ясности соответствует апостольскому слову: «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» 1 Коринфянам, глава 14, стих 8. И в третьем завете она выразила всю свою натуру: «Лучше тебе идти в тюрьму, чем отказаться от проповеди Евангелия». И этот завет мы найдем на страницах Священного Писания. В 11 главе послания к евреям говорится о людях веры, таких как Моисей, который лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. «Лучше прекрасно умереть, чем постыдно жить», говорит Антигона у Софокла. Нельзя проповедовать Евангелие и не страдать. И разве станет воин жаловаться на раны, когда видит своего вождя истекающим кровью на кресте?
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Я назвал вас друзьями. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. У одного человека было три друга, из которых двух он любил, третьему же был меньше привязан. Случилась с этим человеком беда. Он попал под суд и заранее знал, что его ожидает смертный приговор. Желая как-нибудь избежать этой участи, он бросился к первому своему другу, прося его помочь и заступиться за него. Тот проявил свое сочувствие только в тем, что подарил ему одежду, чтобы он мог явиться на суд в приличном виде. Обратился он тогда ко второму, умоляя его попытаться оправдать его. Но друг этот, хотя и выразил свое горячее сочувствие, ничего другого не сделал для него, как только проводил его до дверей суда. Неудовлетворенный и расстроенный отношением любимых друзей, несчастный человек решил прибегнуть к помощи третьего друга, который в счастливые дни был часто забыт им. И этот-то друг, сердечнее всех, откликнулся на его горе. Он пошел с ним вместе на суд и так горячо говорил в защиту, что отстоял его перед обвинителем и избавил от великой беды. Нам нетрудно понять, кто были эти четыре действующих лица. Человек, приговоренный к смерти, — это каждый из нас, еще живущий на земле. А три друга — первый — богатство и вообще земные блага и имущество. Второй — наши родственники, проявляющие сочувствие и сострадание. Третий друг – Иисус Христос, Спаситель. Благо тому, кто в этой жизни уверовал в Него и прилепился к Нему всем сердцем своим. Этот друг остается неизменно верным нам и в скорби, и в смерти. Он сопровождает нас и в долине смертной тени. Он является нашим ходатаем перед судом Божиим и вводит нас через оправдание Его смертью в славу Божию. Будем же любить этого божественного друга Иисуса Христа и будем верны Ему во все дни нашей земной жизни.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Драгоценное обещание. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стихи. Миша и Люда приехали на каникулы к бабушке в село. Здесь им очень нравилось. И речка есть, и есть где побегать, и лес рядом. А молоко какое вкусное! Бабушка тоже довольна. Внуки и по хозяйству помогают, и веселее с ними. Вот только вечером, когда все садились ужинать, им почему-то становилось грустно. Хотелось к маме и папе. Детям казалось, что родители сейчас там дома тоже грустят без них. «Им же без нас, наверное, скучно. У нас тут хоть бабушка есть. Мы можем чем-то и помочь, чтобы веселее на душе стало. А они там совсем одни!» — дрожащим голосом однажды вечером сказала Люда. Видно было, что и Миша, ее младший братишка, тоже разделяет ее настроение и готов заплакать. Теперь Люде уже стало жаль братика. «Придумала! Давай напишем им письмо!» — радостно воскликнула девочка. Дети попросили у бабушки листок бумаги, конверт и принялись за дело. Оказывается, писать письмо – это очень интересное и непростое занятие. Когда дело было окончено, Люда вложила письмо в конверт, заклеила и написала аккуратным почерком адрес.
2: «Как будто бы с родителями поговорили, правда же?» – сказал вдруг Миша.
1: От грустного настроения не осталось и следа. Что-то подобное мы сможем ощутить, когда вместе с другом станем размышлять об Иисусе или просить у Него исполнить какую-либо нашу просьбу. Ведь Иисус сам пообещал присутствовать там, где двое или трое посвятят свое время общению с Ним. А там, где есть Иисус, всегда приятно и радостно. Собирайтесь вместе, ребята, для молитвы. Это время принесет вам много благословений.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нити благоговения. Ходила она в дом Господень. Первая книга Царств, 1 глава, 7 стих. Рядом с темной нитью страдания в рисунок души Анны была вплетена великолепная золотая нить благоговения перед Богом. Жизнь Анны была полна бед и скорбей, но она была полна и горячего преклонения перед Богом. Каждый год в назначенное время Анна ходила вместе с мужем в дом Господень, чтобы принести жертвы Богу и помолиться. Такая ревность в молитве – это ясное свидетельство любви женщины к Господу. Женщины, любящие Бога, возносят к Нему свои молитвы постоянно, искренне и благоговейно. Посмотрим, что же такое молитва и чем она полезна. Молитва есть общение с Богом. Мы не знаем, говорила ли Анна своему мужу о непрестанных обидах, которые терпела от его второй жены. Но мы видим, что Анна молилась Богу и обращалась к Нему. Иегова, несомненно, был тем, кому она могла рассказать о своих неприятностях. Далее. Молитва – первый шаг к мудрости. Как вы справляетесь с трудностями? Анна ходила к Богу за советом, как ей справляться с повседневными трудностями жизни. Она молилась, и Бог вел ее по пути мудрости, Его мудрости. Далее, молитва – это внутреннее благоговение. Делать что-то ради Бога, подавать милостыню, прислуживать церкви, постоянно посещать богослужения относительно легко. Но настоящее поклонение Ему – это что-то личное, это скорее дело сердца, а не внешняя деятельность. Молитва пробуждает осознание Божьей святости, питает ум Божьей красотой, открывает сердце для Божьей любви и подчиняет волю Божьему замыслу, пишет Джордж Эйзенхауэр. Какие же другие дела могут быть важнее молитвы? Дорогая моя сестра, когда вы страдаете, молитесь. Когда вы смущены, молитесь. Когда вы одиноки, молитесь. Когда вы встревожены, молитесь. Когда вас осуждают, молитесь. Пусть это войдет у вас в привычку, не скупясь вкладывать в Божью руку золотые нити своего благоговейного поклонения. Позвольте Богу, сплетающего гобелен вашей жизни, щедро перемежать темные нити золотыми.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Вы слушаете радио Зегенсвеля «Волна благословения», радиопередачу «Поисках счастья», в которой мы говорим о самых актуальных темах молодых юношей и девушек. Слушайте и назидайтесь.

0: Создать семью – об этом мечтает каждый. Но как это сделать правильно? На эту тему говорит Андрей Павлович Чумакин.
1: Сегодня наша тема, которую мы будем касаться, как правильно готовиться к созданию семьи. Вначале прочитаю два текста Писания из книги «Песнь песней», 2 глава. Я прочитаю 14 и 15 стихи. Книга «Песнь песней» Соломона, 2 глава, 14 и 15 стихи. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Книга «Песни» – особая книга, мы понимаем, что в ней царь Соломон рассказывает вот о взаимоотношениях с невестой. В начале первые две главы идут рассуждения о взаимоотношениях жениха и невесты. И потом, начиная с третьей главы и дальше, это уже отношения мужа и жены. И вот Соломон описывает все эти отношения, описывает любовь, описывает их желание быть вместе. И вторая глава, из которой мы прочитали, это уже окончание второй главы. Это уже момент, когда они подходят к браку, они уже подходят к свадьбе. Следующие главы будут уже описывать их супружеские взаимоотношения. Но вот я прочитал эти два стиха, которые показывают, ну, как бы отношения до брака, отношения их подготовки к браку, те отношения, которые между ними складывались,

который создается, он в цвете написано. Эти цветы уже появляются, они цветут, и должны быть плоды. Должны быть добрые плоды семейной жизни. Когда виноград посажен, он поливается, за ним правильный уход, появляется цвет, и в конечном итоге результат самого винограда и того, что он посажен, это плоды, добрые плоды винограда. И мы видим, что вот здесь вот, когда Соломон обращается к своей невесте, и 14 стих – это его слова. Он обращается к ней этими словами: «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса». Это тоже все образ. И виноградник – это образ, и вот здесь он обращается к своей невесте этими словами: «Голубица моя». И он как бы рисует, что эта голубица, она где-то в ущелье скалы, она под кровом утеса. И мы переносим это на взаимоотношения. Взаимоотношения между женихом и невестой, между теми, кто думает о браке. И мы видим желание молодого человека, желание жениха быть как можно ближе к своей невесте. И он просит ее, он говорит: покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой сладок, лицо твое приятно. И это естественные отношения. Естественное желание жениха быть ближе к своей возлюбленной, видеть ее лицо, слышать ее голос, как можно быть ближе. Но вопрос, что брака еще нет. И Писание указывает, расставляет те ограничения, ставит те границы, которые возможны до брака, и те взаимоотношения, которые Богом определены, Богом обозначены после брака, как взаимоотношения мужа и жены. Именно поэтому, когда мы думаем вот об этой теме, как правильно готовиться к семейной жизни. Прошлая тема наша была о взаимоотношениях дружбы, в чем опасность. И мы видим, что в этом тексте Библия говорит, до брака есть эта граница, и есть эта ситуация, когда невеста, она в ущелье скалы, она под кровом утеса. Несмотря на то, что у каждого из них есть желание быть ближе, видеть друг друга, общаться как можно ближе, но есть эта граница, которая поставлена. И с другой стороны, мы видим в 14 стихе, вернее, в 15 стихе, а 15 стих, скорее всего, это ответ Суламиты. Если 14 стих – это слова Соломона, вот он обращается к своей невесте, то, скорее всего, 15 стих – это ее ответ. Когда он рвется к ней всем сердцем, он рвется к ней всей душой и всем телом, то Суламита отвечает ему этими словами: «Ловите нам лисиц, лисенец, которые портят виноградники». Она понимает опасность, она понимает те границы, которые должны быть. Она образно, как бы, вот, как я сказал, используя этот образ виноградника, она говорит: «Есть лисицы, есть лисенцы, которые портят виноградник». Как они портят? Они делают так, чтобы не было плода. Виноградник цветет. Нужно заботиться о том, чтобы он принес плод. Но вот эти лисицы, лисенята, они подрывают корни, они портят виноград. И в конечном итоге есть стебли, есть лозы, есть цвет, но плода он так и не принесет. И когда мы все это переносим на христианские взаимоотношения молодых людей, брата, сестры, юноши, девицы, мы понимаем, что в вопросе подготовки к семейной жизни, в вопросе подготовки к браку, есть и опасности, есть те лисы и лисенята, которые портят виноградник. И с другой стороны, у нас есть Божье Слово, Писание, которое показывает, а как правильно готовиться к семейной жизни, как избежать опасностей, но нам недостаточно говорить о том, как просто бояться чего-то, нам неправильно учить только негативному и говорить молодежи: это нельзя, это неправильно, это опасно, этого не делайте. Нам всегда нужно говорить, а что нужно делать? Как правильно, верно готовиться, чтобы виноградник принес плод, чтобы созданная новая христианская семья, она дала добрые плоды христианской жизни, прославления Бога. И вот об этом мы и хотим сегодня говорить, об этом мы хотим рассуждать, смотря на эту тему. Подготовка к семейной жизни ставит перед нами вопрос: молодой человек, брат или сестра, они вступают в брачные отношения, они стоят здесь перед церковью, пресвитер сочитывает их, совершает молитву. И вот наступает этот момент, когда Бог соединяет их вместе и создается семья. И наш вопрос сегодня, когда они стоят здесь, когда они стоят перед церковью, в нарядных одеждах, вопрос, готовы ли они к браку в этот момент? Это важный вопрос.

Кто-то из них стоит, и он готов, потому что он приготовился к этому. А кто-то из них стоит, и он не готов, потому что он не думал об этом, он не рассуждал, он никак не готовился к браку. И в этом как раз наше переживание и наше желание, чтобы каждая брачная чета, которая стоит и заключает, дает эти обещания, они были приготовлены, и они знали, что именно им нужно готовить. Мы с пресвитерами в подготовке к браку, мы беседуем с каждой парой, мы проводим предбрачное консультирование. Мы проходим самые разные темы, рассуждая, задавая им вопросы, читая Писание, наставляя их о том, как важно, как правильно подготовиться к браку. И это важно, это полезно, я считаю. Но тем не менее, даже вот эта подготовка, которую мы проводим перед браком, которая, может быть, за пару месяцев, за три месяца проводится, и этого недостаточно, потому что остается 2-3 месяца до брака. Конечно, мы можем пройти и стараемся пройти самые разные темы, касаться всех вопросов, но 2 месяца до брака, если начинать подготовку за 2 месяца до брака, это очень мало. Это может где-то попасть в разум, залететь в одно ухо, вылететь из другого уха, потому что подготовиться к семейной жизни, это не значит больше информации получить. Это не значит больше чего-то услышать. Подготовка к семейной жизни, она затрагивает сердце человека, характер человека. Она затрагивает духовное состояние человека. Она говорит о том, кто из себя, что из себя представляет этот молодой человек, эта молодая девица, кто он на данный момент перед Богом, кто он в духовном развитии, кто он в эмоциональном развитии, каков он как человек сегодня. И эти вопросы не решаются за 2 месяца. Эти вопросы трудно изменить за 3 месяца вот этих бесед, которые проходят раз в неделю. Эти вопросы нужно решать заранее. И вот когда мы смотрим на эти моменты, я говорил о том, что встречаясь с женихом и невестами, обычно мы, служители, во всяком случае, я это всегда делаю, еще до первой встречи, я даю им первый экзамен. Это ряд вопросов, на которые я прошу их ответить, и эти вопросы называются «Готов ли я к браку?». Я просто прочитаю те вопросы, которые мы даем, для того, чтобы каждый из них, приходя на первую встречу, он мог подумать и ответить сам себе. И причем я говорю, отвечайте честно, отвечайте молитвенно, помолитесь Богу, проверьте себя, мне не нужно хороших, правильных ответов, это ваша жизнь, и вам самим нужно знать, готовы ли вы к браку. Итак, вот просто я прочитаю те вопросы, которые мы даем жениху и невесте. Первая часть вопросов – это личная подготовка, вот, жениха или невесты. Им нужно прочитать каждое это предложение и против каждого предложения поставить «да» или «нет». Итак, эти вопросы. Я возрожденный христианин, да или нет? Я имею регулярное общение с Господом посредством Его слова и молитвы. Я могу брать на себя ответственность. Я могу поддерживать и ободрять других. Я могу служить другим. Я умею жертвовать своим ради блага других. Я способен вовремя остановить себя при неправильном поведении. Я могу контролировать свои эмоции. Я готов посвятить себя другому человеку. Я готов оставить своих родителей и создать свою семью. Мои родители считают, что я готов к браку. Это те вопросы, когда каждый из них проверяет свою подготовку. Готов ли я? Могу ли я на все эти вопросы ответить «да»? Вторая часть – это вопросы о другом. Жених отвечает, думая о невесте, невеста думает о женихе. Этот человек возрожденный христианин, он или она готовы к браку. Я люблю его жертвенной любовью. Мы соответствуем друг другу. Я готов принять его или ее, невзирая на наши отличия. Наш брак приблизит нас к Богу и обогатит духовно. Я готов принять других родителей и семью как своих собственных. Мой выбор одобряют мои родители, и они готовы нас благословить. Это вопросы, на которые нужно ответить, которые показывают, а в чем подготовка. А в чем я должен быть готов, если я принял решение, мы приняли решение, и мы хотим создать семью? Вот здесь, когда мы задаем вопрос, как готовиться к созданию семьи, я бы ответил одним словом. Нужно готовиться библейски. Это короткий ответ, но наиболее полный ответ. Чтобы готовиться к браку, нужно готовиться библейски. Потому что некоторые считают, что, ну, по сути, а что готовиться? Зачем нужно готовиться? Если мы создаем семью, оно все само по себе как-то произойдет.
И не нужно особой подготовки, не нужно чего-то специального, особенного. И это приходит, потому что молодежь смотрит на то, что в мире происходит. Молодежь смотрит, как семья создается в этом окружающем их мире. Как это в фильмах происходит. Они смотрят разные романы. Люди полюбили друг друга, они создали семью. Какая подготовка? Самое главное, это то, что они полюбили друг друга. Вот и все, что необходимо для того, чтобы принять решение и для того, чтобы создать семью. И это проблема. Это проблема, которая возникла, наверное, где-то, я думаю, больше 100 лет назад. Проблема, которая говорит о том, что отношения между мужем и женой, они должны быть построены на основании романтики, на основании любовных отношений, на основании вот этого влечения друг к другу. Если у вас возникло влечение, значит, это любовь. Если у вас влюбленность, это настоящая любовь. Это достаточное основание, чтобы вам создать семью и пожениться. И это неверное отношение. Это неправильное отношение. Потому что тогда брак создается по романтике. И человек не готов. Он не подготовленный к браку. И поэтому мы видим то, что происходит сегодня, потому что заканчивается романтика, и люди воспринимают, что закончилась любовь. И когда закончилась любовь, тогда наступает развод. И мы видим, сегодня происходит здесь, в Америке, 50% всех браков, они заканчиваются разводом. Потом второй брак приходит, 75% вторых браков разводятся. То есть, когда нету верного основания, когда нету верной подготовки, результат можно предвидеть. Результат обязательно приведет эту семью к развалу и к разводу. Когда мы смотрим на Писание и задаем вопрос, а чем отличается вот решение вступить в брак у христиан, у верующих? В чем отличие, в чем подготовка, которая должна быть? Отличие в том, что молодые люди, которые выходят сюда, которые перед церковью берут на себя ответственность, и мы их объявляем женихом и невестой, они берут на себя ответственность, говоря, что Господь дал им ответ. Бог дал им решение. И они получили этот ответ от Господа. Они узнали волю Божию, они уверены в том, что Господь дал им этот ответ, и теперь они принимают это решение – создать семью. Не на основании просто романтики, не на основании влюбленности, а на основании того, что они узнали волю Божью. И это совершенно другой ответ. Это совершенно другое отношение к браку. Это совершенно другая подготовка. Именно поэтому мы, как служители, встречаясь с женихом и невестой, мы задаем один из первых вопросов: получили ли вы ответ от Господа? Уверены ли вы в том, что это воля Божья, чтобы вам быть вместе, чтобы вам создать семью? И когда они не уверены, это проблема. Но когда они уверены, тогда они понимают, что Бог вовлечен в их взаимоотношения. Бог вовлечен в их будущий брак. Бог дал им ответ, и Бог направляет их, Бог ведет их, Бог помогает им, Бог наставляет их. И все это время до брака Господь учит их через Слово Свое, чтобы они действительно подошли верно и правильно к дню бракосочетания. Вопрос, что если Бог дал ответ, тогда как правильно готовиться? Я уже говорил, романтический подход, он не подразумевает каких-то трудностей в браке. Это романтика, это все в розовом свете, это все любовные взаимоотношения, и поэтому вот на этом подъеме, на вот этой эйфории люди вступают в брак, вовсе не ожидая, что в браке будут какие-то трудности, сложности. Какие трудности? Мы любим друг друга, у нас горят глаза. Какие могут быть сложности, какие могут быть проблемы? Но когда мы говорим, что Бог дает решение и ответ, это вовсе не означает, что в браке не будет трудностей. Это вовсе не означает, что если это воля Божья, то в браке все будет гладко, и не будет каких-то проблем, не будет каких-то сложных моментов. Но понимая, что это будет, нам и нужна подготовка. Молодым людям нужна подготовка.
Они должны понимать, что ожидает их. Они должны знать, как к этому готовиться, как все это проходить, как все это переносить. Потому что когда это романтика, и встречаются проблемы, и человек начинает думать, что в моей жизни наступило несчастье, а моя цель – быть счастливым. И если я несчастлив в семье, в браке, то это вина второй половины. Я развожусь с ней, с ним, я буду искать другого человека, с которым я буду счастлив. В этом проблема. Проблема, потому что неверное основание брака, неверный подход к браку, неверное понимание вообще, что такое брак. Если молодые люди считают, что главная цель брака – это просто, чтобы вы были счастливы, то это неверно, это неправильно. Это не главная цель брака, чтобы вам быть счастливыми. Главная цель брака мы находим в Священном Писании. Бог создал брак, и Господь создает брак для своей славы. И двое людей, которые принимают это решение быть вместе, создать христианскую семью, они должны понимать, что Господь, который является Творцом брака, Он ожидает от каждой христианской пары понимания цели брака, что наш брак, наша семья будет создана для Его славы. Не просто для нашего счастья, для Его славы. И когда мы это понимаем, и когда мы к этому стремимся, мы тогда видим, что наша цель прославить Бога, она возвращается к нам нашим счастьем. Она возвращается к нам тем, что Бог благословляет нас за наше желание. Бог дает нам благословение, Бог дает нам радость, Бог дает нам наслаждение, Бог дает все необходимое, что хотели бы получить неверующие люди, но они не понимают, как это получить. Именно поэтому они этого не получают. Важно понимать главную цель, ради которой Господь создал этот брак. Я сказал, что брак – это завет. Двое людей вступают в завет. Они вступают в завет, потому что здесь, перед свидетелями, перед пресвитером, они дают обещания друг другу. И свидетелем этих обещаний является служитель церкви, как представитель от Господа, и сам Господь, который слышит эти слова. И вот эти молодые люди, они обещают друг другу, как они будут жить. Они дают эти обещания. И что они говорят в этих обещаниях? Они обещают, что мы будем любить друг друга. Они обещают, что мы будем оставаться вместе друг с другом. Будет ли легко или будет трудно. Будет ли болезнь или будет здоровье. Будет ли богатство или будет бедность. Я обещаю тебе, что я буду рядом с тобой. Они обещают друг другу остаться верными до самой смерти. Это завет. И вот когда брак построен на завете, в основании того, что Господь слышит эти слова, это совершенно другой подход. И к этому нужно готовиться. Молодым людям нужно готовиться, что вступая в брак, они не просто вступают в какие-то прекрасные взаимоотношения, они вступают в завет, они дадут обещания, Бог слышит эти обещания. И они должны приложить все свои силы, чтобы до конца и до смерти исполнить эти обещания, чтобы их брак прославил Господа. Цель христианского брака, может быть, следующая цель, это отразить Иисуса Христа и Его Церковь. И мы читаем в 5 главе Ефесянам, сказано: «Мужья, любите своих жен, потому что Христос возлюбил Церковь. Жены, повинуйте своим мужьям, как Церковь повинуется Христу». И всякий христианский брак, он должен взять на себя эту ответственность. Мы хотим показать в своем браке, в своей семье, показать Иисуса Христа и Его Церковь. И муж любит свою жену так, как Христос возлюбил Церковь, чтобы всему миру показать на Христа. И жена повинуется своему мужу, как Церковь повинуется Христу, чтобы всему миру показать на те взаимоотношения, которые есть у Христа и Церкви. Давайте коснемся нескольких моментов. Так, а как же готовиться к этому? Когда мы понимаем цель, когда мы понимаем важность, когда мы понимаем отличие христианского брака от мирского брака, как молодым людям готовиться к этому важному этапу и важному дню в их жизни? Я бы несколько перечислил моментов. Первое – это начинать молиться. Это самое первое начало. И причем, когда я говорю «начинать молиться», я бы начал даже не с жениха и невесты, не с юноши и девицы, я бы начал с родителей. Родители – это наша ответственность молиться за наших детей.
молиться за их будущую семейную жизнь, молиться за их брак. Когда родители должны начинать молиться о своих детях, о браке? Тогда, когда им уже 20 лет, и они приходят домой, «Папа, я хочу жениться», это уже поздно. Когда Бог дал вам детей, Бог подарил вам ваших детей, и вы молитесь о них, и вы молитесь о том, чтобы Бог благословил, и чтобы они выросли, чтобы они не болели, чтобы они пришли к Господу, уже тогда надо молиться: «Господи, благослови их и будущую жизнь, в том числе и семейную жизнь». Это ответственность родителей молиться за своих детей. Это начало того, что произойдет, может быть, через 20 лет. И родители молятся об этом и просят Бога, чтобы Господь вел их сына, их дочь, чтобы Господь посылал им благословение. Но когда мы переходим к парню или девушке, когда им молиться об этом, когда они должны начать молиться о своей семье, о своей второй половине, когда им начинать вот этот подход и просить Господа: «Господи, помоги мне, Господи, благослови и научи меня». Я думаю, что если мы задаем вопрос, в каком возрасте, для меня, наверное, ответ – это тогда, когда первый раз юноша или девушка вообще подумали о противоположном поле. И, может быть, это уже даже не молодежный возраст, а еще подростковый возраст. Может быть, вот тогда, когда первый раз где-то в мыслях этого молодого, этого подростка промелькнула эта мысль, ему уже тогда надо начинать молиться. Во сколько это? 12, 13, я не знаю. Разные дети, разные подходы, разное созревание. Но тогда, когда начинают гормоны действовать, когда появляется уже какое-то влечение к противоположному полу, вот тогда они уже должны начинать молиться. Более того, статистика говорит, что на самом деле первая влюбленность проявляется где-то в возрасте 10 лет. Когда еще гормонов нету, когда еще нету полового созревания, вот первая какая-то такая детская влюбленность проявляется уже тогда. Но когда они уже подрастают, вот тогда уже нужно начинать молиться. И это будет период, может быть, 8 лет, может быть, 10 лет, когда они молятся, время, которое пройдет до фактического брака. Но это правильное отношение. Это правильное отношение, потому что когда юноша или девица молятся все это время, они понимают, что не только от них это зависит. Более того, не столько это от них зависит, как от Господа. От Господа зависит, чтобы Он нашел, показал, привел, сохранил от неверных путей. От Господа зависит. Книга притчи говорит: дом и наследие от родителей, а разумная жена откуда? От Господа. Разумная жена от Господа, если молодой человек хочет получить разумную жену, не глупую жену, о которой тоже говорит книга притчи, глупая жена, которая разрушит дом своими руками. Если он хочет получить разумную жену, то разумная жена от Господа. Это значит, нужно об этом молиться, нужно просить Господа, чтобы Господь сделал свое дело. Другой момент, о котором я тоже, может быть, хочу коснуться, нужно рассуждать, а нет ли у тебя дара безбрачия. Потому что дар безбрачия, он тоже упоминается в Священном Писании, и мы читаем 1 Коринфянам 7 главе 7 стиха, Павел говорит: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Мы видим текст Писания, апостол Павел говорит, что у некоторых есть дар безбрачия. И дар безбрачия – это не тогда, когда сестра не вышла замуж, и вот она уже в годах, она вдруг определила, что у нее дар безбрачия. Это не тогда, когда брат предлагал одной, второй, третий, пятый, и никто не согласился, ему уже 40 лет, и он определяет у себя дар безбрачия. Вовсе нет. Этот текст показывает, как определяется дар безбрачия. Апостол Павел говорит здесь, что если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. То есть Павел показывает, что если человек понимает и чувствует сексуальное влечение, у тебя точно нет дара безбрачия. И не надо сомневаться, и не надо пытаться найти какое-то оправдание. Павел показывает эту ситуацию здесь. Если у тебя есть это, ты должен вступить в брак. Ты должен решить этот вопрос. И это и есть определение, когда мы пытаемся выяснить, что такое дар безбрачия. Я считаю, что очень мало таких людей.
у которых действительно дар безбрачия. Очень мало, возможно, они есть. И другой момент, который апостол Павел говорит, он говорит, что если у тебя есть этот дар, это вовсе не значит, что ты должен всю свою жизнь прожить для себя. Зарабатывая деньги, развлекаясь, устраивая свою жизнь, как тебе нравится. Апостол Павел говорит, таковые пусть будут, как я. Если Бог дает кому-то дар безбрачия, если Бог не дал кому-то желание построить семью и желание сексуальных отношений, значит, настоящий дар безбрачия должен быть использован для служения Богу. Не для себя, не для своего эгоизма, не для своей собственной плоти, а для Бога и служения Ему. Вот такие люди, они имеют настоящий дар безбрачия. Но если у человека нет дара безбрачия, что ему делать тогда? Каким образом ему тогда правильно подходить? Я сказал, первый момент – это начинать с молитвы. Второй момент, который важен в подготовке к браку – это хранить себя в чистоте. И мы можем сказать, а как это подготовка к браку? Хранить себя в чистоте до брака – это подготовка к браку. Потому что здесь перед Господом нужно будет обещать второй половине верность. И те молодые люди, которые сохранили чистоту до брака, они готовились к браку. Те же, кто не сохранили чистоту, или, может быть, те, кто растратили свои эмоции, свои чувства, потому что дружили с одной, потом со второй, а потом с третьей, которые провели свою юность вот во всех этих дружбах, они растратили себя, свои чувства, свои отношения, они не готовились к браку. Они не готовились к этому единственному браку, который должен быть в их жизни, к этим единственным отношениям, которые у них были. Другой момент, когда вы уже решили вступать в брак, нужно готовиться к браку, сохраняя себя от сексуальных отношений. Потому что если вы это сделали, вы не приготовились к браку. Поэтому Писание показывает важность чистоты, чистых отношений до брака, потому что это есть подготовка к браку. Это подготовка к тому, чтобы Бог создал христианскую семью, чтобы Бог благословил, чтобы виноградник дал плоды, плоды благословения в браке. Третий момент, который я нахожу. Прежде чем дать обещания друг другу, если вы желаете готовиться к браку, нужно дать обещание Господу доброй совести. В подготовке к браку в первую очередь важны отношения с Господом. Почему мы говорим о том, что важно, чтобы те, кто вступают в брак, они были членами церкви? Это не просто формальность. Это не просто, раз вы решили уже быть мужем и женой, вам нужно быть членами церкви. Это важный момент, потому что, готовясь к браку, в первую очередь, человек должен готовиться духовно и внутренне. И когда я сказал, что в 12 или 13 лет нужно молиться о браке, это вовсе не значит, что с 12 лет этот мальчишка, он только и должен думать о своей будущей жене. Вовсе нет. Он должен думать о Господе. Он должен заботиться о своем духовном возрастании. Он должен думать о своей зрелости. Потому что, когда пройдет это время, и когда ему придется принимать решения о будущем, о своей невесте, о том, кто она должна быть, какой она должна быть, если у него нет духовной зрелости в этот момент, если он не вырос духовно к этому моменту, он не примет правильное решение. Но для того, чтобы он принял правильное решение, чтобы он правильно все сделал, все шаги, все пути, чтобы это было верно и правильно, ему нужно заботиться о духовном состоянии своей зрелости перед Богом. Именно поэтому мы хотим побуждать подростков, мы хотим побуждать молодежь. Это время подросткового возраста, молодежного времени, молодежного возраста. Не растрачивать на глупости, не растрачивать на развлечения, не растрачивать просто на какие-то свои собственные желания. Это время должно быть потрачено и использовано изучение Писания и возрастание в Господе. Зрелость не приходит сразу. Почему я сказал, 2-3 месяца, когда пастор беседует с молодыми, этого недостаточно. Зрелость не появляется через день. Для того, чтобы зрелость появилась, нужно время, время общения с Богом, время молитвы, время познания Писания. И вот это необходимое время, когда с 12 или с 13 лет, с подросткового возраста, этот молодой мальчишка или девчонка, они используют это время правильно. Они познают Бога, они познают мудрость Писания. И Бог работает, Дух Святой работает в их сердце.
Он работает в их разуме. Он готовит их к принятию всех других важных решений. Когда они знают Бога, тогда они будут правильно принимать решения. Именно поэтому мы говорим, что важно молодому человеку, брату или сестре, возрастая духовно, подойти к важнейшему моменту принятия крещения и обещания Богу доброй совести. Это важный момент, потому что прежде чем пообещать другому, своей будущей жене или своему будущему мужу, ты должен пообещать Господу. Ты берешь на себя эту ответственность, ты становишься Детем Божиим, и ты Богу обещаешь добрую совесть, ходить пред Богом, служить Ему, быть верным Ему. Ты обещаешь Богу в первую очередь. И когда ты дал обещание Богу, и когда ты вырос духовно, и когда Господь работал над твоим разумом, работал над твоим сердцем, вот это верный подход, это верный момент, когда ты готов к принятию следующего решения в вопросе брака, в вопросе выбора невесты или выбора жениха, того ответа, который нужно дать. Вот это важный момент, который нужно понимать. Поэтому мы говорим и советуем, поэтому мы побуждаем на подростковом служении, на молодежном служении, в церкви. Мы побуждаем, чтобы наша молодежь посвятила себя Господу, служила Господу, изучала Писание, молилась, имела служение, жило полноценной христианской церковной жизнью, потому что это все те моменты, когда Бог использует вас. Четвертый момент подготовки к браку. Нужно работать над своим характером. Это время до брака, это также важный период работы над своим характером, когда Бог работает над вашим характером. И в этой подготовке характера нужно, первое, что самое важное, научиться любить Бога всем сердцем. Христос сказал, самая первая заповедь, самая главная заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением, всей крепостью твоею. Нужно научиться любить Бога всем сердцем. Если человек не научился любить Бога всем сердцем, он никогда не будет верно и правильно любить свою жену. Но когда он понял, что значит любить Бога, и он посвятил себя любви Богу, здесь Господь дает ему способность правильно и верно всем сердцем любить свою жену. Поэтому это первая заповедь. Нужно научиться служить другим и уважать других. Послание филиппийцам мы читаем во второй главе. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, и не о себе только каждый заботится, но каждый о других». Этот текст Писания относится ко всем членам церкви. Это послание апостола Павла филиппийцам. Но насколько важно, чтобы молодые люди, готовясь к семейной жизни, они поняли, что этому нужно научиться. Нужно научиться уважать других, заботиться о других, служить другим. Нужно научиться этому. Нужно стремиться к этому. Третий момент – нужно научиться быть ответственным. Семья – это ответственность. И Писание говорит, пример я нахожу в первой книге Паралипоменон, 7 глава. Там написано, все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Это люди, которые знают, что такое ответственность. Поэтому они были главы поколений, они были военачальники. Время до брака – это время научиться брать на себя ответственность. Особенно братьям, тем, кто будут главы семей, тем, кто будут отвечать за то, что будет происходить. Нужно работать над своим характером, нужно научиться, как быть добрым, как иметь готовность поддержать другого и помочь, как развивать правильное общение, как иметь терпение, как правильно решать конфликты, как правильно прощать и просить прощения. Это все моменты характера, над которым Бог должен работать все время до брака. Если человек, молодой человек, молодая сестра, они потратили все это время, и Бог не работал над их характером, Бог не подготовил их к этому важному моменту. И они вступают в брак, каждый со своим проблематичным характером. Каждый со своей проблемой, с нерешенной проблемой. Эта проблема будет в семье. Они не подготовились к браку. Они не позволили Богу изменить их, сделать их достойными, готовыми, потому что они не думали об этом. Пятый момент. Нужно готовиться к исполнению каждого своей роли. Когда мы говорим о братьях, мы рассуждаем, что для брата, который станет мужем, станет главой семьи, три особо важных качества, которые показывает нам Писание. Это руководить, это обеспечивать и защищать. Вот к этим трем важным качествам мальчишкам, парням,
Юношам нужно готовиться до брака. Первое – это руководить. Он должен быть главой семьи. И Писание говорит, апостол Павел пишет в 11 главе 1 Коринфянам, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Как он может быть руководителем, если он не подготовился к этому до брака? Наступает бракосочетание, пресвитер молится и говорит, и наставляет, с сегодняшнего дня ты глава семьи, с сегодняшнего дня ты руководишь своей семьей. Если он никогда не готовился к руководству, если он никогда не готовился быть главой, каким образом он может, уйдя с бракосочетания, вдруг автоматически стать главой? К этому нужно готовиться. Я хочу несколько моментов отметить, как к этому готовиться. Первая подготовка – это семья. Именно в семье, если у вас есть младшие братья или сестры, вот именно там нужна эта подготовка. Если вы безразличный брат, и вам абсолютно все равно, никакого отношения вы не имеете к своим младшим братьям и сестрам, вы живете своей жизнью, вы думаете только о себе, вы не будете готовы. Но если вы возьмете на себя ответственность, как старший брат, за своих младших братьев и сестер, чтобы руководить, чтобы помогать им с любовью, чтобы наставлять, чтобы подсказывать. Это время в вашей семье, когда Бог будет готовить вас быть главой, быть руководителем. Второй момент – это подростковое и молодежное общение. Это важный момент. Почему мы побуждаем, чтобы молодежь, подростки были вместе? Потому что это возможности для лидерства, возможности для руководства, возможности вот в этом служении, когда есть малые группы, лагеря, миссионерские поездки. Это все школа общения друг с другом, когда молодые братья, они должны проявлять себя вот в этих общениях, чтобы быть этими лидерами, быть руководителями, готовиться быть главами своей будущей семьи. Не все имеют вот этот дар быть руководителями в церкви. Мы понимаем, что Бог дает этот дар особым братьям для будущего служения. Но каждый будет мужем. И в своей семье он должен быть главой. И он должен научиться этому. Он должен использовать те возможности, которые есть в церкви, в служении, чтобы научиться, чтобы Бог его научил быть главой. Третий момент – это работа в воскресной школе. Это работа в детских лагерях. Это уже работа с детьми, не просто со своими ровесниками. Это работа с детьми, и эти возможности нужно использовать, чтобы побыть в воскресной школе, чтобы поехать в детский лагерь, чтобы там научиться этому руководству быть главой, беря на себя ответственность, научая, наставляя, отвечая за все, что будет. Это важные моменты. Я не хочу даже только ограничиться церковью. Молодежь, которая учится в школе, в университете, в колледже, на работе, где вы работаете, где бы вы ни находились, приобретайте этот опыт руководства, ответственности. Быть хорошим работником, быть хорошим студентом, участвовать в каких-то моментах. Ну и четвертый момент, который я хотел бы сказать. Родители, вы должны давать возможность своим детям, чтобы они приобретали этот опыт и принимали решения. И если этот сын, который женится, берет замуж сестру, если он вырос до 22-23 лет, и все решения за него принимал папа, и еще хуже мама, и он женится, ему нужно быть лидером, ему нужно быть главой семьи. Но он никогда в своей семье и в своей жизни не принимал никаких решений, потому что родители принимали решения. Он не будет готов к этому. Родители должны помогать и давать возможности, и наставлять, и подталкивать, чтобы к возрасту, когда он принимает решение, создает семью, он был ответственным за те решения, которые он принимает. Другой момент – это обеспечивать. Писание говорит, что муж отвечает за то, чтобы обеспечивать семью. Писание говорит, никто не имеет ненависти к своей плоти, но питает и греет, как Христос в церкви. Ответственность мужа – обеспечивать свою семью. Заботиться о семье. Муж должен обеспечивать свою семью. Это абсолютно неправильно, когда родители начинают финансово помогать детям, которые женились. Это ненормально, это худший момент, который родители могут, когда они финансово помогают, они поддерживают, потому что дети женились, они не знают, а у них ничего не получается. Молодой брат, он ответственен за то, чтобы обеспечивать свою семью, чтобы получить образование, получить работу, иметь достаточно финансов, чтобы заботиться о своей семье. И не только материальное, не только финансовое. Он должен быть способен к этому моменту правильно распоряжаться финансами.
Не только зарабатывать и приносить их в семью, но правильно, разумно распоряжаться финансами, составлять план, думать о том, чтобы откладывать и сохранять какие-то средства на будущее, заботиться о жене, заботиться о детях. Потому что если он не подготовился к этому моменту, он женится, у него дети появятся, и он по-прежнему будет каждый вечер или через вечер поедет в ресторан, будет тратить на себя, поедет отдыхать с друзьями, потому что он не научился. Потому что все, что у него было в жизни до этого момента, оно перейдет в его семью, и он будет точно так же жить и вести себя, как до этого момента, потому что он не думал о том, что его ответственность обеспечивает семью и заботиться. Он не готовился к этому. И третий момент, который мы видим, его ответственность – это защищать семью. Мужчине важно быть мужчиной. Молодым ребятам очень важно, готовясь к семейной жизни, воспитывать себе мужественность. И мы живем в такое время, когда мужчины перестают быть мужчинами. Когда они не понимают своей ответственности быть мужчиной, быть мужественным, быть тем, кто должен защищать свою семью, тем, кто на страже своей семьи. Мы смотрим на пример Иисуса Христа. Он доказал вот эту свою заботу о церкви. Написано, что Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее. Это великий пример, который должен быть у каждого молодого человека, который вступает в брак. Он должен понимать свою ответственность, пожертвовать собой, если нужно будет, ради своей жены, ради своей семьи. И вот этот момент воспитывать в себе мужественность, это вовсе не означает только ходить в спортзал и накачивать свои мускулы для того, чтобы, если что, то я постою за свою семью. Вовсе не только это. Защитить словами, помочь, поддержать советом, дать какое-то мудрое направление своей семье. Вот это качество защиты. Это важно. И поэтому важно развивать эту мужественность. И братьям я хочу сказать, для того, чтобы у вас развивалась правильная мужественность, будьте с братьями в церкви. С отцами будьте рядом. Тогда, когда братская молитва идет, тогда какое общение идет братское, когда на стройке братья, когда субботник в церкви, будьте рядом с братьями. И сегодня мы видим, что это проблема, что молодые ребята не сильно хотят быть с отцами, с братьями. Лучше в своей компании, со своими сверстниками, но со своими сверстниками вы никогда не научитесь мужественности. Вам нужно быть с братьями в церкви, чтобы смотреть, как они живут, как они ведут себя, как они принимают решения, чтобы научиться вот этой верной мужественности. Защита, которая ожидается от мужа, это не только физическая защита. Это защита от греховной жизни. Муж должен стоять на страже, чтобы защищать от греха, который сатана предлагает. От компьютера, от разврата, от всего остального. Это ответственность мужа. И молодые люди должны научиться этому, понимая свою ответственность за свою семью. Несколько моментов я хотел отметить в отношении сестры. Как сестры готовятся, как важно им готовиться к этому этапу в жизни. Писание показывает несколько моментов, которые важны для жены, что она должна подготовить себе, что она выработать должна. Первое – это повиновение. Писание говорит, что жена должна повиноваться мужу, и она должна выработать себе повиновение. И мы понимаем, что христианские семьи – это тоже разные семьи. В некоторых семьях глава семьи – жена. К сожалению, жена управляет домом, жена управляет мужем, жена управляет детьми. И дочь, которая вырастает, она смотрит на маму во всех этих взаимоотношениях. И когда она вырастает и выходит замуж, что она делает в своей семье? Она делает то же самое, что она видела в своей матери. Она становится главой семьи. И это не подготовка к семейной жизни. Сестре, молодой девушке, ей нужно готовить себя по Писанию. Ей нужно готовить, чтобы в ней выработалось важное качество повиновения, о котором говорит Слово Божие. Писание говорит, она сотворена помощницей. Бог сотворил помощницу Адаму. И она должна понимать, она должна уважать, она должна желать повиноваться мужу своему, потому что так Господь определил. Потому что это Писание говорит. И даже когда мы говорим о церкви, о служении, покрывало на голове сестер, сестры дорогие, хочу вам это сказать, это честь для вас. Потому что когда вы носите покрывало на голове во время богослужения, это свидетельство того, что вы исполняете Писание,
повинуясь своему мужу, и вы желаете иметь знак на голове, что я хочу повиноваться мужу, я уважаю мужа, я по Слову Божьему хочу ему повиноваться, потому что Бог создал мою семью. Я так хочу жить, я так хочу выполнять это. Это важный момент. Быть замужем, следовать за ним, желать, чтобы он подсказал, чтобы он наставил, чтобы он научил, потому что это муж. И не каждый муж, и 100% ни один муж не является совершенным, безгрешным, который все делает правильно, который делает, не делает каких-то ошибок, но он является мужем. Бог через него желает благословить семью. И поэтому повиновение мужу, вот это принятие Божьего замысла, Божьего установления, это важное решение у молодой сестры, когда она думает, как ей правильно готовиться к семейной жизни. Писание говорит, что сестра должна быть попечительная о доме. Мы читаем об этом Титу, 2 глава, 5 стих. Жены должны быть попечительными о доме. К сожалению, не все, выходящие замуж, готовы к этому. Они должны научиться готовить, они должны научиться убирать, они должны учиться заботиться о доме и не быть ленивой. Если сестра выходит замуж, и она не научилась готовить, она не любит убирать, она не хочет стирать, она не хочет выполнять все, о чем мы сейчас говорим, она не приготовилась. Конечно, в этом ответственность мам. Мамы должны учить своих дочерей. Они должны подготовить их к этому. Но у самой сестры, которая думает о будущей семье, должно быть это желание, я должна быть подготовлена, потому что Библия так говорит. Потому что Писание говорит, жена должна быть попечительная о доме. Сегодня, когда мы смотрим на некоторых христианских сестер, они не берут пример с 31 главы притчи, где сказано о добродетельной жене, которая много делает. Это должно быть примером, такой я хочу быть, я так буду готовиться, чтобы я соответствовала этим характеристикам этой добродетельной жены. Сегодня для некоторых важнее длинные ресницы и ногти. И 100% я хочу сказать, что этим сыт не будешь. И когда молодая сестра думает больше о длинных ногтях и ресницах, 100% она не будет думать о борщах, о уборке или о стирке. И в этом проблема. Мы читаем в этом же тексте, сказано, что жена должна любить детей. Что значит, что она должна любить детей? Жена должна любить детей, это значит, что она должна хотеть иметь детей в своей семье. И поэтому, когда молодые готовятся к браку, если в этот момент, в этой подготовке к браку, они не хотят иметь детей, они не готовы к браку. Потому что Писание говорит, что дети – это дар от Господа. Дети – это благословение. Если молодые люди готовятся к бракосочетанию, у них стоит цель немножко пожить для себя, они не готовы к браку. У них неверное понимание и представление, потому что воспитание детей – это то, что приходит вместе с браком, это то, что приходит вместе с семьей. И о жене сказано, она должна любить детей, она должна желать детей, она должна желать получить это благословение от Господа. Ну и третий момент, который я вижу важный для сестры в подготовке к браку, это кроткий дух. Мы читаем 1 Петра, 3 глава, сказано, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Господом. Этот текст говорит, что драгоценно пред Господом у жены. И сестра, которая думает о своей будущей семейной жизни, которая готовится, она должна поставить перед собой цель. Я хочу быть такой женой. Если для Бога это драгоценно, я хочу использовать время до брака, готовясь, чтобы я такой была женой. Вы знаете, сколько в книге притчи сказано о другой жене? Написано, сварливая жена – это сточная труба. Написано, непрестанная капель – дождливый день, и сварливая жена равны. Написано, лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Почему книга притчи столько говорит о сварливой жене? Потому что это противоположность тому, что Писание показывает нам. Кроткий, молчаливый дух – это драгоценно пред Господом. Сатана другое предлагает. Он предлагает, чтобы жена в доме была нервозная, постоянно недовольная, истеричная, требовательная, сварливая жена, о которой говорит Писание.
Как важно, чтобы сестра, готовясь к браку, она проверила себя. И она молилась Господу: «Господь, я хочу быть в браке той женой, о которой говорит Твое Слово. Я хочу быть той женой, о которой сказано, что драгоценно перед Тобою». Вот иметь этот кроткий дух. Это Господь дает этот дух. И Господь дает, когда есть искреннее желание, стремление, молитву, тогда Господь дает то, что необходимо. Поэтому Писание говорит: мудрая жена устрояет свой дом. Чтобы получить эту мудрость, нужно время. Я говорил об этом. И да благословит Господь вас, сестры, использовать то время, которое вам дал Господь, чтобы получать от Господа эту мудрость. Быть этой мудрой, разумной женой, исполняя то Писание, те тексты, о которых мы говорим. Поэтому мы рассуждали сегодня вот о этих разных моментах. Мы хотим молиться. Я хочу, чтобы мы помолились о молодежи, о тех, кто готовится к браку. Готовьтесь библейски. Готовьтесь так, чтобы никакие лисы и лисенята не испортили ваш виноградник. Готовьтесь так, чтобы виноградник вашей семьи, он принес добрый плод, чтобы этот плод был для славы Господа, чтобы у вас была настоящая христианская семья, которой бы вы вместе поклонялись Господу и прославляли Его. Да поможет вам это Господь. А нам, родители, дедушки и бабушки, нам важно молиться, чтобы Господь благословил наших детей и наших внуков. Давайте об этом помолимся сейчас. Аминь.

Вы слушали программу «Поиска счастья», составленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да благословит вас Господь!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня вы услышите продолжение серии бесед на тему «Лот и его семья», говорит Вениамин Пинкевич.
2: Хорошо, друзья, обращаемся к теме нашей. Второй раздел, второй семинар, он немножко короче будет, но тоже важен для нас. «Семья Лота или влияние окружающей обстановки на людей». Вот именно вот эта тема – влияние окружающей обстановки на людей. Жена Лота, его дочери, зятья – они все поступали не лучшим образом. Почему у праведника такая семья? Почему жена так поступила? Почему дочери так поступили? И вот мы об этом сегодня поговорим и рассмотрим тоже, как оно повлияло. Семья Лота для нас, друзья, является примером того, как окружающая обстановка, как среда, которая вокруг нас, формирует нас и наших детей. Мы говорили про Лота, она повлияла на него так, что он стал бездейственным праведником. Содом на него повлиял не в том плане, что он стал грешить, а в том плане, что у него не было силы вести за собой. Это что же влияние? И которое мы не можем откинуть и сказать, его не было. За Лотом не шли. Содом повлиял на его взрослую жену, которая, не знаю, какого возраста было, сколько ей лет, но он повлиял на нее, он глубоко вошел в ее сердце. Содом повлиял и на его дочерей, на зятей, и это тоже было. И вот, друзья, мы посмотрим, как окружающая обстановка влияет на нас. И вот первый такой раздел – зятья и замужние дочери. Вот что было с ними? Если мы откроем текст Писания, 19 глава Бытия, мы вот все время сегодня с 19 главой работаем, с 12 по 14 стих, мы читали этот стих, но еще раз прочитаем. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места». «Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит». Мы не знаем, сколько было у Лота замужних дочерей. Мы не знаем, сколько было зятей, мы можем сказать, что как минимум это было два, а может быть и больше. То, где мы живем, обязательно влияет на нас, и разве что если мы не будем там жить, как странники и пришельцы. Будешь рядом с Содомом, будешь идти к нему, будешь в нем жить, обязательно породнишься

И окружение вокруг тебя содомляне. Почему? Рано или поздно ты породнишься с ними. О, Лот не был содомлянином. И дочери его, незамужние, не были содомлянами, но родственники у Содома, у Лота были содомляне. Родственники Лота кто? Содомляне. Его дочери, которые стали женами этих содомлян, кем они стали? Помощниками, помощницами содомлян. А следующее поколение как называть? Потомки праведника или потомки содомлян? То, где мы живем, влияет на нас, и рано или поздно мы породнимся, и следующее поколение станет частью той системы, где ты живешь. Американцы так и говорили: вы приехали сюда, вы приехали с вашими обычаями, точно вы будете их сохранять на уровне одного поколения. Правда? И мы видим, прожив 20 лет, вот мы уже более 20 лет здесь, мы видим, как постепенно строгие семьи, строгие братья и сестры сдают позиции, и дети больше и больше становятся похожими на окружающую среду. Когда ангелы пришли к Лоту, он их угостил, они были в доме. Ангелы говорят Лоту, и мы прочитали: «Всех выведи из сего места». Вы знаете, пойти и сказать людям или вывести их – не одно и то же. Вот представьте себе, я говорю моему старшему сыну, говорю: «Сын, иди младшего, выведи его оттуда, приведи». Он берет его за руку и приводит. Либо я скажу: «Сын, иди скажи младшему, чтобы он то или то не делал». Не одно и то же вывести и сказать, чтобы выходили. Обратите внимание, ангелы Лоту говорят конкретно: «Всех выведи». Лот не может вывести. Лот идет и рассказывает, что может быть, но у него нету силы вывести. Лот – праведник, за которым не идут. И мы уже говорили об этом, что Лот – праведник, слова которого переводят на шутку. Друзья дорогие, не только так Лот поступал, что слова его были похожи на шутку, а сегодня разве не поступают? Когда нужно обличить человека, знаете, можно прямо сказать, с любовью, но прямо: брат и сестра, это грех, это мерзость. А можно сказать: сестра, наверное, вы стали бедно жить, я смотрю, где-то, ну, платье, короче, стало, может, вам как-то помочь? Так, правда, как бы с полушуткой, и так мягко. Сестра говорит: все, я поняла, и продолжает жить, как жила. Почему? Мы привыкаем и обличать так вот, чтобы не задеть. Мы привыкаем говорить так мягко, так, чтобы, знаете, и других не обидеть, и друзей не потерять. Не происходит ли это сегодня? Еще как происходит. Мы не должны быть грубыми. Сохрани, Господь, от этого. Господь призывает, чтобы у нас был язык праведника, чтобы этот язык был добрый, хороший. Но Бог не призывает нас все переводить на шутку. Бог призывает нас говорить ясно. И вот приходит Лот и говорит: спасайтесь. Они говорят: Лот, это что, опять розыгрыш? Это что, очередная шутка? Или, не знаю, как его называли, папа, дядя, не знаю как. Слышь, ты что? Ты что, наверное, опять где-то с вином дружил? Или что происходит? Почему ты такое говоришь? Им показалось. Подождите, а что, Лота лицо было такое, что можно за шутника принять? Вот представляете себе, среди ночи будят зятей, и им кажется, что шутят. Почему я говорю среди ночи? Потому что если вы посмотрите, как к заходу солнца ангелы пришли, он их накормил, город собрался к ночи, поражают слепотой и так далее. Это была глубокая ночь. Ночью шутить? Для них он выглядел шутником. Друзья, а как наши дети нас воспринимают? Может быть, зятья Лота сказали: Лот, ты говоришь, что Бог истребит этот город. Лот, а почему ты с мужеложниками бизнес ведешь? Лот, а почему у тебя соседи скотоложники? Ну, я просто так образно говорю, потому что в Содоме были эти грехи. Лот, а почему ты не выходил раньше? Ты сейчас выводишь нас, а что раньше не выводил? А что, раньше можно было жить? Раньше нормально было? Лот, ты, наверное, шутишь. Ты как-то несерьезно подходишь. Ты не был серьезным в прошлом, возможно, и они приняли его несерьезным сегодня. Итак, друзья, Лот пошел, он не смог вывести людей.

0: Самое большее, что он мог, только сказать. Зятья имели свои семьи, они не подчинялись ему, они имели право принимать сами свое решение. И они говорят: нет, мы принимаем решение остаться. А что это значит остаться? Возможно, остались и дочери Лота там. Не знаю, были внуки или нет, я не хочу гадать, не хочу предполагать, но осталось все. Осталась родная кровинка там. Почему, Лот? Почему там? Ты принял решение жить в Содоме. Ты однажды стратегически поступил неправильно. Друзья дорогие, ни один содомлянин, даже тот, кто был в родстве с Лотом, Содом не оставил. Ни один содомлянин не стал праведником, даже породившись праведником. И этот текст говорит вот нам о чем. Иногда, знаете, верующие утешают себя так: ну, если мой сын пойдет в паблик-школу, он будет там миссионером. Вы слышали такие? Или он пойдет в колледж, он там будет миссионерствовать, говорить о Боге. Смотри, там кто-то с его курса пришел даже в церковь. Бывают такие случаи, но не обманывайте себя. Это прикрытие того, что вы дружите с Содомом. Это не миссионерство, потому что Бог на миссию посылает так. Призывает, обучает, посылает. Так Господь действует. А то, что мы говорим или приводим какой-то пример, что кто-то пришел, бывают такие случаи, но это не Божье правило. И кто-то сказал так: за 20 наших христиан, которые уходят в мир, дьявол может одной душой заплатить, что пришла в собрание. Может такое быть, да? Но уж очень неравные битвы происходят. Если положить хорошее яблоко в сосуд, где везде гнилые, то гнилые хорошими не станут. А вот хорошее гнилым станет, точно. Так было в Содоме. Так произошло. Лот не смог вывести никого. Лоту было очень тяжело. Содомляне бесчинствуют, а его родственники считают шутником. У Лота были две незамужние дочери, которые не познали мужей. То есть они находились в Содоме вместе со своим отцом, и там, в Содоме, они сохранили невинность. И вот иногда верующие говорят: смотри, даже в таком нечестивом городе Лот смог сохранить своих дочерей. Правда, он был праведником, и они сохранили невинность. Но посмотрим, что дальше они сами сделали со своей невинностью. Посмотрим, чему они научились. Да, эти дочери не оглянулись назад, как их мать. Они были с отцом. Но они с отцом сделали тягчайший грех – кровосмешение. Почему я говорю «тягчайший грех»? Помните, апостол Павел, когда пишет Коринфянам, он говорит: у вас есть такой грех, который даже у язычников мерзостью считается. Кровосмешение – это тягчайший грех. Да, дочери Лота сказали: восстановим семя. Но это же неправда, потому что были люди. Вы же жили в Сигоре, видите, живые остались. Авраам живой. Что, весь земной шар уничтожен? Нет. Вы оправдываете свои действия. А вот у меня вопрос. А где дочери научились этому? Отец их учил кровосмешению? Нет. Окружение учило. Они жили в Содоме. Они слышали об этом. Это было там нормой. Да, в семье не учили. Да, они так не поступали. Но их мировоззрение сформировалось, что это делать можно. Почему я так говорю, что оно так сформировалось? Потому что мы читаем, что Лот видел и слышал дела беззаконные. А его дочери что, не видели? Не слышали? Слышали. Они точно так, как и отец, видели. Но вы знаете что? Лот, написано, мучился в праведной душе. Ничего Писание не говорит о жене Лота и его дочерях. А они мучились? Неизвестно. Неизвестно. Да, ты свою праведность сохранил, а следующее поколение. Друзья дорогие, Господь призывает нас, чтобы мы стратегически смотрели вперед. Итак, как формируется менталитет наших детей? Он формируется от влияния многих факторов. Прежде всего, влияние отца и матери. Влияние друзей, влияние окружающей обстановки. На формирование менталитета наших детей влияем мы, влияют наши родственники, влияют наши двоюродные и троюродные, влияют друзья, влияет церковь, влияет местность, в которой они живут. Мы формируемся на базе тех знаний, которые получаем через слух, через зрение, через глаза, через чувствительность нашу. Формируется наш менталитет. Формируется менталитет от тех идей, которые мы слышим. От наших родителей или от кого-то еще. Друзья, мы должны знать, что ответственность родителей на то, как сформированы дети, лежит на родителях. Книга Бытие, 18 глава, 19 стих, Бог говорит про Авраама так. Бытие 18, 19. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бог говорит, «Мой выбор на Авраама пал для конкретной цели, чтобы он следующее поколение научил ходить по моим путям». Мы формируем менталитет детей. А теперь, друзья, что происходит, когда родители говорят, пускай тот учитель формирует, та учительница формирует, те люди формируют, те формируют. Мы как поступаем, правильно или нет? Вам еще один пример, даже о воскресной школе. В одной церкви значительная часть молодежи в мире. А когда вот так негласно взяли, посмотрели, а почему они ушли в мир? Они были в воскресной школе, все было хорошо, на собрании даже участвовали. Что произошло? А произошло вот что. Три учителя воскресной школы были отлучены. О, они ж на моих детей влияли, да. А они были в грехах, да. Они на дух моего ребенка влияли, да. Мы же забываем, что люди влияют не только на разум детей, на дух детей. И мы это как-то упускаем, мы говорим духовное, мы все о духовном говорим правильно, но забываем о том, кто влияет на дух моего сына и дочери. Поэтому нам нужно быть весьма ответственными, чтобы правильно сформировалась жизнь наших детей. Жизнь матери, жены Лота влияла на своих дочерей. Поэтому такое выражение «какова мать, такова и дочь» – это библейское выражение. Либо наше простое выражение, светское – «яблоко от яблони далеко не катится». Как мама мыслит, так мыслит и дочь. Что дочери Лота почерпнули от мамы? Во-первых, привязанность к мирскому. Мы, когда будем говорить о ней, она оглянулась назад. Почему? Да там все было ее родное. Она имела право посмотреть, потому что мой дом там, имущество там, возможно, дочери там, мое все там. Она была привязана. А что она была привязана только когда выходила из Содома? А тогда, когда жила, не была привязана? Еще как была привязана? Ее привязанность передалась дочерям. Они тоже научились быть привязаны. И вот интересное выражение. Дети, особенно дочери, очень четко чувствуют, к чему привязана их мать. Это часто происходит на таком, знаете, женском неуловимом уровне, но это происходит. Привязанность к чему-то одному – это одно из самых сильных влияний и метода воспитания наших детей. Мама, к чему ты привязана? К чему привязано твое сердце? О, может быть, ты умеешь скрывать свою привязанность. Ты умеешь в церкви правильно одеться. Ты умеешь в церкви правильно, если надо, бесцветный лак употребить, как, знаете, одной сестричке говорю, ну почему ты так используешь? У меня ногти ломаются. Вы знаете, вот бывает за болезнь тотальное ногти обламывание во всей церкви. И используют этот бесцветный лак, и используют так, чтобы не видно. Но зачем тебе? Привязано сердце. Ты чуть-чуть сделаешь, и трудно тебе обличить. Но твоя привязанность к мирскому перейдет на дочери. А доченька не бесцветным лаком будет пользоваться, а будут зеленые, черные и так далее, что страшно будет подходить. Факт. Дочери улавливают привязанность матерей. О, мамы, а к чему привязаны наши сердца? Может быть, мы привязаны к чему-то, что даже и скрываем? Друзья, за одежду дочерей, за то, какую музыку слушают дочери, отвечают мамы. Ты почему научила быть привязанной к этой одежде? Ты почему купила эту одежду? Как мне сестра одна говорит, брат, ну да, она выскочила, я не заметила, что она оделась. Почему ты позволила быть этой одежде в гардеробе? Ты позволила, да. А может быть, ты привязана? А может быть, ты свои стандарты опустила и говоришь, ну вот не заметила, что дочь так оделась. Друзья, с хорошими вкусами не рождаются. Мы прививаем хорошие вкусы, христианские вкусы к одежде. Мы прививаем христианские вкусы к музыке. С хорошим музыкальным вкусом не рождаются. Это все делают отцы и матери, показывая то, к чему привязаны их души. То, к чему привязано сердце матери, передается детям. И это передается ненамеренно. Это передается на естественном, обычном уровне. Поэтому, друзья, когда будем молиться, давайте проверим, а к чему мое сердце привязано? Вот там в глубине духа, вот там в тайниках духа, к чему мое сердце привязано, дети уловят. Далее, во-вторых, непослушание мамы. Когда мама повернулась и посмотрела на Содом, вы думаете, она единственный раз не была послушна? А раньше она была полностью послушна мужу и Господу? Не так оно. И дети также, друзья, улавливают, а как отцы и матери послушны Слову Божьему. О, они все прекрасно смотрят. И все это передается на уровне духа. Они прекрасно слышат, как отец может не соглашаться с проповедью служителя, как мать может обсуждать, и почему же такие строгие правила. Все они улавливают. Они эту привязанность и несогласие перенимают. Я говорю так, что если мать непослушна в чем-то одном и непослушна немножко, дочери пойдут дальше. Если мама подкрашивается, то дочь перекрашивается. Если мама позволит себе немножко поднять платье, разрез немножко сделать, то дочь откроет все, и руки, и плечи, и ноги, и все, что можно и не можно. Факт. Она пойдет по следам матери и пойдет дальше. Влияют и отцы. У дочерей Лота отец также оказывал не меньшее влияние. Кстати, люди некоторые говорят так, что до 60 лет больше оказывает влияние мать, а затем больше оказывает влияние отец. Так это или нет, мы не будем говорить во всех деталях, но отцы очень сильно влияют на нас. И выборы отцов формируют нас, где работать, где жить, как жить, какой стиль жизни – это все отцы. Какое же влияние Лота было на дочерей? Спор отца с ангелом – это как? Не влияло, а еще как влияло. Они же видели, что отец не соглашается с тем, что говорит ангел. А дома не было никогда таких разговоров. А у нас, друзья, не бывают разговоры, когда мы не согласны с истинами Библии и говорим, этот брат понимает так, а я понимаю иначе. Но это немножко застрого, но нужно учитывать обстановку, нужно учитывать, в какой мы стране живем. Что мы говорим нашим детям? Я не согласен. Я говорю Господу, нет. И это тоже перенимают наши дети. Что еще могли перенять дочери Лота от него? Они могли перенять вот что. Что возле зла можно жить рядом. Они же жили в Содоме. А когда Лот говорит ангелу Господи, а можно я побегу в Сигор? А какой Сигор был город? Злой, как Содом. Это одинаковый народ, один подход, одни мерзости. Господи, а можно мне поближе с этими содомлянами? На наших сыновей и дочерей влияет то, насколько я близко готов быть ко греху. О, я могу учить сын, не надо лгать, не надо красть, не надо обманывать. А как ты близко готов быть ко лжи? А как близко ты готов быть к тому, чтобы не красть? А как близко ты готов быть еще к какому-то греху? Да, ты от греха уклоняешься, но ты рядом. А это же влияет на наших дочерей. Неужели, друзья, перед глазами дочерей Лота не было примера того, как он не соглашался с грехами Содома? Были примеры. Но был и пример то, что не соглашаясь с грехами, возле грехов можно жить. И вот это, друзья, тяжелейшее. Почему я так говорю? Кается молодежь, обращаются к Господу, осознают свои грехи, искренне каются, возвращаются в мир. И знаете, к чему возвращаются? К тому, чтобы продолжать близко жить к греху. А вот это опасность. Когда после покаяния человек продолжает близко жить с грехом. Почему? Родители продолжают жить. Система осталась той же. Поэтому, когда мы говорим о влиянии, и когда мы говорим о почему вот наши дети такие, всегда нам хорошо проверять себя. Господи, а какой я пример оставил в духовной сфере? Да, я все правильно учу, но мой личный пример моих личных поступков. Хорошо поступал Иов. Помните, как Господь о нем сказал? Это человек справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Он всегда увеличивал расстояние между собой и злом. Он удалялся от зла. Для нас, друзья, важно также удаляться от зла. Третий пример Лота для дочерей своих. И это то, что мы тоже делаем. Лот привык все брать в свои руки. Я сам принял решение к Содому приблизиться. Я сам построил дом в Содоме. Я решаю, что лучше не на гору спасаться, а в Сигор. Лот научил своих дочерей брать все в свои руки. Что сделали дочери Лота в горе? Взяли в свои руки. Кто научил? Отец. Папа, ты показал, как брать все в свои руки. Друзья, точно так же и наши сыновья и дочери смотрят, как мы многое берем все в свои руки. Да, мы молимся, мы какие-то планы строим, мы даже, знаете, как делаем? Мы свой план придумаем, потом приходим к Господу и говорим: Господи, благослови мой план. Чему мы учим сына и дочь? Делай свои планы, потом проси Господа благословить. Как правильно поступать? Наоборот. Господи, что повелишь мне делать? Господи, научи меня. Даже, Господи, когда я знаю Твою волю, Давид говорит в одном из псалмов, научи меня исполнять волю Твою. Я уже ее знаю, но я на себя не полагаюсь ничуть. Ты меня научи. Открой мне, как ее выполнять. Вот это правильный урок. Друзья, мы должны проверять себя, потому что влияние родителей тоже большое. И хорошо сказал Соломон в книге Притчи, 22 глава, 19 стих. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Я учу, чтобы ты уповал на Господа. Друзья, дай нам Господь, чтобы дети видели, Отец уповает на Господа. Не на свой бизнес, не на доллары, не на богатство, не на связи, не на умения, ни на что. Он уповает на Господа. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Дай нам, Господь, так вот учить наших детей. Третья мысль – влияние окружающей среды, то есть Содома, на дочерей Лота. Мы должны помнить их менталитет, их мировоззрение сформировалось в Содоме. Они видели, как поступают содомляне. Они видели и слышали, как говорят об этом их подружки. Они, может быть, слышали, как говорят их старшие сестры, возможно. Они научились, потому что они там жили. И вот, друзья, братья и сестры, мы должны четко уяснить простую истину. Наше окружение влияет на нас больше, чем мы предполагаем. Запишите это для себя красным карандашом. Окружение влияет на нас больше, чем мы это предполагаем. Нам кажется, что оно влияет, но не так сильно. Друзья дорогие, оно влияет и очень сильно. Оно влияет среди соседей, оно влияет в школе, оно влияет в колледже. Вот я вам приведу некоторые примеры. Не библейские, а потом библейские. Что на нас влияет окружающая среда. Одного министра образования здесь в Америке в 70-х годах спросили, говорят, какая же главная цель общественных школ? Потому что тесты не говорят о высоких результатах в школах. Зачем школы? Вот, друзья, как он ответил. Главная задача школы в том, чтобы держать наших детей определенное количество часов в контролируемой нами обстановке. О, вот она главная задача. Чтобы наши дети, они там глупо поступают, шумят, бузят, им там оценки нехорошие ставят. Главное не оценки, чтобы они находились в обстановке, которую контролируем мы. А вот еще некоторые выражения апологетов общественного образования в Америке. Вот их некоторые имена, выражения их. «Вера – это одно из самых больших зол в мире. Для меня это равносильно психическому заболеванию». Ричард Даукинс, профессор, ярый атеист, написавший книгу «God Delusion». Он один из тех, кто формировал систему образования в Америке. О, вера для них – это психическое заболевание. Второй говорит выражение. «Если наука может разрушить влияние религии на молодых людей, то я думаю, что это есть наибольшая польза от образования». Это сказал Стивен Вейберг, профессор Беркли, Гарвард, физик, лауреат Нобелевской премии. Самое лучшее образование – не физиком быть, не-не-не-не. Разрушить веру, которую ты имеешь. Еще одно выражение. Профессора должны так преподавать, чтобы студенты, которые тверды в своей вере, должны выглядеть человеконенавистниками и фанатиками. Студенты должны принимать нашу точку зрения. Ричард Рорти, философ, Чикагский, затем Йельский университет. И много других, я не буду всех употреблять. Они говорят, система образования, школы, колледжи, университеты Америки должна быть построена так, чтобы человек вышел отсюда не признающим Бога. Статистика с христианской стороны. 70, иногда 80% молодых людей, американцев, которые идут в колледжи, в университеты получать образование, 70-80% перестают ходить в церковь. Это те, кто были членами церквей. Достигает система. Достигает. Она влияет так сильно, что мы даже не представляем как. А сегодняшние возможности интернета, когда через iPhone, iPad, оно приходит в наши дома, нашим детям постоянно. Не ту кнопку нажал, и ты уже на сайте мерзости, нечистоты. И тебе либеральные философы так говорят. Или еще. Вы знаете, как сегодня молодежь, прослушав наши проповеди, реагирует? Вы думаете, они сразу верят? Нет. Он дома говорит так. Доктор богословия про эту мысль, что сказал наш пастырь, так говорит. А этот так говорит, а это так. А мой пастырь не имеет докторской степени вообще. Чего его слушать? Я его уважаю. Но мнение другое приму. Друзья дорогие, мы просто не представляем, как окружающая среда влияет на наших детей. И хорошо нам задать вопрос, как это влияние нейтрализовать. Мы будем говорить чуть позже. Люди, которые влияют на наших детей и пытаются держать их в контролируемой ими обстановке, не придумали ничего лучшего. В Библии множество текстов, говорящих о том, что окружение влияет на нас. Мы уже говорили первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Блаженство – это высшая степень счастья. И Давид говорит, действительно блажен тот, кто не ходит, не стоит, не сидит. Вы думаете, друзья, это как, духовно сказано или буквально? Вот задайте вопрос. Здесь сказано буквально. Духовно тоже, но здесь сказано буквально. И сомнений в этом быть не должно. Другой стих. Притчи 22 глава, 24-25 стих. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Не дружись и не сообщайся. С грешником нет, нет. У него качество характера – вспыльчивость. Он резкий, он реагирует резко. Не имей общения с таким человеком. Это как? Духовно или буквально? Буквально. Не дружись. Почему? В будущем ты пожнешь, что сделаешь сегодня. В будущем на твоей шее будет петля. Ты будешь так поступать, и тебя ожидает очень печальная смерть. С петлей на шее. Текст еще один Нового Завета. 1 Коринфянам 15:33. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Для апостола Павла нет никакого сомнения, что даже если у нас есть добрый нрав, доброе качество характера, родители воспитали своих детей, они честные, искренние, верные, послушные, худые сообщества развратят, исказят их, они такими не будут. Что Господь через апостола Павла говорит нам и нашим родителям? Удаляйся, не будь рядом с ними. Помни, это факт. Еще тексты. 2 Коринфянам 6:17. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Это как, духовно или физически? И так, и так. Не прикасайтесь к нечистому духовно, не прикасайтесь к нечистому физически. Послание апостола Иуды: «Гнушайтесь даже одеждой, которая осквернена». О, вот где настоящий страх Божий. Я даже, мне позор, мне мерзко прикоснуться к этой одежде. Не только на себя одеть эту одежду, прикоснуться. Друзья, если бы в наших детях был вот этот менталитет правильный, никто бы не одевал мерзкое одеяние. У нас не стояли бы вопросы одежды, потому что она мерзкая, я не только одеть, я прикоснуться к ней не хочу. Но у нас же не так в жизни, если мы посмотрим реально. Еще один текст. Апостол Павел пишет Тимофею, епископу, служителю, 2 Тимофея 3:5, и говорит такие слова: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». А как это делать? В духе или буквально? Буквально. Удаляйся. Библия полна примеров. Окружающая обстановка на вас влияет. Можно было бы сказать: апостол Павел, подожди, но это же епископ. Как от людей удаляться? Может, их надо обличать, может, их надо каять, может, с ними надо вечер провести, на чашку кофе пригласить, объяснить путь спасения. Тимофей, таковых удаляйся. Друзья дорогие, Господь повелевает нам благовествовать, но когда Он повелевает нам удаляться, значит, надо удаляться. Для благовестия, для служения Господь призывает, научает и посылает. Но если ты видишь, будучи посланным, видишь, как люди поступают, таковых удаляйся. Это прямое повеление для нас. Друзья, мир влияет и формирует наших детей. Вы знаете эту простую непреложную истину? То, что ребенок услышал впервые, вот он никогда не слышал. То, что он услышал первый раз – он принимает как абсолютную истину. И вот это весьма опасно. Мы, когда родители, будем его пытаться менять, он, знаете, как будет на наше мнение смотреть? Как на второе, как говорят здесь по-английски, second opinion. Но первое – это то, что он услышал. А где он услышал? От друзей, на интернете, еще где-то. Он услышал, для него это факт, это истина. А на нас он уже так не смотрит. Друзья, мы должны быть теми, кто расскажет нашим детям все и расскажет правильно. Сегодня очень важно, от кого они услышат и как. Можно об интимной жизни рассказать так, что потом молодого человека будет тянуть ко всем этим мерзостям. Да. А можно рассказать правильно. От кого он услышит? Как он услышит? Если мы будем пренебрегать этим влиянием, если мы будем беспечно смотреть на то, что влияет на наших детей, то, друзья, мы пожнем то, что пожал Лот. Итак, дочерей Лота, их менталитет сформировал Содом. Кстати, что такое значит слово «менталитет»? Потому что вот я его употребляю, а что оно означает? Менталитет – это значит взгляды, оценки, ценности, нормы поведения и морали, умонастроение и многие другие нюансы, характеризующие ту или иную группу людей. То есть это все мировоззрение. Вот они мыслят, говорят, поступают именно вот так. Это их менталитет. Так вот, когда мы в каком-то живем обществе, мы будем поступать, как они. Дочери Лота жили в Содоме. Они видели и слышали, как поступают содомляне. И их мировоззрение формировалось там. Да, они были дома. Да, они сохранили свою честь. Но, друзья, они остались с Содомом. И они сделали один из страшнейших, тяжелейших грехов – кровосмешение. Кстати, мы живем в стране, в котором более уже 2 или 3 штата приняты законы, что если ребенку 18 лет, по обоюдному согласию, он имеет право спать с родителями. Мы живем в этой стране, где есть такие законы. И где об этом могут говорить открыто. И где это принято, и это защищается законом. Это норма. Наши дети живут здесь. И мы должны помнить о том, что это формирует наших детей. Путь принятия мерзости. Несколько слов вот об этом. Друзья, когда мы рядом с грехом, когда мы не противостоим ему, когда мы не удаляемся со грехом, от греха, когда мы слышим постоянно, что когда неправду называют правдой, когда на белое говорят черное, мы в конце концов начинаем с этим соглашаться. А я не помню, кто у Гитлера был, отвечал за пропаганду, но он сказал так, что если 100 раз человеку сказать на белое черное, он поверит, что это черное. Вот постоянно продолжающаяся ложь меняет людей. И вот люди сначала категорически относятся к мерзости, а наступает период, они ее принимают. И вот говорят так, что шаги принятия мерзости. Первое – отвращение к этому греху. Просто отвращения нет. Но когда ты о нем слышишь постоянно, опять и опять, тебе говорят, почему ты такой злой, почему ты такой резкий, все иначе поступают. Человек, знаете, что начинает проявлять? Терпимость, толерантность. Сначала люди, как это продавать, делать цветы для этих однополых свадеб. А потом, когда у тебя один заказ, второй, третий, когда ты знаешь, что у тех бизнес закрыли за этого, ты соглашаешься, ну, это ж не моя свадьба. Я только делаю, только цветы делаю или еще что-то. Мы начинаем быть терпимыми. Второй шаг – толерантность. Третий шаг – принятие за норму. Человек начинает считать это нормой. И четвертый шаг – он одобряет это, то, что отвратительно. Так прошло первое поколение мигрантов, которые в 20-30-х годах переселились в Америку. Они многое считали, сначала имели отвращение ко греху, потом стали терпимыми и согласились. Так, друзья, и наше поколение. Я вот задам такой простой вопрос, который можно не задавать, вроде бы он прав, вроде бы оно очевидно. Как я уже говорил, для наших сестер в вопросе одеяния мужских штанов это нормально или нет? 25 лет назад такой вопрос не стоял. Большинство всех церквей говорили отрицательно «нет». Сейчас большинство церквей говорит «а в чем тут дело?» Ну, главное, чтобы пока на богослужение не приходили, а там их личная жизнь, там их бизнес, там работа, мало ли что и так далее. Почему пришла терпимость за 20 лет? И в хорошей здравой церкви, и в хорошей здравой семье. Почему? А потому что мы привыкли видеть это. Мы становимся толерантными, терпимыми, принимаем, а потом будем одобрять. А как же? Как мне один брат сказал, пускай лучше в штанах, потому что короткие юбки хуже это. Ага. То есть уже мерзость – это лучше, чем другая мерзость. Интересная логика у верующего брата. Интересно, дожились. Господь призывает нас удаляться от греха, а не быть рядом. Подальше держись от всего грешного. Господь не призывает нас выйти с этого мира, нет. Но Он говорит реально, дальше держись от всего грешного. Пусть у тебя не будет этих книг, пусть у тебя не будет этой музыки, пусть у тебя не будет интернета, пусть у тебя еще чего-то не будет. Держись подальше. Вот когда перерыв был, за чаем говорили, а какая стратегия, как поступать? Должна быть стратегия выработана четко. Мы от греха были вот на таком расстоянии, то теперь мы должны от него удаляться, а потом еще удаляться. Вот план по удалению от греха – хороший план. Правильный план для наших семей. Хорошо нам вместе сесть и поразмышлять над этими планами. Как нам удаляться от греха в нашей реальной ситуации? Может быть, кому-то надо будет переехать? Я согласен. Я знаю, среди американцев брат один рассказывал, в Калифорнии жил. Да, говорит, хороший дом, хорошая местность была, хороший район. Спустя года у меня, говорит, один гей, там пара лесбиянок, там еще какие-то появились тоже, ну, мерзкие грехи Содома делают. И мы, говорит, продали дом и уехали. Я, говорит, не могу позволить, чтобы там продолжать жить. Может быть, надо это? Может быть, надо детей из колледжа забрать? Может быть, надо поменять место работы? Потому что, ну, ты хорошо относишься к твоей жене, может, она хорошо относится ко всем. А как к ней относится? Я знаю одного молодого человека, который оставил университет, учившись на отлично, потому что, говорит, то окружение, те девчата, которые были, они, говорит, толкали меня на грех, и я знал, что меня начинает тянуть к этому. Я лучше не буду ученым. Пример радикальное решение. Удаляйся от греха. И вот, друзья, небольшие тесты для нас. Кто у нас наши друзья или кто друзья у наших детей? Вот некоторые вопросы, так вот, если можно, если надо будет, можно будет их переписать потом или разослать. Вот такие вопросы первые. Нравится ли твоему другу сплетни, клевета, говорить плохое о других? Вот нравится ли ему говорить плохое? Спорит ли твой друг о Священном Писании? Относится ли твой друг к людям без уважения? Видна ли в словах твоего друга непокорность, зависть, подозрительность? Употребляет ли твой друг ядовитые слова? Меняются ли твои мысли в худшую сторону от общения с другом или подругой? Может ли он обманывать? Тянет ли твой друг тебя к греховному? Поддерживает ли он тебя, когда ты сделал что-то неправильно? Обличает ли твой друг, когда ты согрешил или нет? Стремится ли твой друг, чтобы быть в общении с верующими? Способен ли твой друг просить прощения? Меняет ли он свое мнение, когда его обличают или нет? Когда у тебя есть беда, поддерживает ли тебя твой друг? Уважает ли твой друг благочестивых и святых людей? Открывает ли тебе свою душу твой друг? Или он только хочет знать, что у тебя на душе? Помогает ли твой друг тебе расти духовно? И вот в конце есть такая ремарка простая. Если ты хоть на этих один из вопросов ответил «да», «да, мой друг не помогает», «да, мой друг так поступает», разорви дружбу с этим человеком. Если друзья наших детей, хоть одно из этих вопросов подходит к ним, не должно быть таких друзей у моей дочери или сына. Не должно. И я, как отец, отвечаю за то, с кем водят дружбу мои дети. Если я живу в Содоме и научил их, я виновен. Если я не имел стен в моей семье и позволил дружить моим детям с кем-то, я виновен. Я буду отвечать перед Богом. Я буду опозорен своими детьми, потому что я это позволил в прошлом. Давайте проверим, на каких интернетах, чатах наши дети находятся, где они, с кем переписываются, что они выставляют, потому что сегодня, к великому сожалению, наши дети в церквах одни, а вне собрания, на социальных площадках, они совсем другие. Мое пожелание, друзья, с этой темой мы сейчас еще помолимся, мое пожелание такое, чтобы мы помнили, влияние окружающей среды на наших детей и на нас больше, чем мы можем себе это представить. Храни нас, Господь, от этого влияния. Аминь.
1: Продолжение этой темы слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Аарон. В Библии говорится только об одном человеке, носившем имя Аарон, которое, по мнению одних толкователей, означает «горный», «возвышенный», а по мнению других толкователей означает «просвещенный». Он был из колена Левиина, рода Каафова, а его родителями были Амрам и Иохаведа. Исход 6:20 и чисел 26:59. Мариам была его старшей сестрою, а Моисей был его старшим, младшим братом. Женою Аарона была Елисавета, сестра Наасона, из колена Иудина, а их сыновьями были Надав, Авиуд, Илиазар и Ифамар. Аарон в Египте считался левитянином, исход 4:15, и, вероятно, исполнял священнические обязанности, так как в своем благословении Иаков лишил Рувима первенства за его невоздержание, Бытие 49:3-4, а Симеона за жестокость и злоупотребление религией, Бытие 49:5-7 и 34:20-30. Когда Моисей, ссылаясь на свое косноязычие, отказывался идти в Египет и говорить с фараоном, чтобы отпустить народ израильский, Бог указал Моисею Аарона: «Ты будешь говорить Аарону, а он будет передавать твои слова фараону. Ты будешь Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Исход 4:14-16 и Исход 7:1. Когда Моисей из Мадиамской земли направился в Египет, Бог повелел Аарону выйти ему навстречу. Исход 4:27. Аарону было тогда 83 года. Исход 7:7. С Моисеем Аарон выступал перед народом израильским, и с Моисеем ходил говорить с фараоном. При совершении первых чудес в Египте жезл Моисеев был в руке Аарона. Исход 7:9, 19, 8:5, 16. А потом оставался в руке Моисея. Моисей и Аарон вывели сынов Израилевых из Египта. Исход 13:31. И по Божьему указанию вели в землю Ханаанскую. Исход 16:16. Через месяц, по выходе из Египта, сыны Израилевы пришли в Рефидим на пути к Синаю. Там на ослабевших в пути напали амаликитяне и многих убили. Второзаконие 25:17-18. Моисей поручил Иисусу Навину выбрать подходящих людей и вступить в бой с амаликитянами. Моисей взошел на вершину холма, а с ним Аарон и Ор. И было, когда Моисей держал поднятыми свои руки в молитве к Богу, то одолевали израильтяне, а когда его руки опускались, одолевали амаликитяне. Заметивши это, Аарон и Ор начали поддерживать руки Моисея, и к вечеру израильтяне поразили амаликитян. Исход 17:8-13. Аарону, его двум сыновьям и 70 старейшинам Израилевым было позволено зайти с Моисеем на гору Синай, принять участие в заключении завета с Богом и видеть издали славу Божию. Исход 24:1. Во время отсутствия Моисея, взошедшего выше на Синай для получения от Бога скрижали завета, Аарон и Ор разбирали народные дела и споры. Исход 24:14. В конце 40-дневного пребывания Моисея на горе Синае, где Бог давал ему законы и указания относительно управления жизнью народа, постройки скинии и посвящения Аарона и сыновей его для служения Богу, народ приступил к Аарону с требованием: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Исход, 32 глава, 1 стих. Вместо того, чтобы напомнить слышанную народом заповедь «Не сотвори себе кумира», Аарон пустился на хитрость. Он сказал, что для этого нужны золотые серьги, какие в ушах их сыновей и дочерей. Предполагал, что те не захотят расстаться со своими украшениями, и дело не состоится. Но народ собрал серьги и принес к Аарону. Аарон сделал Бога по образу египетского Аписа, то есть тельца. Сделавший это, сделал еще большую глупость, объявляя народу: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». А этого Бога он только сегодня сделал. Затем провозгласил: «Завтра праздник Господу». Исход, 32 глава, с 1 по 5 стих. Моисею Бог открыл о происходящем в израильском стане беззаконии, и Моисей поспешил с горы, неся полученные от Бога скрижали, но разбил их, когда увидел, что народ кланяется золотому тельцу. Придя в лагерь, Моисей сделал выговор Аарону и превратил золотого тельца в прах, а левитам повелел убить идолопоклонников из своей среды. После этого возвратился на Синай умолять Бога и за народ, и за Аарона, который допустил до отступничества. Исход, 32 глава, 7 по 11 стих, и Второзаконие, 9 глава, с 20 по 21 стих. После устроения и посвящения скинии Моисей торжественно помазал Аарона и сыновей его во священники. Левит, 8 глава, с 1 по 36 стих. Ценные одежды первосвященника, особенно наперсник с его четырьмя рядами драгоценных камней, на которых были выразаны имена 12 колен Израилевых, исход 28, 4, 15, 21, свидетельствует, что и в древности среди евреев были искусные ювелиры. Но торжество посвящения вскоре омрачилось внезапной смертью двух старших сыновей Аарона, которые принесли перед Господа огонь чуждый. Вероятно, они были подвыпившие, потому что Моисей повелел Аарону и младшим сыновьям его, Елеазару и Ифамару, не оплакивать этих пораженных Богом, а Господь заповедал Аарону: «Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть». Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и чистое от нечистого. Левит, 10 глава, с 1 по 10 стих. Во второй год скитания по пустыне Аарон присоединился к сестре своей Мариаме в бунте против Моисея. Чисел, 12 глава, с 1 по 15 стих. Господь вступился за Моисея и поразил Мариам проказою, а перепуганный Аарон каялся и просил Моисея ходатайствовать за ним перед Богом, что тот и сделал. В первые годы 40-летнего блуждания по пустыне Корей, Дафан, Авирон и Авнан с 250 старейшинами подняли бунт против Аарона и его сыновей, отделенных для священнослужения. Корея, Дафана и Авирона с их семьями поглотила земля, а 250 старейшин, пришедших к скинии со своими кадильницами, попалил огонь Господен. Сторонники погибших на другой день пришли к Моисею и Аарону с обвинением: «Вы умертвили народ Господен». Но это не Моисей и Аарон, а Бог ответил тем, что люди начали внезапно падать и умирать. Тогда Аарон по указанию Моисея взял свою кадильницу, побежал в среду общества, стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Чисел 16 глава, с 1 по 48 стих. Зависть четырех человек заразила многих, и от поражения умерло 14 700 человек. Во избежание подобных претензий на священство, Господь повелел Моисею взять от каждого колена по жезлу, написать на жезлах имена владельцев и положить жезлы в скинии перед ковчегом. Ночью жезл Ааронов расцвел, пустил почки, дал цветы и принес миндали. Чисел 17 глава, с 1 по 8 стих. Моисей показал это народу как доказательство, что Аарон избран для священнослужения. В Кадесе, в конце 40-летнего скитания по пустыне, Аарон был соучастником того, что Моисей не говорил к скале, чтобы дала воду, а дважды ударил по ней своим жезлом. Этим они не явили Божьей святости. И за эти лишились чести вести народ в землю обетованную. Чисел 20 глава, 7 по 20 стих. Вскоре после этого Бог повелел Моисею зайти с Аароном на гору Ор, снять с Аарона священническую одежду и облечь в нее Ааронова сына Елиазара. Чисел 20 глава, с 23 по 29 стих. На той же горе Аарон умер в возрасте 123 лет. Чисел 33 глава, с 38 по 39 стих. Народ оплакивал его 30 дней. Такова история Аарона. Аарон и сыновья его, несмотря на их человеческие слабости, были посредниками между Богом и людьми, приносили жертвы за согрешивших и этим давали им некоторые облегчения. В послании к евреям, главы 7, 8, 9 и 10 поясняют, что несовершенное Аароново священство было только подготовкой, прообразом совершенного священства Иисуса Христа, который однажды принес самого себя в жертву за грехи народа, теперь пребывает на земле и на небе, и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечного счастья.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2019 год.
2: Территория веры. Павел Минаев. «Ибо их есть Царство Небесное». Было это в 90-е годы прошлого столетия. Я – молодой зеленый пастор в нашей юной церкви. Мы радостно проповедовали Евангелие в городах и поселках. И в наши молодые общины вливалась свежая кровь. Приходили люди новые, интересные, образованные, ищущие смысл и цель в жизни. Их глаза горели верой. Они жадно глотали Слово Божье и менялись под действием благодати Христа. Наша дружная поместная община росла на глазах, расцветая обращенными, как весенний сад. Уверовавшие просто полыхали первой любовью, температура их веры зашкаливала. А на дворе была разруха, коллапс СССР. Экономический кризис, войны на окраинах бывшей империи, серость и убогость жизни. Криминал и бывший партхозактив процветал. Так мы и жили. Любили, верили, служили. Хорошо помню молодую семью преподавателей городской школы. Они всегда присутствовали на собраниях общины. Интеллигентные личности, умные, воспитанные, образованные. Однажды глава семьи Владимир пришел к нам в неурочное время в середине недели, осторожно держа в руках спортивную сумку. Его лицо было мертвенно-бледным, как луна в непогоду, а в глазах страшная боль. Понимая, что случилась беда, мы пригласили Владимира в кабинет пастора. Войдя, он бережно поставил сумку на стол и осторожно расстегнул молнию. Внутри была коробка из-под обуви. Он открыл ее, а в ней мертвый младенец. Личико малыша было белое, такое милое, ангельское, и, казалось, светилось изнутри, как драгоценный фарфор. Долгожданный ребенок, их свет и надежда, любовь и радость жизни, родился и сразу умер. В мой потрясенный мозг ворвался дикий вопль Владимира. «Господи, почему? Пастор, что мне с этим делать?» Что я мог сказать убитому горем отцу? Я сидел и плакал вместе с ним. А потом, собравшись духом и внутренне воззвав к Всевышнему, тихо сказал Владимиру слово из Писания, которое способно утешить во всех скорбях. «Дорогой брат, я плачу с вами, я глубоко сочувствую вам, но я верю всем сердцем, что дети, умершие в младенчестве, обретают рай заслугами Христовыми. Ведь Он Сам сказал нам, таковых есть Царство Небесное. Верьте, вашему младенцу там хорошо. Счастливейшие умирают рано. И мы встретимся с ними там в небесах. Только крепко веруйте. Держитесь Господа нашего». Стоны отца постепенно стихли, и он скорбно поехал на кладбище, шепча молитву «Отче наш», чтобы предать земле крохотное тельце сына. А я до сих пор жалею о том, что не поехал с ним на кладбище, чтобы поддержать его до конца. Молод

0: «Ты бы лучше за дорогой следил, Бодя», — ворчливо заметил Вова, сидевший на переднем сиденье рядом с Богданом. Богдан ничего не ответил, перевел тяжелый взгляд на дорогу. На душе было так мерзко, что хотелось оказаться в дремучем лесу, подальше от людей, чтобы никто и не догадывался о его существовании. Разве только Настя. «Ползешь, как дохлая черепаха, газу давай!» — снова забрюзжал Вова. «Да перестань ты, Вован! Нам, можно сказать, повезло сегодня по-крупному. Израненные, но живые. И мне это очень нравится!» — хохотнул на заднем сиденье Витя и пропел фальшивым фальцетом строку из известной песни. «Не везет мне в смерти, повезет в любви». «Да уж», — хмуро глянул через плечо Вова, — «сколько наших из этой разборки не вернутся! И мы еле ноги унесли, а ты все зубы скалишь». Витя тут же сник. «Да я просто, так сказать, поддержать боевой дух хотел». Примирительно загудел он, почесал оттопыренное ухо и тут же перевел разговор на другую тему. «Я бы что-нибудь уже пожевал. Живот свело от голода». «И все жрать да жрать», — зло буркнул Вова и обратился к молчаливому Богдану. «Слышь, Бодя, притормози-ка возле той кафешки. И вправду нужен перекус, а то вообще ласты склеим». Маленькое кафе прямо у реки зазывно трепетало тремя яркими зонтиками. Богдан даже сразу не понял, что Вова обращается к нему. Тяжелые, словно жернова, мысли перекатывались в его разгоряченном разуме. Это было с ним уже не первый раз. Все чаще ему казалось, что он живет какой-то чужой, пустой, нереальной жизнью. И зачем мне все это надо? Вот и сегодня просто чудом избежал смерти. Пуля пронеслась так близко над головой, что он почувствовал движение воздуха. Дыхание вечности было леденящим, ужаснуло его черным космическим зевом. В ту минуту он просто оцепенел от ужаса. Еще долго не мог прийти в себя, хотя никогда не считался трусом. И зачем он только рисковал единственной жизнью? Ради пахана? Так ли уж важны зеленые бумажки? Богдан вспомнил отчаяние и боль в Настиных глазах, пропитанные безысходностью слова, которые она бросила ему в лицо. Если не оставит свои промыслы, она с ним больше не останется. И вообще ей все это давно надоело. Вздрагивать от каждого шороха и бесконечно ждать его, прислушиваясь к лязгу подъездной двери. Богдану вдруг захотелось прямо сейчас оказаться на маленькой уютной кухне рядом с Настей, обнять ее, самого близкого и дорогого человека в его жизни, и никуда больше не уходить, просто пить чай с бутербродами, есть жареную картошку, о чем-то говорить и смеяться, и ничего ему больше на свете не надо. Но как теперь вырваться из порочного круга? За такое предательство можно и поплатиться.
1: «Ты глянь, Вован, наш Ромео замечтался», — заржал на заднем сиденье Витя. «Тормози, братан, бригаде подзаправиться надо».
0: Богдан очнулся от своих мыслей и притормозил возле маленького кафе. Они вышли, разминая затекшие ноги. От кафе тянуло невообразимо аппетитными запахами. Троица оглядела все три столика. За одним сидела семья, молодая пара с двумя малолетними детьми. Второй тоже был занят. Трое работяг в грязноватых спецовках с азартом поглощали свой обед и оживленно переговаривались. Третий столик был тоже не совсем свободен. За ним сидела одинокая старушка. В светлом платье, с аккуратной прической и прямой осанкой. Она была похожа на графиню из доброго старого кино. Безмятежно попивая сок из высокого стакана, она перелистывала небольшую книгу. Парни с минуту созерцали всю эту картину, размышляя, что же им делать. «Ну и что делать будем?» — вопросительно приподнял бровь Вова и глянул на Богдана.
1: «Подсядем к бабке. Там еще три места», — устало прохрипел Богдан. «Думаю, она и сама сейчас от нас слиняет».
2: «Ой, не могу!» — снова заржал Витя. «Графинька, божий одуванчик! Сейчас я эту бабуленцию выкурю!»
0: Они подошли к столику.
2: «Извините, можно присесть за ваш стол?» — спросил старушку Богдан.
0: Та взглянула на них открытым детским взглядом светло-серых глаз —

0: и, приятно улыбнувшись, кивнула. «Конечно же, ребята, присаживайтесь, пожалуйста». Такой реакции они не ожидали. Чаще всего на них смотрели с опаской, старались побыстрее ретироваться. Но эта старушка, напротив, заказала еще один стакан апельсинового сока и снова стала листать свою книгу. Троица, удобно расположившись, сделала заказ. Говорить при посторонней было не о чем. Витя скроил дурашливую гримасу, многозначительно подмигнул своим друзьям, потом, вальяжно развалившись в пластиковом кресле, достал зажигалку и закурил, не заботясь о том, что дым завис над столиком, и старушка была окутана им, как туманом. «Ах, мне бы твои годы, сынок, и эти сигареты!» — вдруг мечтательно произнесла старушка и совсем по-молодому улыбнулась. Троица была сбита с толку и, более того, заинтригована. «И что бы тогда было?» — подал голос Богдан. «Тогда бы и посмотрел», — снова расцвела улыбкой бабуля. Витя так заулыбался, что глаза его превратились в щелочки. «Вот, возьмите, мадам». Он пододвинул женщине пачку сигарет и зажигалку. Все трое с любопытством уставились на нее. С той же улыбкой она взяла предложенный дар и, слегка размахнувшись, бросила его в сторону кустов. Сигареты и зажигалка, описав в пространстве плавную дугу, упали в стоявшую поодаль урну. Парни молча переглянулись, в изумлении выкатив глаза. «Вот дает бабуля!» — наконец отмер Витя. «И где ж вы, бабуля, так метать научились? У меня в вашем возрасте, наверное, так бы не получилось». Старушка выглядела лет на 70-75, хоть и можно было восхищаться ее осанкой, чистым голосом и совсем молодыми глазами. «Думаю, ты прав, сынок. У тебя в моем возрасте это наверняка не получится. Да и не доживешь ты до моего возраста. Только Господь обновляет силы и дает здоровье. А у вас откуда оно возьмется, если вы так бездумно жизнь свою прожигаете?»
1: «А откуда вам это известно, что мы жизнь свою прожигаем?» — набычился Вова.
0: «Эх, ребята, как говорили мудрецы, даже обыкновенный горшок с похлебкой может рассказать о многом. А на вас все большими буквами написано. Притом эта книга говорит о вас больше, чем могу предположить я». Она положила ладонь на книгу, которую читала. Принесенный заказ исходил паром. Витя и Вова с азартом принялись за еду. Не прекращая метать обжигающий плов, Витя с набитым ртом пробормотал: «А подробнее можно?» Женщина открыла свою книгу и начала читать удивительные вещи. О нечестивых, которым уготовано озеро огненное, о безумцах, которые говорят, что нет Бога, о богатствах неправедных, о грехе и вечном суде, о великом спасении Божьем, доступном всем, кто захочет его принять. Пока она читала, молодых людей наполняли противоречивые чувства. Вова все больше бычился, уставившись на женщину взглядом голодного варана. Витя насмешливо ухмылялся, а с Богданом происходили доселе невиданные метаморфозы. От прочитанных слов внутри как будто что-то ломалось и крушилось. Каждое слово, подобно скальпелю, вскрывало гнойники его души, принося тем самым мучительную боль и неожиданное облегчение. Эта книга говорила о нем и только о нем. Откуда ей знать о его жизни, сомнениях, падениях, любви и жажде настоящего счастья? Наконец, женщина закрыла книгу и сказала: «Ах, сыночки, ради чего жизнью рискуете? Ради денег или ради тех, кто на ваших разборках наживается?» В ее голосе звучало сострадание. «Пора бросить ложную романтику. Нет в этом никакого мужества. Настоящее мужество — это пострадать за правду, положить жизнь свою за ближних, как сделал это Христос. Он умер за вас, не ожидая благодарности взамен. А вы служите тем, кто трусливо прячется за вашими спинами, а за вашу жизнь не даст и ломаного гроша». Богдан все больше удивлялся этой удивительной старушке, а также тому, что все, о чем она говорила, вот уже много дней мучило и его. Вова не выдержал. Наскоро доев свой плов и припав жадно к банке холодного пива, он больно пнул под столом все еще жующего Витю, показывая взглядом, что пора уже избавиться от назойливой бабушки. Витя вздрогнул от неожиданности и, поняв друга, вальяжно раскинулся в кресле. Как бы невзначай достал пистолет и принялся заботливо его рассматривать, протирать замусоленным носовым платком. Это не укрылось от старушки, но ее реакция была снова неожиданной. Она даже бровью не повела, но с какой-то грустной иронией сказала: «Убери оружие, сынок, а лучше выброси его в эту реку. В лагерях я видела и не такое, так что не пытайся меня запугать». Троица только переглянулась. У Богдана по спине пробежал холодок. Он почувствовал, сколько внутренней силы и вместе с тем любви и мягкости было в этой пожилой женщине. И смотрела она на них с таким состраданием и нежностью, как могла бы смотреть на них только родная мать, которой у Богдана сроду не было. То есть она, конечно, где-то была, но вырос он в детском доме. «Да», — снова заговорила она, увидев их растерянность, «пришлось мне на моем долгом веку побывать и в лагерях. Тогда много людей за веру страдали. Вот и меня Господь удостоил чести пострадать за него. Много насмотрелась я там смертей, отчаяния и невыразимого горя. Но скажу без лукавства, что такого мужества, любви и веры во Христа я больше не видела нигде. А еще скажу, что жизнь — уникальный и драгоценный Божий дар, который так бездарно расточать преступно». Вова, не сдерживая раздражения, шумно выдохнул. «У нас еще будет время подумать над этим, а сейчас нам нужно отдохнуть». «А вот это ты как раз не знаешь, сынок. Может быть, я для вас последнее предупреждение. Случайных встреч не бывает». Она взяла свою книгу, раскрыла сумочку, засобиралась. Витя оживился. «Гудбай, бабуля! Всего вам доброго!» — ухмыльнулся он, довольный тем, что, наконец, удалось избавиться от старухи. «Да, пора мне уже. Засиделась я тут с вами, молодые люди». Все морщинки на ее лице как будто засияли от улыбки. «У меня ведь еще много работы дома. Завтра мой день рождения, и придут все дети, внуки и правнуки». «И сколько же вам стукнет?» — бесцеремонно поинтересовался Вова. Старушка доверительно наклонилась вперед и, понизив голос, как будто открывая тайну, ошарашила парней ответом. «Только 90. Думаю, что еще немного поживу». И она по-девчоночьи задорно подмигнула впавшим в ступор парням. Богдана восхитила ее простота, необычная радость и жизнелюбие. Троица уставилась на нее во все глаза. Витя вдруг загоготал, даже потряс ушастой головой. «Ой, не могу! Вы вправду не шутите? В таком случае посоветуйте нам, как сохранить молодость и дожить до ваших лет!» — съязвил он и запнулся, наткнувшись на злой взгляд Богдана. Затем уже другим тоном добавил: «Наверное, есть какой-то секрет».
2: «Конечно, есть. Я уже говорила вам об этом. Слово Божье. Но вы не хотите обратиться к источнику жизни, дающему свободу, спасение и даже здоровье и долголетие. Поэтому в вашем случае у вас только один выход — оставаться молодыми», — ответила она и снова доверительно зашептала: «Всегда прибавляйте себе лет по 20 и наслаждайтесь восхищенными взглядами толпы».
0: Сейчас даже хмурый Вова не сдержал улыбки. Надо было признать, что эта тщедушная старушка уложила их на обе лопатки.
1: Столько было в ней молодого жизнелюбия, искрящейся радости, внутренней силы, которой хватило бы на всех троих.
2: «Ну вот и все», — сказала она, уложив книгу в сумку и выбравшись из-за стола. «Теперь гудбай, ребята». Она улыбнулась на прощание своей удивительной улыбкой, взглянула каждому в глаза, как будто хотела запечатлеть их в памяти навсегда, и задумчиво прибавила. «Только не забывайте, что, к сожалению, ни один поезд не стоит на станции бесконечно. В конце концов, смешно служить тому, кто ведет тебя в погибель, и отвергать того, кто дает тебе жизнь. Живущего так можно назвать только глупцом». Она спокойно пошла по гладкому асфальту набережной. Длинное светлое платье трепетало на легком ветру, а Богдан сидел, уставившись на нетронутую тарелку с остывшим пловом. Парни молча смотрели удаляющиеся старушки вслед. Богдан почувствовал, что вместе с ней уходят все его надежды на счастье. Нечто важное, невозвратное, и ничего лучшего не ожидает его впереди, а только мрак и безысходность. И вдруг ему так отчаянно захотелось вырваться из этого порочного круга любой ценой, даже ценой своей жизни. Будто кто-то сильный и большой встрепенулся в его душе. Он встал, расправив могучие плечи, и выпрямился во весь рост. Неожиданно страх и всякое сомнение, как тяжелый камень, свалились с его сердца. Будь что будет, он больше не вернется на этот путь. Богдан в попыхах швырнул мятые купюры на стол. Он не мог позволить уйти этой женщине так же неожиданно, как она появилась в его жизни. Вместе с ней уходила сама жизнь, свет и надежда. Ничего не сказав парням, он побежал за старушкой.
3: «Во дает!» — подал голос растерявшийся Витя. «Лопух дырявый!»
1: Вова о чем-то думал, вертя в пальцах уже ненужную вилку. Как ни крути, он должен был признаться хотя бы самому себе, что чем-то зацепила его эта старушка. Да еще как! Все его темное волчье нутро наизнанку вывернуло. Жалобно звякнула о стол брошенная вилка. «Это мы с тобой, лопухи!» — с досадой кинул Вова и зашагал за Богданом.
3: «Эй, вы че, мужики?» — заволновался Витя. «А как же я?»
1: Он вскочил и, прихрамывая, устремился за ними. А платье все трепетало светлым парусом надежды, как будто маня за собой, указывая путь спасения трем заблудшим душам. Старушка шла, о чем-то задумавшись и даже не догадываясь, что в эту минуту была их путеводной звездой. Пережитое. Екатерина Сотник. Кому это нужно? В коллективе появилась странная женщина. Почти у всех сотрудников сложилось такое мнение в первую неделю работы с ней. Но и после двух недель описать ее могли так. Тихая, улыбчивая, сама разговоров не заводит, и заводить с ней разговоры на вольные темы как-то совсем не хочется. И не потому, что в кабинете появился чужой человек. Просто что-то в ней было такое, что говорить пошлости в ее присутствии не поворачивался язык. 6 мужчин и 5 женщин. За годы сложившийся организм. Иногда слова не нужны, чтобы друг друга понять. И вдруг такая помеха. Решили расколоть непонятное создание. Случай для этого выпал очень естественный. День рождения одного из коллег. В понедельник к обеду накрыли стол, дверь на замок, бутылки с коньяком и вином водрузили на почетное место на столе, перед новенькой поставили фужер, и все дружно устремили на нее взгляды. «Вам предлагается первый тост за виновника нашего маленького торжества».
2: «Я не пью», — спокойно, но твердо ответила она.
1: Все немного смутились.
0: И, перебивая друг друга, начали уговаривать и убеждать молодую женщину составить им компанию, чтобы не ранить неуважением именинника. «Я никогда не пью. Это мой жизненный выбор. И он не может никого ранить. А поздравить именинника, пожелать ему Божьих благословений и даже помолиться за него я могу. И если позволите, я это сделаю, но для этого не нужно брать в руки вино». Тост все же прозвучал. Только радость в голосе поздравляющей сотрудницы очень уж фальшивила. Выпили молча, молча и закусывали. Николай Семенович, сидевший за столом как раз напротив новенькой и, как стало понятно, верующей, пристально посмотрел ей в глаза и медленно произнес: «Порядочность? Кому сегодня она нужна? Благородство, верность, честность. Эти добродетели остались в прошлом. Сегодня это не ценится». Ответ прозвучал неожиданно, но уверенно. «Не ценится теми, кто их не имеет. Для меня же эти добродетели — сокровища, подаренные мне Господом. Я живу ими, поэтому высоко их ценю». Потом был и второй тост, и третий. Только всем хотелось, чтобы этот спектакль поскорее закончился. Расколоть новенькую у них получилось, только никто этому не радовался. Во второй половине рабочего дня каждый был занят своей работой и своими мыслями. Но странное дело, никто не чувствовал веселости от выпитого вина. Молодая женщина тоже размышляла: чем меньше в это последнее время доброты, чистоты, сострадания и сердечности, тем дороже стоят эти дары. Я так богата. Спасибо тебе, Господи. А через неделю все снова оказались за общим столом, но теперь по поводу скоропостижной смерти Николая Семеновича. В этот раз никто не предлагал новенькой выпить. Каждый знал, что она ответит. И будет снова права.
4: Точка зрения. Владимир Марцинковский. Заветы матери. Моя мать умерла в Москве 13 августа 1926 года. Эта скорбная весть застигла меня на чужбине. С тех пор, как она осенила меня своим последним благословением у дверей нашего дома в Москве, я так и не увидел ее больше и даже не посетил ее могилу. Теперь я хотел бы положить на эту могилу несколько цветков, которые рождают во мне благодарное воспоминание. Это три завета предания, которым я хотел следовать в жизни. Они так человечны и, несомненно, будут дороги и читателям. Первое ее любимое изречение гласило: «Будь хорошим, и везде тебе будет хорошо». В этом простом слове в сущности заключается вся глубина и высота идеализма, вполне оправданного жизненным опытом и божественной мудростью. «Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Второй завет она высказала мне однажды по поводу ораторского искусства. После моей лекции в Московском политехническом музее на тему «Религиозная вера как основа жизни» она сказала: «Все это хорошо, но одного я не одобрила бы. Ты часто употребляешь слова «вероятно», «мне кажется» и «как я полагаю». Разве можно так говорить о Боге?» С тех пор я обращал внимание на эту сторону своего слова, ища причину подобной неопределенности, конечно, и во внутреннем своем духовном состоянии. Этот завет определенности и объективной ясности соответствует апостольскому слову: «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» 1 Коринфянам, глава 14, стих 8. И в Третьем Завете она выразила всю свою натуру. «Лучше тебе идти в тюрьму, чем отказаться от проповеди Евангелия». И этот завет мы найдем на страницах Священного Писания. В 11 главе послания к евреям говорится о людях веры, таких как Моисей, который лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. «Лучше прекрасно умереть, чем постыдно жить», говорит Антигона у Софокла. Нельзя проповедовать Евангелие и не страдать. И разве станет воин жаловаться на раны, когда видит своего вождя, истекающим кровью на кресте?
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил

сына своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет. И бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет. И бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете. Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».

Евангелие от Луки. Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год. Пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас. Откуда вы?»
тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: «Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен грядый во имя Господне». Евангелие от Луки, глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: –
«Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: „Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы.
1: Николай Водневский – христианский поэт, писатель, ведущий радиопрограмм, основатель и в течение многих лет бессменный редактор журнала «Вера и жизнь», в своей книге дает ответы на жизненно важные вопросы своих читателей и радиослушателей. Прошло 2 десятилетия с момента выхода книги в свет, но она по-прежнему остается актуальной и востребованной, поскольку затронутые в ней проблемы не утратили своей актуальности. Можете в этом убедиться.

0: «Упал – вставай». Я духовно упал. Не буду об этом писать, большая история. В этом вся моя беда. Вот уже 4 года не хожу в церковь. Думаю, если пойду в церковь, как на меня будут смотреть люди? Они все знают.
1: Да, люди, возможно, о вас знают. А разве Бог не знает? В церкви нуждаются не только святые, но в первую очередь грешники. Вы упали, так скорее же вставайте. Таков и призыв Божий: встань и ходи. Евангелие от Матфея. Увидев вас в церкви, истинные христиане возрадуются вместе с ангелами и Господом, а те, кто будет злорадствовать, недостойны внимания. Думайте о своей душе в первую очередь. Убойтесь Бога, а не людей. Когда-то пророк Иезекииль, услышав голос Божий, охваченный страхом, упал на свое лицо. Но Бог сказал: «Сын человеческий, встань на свои ноги». И он встал. Последуйте его примеру. Или примеру Петра, однажды отрекшегося от Христа. Он встал и пошел, далеко пошел, даже до крестной смерти.

0: Как победить страхи? В последнее время я часто думаю о смерти. Я верующий и как будто помирать не боюсь, но страшно умереть при катастрофе. А в Америке на дорогах бывает много катастроф. Я уже не стал ездить на автомобиле, а все равно имею плохие предчувствия. Как бы мне это преодолеть?
1: Если вы чадо Божье, живете в мире с Богом и с людьми, значит, нет основания для страхов. Помните слова Христа: «У вас же и волосы на голове все сочтены». Евангелие от Матфея. Ваше будущее, вся ваша жизнь в надежных руках Божиих. Обыкновенно боятся смерти те, кто не в мире с Богом или вообще его отвергают. Но такие люди о своем страхе никому не говорят. Рассказывают об одном философе-атеисте. Перед смертью на его лице отражались глубокие душевные мучения. Ученики, заметив его колебания, его готовность отказаться от своих атеистических убеждений, ободряюще говорили: «Держись, учитель, держись!» Умирающий атеист ответил: «Я бы рад держаться, да не за что!» Да не будет этого с тем, кто верит в Евангелие, кто знает своего Спасителя. Ваши страхи могут быть от лукавого. Молитва победит страхи.

Духовное единство. В своих беседах вы очень редко выступаете за объединение всех христиан в одну церковь. А без этого атеистическая идеология будет поражать церковь в ее больное место. Разве нельзя всем религиозным вождям собраться вместе и перед лицом окончательного крушения сказать: «Братья, хватит делиться, теперь мы будем

Единение ожидает Христос от всех своих последователей. Что означают глаза, уши, нос, руки, ноги и тому подобное в совокупности? Без взаимосвязи, без полного подчинения нервным центрам все наши органы вместе взятые не человек, а труп. Объединение только по организационному принципу сделало бы церковь трупом. Церковь не организация, а организм, в котором все едино – дух, душа и тело. Слава Богу, что такая церковь Христа существует. Ее члены любят Христа, любят Его Слово, стремятся Ему подражать. Объединение страха ради – не объединение. Многие правители пробовали объединить церковь, чтобы подчинить ее своим интересам. Но из такого объединения ничего не получилось. Истинное единство церкви может наступить только тогда, когда все христиане, без исключения, признают высшим авторитетом Евангелие, а своим вождем не папу, не кардинала, не митрополита, а Христа. И признание должно быть не на словах, а на деле –

0: О телевидении. Ваши беседы очень трогают мое сердце. Я читаю их по нескольку раз и все жду. Когда же вы напишете о телевизоре? Можно его держать в доме или нет?
1: Телевидение как научное достижение – дар Божий. Да и все, что открывают ученые, изучая законы природы, предусмотрено в Божьем плане. Но беда в том, что сатана обманывает людей. Он старается использовать новые открытия в борьбе против Бога. Здесь-то и нужно быть нам осторожными, чтобы не попасть на удочку лукавого. Телефон – хорошее дело. Но многие грешат, пользуясь телефоном. Радио – великая услуга человечеству. Но сколько отравленных ядом передач наполняют сегодня эфир. Чтение книг – хорошее дело. Но ведь и книги-то разные бывают. То же самое можно сказать и в отношении телевизора. В Лос-Анджелесе живут двое моих знакомых. Они пришли ко Христу и посвятили Ему свою жизнь через слушание проповеди по телевидению. Бывают хорошие, полезные программы, но как их ничтожно мало. Поставщики программ в своем большинстве не христиане, и поэтому их передачи приносят душе не пользу, а вред, и большой вред. Не каждый может выбирать из мусора жемчужные зерна. Золото тоже не всегда находят в виде самородков. Драгоценный металл вымывают из песка. Возрожденный христианин знает, где песок, где золото. Он не будет глотать мусор. К сожалению, этого нельзя сказать о детях. Дети не имеют права включать телевизор и смотреть то, что они хотят. Телевизор без контроля родителей приносит детям большой, иногда непоправимый вред. В таком случае лучше выбросить из дома этот аппарат на свалку, чтобы не погубить детей.

0: Место матери. У меня с женой неприятности. Она рвется на работу, а я ее не пускаю. Дело в том, что когда она на работе, наши дети блуждают по улице без присмотра. Старший сын бросает младшего, жалуются соседи. А ей надо то новое платье, то новые занавески, то ковры. Ну скажите, что дороже, дети или тряпье? Я, наверное, не один такой чудак, поэтому напишите в беседе, чтобы жены знали свое место.
1: Мне известно, что когда ребенок приходит из школы, он первым долгом спрашивает, где мама? Ребенку нужна мать. Настоящее место женщины-матери – дом. Настоящее ее призвание – материнство. Ребенку нужна мать.

Никто другой мать заменить не может. Чтобы помочь мне одолеть материальные проблемы, моя жена пробовала работать на фабрике. Но мы убедились, что без матери дом – сирота и дети – сироты. Начав работу, приходилось ее через несколько месяцев бросать. Матери невозможно держать в порядке дом, воспитывать детей и в то же время 8 часов работать на фабрике. Детская преступность умножается там, где матери не знают своего места и ради улучшения материального положения отдают своих детей улице.

0: О ёлке. Несколько лет у меня с моими друзьями продолжается спор о рождественских ёлках, украшениях и тому подобное. По-моему, ёлка – проявление язычества, а мои друзья доказывают, что ёлка – это символ вечной жизни. Она, мол, всегда зеленая, и потому очень уместно иметь елку на Рождество каждому христианскому дому. Пошевелите мозгами и напишите свое мнение по этому вопросу. Заранее пишу, что я с вами буду согласен, если вы подкрепите ответ Словом Божьим.
1: Слово Божье ничего не говорит о рождественских елках, как ничего не говорит и о пасхальных куличах и сырных пасхах. Есть традиции, которые укоренились в среде христиан, и их соблюдают все. Вся суть в нашем отношении к этим праздничным традициям. Если елка для нас символ неувядания, свечки на ней говорят нам о том, что в мир пришел свет Христос. И подарки для деток под елкой говорят о том, что Бог подарил нам Сына Своего. Тогда все будет на своем месте. Если же елка и подарки под нею в центре нашего внимания, а Христос забыт, и мы ничего не делаем для Него в этот день, тогда, пожалуй, и сама елка становится символом язычества. Елки вошли в обиход в Германии в начале XVI века при жизни Мартина Лютера. 15 веков до этого христианство обходилось без нее. Но обычай понравился и стал традицией. Многие в последнее время покупают живые елки, а потом сажают их возле домов, и дети любуются не мертвым, а живым деревом, от которого и воздух чище. Это лучше тех елок, которые после праздника выбрасывают на свалку.

0: Не догматика, а практика. Ваши беседы мне нравятся, но если бы вы больше обращали внимание не на догматику, а на практику жизни, то было бы еще лучше. Вот, например, дайте ответ на вопрос, как поднять моральный уровень нашей молодежи.
1: Поднять моральный уровень нашей молодежи можно поднятием морального уровня родителей. 17 миллионов мальчиков и девочек Америки растут без всякого духовного воспитания. Почему? Потому что их родители сами духовно не воспитаны. 37 миллионов молодых людей ниже 25-летнего возраста не имеют никакого отношения к религии. Почему? Потому что в своем большинстве их родители также не имеют никакого отношения к религии. Учителя начальных школ Нью-Йорка подсчитали, что в их школах 800 тысяч детей не имеют абсолютно никакого понятия о Библии. Почему? Потому что очень мало о Библии знают их родители. Вот почему 85% преступлений, совершаемых в наши дни, падает на молодежь до 25-летнего возраста. Описание говорит так: «Наставь юношу при начале пути его». Он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи. Пример родителей – величайший учитель нашей молодежи. Например, как вы можете доказать своему сыну, что курение вредно, если вы сами курите? Мой совет таков. Регулярно посещайте церковь вместе с детьми до тех пор, пока будет возможно. Молитесь с ними, читайте с ними Библию. Этим, конечно, вы не сделаете их ангелами, но вы поможете им прийти к познанию истины, что вне Христа нет спасения, нет счастливой жизни. Да поможет Господь в этом родителям, включая и автора бесед.

0: О молитве. Я не раз пробовала закрывать двери, как учил Христос, и молиться. Но каждый раз мною овладевает страх и стыд. Я читаю ваши беседы внимательно и верю в силу молитвы, но сама молиться не могу. Прошу вас помолиться за меня.
1: Могу ли я за вас обедать? Могу ли за вас спать? Очевидно, нет. И молиться за вас я не могу. Не за вас, но о вас, о вашей проблеме – это совсем другое дело. Вы поступаете разумно, стараясь уединиться для молитвы. Уединение – великое, святое дело. Но при этом надо знать, что затворить дверь – это не просто закрыть дверь комнаты. Это уединенность духа, удаление от мирских мыслей, плотских побуждений, удаление от сомнений, от навязчивых неразумных вопросов. Вы закрывали дверь, но в действительности дверь оставалась открытой. Вас наполняли страхи. Кого же вы боитесь? Бога, который так возлюбил вас, что сына своего не пощадил, но предал его в руки грешников за вас, чтобы вы, веруя в него, спасены были. А сомнения откуда? Бог наполняет весь мир. Он с вами, с каждым человеком. Он желает встретиться с вами наедине. Если вы откроете Богу свое душевное состояние, Он откроет вам себя. За закрытой дверью, в уединении, вы можете не только говорить Богу, но и слушать, что скажет вам Бог. Это хорошо знал псалмопевец Давид. Он говорит: «Послушаю, что скажет Господь Бог». Бог ожидает от вас полной откровенности, абсолютной искренности в молитве. Тень лицемерия, неискренности закрывает от человека Бога. В молитве должна быть абсолютная правдивость, а также полное доверие Богу. Формальные, заученные слова делают молитву обрядом, а не потребностью души. Молитва – это не обряд. В молитве должна чувствоваться жизненная потребность, а без этого в молитву будут всегда врываться стыд, страх и другие нехорошие чувства. Ваша первая молитва должна быть молитвой о прощении, ибо перед Богом все люди грешники, нуждающиеся в прощении. Искренне верю, что если вы это усвоите и примените на практике, Бог услышит вашу молитву. Об этом и моя молитва.

0: Неизвестному другу. Это письмо от неизвестного вам друга. Я никогда не интересовался духовными вопросами, но как стал читать ваши беседы, у меня на первом месте Евангелие. Теперь я настойчиво ищу Божью правду, и за это я теперь не в милости у своих друзей. От этого я просто болен. Как это не могут понять люди, что душа дороже тела? Я верю во Христа и молюсь Ему своими словами. Но как узнать, возрожден я или нет?
1: Я прочел ваше письмо с глубоким вниманием. Меня радует ваше настойчивое искание Божьей правды. И вы найдете ее, если не будете отходить от ее источника, Евангелия. Тот, кто пытается дополнить или исправить учение Евангелия преданиями человеческими, никогда не будет иметь прочного фундамента веры. Вы пишете, что ваши друзья изменили к вам отношение. Не удивляйтесь этому, это только начало. Когда я решил идти за Христом, мои друзья называли меня ненормальным, даже объявили об этом в печати. И это была стопроцентная правда. Тот, кто стал нормальным в отношении к Богу, будет ненормальным для сего мира. И наоборот, нормальный для мира, ненормальный для Бога. Сатана вас не оставит в покое. Пока ваши мысли вращались вокруг религии вообще, он вас не беспокоил. Но как только вы подошли ближе ко Христу, он пошел в наступление, пользуясь вашими друзьями. Христос поэтому сказал: «Враги человека – домашние его». Евангелие от Матфея. Увидев перемену вашей жизни, ближние в первую очередь начнут ожесточаться. Терпите и молитесь. «Меня гнали, и вас будут гнать», – сказал Христос. Он же сказал: «Ученики не больше учителя». Христос не обещает верующим в Него розовую дорожку, но кто Ему доверится, тот победит. Как узнать, возрождены вы или нет? Дух Святой вам это откроет, подскажет, даст уверенность и наставит на истину. Дух Святой даст внутреннее свидетельство, что вы – чадо Божье. Признаки возрожденного человека следующие. Он верит всем сердцем всему написанному в Евангелии. Он верит, что Христос искупил его грехи на Голгофе, простил его, дал ему жизнь вечную. Как результат этой веры в сердце живет радость спасения. Он боится греха, бежит от него. Грехи, которые раньше совершал с наслаждением, теперь вызывают отвращение. Если по неосторожности согрешит снова, душа не находит покоя, пока грех не будет исповедан перед Господом. Есть желание читать Слово Божье, духовно-нравственную литературу. Есть желание общаться с другими верующими, что осуществляется главным образом через церковь. Есть желание посильно принимать участие в евангелизации мира. Есть желание сказать о Христе другим. Остаюсь с лучшими пожеланиями. Да хранит вас Господь, и да укрепит Он вас на пути спасения. Им начатое Он совершит до конца.

0: «Осторожно, дети!» У нас организовали приходскую школу для детей. Решили учить их русскому языку и закону Божию. Но мне пришлось взять свою дочь из этой школы. И вот почему. Законоучитель начал преподавать детям житие святых и их чудодействия. Дочь приходит и рассказывает про одного святого, который загнал беса в рукомойник, а потом ездил на нем верхом. А однажды законоучитель сказал детям, что Луну Бог сделал из пластика. Можете ли вы написать в вашей газете, чему должны учить детей в приходской школе?
1: Идея преподавания русского языка детям за границей – благородная и великая идея. Это им пригодится. Такую школу следовало бы назвать «школой русской грамоты». Школы же, где преподают основы христианского учения, мы называем воскресными школами, потому что эти уроки бывают по воскресным дням перед утренним богослужением. При составлении программы детской воскресной школы учитывается в первую очередь возраст. Главное в программе – приобщить ученика к познанию христианского учения о Боге, об Иисусе Христе и о Его любви к людям. В старших классах учеников знакомят с книгами Ветхого Завета, историей Израиля, но в обязательной связи с христианской практикой. Жития святых, к сожалению, преизобилуют фантастическими описаниями сомнительных чудес вроде того, о котором вы написали. Засорять таким материалом мозги ребенка, не способного к логическому мышлению, опасно, даже вредно. Почему бы в первую очередь не познакомить детей с описанием евангельских чудес, которые совершал Христос, подтверждающих величие и славу Спасителя и Бога? Не предание и не житие святых должно быть настольным учебником воскресной школы, а Евангелие, как единый высший авторитет христианского учения. Христос сказал не напрасно «исследуйте Писания». В понятие «Писания» могут быть включены только канонизированные книги Ветхого и Нового Заветов. Беда в христианстве началась с той поры, когда появились в среде христиан люди, которым захотелось дополнить и расширить учение Христа преданиями, то есть учениями и догматами человеческими.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: Старая шарманка, читает Алла Александровна.
3: Затем собрание закончилось, и слушатели разошлись. Кристи не ушел вместе со всеми. Он так и не поднялся со скамейки, на которой сидел. Он закрыл лицо руками и ни разу ни на кого не взглянул. Он даже не посмотрел на миссионера, когда тот участливо положил руку ему на плечо. «Ах, как я хочу домой!» Наконец, сквозь слезы проговорил Кристи. «Моя мама ушла в небесный дом. Старый Трефи ушел туда же. И я хочу быть там». Проповедник сжал обеими руками смуглую ладонь ребенка и сказал: «Кристи, бедный маленький Кристи, Господу не угодно держать тебя за воротами, но у него есть для тебя работа, которую ты должен вначале сделать, а затем ворота небесного города широко распахнутся перед тобой, и дом будет еще милее после мрачного времени, проведенного здесь». Миссионер ласковыми и нежными словами утешил мальчика, еще раз помолился вместе с ним, и Кристи, немного успокоившись, ушел. По дороге он вспоминал, как неделю назад спешил после собрания домой к старику Трефи, чтобы рассказать ему о третьей строфе гимна. Сегодня вечером ему не с кем было поделиться услышанным. На мгновение он замешкался у двери чердачной комнаты, как бы боясь войти, но его замешательство длилось всего мгновение. Когда он вошел внутрь, все его страхи развеялись. Солнце уже садилось, и его лучи, как лучи славы, освещали лицо старого шарманщика, лежащего на кровати. Кристи казалось, что эти лучи падали прямо из золотого города, потому что в них было нечто необыкновенно яркое и неземное. Кристи привиделось, что Трефи улыбается. Вероятно, мальчику это только показалось, но ему было приятно думать, что он видел улыбку на лице своего учителя. Затем Кристи подошел к окну и выглянул наружу. Он почти увидел золотой город далеко среди причудливых ярких облаков. Ему было приятно и непривычно думать, что Трефи находится теперь там. Какой контраст после темной чердачной комнаты! Ах, какими светлыми должно быть небеса казались его старому учителю! Кристи отдал бы все, чтобы на минутку увидеть, что делает Трефи. Интересно, скажет ли он Иисусу обо мне и о том, как я хочу попасть домой? Задал себе вопрос Кристи. Когда закат догорел и на землю спустились сумерки, Кристи встал на колени и от всего сердца сказал: «О Господи, дай мне, пожалуйста, терпение и забери меня однажды к себе и старому Трефи в дом, милый дом». Кроме маленького Кристи, никто не провожал старика Трефи в последний путь. Это были бедные приходские похороны. Тело старого шарманщика положили в приходской гроб и повезли на кладбище на приходском катафалке. Правда, это было совсем не важно, потому что Трефи уже находился дома, в доме, милом доме. Все его горести и печали закончились, нищета осталась позади, и о нем хорошо заботились в доме отца. Человек, везущий катафалк, не намерен был терять время на дорогу, и поэтому Кристи приходилось идти очень быстро, а иногда бежать, чтобы не отстать. По пути они догнали еще одну похоронную процессию, которая совсем не походила на ту, что выпала на долю Трефи. Эта процессия двигалась очень медленно. Впереди ехал большой катафалк, за которым следовало 6 похоронных карет, полных людей. Проходя мимо них, Кристи заметил, что лица участников похорон выглядят очень печально, как будто они долго оплакивали покойника. В одной из карет мальчик увидел незабываемую картину. Склонив голову на плечо отца и прижав безутешное бледное личико к оконному стеклу, сидела его маленькая подруга Мейбл. «Значит, ее мама умерла», — подумал мальчик. «А это ее похороны. Ах, как печален этот мир!» Он не был уверен, что Мейбл заметила его. Но горе маленькой девочки глубоко взволновало его душу. И он с еще большей тяжестью на сердце поспешил, чтобы догнать катафалк, уносящий тело старого шарманщика. Итак, две похоронные процессии, провожающие в последний путь бедняка и красивую молодую мать, проследовали на кладбище. Над телами обоих умерших прозвучали слова: «Да будешь предан ты земле, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». В это время счастливые души старика и женщины находились в доме, милом доме, далеко от печального мероприятия. Несколько дней назад почти одновременно две души покинули этот мир печали и встретились у ворот из жемчуга. Поскольку эти души были чисты и непорочны, обе омыты кровью Агнца, ворота широко открылись перед ними, и старик Трефи с матерью маленькой Мейбл вступили в небесный город вместе. Теперь они оба увидели Иисуса, дорогого Господа, которого они очень любили. В его присутствии они сейчас испытывали чувство радости. После смерти Трефи Кристи пришлось освободить чердачную комнатушку, потому что хозяйка ночлежного дома увеличила плату за нее. Однако она позволила мальчику спать в большой общей комнате на первом этаже. Хозяйка присвоила себе всю нехитрую мебель старого шарманщика в уплату денег, которые старик остался должен за жилье. Но шарманка была собственностью Кристи. Старик торжественно подарил ее мальчику за неделю перед смертью. Он подозвал Кристи и попросил принести ему шарманку. Затем он вручил ее Кристи. «Береги ее, Кристи», — сказал он. «Никогда не

0: слезы, стремительным потоком льющиеся по щекам маленького шарманщика. Им и в голову не пришло, что в последний раз Кристи играл эту песню у постели умирающего. И пока звучала мелодия, его самый близкий друг на земле входил в настоящий дом, милый дом. Об этом знал лишь Кристи. Музыка вернула ему воспоминания о том печальном полночном часе. Мальчик не мог продолжать крутить ручку шарманки, пока не поднял глаза к голубому небу и не попросил помочь ему порадоваться вместе со стариком Треффи. Лишь тогда он сумел дослушать песню, в которой хор пел: «Дом, милый дом, нет места лучше дома, нет места лучше дома». «И старый Треффи, наконец, там», — сказал себе Кристи, закончив мелодию. Спустя неделю после похорон Треффи Кристи отправился на окраину города в надежде увидеть бедную крошку Мейбл еще раз. Он не мог забыть ее скорбное личико, выглядывающее из окна похоронной кареты. В минуту горя и печали всегда становится легче, если встретишься с человеком, страдающим от горя, как и ты, и разделишь с ним несчастье. Кристи чувствовал, что встреча с маленькой девочкой будет для него утешением. Он хотел узнать о ее матери и о том, как она ушла в дом, милый дом. Но когда Кристи подошел к дому своих друзей, он остановился в удивлении. Красивый сад не изменился. На освещенной солнцем клумбе цвели анютины глазки. Левкои и незабудки радовали глаз прохожих. Но дом выглядел как-то одиноко и странно. Ставни на нижних окнах были подняты. На окнах спален, казавшихся пустыми и покинутыми, отсутствовали жалюзи. В окне детской комнаты вместо веселых лиц Мейбл и Чарли виднелась хмурая пожилая женщина, склонившаяся над вязанием. Что все это значило? Куда девались дети? Неужели кто-то еще лежал при смерти в этом доме? Кристи не мог уйти, не выяснив, что случилось. Он должен спросить пожилую женщину. Итак, он остановился у ворот сада и заиграл на шарманке, надеясь, что она выглянет и заговорит с ним. Но, бросив мимолетный взгляд на маленького шарманщика, женщина сделала вид, будто не слышит его, и продолжала усердно вязать. В конце концов, Кристи не выдержал и, прервав в середине песню «Бедная Мэри Энн», прошел по покрытой гравием дорожке и позвонил в колокольчик. Женщина выглянула из окна и спросила, что он хочет. Кристи не сразу сообразил, что ей ответить. Им овладел страх. «Скажите, миссис», — пролепетал он, — «здесь кто-то умер?» «Умер?» — переспросила быстро женщина. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Пожалуйста, можно мне поговорить с маленькой мисс Мейбл?» — застенчиво попросил Кристи. «Боже, сохрани! Конечно, нет!» — ответила женщина. «А впрочем, ты сможешь встретиться с ней, если переплывешь море. Она сейчас во Франции».
1: «Во Франции?» – удивленно повторил мальчик.
0: «Да», – подтвердила женщина. «Они на все лето уехали за границу». Затем решительными движениями она закрыла окно, как бы говоря, «и больше я тебе ничего не скажу». Несколько минут Кристи стоял посреди красивого сада, а затем побрел прочь. Он испытывал чувство разочарования. Ему так хотелось увидеть своих маленьких друзей, а они все уехали. Они находились во Франции, слишком далеко отсюда. Кристи был уверен, что теперь он вряд ли увидит их когда-нибудь. Кристи медленно шел по пыльной дороге. Он чувствовал себя одиноким и покинутым всеми. Один за другим его оставили мама, старый Треффи, мать Мейбл, а теперь и дети уехали. Некому было подбодрить или утешить его. Мальчик устало брел с шарманкой под палящими лучами солнца. Ему не хотелось играть на ней, у него не было сил что-либо делать, и он не знал, где можно отдохнуть. Даже комнату на чердаке теперь нельзя было назвать его домом. Раскаленный тротуар сжег ноги, а солнце полило.

было так немилосердно, что мальчик все же решил вернуться в унылый двор ночлежного дома и постараться найти какой-нибудь тихий уголок в большой общей комнате на первом этаже. Однако, когда он открыл дверь, его встретило целое облако пыли, а хозяйка крикнула ему, чтобы он убирался, потому что она не может заниматься делами в это время дня, если он будет слоняться рядом. Бедному и упавшему духом ребенку пришлось уйти. Выйдя на тихую улицу, он некоторое время прятался от жарких лучей солнца, сидя под высокой стеной, бросавшей небольшую тень на тротуар. Кристи так устал, и ему было так жарко, что он почти не ощущал своего несчастья. Его иногда знобило, он начинал дрожать от холода, и тогда выходил на солнце, чтобы снова согреться. У него появилась странная острая боль в голове, которая смущала его и причиняла страдания. Он не понимал, что с ним происходит. Несколько раз он пытался подняться и немного поиграть на шарманке, но слабость и головокружение заставляли его отказаться от этого занятия и вновь лечь возле стены, положив шарманку рядом. Он лежал здесь до самого вечера, пока солнце не стало клониться к закату. Затем он с трудом вернулся в большую комнату ночлежного дома. Хозяйка уже закончила уборку и готовила ужин для своих постояльцев. При виде мальчика она бросила ему корочку хлеба, но он был слишком слаб, чтобы съесть ее. Еле передвигая ноги, Кристи пробрался к скамейке в дальнем углу комнаты и, поставив шарманку у стены, заснул. Когда он проснулся, комната была полна людей. Они ели ужин, громко разговаривая и смеясь. Никто не обращал внимания на Кристи, лежащего на своей скамейке. Стоял такой оглушительный шум, что мальчику никак не удавалось вновь заснуть. И он вздрагивал при каждом грубом слове или неприличной шутке, долетавшей до его слуха чуть ли не каждую минуту. Голова Кристи почти раскалывалась от нестерпимой боли. Он чувствовал себя очень плохо. Никогда еще за всю свою жизнь он не был так сильно болен. Он отдал бы все на свете, чтобы оказаться в тихом уголке, где он мог бы лежать в тишине и не слышать ругательств и грубости людей, находящихся в этой комнате. Затем его мысли перенеслись к старому Трэффи, в дом, милый дом. Как же отличался небесный город от ночлежного дома? «Нет места лучше дома. Нет места лучше дома», — сказал Кристи. «Ах, как далек от меня дом, милый дом!» «Что с этим парнем?» — спросил хозяйку ночлежного дома один из постояльцев, когда она утром следующего дня готовила завтрак. «У него лихорадка или что-то в этом роде? Всю ночь он бредил. У меня болел зуб, и я не мог сомкнуть глаз. Мальчик без умолку что-то бормотал». «Что он говорил?» — поинтересовался его сосед. «Да всякую ерунду», — ответил первый. «О прекрасных городах, похоронах, подснежниках. Один раз он встал и начал петь. Странно, что вы не слышали его. Я так устал вчера, что не только мальчик, но и гром не разбудил бы меня», — ответил второй. «А что он пел?» «Одну из песен, что играет его шарманка. Мне кажется, они настолько въелись в него, что он не может от них избавиться. Если я не ошибаюсь, он пел «Дом, милый дом», — ответил мужчина, страдавший зубной болью. Затем он ушел на работу. «Послушайте, миссис Уайт», — сказал другой человек, «если у мальчишки лихорадка, от него нужно побыстрее избавиться. Мы не хотим заразиться от него». Когда все ушли, хозяйка подошла к Кристи, чтобы убедиться, что он действительно болен. Она попыталась разбудить его, но он смотрел на нее удивленным взглядом и, казалось, не узнавал ее. Тогда она перенесла его в темную комнатушку под лестницей, где хранились ящики и разный хлам. Она не была жестокой женщиной и не могла выгнать бедного ребенка в таком состоянии на улицу. Она устроила для него постель на полу, напоила водой и ушла, чтобы продолжить работу по дому. Вечером она привела к нему приходского врача, и он сказал, что у Кристи лихорадка. Много дней и ночей мальчик находился на грани между жизнью и смертью.
Он совершенно не осознавал, что происходило вокруг него. Он не слышал, как хозяйка приходила и уходила. Она была единственным человеком, навещавшим его. Но работа по дому поглощала почти все ее время, поэтому она не могла уделить больному ребенку достаточно внимания. Все время, пока он болел, она не переставала удивляться, почему Кристи так часто говорил о доме, милом доме. Казалось, все его сновидения были проникнуты мыслью о нем. В бреду он постоянно упоминал светлый город. Прошло время, и мальчику стало лучше. К нему вернулось сознание. Медленно, но постепенно лихорадочное состояние оставило его. Но он был настолько слаб, что не мог даже повернуться на другой бок, а его голос звучал не громче шепота. Как же бесконечно долго и тоскливо тянулись дни. Миссис Уайт надоело ждать, пока мальчик поправится. Она все реже навещала его, и в течение длинных часов Кристи лежал один, никого не видя и ни с кем не разговаривая. Каморка, в которой он находился, была очень темной и освещалась лишь узкой полоской света, проникавшего из коридора. Кристи не мог видеть даже кусочка синего неба. Он ощущал себя очень одиноким. К нему не доносились никакие звуки из внешнего мира, кроме отдаленных голосов ребятишек, игравших во дворе. А по вечерам он слышал шум людей, собиравшихся в большой общей комнате. Нередко он просыпался среди ночи и не мог заснуть. Тогда он слушал, лежа в постели, тиканье часов, висевших на лестнице, и считал их удары. Затем он наблюдал, как слабый сумеречный свет незаметно проникал в комнату, возвещая о начале нового дня, и прислушивался к шагам людей, спешащих на работу. Никто не приходил проведать Кристи. Мальчику хотелось знать, не спрашивал ли о нем мистер Уилтон. Он не мог не заметить его отсутствие. Ах, как рад бы был Кристи увидеть его! Но дни проходили неспешной чередой, а миссионер так и не появлялся. Кристи недоумевал все больше и больше. Однажды он попросил миссис Уайт сходить к проповеднику и привести его в ночлежный дом. Но та ответила, что слишком занята, чтобы совершать такие дальние путешествия. Если бы у маленького Кристи не было друга в лице Иисуса, его сердечко наверняка бы разорвалось от одиночества и отчаяния в период болезни. Когда его вера ослабевала и дух был подавлен, он разговаривал с Иисусом, как со своим дорогим другом, и это утешало бедного ребенка. В его ушах, не переставая, звучали слова проповедника, сказанные им старому Треффи: «Да утешится твое сердце». И все же недели тянулись нескончаемо долго и утомительно. Наконец настало время, когда Кристи смог сесть в постели. Но слабость и головокружение не давали ему ходить. Мальчик перенес сильнейшую лихорадку и нуждался в полноценном питании, чтобы восстановить свои силы. Но некому было позаботиться о бедном ребенке, оставшемся без матери. Лишь дорогой Господь не забыл о нем. В один из знойных и душных дней Кристи лежал на полу, задыхаясь от нестерпимой жары и мечтая о глотке свежего воздуха. Он был слаб и истощен, подавлен и в унынии. «Дорогой Господь», — сказал он вслух, — «прошу тебя, пусть кто-нибудь придет проведать меня». Не успел он закончить, как открылась дверь, и вошел миссионер. Это было так неожиданно для мальчика, что в порыве радости он протянул к нему руки, а затем разразился слезами. «Кристи, что с тобой?» – спросил миссионер. «Разве ты не рад меня видеть?» «Ах, мистер Уилтон!» – всхлипывая, ответил мальчик. «Я думал, вы никогда не придете. А до вашего дома так далеко. Я очень рад, что вы пришли». Мистер Уилтон рассказал ребенку, что уезжал из города, а его обязанности временно выполнял другой проповедник. Прошлым вечером он первый раз после своего отсутствия вел собрание и сразу заметил, что на первой скамье нет Кристи.
Он спросил о нем у женщины, убиравшей комнату, и та поведала, что после отъезда миссионера Кристи ни разу не появлялся. Проповедник постарался выяснить, что с ним произошло, и тут же поспешил проведать его, как только узнал о его болезни. «Ну а теперь, Кристи, — сказал мистер Уилтон, — расскажи мне все, что с тобой случилось в течение этих долгих, томительных недель». Но Кристи был так рад и счастлив сейчас, что прошлое показалось ему лишь длинным беспокойным сном. Теперь он проснулся и забыл о печали и одиночестве. Миссионер и Кристи увлеклись беседой, и, наконец, мистер Уилтон сказал: «Кристи, у меня есть письмо для тебя. Я прочитаю его тебе». Письмо было написано отцом маленькой Мейбл, другом проповедника. «Дорогой господин Уилтон, в ночлежном доме, который находится на улице Перси-стрит, во дворе Айви-корт, живет мальчик Кристи, я не знаю его фамилии. Он проживал там прежде со старым шарманщиком. Если я не ошибаюсь, старик был при смерти несколько недель тому назад. Моей дорогой жене пришелся по душе этот мальчик. Да и маленькая Мейбл часто говорит о нем. Я уверен, что ребенок наверняка оказался в очень бедственном положении. Я был бы вам весьма признателен, если бы вы разыскали его и нашли для него уютный дом с какой-нибудь почтенной женщиной, которая заботилась бы о нем как мать. Прилагаю чек для оплаты текущих расходов. Я бы хотел, чтобы мальчик год или два поучился в школе, а затем, если он желает служить Христу, мне было бы приятно, чтобы он стал душепопечителем низшего сословия в вашем районе. Я знаю, что такова была мечта моей покойной жены в отношении Кристи. Я бы хотел, чтобы ее мечта осуществилась. Мне кажется, это будет лучшим способом увековечить память о ней. Будь моя жена жива, я бы не пожалел ни денег, ни усилий, чтобы сделать для мальчика то, что она пожелала бы. Примите мое извинение за доставленные вам хлопоты. Но я не хотел бы откладывать это дело до своего возвращения в Англию. К тому времени мальчик может потеряться, и я не смогу его найти. Унылая чердачная комнатушка, где проживал Кристи и его старый учитель, была последним местом, которое посетила моя дорогая жена перед своей болезнью. Я думаю, забота об этом мальчике – моя священная обязанность перед дорогой женой, а также перед ним, который сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25:40. Искренне ваш, Джеральд Линдсей. «Кристи, — сказал проповедник, закончив читать письмо, — дорогой Господь очень добр к тебе». «Да, — ответил Кристи, — старый Треффи был прав, не так ли, сэр?» «А что он сказал?» – поинтересовался миссионер. «Он сказал, что у Господа есть для меня работа. А я и не предполагал, что могу что-нибудь сделать для него. Теперь он показывает, что мне делать». «Ты прав», – улыбаясь, сказал миссионер. «Не поблагодарить ли нам его, Кристи?» Миссионер опустился на колени возле постели Кристи, а мальчик сложил худенькие руки и произнес слова благодарности. «О Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне возможность что-то сделать для Тебя. Я останусь за воротами небесного города еще немного дольше, чтобы своей работой показать Тебе, как я Тебя люблю. Аминь». «Кристи, — сказал проповедник, поднимаясь на ноги, — ты должен работать с любовью и от всего сердца. А когда работа будет сделана, придет время отдыха. После долгого ожидания будет дом, милый дом». «Да», — радостно отозвался Кристи, вспомнив слова из песни «Нет места лучше дома, нет места лучше дома». Прошло несколько лет. Стоял жаркий летний полдень. Воздух во дворе Айви-корт был таким же спертым и удушливым, наполненным дымом и пылью, как в те времена, когда здесь жили Кристи и старик Треффи. Все так же во дворе играли толпы детей, крича и ссорясь. Место, где находился ночлежный дом,
по-прежнему выглядело неухоженным, унылым, безрадостным и бесконечно далеким от дома, милого дома. Таким было впечатление Кристи, входившего во двор тот знойный день. Но, несмотря на это, ни одно место не привлекало Кристи так сильно, как двор Айви-Корт, потому что он не мог забыть тех мрачных дней, когда он, бездомный скиталец, приходил сюда на ночлег. Он не мог забыть старую чердачную комнатку, первое место после смерти матери, которое он мог назвать домом. Именно в эту комнату он и направлялся сейчас. Поднимаясь по шатким ступенькам, он вспомнил о той ночи, когда впервые поднялся на чердак и, стоя на коленях возле двери, слушал игру старого Треффи. Кристи сохранил шарманку, последний подарок старого учителя. И не проходило недели, чтобы он не крутил ее ручку, наслаждаясь дорогими мелодиями. Свою игру он всегда заканчивал песней «Дом, милый дом», потому что до сих пор испытывал нежную любовь к этой мелодии. Когда его навещала мисс Мейбл, она всегда с удовольствием играла на шарманке, напоминавшей ей о детстве. Она не была уже мисс Мейбл, хотя Кристи порой называл ее этим именем, особенно когда они говорили о прошлом, о Треффи и его инструменте. Мейбл стала миссис Виллерс, выйдя замуж за проповедника, под руководством которого теперь работал Кристи. Молодая женщина проявляла большой интерес к деятельности молодого душепопечителя и всегда была готова прийти на помощь советом и сочувствием. Она расспрашивала Кристи о людях, которых он посещал, и он сообщал ей о тех, кто больше всех нуждался в ее помощи. Миссис Виллерс никогда не отказывалась пойти туда, где в ней очень нуждались. Вот почему случилось так, что на стук Кристи дверь чердачной комнаты открыла миссис Виллерс, пришедшая навестить бедную больную женщину. Мейбл и Кристи не встречались в этой комнате с того памятного дня, когда девочка приходила сюда со своей матерью. Теперь при виде Кристи Мейбл улыбнулась и спросила: «Ты помнишь нашу последнюю встречу здесь?» «Конечно», — ответил Кристи, — «я ничего не забыл. Тогда нас было четверо в этой комнатке. Двое из нас уже в светлом городе, о котором мы тогда говорили». «Да», — со слезами на глазах сказала молодая женщина, — «они ждут нас в доме, милом доме». Чердачная комната совсем не изменилась с тех пор, как тут жил старый Треффи, и все так же выглядело уныло. Оконные стекла почти все были выбиты, а образовавшиеся дырки закрывали куски коричневой бумаги или тряпки. Деревянные доски пола прогнили еще больше и, казалось, вот-вот треснут под ногами Кристи, когда он пересекал комнату, чтобы подойти к одинокой женщине, сидящей возле едва тлеющего огня. При взгляде на женщину нельзя было не заметить, что она очень больна и несчастна. Рядом с ней играли четверо детей. Они так шумели, что Кристи с трудом удалось расслышать слова женщины, когда она сказала, что ей не стало лучше, и она не надеется, что когда-нибудь выздоровеет. «Вы сделали так, как я просил вас, миссис Уилсон?» – спросил ее Кристи. «Да, сэр», – ответила женщина. «Я повторяла ее и повторяла, но чем больше я произносила ее, тем более жалкой ощущала себя». «О чем ты просил, Кристи?» – поинтересовалась миссис Виллерс. «О небольшой молитве. Я просил миссис Уилсон сказать: „О Боже, дай мне твой Дух Святой, чтобы он показал мне, кто я такая“». «Мне кажется, он показал мне», – печально ответила бедная женщина. «Как бы там ни было, но я никогда не знала, что я такая грешница. Каждый день, сидя у огня, я не перестаю думать об этом, и каждую ночь, когда мне не спится, меня тревожат эти мысли. Я принес вам другую молитву, которую вам теперь надо говорить», – сказал Кристи. «Я даже записал ее на карточке, чтобы вы могли ее быстрее выучить. О Боже, дай мне твой Дух Святой, чтобы он показал мне,
кто такой Иисус? Бог услышал вашу первую молитву и ответил на нее. Поэтому не сомневайтесь, что Он услышит и эту молитву. А если Он покажет вам, кто такой Иисус, я уверен, вы станете счастливой, потому что Иисус простит ваши грехи и примет на себя их тяжкое бремя. Бедная женщина прочла молитву вслух несколько раз, а затем миссис Виллерс достала из кармана книгу и начала читать. Это было небольшое Евангелие в потертом переплете. Когда-то переплет был синего цвета, но от постоянного употребления краски на нем поблекли, а позолота потускнела. Эта книга не впервые видела стены чердачной комнаты. Именно по ней мама Мейбл читала библейские стихи старику Трефи 15 лет назад. Мейбл очень любила эту книгу. На ее страницах сохранились карандашные пометки, сделанные рукой матери возле полюбившихся ей стихов. Мейбл часто читала и перечитывала отмеченные места, и они тоже стали ее любимыми. Вот и сейчас она читала бедной женщине одно из них. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. Затем миссис Виллерс объяснила, что Иисус всегда готов спасти ту душу, которая придет к Нему, и Его крови достаточно, чтобы смыть грех. Больная женщина очень внимательно выслушала свою собеседницу, а Кристи со слезами на глазах сказал: «Ни один стих не нравится мне так, как этот, миссис Виллерс. Мистер Уилтон говорил на этот стих проповедь во время моего второго посещения миссионерской комнаты. Мне хотелось петь от радости, когда я услышал эти слова. Помню, как я быстро карабкался по лестнице, спеша поскорее рассказать их моему старому учителю». Эти слова оказались истинными, Кристи? Да, мадам. Трефи тоже не сомневался в их правдивости. Затем миссис Виллерс и Кристи попрощались с несчастной больной женщиной и ушли. Спускаясь вниз по крутым ступенькам, Кристи сказал: «Мадам, у вас не найдется время зайти к миссис Уайт на несколько минут? Она была бы рада видеть вас. Полагаю, ей осталось недолго жить на земле». Миссис Виллерс охотно согласилась. Сойдя с лестницы, Кристи постучал в дверь. На стук вышла молодая женщина, которая впустила их внутрь. Миссис Уайт лежала на кровати в углу комнаты и, казалось, спала. Услышав шаги и голоса, она открыла глаза. При виде Кристи лицо ее прояснилось, и она протянула руки, чтобы поздороваться с молодым человеком. Она сильно постарела за это время и несколько лет назад закрыла свой дом для постояльцев. «Ах, Кристи, — сказала она, — я очень рада тебя видеть. Я считала часы до твоего прихода». «Миссис Уайт, — обратился к ней Кристи, — вас пришла проведать миссис Виллерс». «Ах, как это любезно с вашей стороны!» — воскликнула бывшая хозяйка ночлежного дома. «Кристи говорил, что вы, возможно, навестите меня». «Вы давно знакомы с Кристи?» — поинтересовалась миссис Виллерс. «Да, давно», — ответила пожилая женщина. «Впервые он пришел ко мне еще ребенком, дрожащим от холода. Мне всегда был по душе этот славный мальчик, мадам. Он был намного спокойнее всех тех, кто приходил сюда на ночлег. Иногда я давала ему корочку хлеба, когда видела, что он особенно голоден». «Вы всегда были добры ко мне, миссис Уайт», — сказал Кристи. «Да, но не так, как следовало бы на самом деле. Я давала тебе лишь корочку хлеба, остатки со стола постояльцев, да и то не часто. Зато ты пришел ко мне и принес настоящий хлеб жизни, а не жалкие крохи и объедки. Ты принес мне столько пищи, сколько мне нужно, и даже более того, что мне необходимо». «Ах, Кристи, — сказала миссис Виллерс, — как приятно это слышать! Дорогой Господь очень милостив к тебе. Твоя работа не напрасна». «Конечно, не напрасна! — воскликнула пожилая женщина. — Миссис Виллерс, много людей будет петь хвалу Богу в небесном доме за то,
что вы и ваш отец сделали для этого молодого человека, а я буду благословлять его еще больше. Я была темной язычницей, пока ко мне не пришел Кристи. Он прочел мне стихи из Библии, рассказал о Христе и очень ясно объяснил многие истины. Теперь я знаю, что мои грехи прощены, и скоро Господь заберет меня домой. И, ах, мои милые, как прекрасно это будет! До той поры, пока в белоснежной одежде не предстану пред тобой искупленным, непорочным и безгрешным, непорочным и безгрешным, хранимым тобой в той счастливой земле. Я вижу, что миссис Уайт знает твой гимн, Кристи, заметила миссис Виллерс. Да, ответил Кристи. Я научил ее петь этот гимн давно. Он нравится миссис Уайт так же, как и моему старому учителю. Они еще немного побеседовали, затем миссис Виллерс ушла, а Кристи продолжил свои посещения. Весь этот долгий душный день он много ходил, взбираясь по темным ступеням лестниц, спускаясь в мрачные подвалы, посещая переполненные ночлежные дома. Везде, где бы он ни появлялся, он сеял семена Божьего слова жизни, душеспасительные слова из книги книг, в которых так нуждались сердца его собеседников. Кристи обнаружил, что в этой книге были слова утешения для всех нуждающихся. Эта книга обращалась к каждой душе в отдельности. Тот, кого давило непомерное бремя греха, находил здесь покой. Книга несла утешение в горе, отдых утомленным, совет тому, кто пребывал в растерянности, и надежду умирающим. Перед тем, как выйти из дома, Кристи всегда молился, чтобы Божий Святой Дух вдохнул в него нужное слово для каждого человека, с которым ему предстояло встретиться в тот день. Посещая нуждающихся, он всегда мысленно произносил молитву, стучась в дверь. Она звучала примерно так: «Господи, Ты знаешь сердца всех людей. Дай мне возможность сказать что-нибудь во славу Твою. Помоги мне, пожалуйста, с пользой провести беседу и найти нужные слова». Неудивительно, что Бог благословлял его. И куда бы Кристи ни шел, он не только находил возможность сделать человеку добро, но и использовал эту возможность с максимальной пользой. Неудивительно, что когда болезнь приковывала человека к постели, он посылал за молодым душепопечителем, чтобы тот почитал ему Библию и помолился вместе с ним. Неудивительно, что дети любили Кристи, а бедные, изможденные матери были рады присесть на пару минут, чтобы послушать из уст приветливого молодого человека слова утешения, которые он читал из книги жизни. Неудивительно, что с утра до вечера Кристи находил работу, порученную учителем, и души, жаждущие получить его послание. Возвращаясь домой поздно ночью, молодой душепопечитель всегда испытывал чувство сильной усталости, но его это не беспокоило, потому что он помнил, как за несколько дней до смерти старый Трефи переживал, что ему осталась всего неделя, чтобы показать, как он любит своего Спасителя. Каждый день Кристи благодарил Бога за то, что Он оказал ему честь и дал возможность трудиться ради него. Кристи снимал квартиру на тихой улице недалеко от Айви-Корт. Прежде он жил на окраине города, потому что ему нравилось пройтись пешком после напряженного рабочего дня. Но очень часто бедные люди присылали за ним по вечерам, а то и ночью. Поэтому он переселился поближе к бедным кварталам и к своей работе. Нередко посетители приходили к нему прямо домой и, сидя в его небольшой комнате, изливали ему свое горе. Молодые люди особенно любили приходить к Кристи и беседовать с ним, поэтому раз в неделю молодой душепопечитель проводил недолгие собрания у себя. Многие юноши и девушки участвовали в этих собраниях, которые помогли им найти путь в небеса. В один из дней Кристи открыл дверь своей квартиры и услышал звук, который очень удивил его. Это звучала старая шарманка, наигрывающая мелодию песни «Дом, милый дом». К
Кристи запретил хозяйским детям притрагиваться к ней в его отсутствии, чтобы они не поломали ее. Поэтому сейчас не мог понять, кто же крутит ручку шарманки. Его забота о старом инструменте иногда вызывала у него улыбку. Он вспоминал то время, когда сам впервые прикоснулся к потрескавшейся ручке, а старый шарманщик, стоя за спиной, взволнованно говорил: «Мягче крути ручку, Кристи, не так резко, мой мальчик». Теперь он сам относился к шарманке так же бережно, как старик Треффи, и ни за что на свете не хотел бы поломать ее. Поэтому, не теряя ни минуты, бросился по лестнице вверх, чтобы посмотреть, кто же на ней играет. Навстречу ему попалась хозяйка дома, которая объяснила, что какой-то господин с нетерпением ждет его в гостиной. Открыв дверь комнаты, Кристи онемел от неожиданности, потому что никто иной, как его старый друг мистер Уилтон, крутил ручку шарманки. Они не видели друг друга в течение многих лет. Мистер Уилтон поселился в другом конце Англии, где он проповедовал те же истины, что и в маленькой комнатке миссии. Он приехал сюда, чтобы провести воскресенье в городке, где когда-то трудился на ниве Господней. И ему очень хотелось знать, как поживает его друг Кристи. Работает ли он ради своего Спасителя? И ждет ли встречи с домом, милым домом? Это была трогательная и радостная встреча для обоих. После долгой разлуки у них накопилось много тем для разговора. «Ты все еще хранишь ее?» – сказал мистер Уилтон, глядя на выцветший шелк старой шарманки, который стал еще более блеклым, чем во времена Треффи. «Да, сэр», – ответил Кристи, – «я не могу с ней расстаться. Я пообещал своему старому учителю, что не брошу ее. Это был его прощальный подарок мне. Нередко, когда я слышу песню «Дом, милый дом», я думаю о старом Треффи и о том, как ему должно быть хорошо и радостно в светлом городе все эти 15 лет. Помнишь, как ты хотел отправиться туда тоже, Кристи? Да, мистер Уилтон, помню. И мое желание попасть туда не уменьшилось. Все же я хотел бы прожить еще несколько лет, если Богу будет угодно. Потому что в мире так много работы, которую нужно сделать. Не правда ли, сэр? То, что я делаю, кажется мне каплей в море, когда я смотрю на сотни людей, обитающих в этих густонаселенных дворах. Я с трудом удерживаюсь от слез, когда чувствую, что не могу их многому научить. «Да, Кристи», — ответил мистер Уилтон, — «работы слишком много, а мы не можем сделать не только десятую ее часть, но даже тысячную долю того, что нужно. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш дорогой учитель мог сказать каждому из нас: он сделал то, что мог». Затем мистер Уилтон и его молодой друг преклонили колени и помолились, чтобы Бог благословил работу Кристи и дал ему сил привести ко Христу многих людей, живущих во дворах и на улицах этого несчастного района, и они смогли обрести дом в том городе, куда ушел Треффи. Был воскресный вечер, и Кристи вновь посетил небольшую комнату миссии. Но уже не в качестве бедного ребенка, одетого в оборванную одежду и сидящего на первой скамейке, который боялся, что женщина, зажигающая газовые рожки, прогонит его прочь. Теперь она бы не осмелилась на подобный шаг, потому что молодой душепопечитель стал человеком, известным во всей округе. Он всегда приходил сюда раньше всех, задолго до первых прихожан, и стоял в дверях, приветливо встречая посетителей, помогая старикам найти удобное место на скамье и заботясь о тех, кого он впервые пригласил на собрание. А если в комнату украдкой пробирались какие-нибудь оборванные дети, чтобы послушать проповедь, Кристи проявлял особое внимание к ним, потому что не забыл тот день, когда сам впервые оказался здесь, горя желанием услышать слово утешения для своего старого учителя Треффи. В этот вечер мистер Уилтон должен был читать проповедь, и Кристи целый день с особым усердием приглашал людей на собрание,
потому что очень хотел, чтобы они послушали его дорогого друга. Комната миссии едва вмещала собравшихся людей, когда туда вошел мистер Уилтон. Как приятно было проповеднику видеть Кристи. Молодой душепопечитель не сидел на месте. Он беседовал с прихожанами, находя приветливое слово для каждого человека, и раздавал им небольшие книги с гимнами, которые они должны были петь. «Идите, ибо уже все готово». Лука 14:17. Эти слова были сегодня в основе проповеди мистера Уилтона. Какая тишина стояла в комнате миссии! Как серьезно слушали проповедь пришедшие на собрание люди! Вначале проповедник рассказал притчу о брачном пире, о том, как заботливо накрыли стол и приготовили вкусное яство. Но никто из званых гостей не явился. У каждого из них нашелся предлог, чтобы остаться дома. Одни были слишком заняты, других одолевала лень, и ни одна душа не откликнулась на приглашение. Никто не был готов повиноваться милостивому слову «идите». Затем мистер Уилтон рассказал об Иисусе, о том, как Он приготовил все для нас, а также о людях, одни из которых придумают отговорки, а другие, откликнувшись на зов, найдут мир и покой. Он поведал о том, что Отец Небесный готов принять нас в свои объятия. Нас ждет Его любовь, для нас уготован дом на небесах. Так Бог готовится ко встрече с нами. «Дорогие друзья», — продолжал мистер Уилтон, «а что же мы должны сделать со своей стороны? Идите, идите, ибо уже все готово. Это означает, что вам нужно всего лишь прийти и принять. Вам нужно принять эту любовь. Приди, чтобы найти покой. Идите, ибо уже все готово. Уже готово». Слово «уже» имеет огромное значение. Оно означает, что все готово уже сегодня вечером, в этот самый воскресный вечер, а не через год или через неделю, не завтра, а сейчас. Все готово уже сейчас. Бог сделал все, что мог. Он все предусмотрел и говорит: «Идите». Неужели вы ответите отказом на Его приглашение? Неужели вы сочтете недостойным принять то, что Он приготовил для вас? Разве не хотелось бы вам заснуть с чувством прощения своих грехов? Разве не хотелось бы вам однажды присоединиться к брачному пиру Агнца? «Ах, какой прекрасный это будет день!» – воскликнул мистер Уилтон. Святой Иоанн заметил блеск его славы среди великолепных зрелищ, что ему было позволено увидеть. И так значимо, величественно и прекрасно это было, что остановил его ангел и повелел немедленно: «Подожди минуту, остановись, достань блокнот и запиши. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Являетесь ли вы блаженными званными?» – спросил проповедник. «Омыты ли вы кровью Агнца? Присоединитесь ли вы к этой вечере? Обладаете ли вы правом войти в дом, милый дом?» Я не знаю ваш ответ на эти вопросы, но если вы не можете ответить мне сейчас, как вы ответите великому испытателю сердец, когда наступит время? На этом проповедь закончилась, и прихожане разошлись. Остались лишь те, кто знал мистера Уилтона прежде и хотел пожать ему руку, а также получить совет или услышать слово утешения на прощание. Кристи и проповедник возвращались домой вместе. «Послушай, Кристи», — обратился проповедник, «как ты смотришь на то, чтобы поехать со мной завтра утром в 8 часов?» «Поехать с вами?» – переспросил Кристи. «Да», – подтвердил мистер Уилтон. «Ты много трудился в последнее время. Поэтому я попросил мистера Виллерса дать тебе отпуск, чтобы ты мог поехать ко мне погостить, подышать свежим деревенским воздухом и отдохнуть от городской суеты. Я уверен, ты проведешь это время с пользой для себя.
ты сможешь спокойно почитать и помолиться. Ты наберешься сил и здоровья для будущей работы. Ну как? Ты будешь готов в назначенный срок?» Кристи искренне поблагодарил мистера Уилтона, понимая, что ничего страшного не случится, если он немного опоздает. Он был рад поехать к другу, потому что иногда ему очень хотелось отдохнуть от беспокойной жизни. Следующее утро застало Кристи и мистера Уилтона в дороге. Они направлялись в тихую деревушку, где мистер Уилтон жил и проповедовал. О том, чем закончилась эта поездка, можно судить по следующему отрывку из письма, присланного Кристи мистеру Уилтону несколько месяцев спустя. «Я обещал вам сообщить о нашем доме. Это самый счастливый дом в этом мире. Я всегда буду благодарить Бога за то, что попал в вашу деревню и встретил там мою дорогую жену. Наконец-то и у меня есть свой дом, милый дом. Мы так счастливы вместе. Когда я возвращаюсь с работы, я вижу, как жена выглядывает меня в окно. У нее все готово к моему приходу. Мы проводим тихие и спокойные вечера. Нелли любит слушать о том, где я был в течение дня. А бедняки так полюбили ее, что приходят к ней со всеми своими бедами. Мы счастливы, что можем вместе молиться о тех, кто готов принять Иисуса и привести их к Спасителю. Наш маленький дом такой светлый и радостный. Как жаль, что вы не видели его в тот день, когда мы приехали сюда с женой. Миссис Виллерс все приготовила для нас и собственными руками поставила на стол букет прекрасных подснежников, украшенных темно-зелеными листьями мирта. Нет нужды писать вам о том, что они напомнили мне те цветы, которые она подарила мне, будучи маленькой мисс Мейбл, со словами молитвы, которую я всегда буду помнить. «Омой меня, и я стану белее снега». Теперь, вспоминая своего Кристи, вы можете представлять Нелли и меня, живущих в любви и счастье, в небольшом уютном земном доме, но ожидающих встречи с вечным домом на небесах, нашим истинным и светлым домом, милым домом.

Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром.